0: заявил Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели. По словам президента России, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила. Владимир Путин провел отдельные встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Неформальную беседу провели Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. По итогам лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они выразили озабоченность происходящими в мире конфликтами, поляризацией и фрагментацией миропорядка. При этом итоговая декларация саммита БРИКС не содержит упоминаний Украины. О том, как прошел второй день саммита, расскажет Евгений Давыдов.
1: Второй день саммита. Лидеры стран-участниц переходят от двусторонних переговоров к общей повестке. В центре внимания мировая экономика, торговля, инвестиции и укрепление сотрудничества. Кортеж за кортежем. Главы делегаций прибывают на площадку саммита. Красная дорожка, длинный коридор. Владимир Путин начинает работу на БРИКСе. Рукопожатие с Нарендрой Моди. Лидеры улыбаются, обмениваются приветствиями и проходят в зал. На повестке расчеты в национальных валютах, энергетическая и продовольственная безопасность, новые цепочки поставок и расширение торговли.
2: Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем. Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила.
1: При этом обсуждают и международные вопросы от ситуации на Ближнем Востоке до Украины.
2: В условиях нарождающегося многополярного миропорядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, в поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия.
3: Мы не против кого-то. Мы хотим, чтобы все двигались с нами в одном направлении. Сейчас пришло время для того, чтобы наше единство, тот консенсус, который существует в БРИКС, привел к конкретным результатам на международной арене.
1: Слова Владимира Путина, что за последние 5 лет государства блока произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%. Получается, Большая Семерка не такая уж и большая.
4: Правильно ли французы поняли посыл президента?
5: Вы имеете в виду, что вхождение европейских военных на Украину будет означать войну с
4: Россией? Они назвали это красной линией.
5: Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере.
1: БРИКС – это во многом про детали, которые активно обсуждают в кулуарах. Вчерашняя поездка Путина и Нарендры Моди в одном автомобиле, казалось бы, всего лишь несколько секунд для протокола, но это показательный жест для отношений двух лидеров.
5: Действительно, переезды, совместные переезды в одной машине говорит об особом уровне отношений между лидерами.
1: От разговоров о будущем к его конкретным технологиям в рамках саммита проходит выставка «Инновационная Индия». Страна показывает свои разработки и стартапы. От искусственного интеллекта до робототехники. После закрытой сессии в программе общее фото и совместная посадка деревьев. Такой символический жест единства, когда важно заложить основу для долгосрочного сотрудничества.
4: По поводу совместного заявления БРИКС, которое не приняли...
6: Эксперты сидят, работают, доводят до конца формулировки.
4: Если не смогли договориться главы МИД,
6: то будет, наверное, заявление председателя об итогах саммита.
4: То есть все-таки они ищут компромиссы и есть шанс?
6: Ну, конечно, конечно. Нет, как бы наш саммит без какого-то итогового документа, итогового заключения не обойдется.
1: Огромный пресс-центр БРИКС живет буквально в режиме нон-стоп. Камеры, прямые эфиры, комментарии, стендапы, интервью. Сотни журналистов со всего мира, и у каждого своя точка наблюдения за саммитом. Запланированы сегодня Владимира Путина двусторонние встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Ну а вечером вечером Нарендра Моди дает официальный ужин для глав делегаций. БРИКС сегодня — это уже не только 5 стран, с которых начиналось объединение. После расширения в его составе уже 10 государств. И именно здесь, в Нью-Дели, участники договариваются, каким будет новый экономический порядок и какую роль в нем сможет сыграть глобальный юг. Евгений Давыдов, Вести из Нью-Дели.
0: Подразделения группировки войск центра освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 460 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
7: В результате решительных действий подразделений группировки войск центр освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Нововодянова, Андреевки, Марьевки и Веровки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожено свыше 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки «Севера» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Уничтожены до 130 боевиков. В Сумской области, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике 5 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Севера» противник потерял более 200 военнослужащих. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. Московская «Динамо» победила «Оренбург» со счетом 1-0. Единственный гол забил Виктор Акишор на 90-й минуте. Сразу после этого два футболиста «Оренбурга» получили красные карточки. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. Воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с калининградской «Балтикой» 2-2. В составе хозяев мячи забили Равили Нитфулин и Буттам Магомедов. У «Балтики» отличились Егор Галенков и Брайан Хиль. Россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева потерпели поражение в финале парного разряда юниорского открытого чемпионата США. В решающем матче Березина и Терентьева уступили американкам Аннике и Кристине Пеничковым со счетом 6-7-3-6. Также не смогла завоевать титул Анна Пушкарева. В финале юниорского US Open в женском одиночном разряде она проиграла китаянке Сунь Синьчжань. Илья Иудин и Зарина Гусалова завоевали золотые медали на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Иудин одержал победу в весовой категории до 85 килограммов, а Гусалова была лучшей в весовой категории до 69 килограммов. Она завоевала 4-е золото чемпионата России в карьере подряд. Олимпийская чемпионка игр в Токио Виктория Листунова стала победительницей в упражнениях на разновысоких брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках спартакиады народов России, который проходит в Казани. В опорном прыжке первой стала Арина Стуркова, в вольных упражнениях у мужчин первенствовал Евгений Поленников, в упражнениях на коне первым стал Владислав Полешов, на кольцах Олег Ступкин. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: О прогнозе на 13 сентября. В Челябинске будет около 16 тепла, в Сатке плюс 11, в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 9 без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23 градуса, пройдут дожди, в Петропавловске и Камчатском около 15 тепла без осадков. В Архангельске плюс 18, пройдут дожди, в Оренбурге плюс 22 без осадков. В Уфе около 17 тепла, пройдут дожди. В Петербурге в воскресенье временами пройдут дожди, днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 9 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Культура. Гульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Снова с вами я, дорогие друзья, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. В «Культбригаде» за эти многие-многие годы, которые она выходит в эфир, были здесь, напротив меня, практически все выдающиеся писатели, поэты, критики и драматурги, сценаристы нашего времени. Часто здесь были и начинающие авторы, те, которые делают только-только свой первый шаг в литературе, и, как правило, делают его ярко, делают его нестандартно, делают его так, что их запоминают с первого же шага. И сегодня у меня в гостях один из этих начинающих авторов с первой своей книгой, сборник стихов «Поехавшая». Буква внутри еще есть, две буквы есть «на», зачеркнуто. То есть можно читать «понаехавшая», «поехавшая». И зовут эту «понаехавшую», «поехавшую» Светлана Чмыхала. Моя коллега, работник ВГДРК, вы можете видеть ее по телевизору достаточно часто, очень яркая, очень нестандартная, в хорошем смысле этого слова, как человек, так и поэтесса. Света, здравствуй.
2: Добрый день.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот когда ты говоришь о себе, я пишу стихи, ты чувствуешь, что ты становишься кем-то больше, чем просто Света Чмыхала, которая понаехала и слегка поехала? Или как-то стесняешься об этом, как-то вот ты стараешься лишний раз не привлекать к этому внимания? Как вообще чувствуешь себя и поэзию? Вот эти два понятия, Света Чмыхала и поэзия, как внутри тебя живут?
2: Ну, я очень долго этого стеснялась и старалась как-то не выставлять на показ тот факт, что я пишу стихи. Но я с этим стеснением борюсь, как бы скромность – это хорошо, но не в творчестве. И благодаря коллегам по литературному цеху, не только по литературному, я, наверное, больше стала ценить себя, свои стихи и тот факт, что я могу их писать. Поэтому сейчас я стараюсь говорить об этом, ну, с тихой, светлой, спокойной гордостью, наверное.
1: Да, дорогие друзья, стихотворение Светы всегда для меня какое-то открытие. Каждый раз оно умудряется меня удивить. Света, ну, прочитай что-нибудь из своего. Удиви меня в очередной раз.
2: Из книги?
1: Да.
2: Ну, и, наверное, прочитаю стихотворение, которое было написано в мой очередной приезд на мою малую родину. Я родилась в поселке с таким же немелодичным названием, как и моя фамилия. Это поселок Псибай. Очень маленькое место в горах на Кавказе. Ну, стихи. Какие здесь новости? Мальчик 2 лет не узнает маму. Она, чтоб его не пугать, надевает смешную панаму. Она облысела, химиотерапия. Да, та высокая, что живет у реки, помнишь ее, Мария. А что здесь еще обсуждать? Здесь, на периферии, еще не Кавказ, уже не совсем Россия. В заказнике в празднике 7 косуль застрелили. Косули были беременные, ручные. А те, что стреляли или не знали, или пьяные просто были, и егерь даже заплакал. Сказал, что успели покрыться шерстью нерожденные оленята. А больше нет новостей. Пусто место, не свято. Уехали, родила, спивается, ушла в яговисты. Зато какой воздух чистый. Какой же здесь воздух чистый.
1: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Скажи, пожалуйста, вот давай мы вернемся немножко в прошлое, потому что ты сама это анонсировала, сама напросилась, что называется. Ты к нам спустилась с гор, в буквальном смысле этого слова. Скажи, пожалуйста, когда это произошло и почему?
2: Я переехала в Москву 11 лет назад. Сначала спустилась в гор в Краснодар. Я работала там в газете, была печатным, так сказать, журналистом и, в принципе, не планировала ни в Москву переезжать, ни на телевидении работать. А директор газеты дал мне все права печатать все, что я хочу. Я была таким молодым и борзым журналистом-критиканом. Вот. В какой-то момент владелец газеты поменялся, и меня из газеты попросили. Более того, когда я пыталась найти работу на Кубани, Меня нигде не рады были видеть за мои вот эти борзые статьи. Поэтому, когда у меня осталось 5000, я собрала свой чемоданчик, как ёжик из мультика, котомку, и полетела в Москву, чему очень рада, счастлива, и это лучшее, одно из лучших решений в моей жизни.
1: Скажи, пожалуйста, вот для меня всегда интересны люди, которые имеют родину малую. Дело в том, что я, как сын военного, каждые 3 года менял школу и менял место жительства. И, в принципе, вот у таких людей, как я, как правило, нет школьных друзей, за исключением последних, с которыми ты выпускался. Так случилось и со мной. И я могу сразу несколько мест, по крайней мере, 4 места на планете Земля, на планете СССР, наверное, так правильно сказать, была такая планета. На планете СССР могу 4 места назвать своей родиной, куда я возвращаюсь и чувствую, что здесь мое сердце. И вот ты замечательно сказала, и стихотворение прочитала. И не случайно ведь, наверное, внутри тебя вот этот выбор именно этого стихотворения «Возвращение домой». Малая родина, понятие «малая родина» внутри у тебя есть?
2: Да, конечно. Это горы.
1: Ты скучаешь в Москве без гор?
2: Да, конечно, я скучаю. Но когда мне удается выбраться туда, вот эта эйфория возвращения, эйфория от этих прекрасных видов, она очень скоро сменяется, ну, какой-то горечью. Потому что место, в котором я родилась, оно, конечно, становится меньше, людей там становится меньше, какой-то активности там становится меньше, несмотря на то, что с точки зрения туристического потенциала это алмаз такой, но
1: неограненный,
2: да. Поэтому мне всегда немножко грустно, что у других людей, у очень многих людей нет возможности полюбить это место так, как и люблю его я.
1: Когда ты возвращаешься к себе домой, вот ты идешь по улице, встречаешься с людьми, здороваешься, а вообще как и тебе говорят? Тобой гордится поселок твой, что вот, смотрите, ведь на главном канале страны, смотрите, наше Света, вот оно в экране.
2: Ну, так... я бываю крайне редко там. Но, да, за мной следят в социальных сетях, лайкают, удивляются. Но для меня самая большая гордость и самый ценный контакт – это моя преподаватель по литературе. Потому что поселковая школа, там, ну, как бы не очень был уровень образования, и единственный, ну, самый сильный преподаватель был вот учительница русского языка
1: как
2: и литературы.
1: Как её зовут?
2: Екатерина Николаевна.
1: Екатерина Николаевна, мы передаем здесь привет из студии Радио России, из программы «Культбригада».
2: Она была потрясающая, она меня строжила, и она сподвигла меня поступить на журфак. Она просто взяла меня, посадила в автобус, и я, как сейчас помню, была зима, морозы, и мы с ней вдвоем на автобусе поехали в Краснодар в университет узнавать, как поступить. Ну, чтоб ты понимал, ехать 5 или 6 часов.
1: Ух ты!
2: Да, пожилая женщина, вот просто... на своем энтузиазме.
1: Увидела в тебе потенциал.
2: Да, и она до сих пор мне присылает какие-то картинки, поздравляет с праздниками. Ну, мы с ней вот поддерживаем какой-то контакт. И это, конечно, очень ценно, приятно.
1: Да, это дорогого стоит.
2: Важное и теплое то, что осталось.
1: Еще с тебя стихи.
2: Ну, раз уж мы заговорили о местах, есть одно еще место, конечно, смешно назвать его родиной, но в Москве есть район с забавным названием Зюзино, в котором я провела несколько лет. И я не знаю, что за магия этого района, но я там написала очень много стихов. Это была съемная квартира, хрущевка, очень старенькая, с яблоней, которая, ветки яблони на балкон заглядывали ко мне. Мне там было как-то уютно, и очень много было там вдохновения, поэтому вот из зюзинского периода. Дворник кричит: «Мы русские, с нами Бог!» Дворник из Средней Азии. Дворник скучает по той стране, что предали эвтаназии. Что-то плетет об узбекской, об СССР, что он был ракетчиком, что Собянин хороший мэр. И окурков опять набросал здесь какой-то сэр Зюзина. Здесь даже дворники в Зюзю, но... Снова китайской гирляндой горит окно, в рюмошной льется в граненый стакан вино. Все здесь убито и все здесь воскрешено. И даже природа... как в песне той из кино. Детские открывают свои секреты, день прибывает, а значит, наступит лето. Стаи хрущевок Собянину шлют приветы, дворнику снятся аисты и ракеты.
1: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Вот интересно то, что русская литература, если посмотреть на протяжении последних, давай 300 лет возьмем, практически вся состоит из понаехавших. Я имею в виду столицы, это Москва, это Санкт-Петербург, в зависимости от периода, та или другая столица. И посмотрим, кто откуда, мы обнаружим, что практически нет ни столичных поэтов, ни столичных писателей. Заполняется это пространство, я имею в виду литературное пространство, людьми откуда угодно. Иногда совсем маленьких местечек, иногда совсем отдаленных местечек. Мозаика русской литературы, пазл русской литературы складываете вы. Складываете люди, которые приходят с моря, спускаются с гор, выбираются из лесов и делают нашу жизнь более поэтичной. Как ты думаешь, почему так случается? Почему именно вы? Почему именно провинциалы? Я надеюсь, это слово для тебя не оскорбительное, потому что я еще раз напомню, я сам из малюсенького городочка, 30 тысяч населения, с самого края Советского Союза, понаехал тоже. И поэтому я сам себя отношу именно к этому классу людей, понаехавших и, конечно же, слегка поехавших, потому что броситься, вот знаешь, с насиженного места, где ты вроде бы принадлежишь, где каждый кустик твой, в неизвестность. Очень часто мы приезжаем совершенно на голое место, как и произошло с тобой, и немного раньше произошло со мной. Мы становимся частью этого места, но носим в себе на всю оставшуюся жизнь вот это маленькое место, и мы определяем, и ты теперь определяешь литературную, в данном случае мы культуру берем как литературное направление, в котором ты творишь, теперь ты творишь современную русскую литературу. Почему, я возвращаюсь к изначальному вопросу, именно вы, провинциалы, ну или мы, провинциалы, делаем современную культуру?
2: Мне кажется, что в какой-то степени у провинциалов больше смелости. То есть все-таки жизнь в провинции, в маленьких каких-то поселках, деревнях, ну это закалка определенная. Это закалка. Есть еще такой момент, что когда ты живешь в маленьком месте, в поселке, тебя все знают, ты у всех на виду. А поэзия, стихи – это тоже в каком-то роде ты добровольно себя выставляешь всем на вид и всем на суд. И вот мне кажется, что провинциалы, да, у них больше этой смелости, они как будто бы немножко привыкли к тому, что на них смотрят, их обсуждают, их осуждают. Ну и плюс еще момент, вот эта малая родина, провинция, она же с тобой остается, и спустя 10-20 лет ты начинаешь ценить эти горы, эти, не знаю, там, походы в баню, потому что никогда горячей воды не было. Этих шакалов, которые там возле двора пели свои жуткие песни.
1: Ты имеешь в виду прямо настоящих шакалов-шакалов?
2: Да, да, да.
1: Животных?
2: Дом, в котором я жила, он стоял прямо возле горы. И вот эти прекрасные животные, они приходили и искали в мусорных баках съестное что-то. Я до сих пор невероятно боюсь шакалов. Вот, наверное, это моя фобия.
1: Шакалофобия.
2: Шакалофобия. Отлично звучит.
1: Я тебя успокою. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем в Москве ты не встретишь ни одного шакала.
2: Так дело в том, что они никакой опасности не представляют, но они какие-то горные сирены. Они такие жуткие звуки издают, какие-то вот на каком-то уровне, не знаю, метафизическом. Они умеют копировать плач ребенка, крики людей. И вот когда они начинали завывать, ну, это просто мороз по коже, сердце леденеет, и ты просто в ступор впадаешь. Но вот эти какие-то вещи, они остаются с тобой, ты потом их можешь использовать в своем творчестве, поэзии, песнях, прозе, неважно. И это добавляет ей какой-то многоцветности, многовкусия. И становится интересно тем, кто не жил рядом с шакалами.
1: Скажи, а у тебя есть стихотворение о шакалах?
2: Ну, вот, наверное, прямо о шакалах нет. Но вот какое-то такое о малой родине, да, конечно.
1: Было бы здорово, если бы оно сейчас было озвучено.
2: Пожалуйста,
1: здесь
2: колыбельная.
1: На Радио России. Дорогие друзья, здесь в программе «Культбригада» Светлана Чмыхала читает колыбельную.
2: «Думай о светлом, детка, когда не можешь уснуть, когда квартира клеткой ножиком колет грудь. Думай о светлом, представляй поля чабреца и свою слабую руку в ладони большой отца. Вспомни июльские вечера в горах, мерцание светляков. Просто закрой глаза и прочувствуй. без дураков. Как после майского ливня пах псиной дворовый пес, тот, что зубами сжимал запястье, прикусывал не всерьез. Как груша-дичка, словно в последний раз зацвела, как эту грушу осенью уничтожила омела, как ты спасала цыплят соседских от слепоты, страшной болезнью грозили им желтые те цветы. Зайца увидеть в чаще сулила благую весть. Если не дали конфет, можно кашку с акацией съесть. Если наказано, спрятаться в зарослях камыша и просидеть там весь день от обиды, едва дыша. Думай о светлом, представляй поля чабреца. Пусть никогда и не было у тебя отца. Просто закрой глаза и представь все без дураков. Но где нам с тобой искать теперь светляков?
1: Светлана Чмыхала, поехавшая сегодня здесь в гостях, программа «Культбригада». Слушай, ну я вот абсолютно уверен, Свет, что сейчас те, кто нас слушает, несколько миллионов человек, каждый из них подумал, ну, по крайней мере, миллион точно подумал, как вообще можно жить с фамилией Чмыхала? Ведь это, наверное, само по себе испытание вырасти с фамилией Чмыхала. Вот, дорогие друзья, вы, к сожалению, не видите сейчас Светлану, но, тем не менее, если наберете в поисковике Светлана Чмыхала, вы увидите, что передо мной сейчас сидит феерическая просто косатая молодая женщина. И вот именно эта красивая женщина росла с фамилией Чмыхала. Ладно, если бы это был бы я бы, в общем-то, заслужил это. Но как тебе рослось с такой фамилией? Вообще, как с ней живется?
2: Ну, по крайней мере, она запоминается.
1: Это правда.
2: А второй момент, конечно, в каких-то рабочих вопросах мы с тобой работаем. В холдинге, и ты знаешь, что есть всякие службы, координации, что-то еще. Я каждый раз в каких-то документах вижу различные вариации своей фамилии. Я была и Смыкала, и Сыкала, и Чикала. Ну вот Чикатило не была, так, в принципе.
1: Что уже хорошо.
2: Что уже хорошо. А вообще это казачья фамилия. Это фамилия моего деда, которого я никогда не видела, но вот мне досталась его фамилия. Это был какой-то красивый казак Чмыхала кубанский, с красивыми бровями черными, который прекрасно пел. Бабушка моя из Сибири в него влюбилась, но не задалась у них семейная жизнь. Она в итоге с ним развелась, и до конца жизни, ну, мужчин в доме не видела, не представляла, замуж не хотела, стала бизнес-леди, очень жестко занималась лесом, а поселок Псиба – это, ну, лесные угодья сплошные. Вот, но фамилия осталась, и вот пришла ко мне, я пыталась выяснить историю происхождения, но, вероятно, мой предок чихал много. Ну, может, у него аллергия была на кошек, я не знаю. Я не скрою, в какой-то момент мне даже на работе коллеги говорили, что с такой фамилией строить карьеру на телевидении – это так себе затея. И у меня в какой-то момент я проявила малодушие, может быть, мне взять псевдоним, сменить. Ну, потом я успокоилась на эту тему, и, ну, Чмыхала, ну и ладно.
1: А мне кажется, что это звучит очень здорово и очень созвучно с твоим творчеством. На самом деле, ты иногда прочитаешь и думаешь, нет, ну это точно Чмыхала. Света Чмыхала сегодня у меня в гостях с книгой, первая ее книга, первый сборник стихов. Он небольшой совсем, карманного такого, но в твердой обложке формата. Можно носить с собой, можно периодически открывать, можно что-то читать. Я при тебе читать твои стихи не буду. Я знаю, что поэт очень ревностно относится к тому, что всегда поэты недовольны, как читают их стихи. Поэтому я попрошу тебя, мы сейчас возвращаемся, дорогие друзья, к Светлане и просим ее прочитать следующее стихотворение.
2: Так, ну, наверное, раз уж мы говорили о веселой фамилии и веселье, то надо что-нибудь веселое, верно?
1: Давай.
2: Москвичка Оля помоет окна. Висит листок на двери подъездной. Москвичка Оля, какого черта москвички окон не мыли прежде? Точнее, мыли, конечно, мыли, но не за деньги и не по найму. Вы не москвичка на самом деле. Москвичка Оля, откройте тайну. А может, Оля глотнула боли, влюбилась в сволочь, все потеряла? А может, Оля лишь хлеб без соли и сон в прокуренном одеяле? А может, Оля играет роли в рекламе или телесериале, и ей для роли узнать о доле провинциалок задание дали. А может, Оля из госконтроля ведет охоту на нелегалов. А может, Оля нас просто троллит, и объявление такая шалость. Москвичка Оля помоет окна, а я стою под твоим подъездом. Зачем пришла я? Какого черта? Я никому не ходила прежде.
1: Светлана Чмыхало, сборник стихов «Понаехавшая на зачеркнуто поехавшая». Возвращаемся к трудовой деятельности. Вот ты стоишь на вокзале. Вот ты спустилась с гор, села на поезд, приехала, стоишь. Очень образно ты сказала, я прямо теперь все время буду тебя с этим и представлять, ежиком в тумане. Стоит потерявшийся с узелком в Москве на вокзале, сделала первый шаг, приехала и... Расскажи, пожалуйста, о том, как делают первый шаг. Может быть, она слушает по всей России, кто-то об этом думает и боится, кто-то, может быть, мечтает об этом, но как-то внутренне не может сделать первый шаг.

0: Но комнату сдавал очень пожилой дедушка. В квартире он жил со своей еще более пожилой мамой. В силу своей старости она видела различные видения. Поэтому иногда она ко мне стучалась и говорила: там ты ведьма, я тебя убью. Вот. А плюс
1: Гоголевщина какая-то.
0: гоголевщина сплошная, вот как раз на тему Гоголя и прочее. А этот дедушка, у него было такое, так сказать, слабость, заказывает на различных маркетплейсах различные бытовые приборы. Поэтому квартира вся с пола до потолка была заставлена не открытыми кофемашинами, блендерами, тостерами. Вот все это в коробках. Поэтому, в принципе, пробираться по ней было очень сложно, потому что на тебя мог упасть блендер. Поэтому недели, наверное, через три я оттуда благополучно сбежала. Ну,
1: До сих пор бегаю, да?
0: до сих пор оббегаю это место дальними тропами.
1: Скажи, пожалуйста, вот сравнивая твою жизнь там и здесь, ты сказала, вот там, у себя в родном поселке, ты все время была на виду, все время такой, как бы, ты все время как бы на суд представляешь себя. Да? Вот, это очень знакомо мне, потому что я сын, как я сказал, военного, там в военном городке, где мы жили, все друг друга знают. То есть вот прям такое очень плотное, ты не имеешь права делать поступки, за которые будет стыдно не только тебе, будет стыдно твоим родителям, потому что это сразу доходит до них и скажет: ну что ж ты, Коновалов, ну сын-то твой, Славик, эх. И это было самое ужасное. И поэтому действительно все время находишься на виду, все время. Что бы ты ни делал, ты знаешь, что тебя кто-то сейчас видит, и все равно об этом все узнает.
0: Абсолютно так. Знаешь, однажды на уроке музыки, это было в классе в третьем, а я была отличницей, примерной девочкой, мы пели песню, к сожалению, день рождения только раз в году. Зачем-то я пропела в конце «How do you do?». Ну, захотелось мне так. А, там от школы до дома было идти минут 20. До момента, когда я пришла, меня уже ждали с ремнем, потому что позвонили из школы и сказали, что я плохо себя веду, и я получила 2 по поведению. Поэтому, несмотря на то, что не было тогда сотовых телефонов, в маленьком поселке информация распространялась со скоростью света. Поэтому да, если ты где-то что-то сделал не так, то дома будут ждать и готовиться.
1: Вот это ощущение того, что ты все время на виду. Вот ты уже не на виду. Москва - огромный мегаполис. Здесь всегда можно спрятаться, здесь всегда можно найти для себя другую нишу, если в одной нише у тебя что-то не получилось. Но тем не менее, вот, по крайней мере, я для себя внутренне ношу в себе вот это ощущение, что ты все время на виду. Ну, то есть контролируешь свои поступки, потому что ты знаешь, что в конце концов все тайное когда-то станет явным. И вот это ощущение маленького города или маленького места, где ты живешь, оно так и осталось внутри. Как-то наложилось вот это на то, как ты относишься к критике?
0: Я очень спокойно отношусь, потому что у меня есть один страшный критик, который критикует мое творчество, там, мой внешний вид и вообще все, что я бы ни делала, это я сама. То есть я иногда ухожу в такие крайности, что я просто себя вот разбираю на косточки, по косточке. Поэтому так как критикую себя я сама, никто не сможет другой, поэтому мне абсолютно не страшно. Вот. Ну а другой момент, что я не так много выставляю своих стихов и публикую, потому что я очень много отсеиваю. И чтобы я представила какое-то стихотворение новое в канале своем или вот в книгу оно вошло, да, то есть, ну, очень долгий процесс саморедактуры. Ну, бывает критика конструктивная, когда просто коллеги по цеху подсказывают там: замени слово, вот так будет точнее. Это здорово, за это спасибо. А критика из серии, там она спекулирует своей мордашкой симпатичной, она там то, а когда не знают, что сказать, начинают фамилию склонять, поэтому я спокойна.
1: Скажи, пожалуйста, вот это самоедство, как ты думаешь, в поэзии, оно помогает или мешает начинающему поэту?
0: Сложный вопрос, я для себя до сих пор не ответила. И в поэзии, и в принципе в жизни. Наверное, оно должно быть, но в каких-то пределах разумного все-таки.
1: А вот давай скажем так, хотя ты и очень молодая, и начинающая, молодая физически начинающая творчески личность, со временем ты усложняешь взаимоотношения с собой, как с критиком? Я имею в виду, становишься требовательнее или менее и менее требовательнее? Как происходит? Есть какая-то вот подвижка либо ту, либо в другую сторону?
0: Я думаю, что менее требовательно становлюсь, потому что в жизни появляются какие-то люди, авторитеты, которые тебя признают, ценят, и как будто бы благодаря им ты

0: ну, тверже стоишь на ногах и уже сама к себе так не придираешься.
1: Вот сказала, признаёт, ценит. Тоже очень интересный момент, потому что, особенно с первой книгой, и здесь важный момент, это тоже отметить, и, может быть, даже поделиться с тобой своим опытом, потому что я много встречал поэтов и писателей, которые, получая либо критику, либо признание, в зависимости от этого, продолжают как-то свой творческий путь. Некоторые после первой книги останавливаются, настолько их оглушает вот эта критика, да? Или наоборот, выдают заранее большие авансы, и человек начинает строчить как пулеметчик, не может достигнуть уровня первой книги, и со временем сходит на нет. Такое тоже я в литературе давно такое наблюдал. Теперь мы давай не о самоедстве, а о славе. Я знаю, что тебя хвалят. И я тебя хвалю, и я люблю твои стихи, и я при каждом удобном случае приглашаю тебя куда-то почитать, потому что это круто. К славе как относишься? Не ко мне, я имею в виду, а к...
0: Я ценю этот момент, опять же, потому что, когда приходит признание извне, оно заставляет моего внутреннего вот этого уродца, который придирается ко мне...
1: Маленького чмыхалу.
0: Да, немножко успокоиться и замолчать. Поэтому, ну вот для какого-то внутреннего баланса мне это нужно. Мне, безусловно, от этого, ну, становится спокойнее, приятнее, я лучше сплю. Когда знаю, что там кто-то там сделал репост моего стихотворения или там как-то высказался. Но ты вот сказал, что когда там молодые авторы получают восторженные отзывы, начинают строчить. У меня такого нет. Вот как будто бы производительность никак не зависит ни от критики, ни от похвалы. То есть вот я там вхожу в какое-то состояние определенное, я пишу. Нет, не пишу. А как бы хоть захвалите, если вот нет у меня настроя, ну, пафосно будет сказать вдохновение, то я ничего не выдам.
1: Вот, кстати, про вдохновение тоже интересный момент. Это один из тех вопросов, которые я задаю практически всем, кто сюда приходит. Меня интересует творческое начало, творческое развитие. Когда написала первое стихотворение? При каких обстоятельствах, как случилось вот именно это?
0: Это было в классе в 9-м. Нам дали задание написать какое-то сочинение на какую-то олимпиаду, посвященную общественным проблемам. И я уже сейчас, к сожалению, толком и не помню, оно мне не сохранилось. Но почему-то мне захотелось написать сочинение в стихах. Вот. Потом я долго не писала, потом были какие-то попытки лет, наверное, в 19. И я, как сейчас помню, редактор газеты, в которой я работала, сказала: больше не пиши.
1: Увидишь, как.
0: Вот.
1: Можешь не писать, чмыхала, не пиши.
0: Ну и как бы я... Да я спокойно. Ну, хотелось писать, писала, не хотелось, не писала. А какое-то... Ну, отчасти профессиональная поэзия началась, когда я в Москве уже попала в мастерскую Захара Прилепина. И там уважаемые умные люди сказали: ну, ты поэт. И я такая: вау,
1: вау.
0: Окей. И, ну, тогда я стала больше писать, как будто мне дали разрешение. Ну, рассказали, что я поэт, я могу писать и выставлять. И вот так пошло.
1: Спасибо этим критикам, дорогие друзья, из студии «Культбригады». Мы посылаем вам лучики любви за то, что вы развязали этот узелок, и Светлана...
0: Развязали руки Светлане, да.
1: Развязали руки Светлане, да, этот узелок разрубили. И теперь Светлана пишет нам замечательные свои произведения. Ну, раз уж я сказал, что ты пишешь произведения, надо их, эти произведения, еще и почитать. Еще раз напоминаю, Светлана Чмыхала, маленький такой очень уютный сборник поэзии, сборник стихов «Понаехавшая-поехавшая».
0: Так как я работаю в новостях, то, конечно же, новости заходят в поэтическую зону моей души.
1: Прекрасно.
0: О чем ты печалишься? О будущем Николаса Мадуро. Сама ты дура. На облачной трассе перевернулась фура от Кубани до Амура, все засыпало качественным порошком. Лечь бы в него ничком или языком прикипеть к ледяной трубе, до весны дремать, не думая о судьбе, и слюни пускать в холодную сахарную слюду. Но нельзя. Все идут на Тверскую, и я иду. Чуда здесь нет, дагестанские есть чуду. Освобождайтесь от ноши в случае давки. Аккуратнее, люди, едет малыш-робот из Яндекс.Лавки. Красная площадь красна рилсами и тиктоком. Не подскажете, как пройти между Западом и Востоком. Исмаил в расписном кафтане сбывает пончики. Все вокруг это танцы чертят на кончике иглы нефтяной. Отпустите Николаса домой.
1: Отпустите Николаса домой, говорит Светлана Чмыхало, поэтесса, со своим новым сборником «Понаехавшая, поехавшая». Я всегда с таким пиететом отношусь к людям, которые обладают даром слова. Я считаю их немножко не от мира сего, потому что у них есть вот это слово, которое ты только что произнесла, слово «вдохновение». Это какое-то специальное состояние души, которое посещает творческих людей, и они из простого, в данном случае простого, ведущего телеканала или репортера, или журналиста, в данном случае все три ипостаси подходят к нашей сегодняшней гости, к Светлане Чмыхало, прощается в человека пишущего, превращается в поэтессу. Скажи, пожалуйста, вот это ощущение, вот это чувство вдохновения, насколько часто тебя посещает? И всегда ли у тебя в этот момент ручка? Или оно приходит, когда ты его зовешь? Вообще, как ты творишь?
0: Ну, я для себя выделяю два сорта вдохновения, да? Первый знаком всем, кто в подростковом возрасте писал стихи. Очень многие писали, да? Это когда внутренние какие-то любовные драмы, переживания заставляют тебя писать. Это работает как какая-то самопсихотерапия. То есть случилось что-то очень плохое, а ты взяла и написала об этом. И написала так хорошо, и как будто бы вот снова баланс выровнялся. Вот у тебя забрали, ну тебе дали, и все хорошо. А второй сорт вдохновения, мой любимый, это когда ты в каком-то очень хорошем, спокойном, гармоничном состоянии гуляешь где-то по улице, на природе, в парке, не отвлекаешься на телефон. И вот в состоянии вот этой какой-то гармонии и свободы от вот этого электронного шума приходят какие-то хорошие мысли. Иногда, ну, там, не сразу там хоп и написала. Но ты там шла и увидела какой-то месяц, и он какой-то вот невероятно красивый. Или там ты шла и увидела мертвого голубя. Ну, ты себе записала мертвый голубь. Я не пользуюсь ручкой, блокнотом, слава богу, есть телефон, и я печатаю со скоростью света. У меня там, если заглянуть в заметки, там записки сумасшедшего, там мертвая ворона, месяц, там дворник, москвичка Оля, окна. Ну, вот этот весь бред. И оно все собирается, и потом ты заглядываешь в эту котомку ежика, достаешь оттуда какую-то вещицу интересную и раскручиваешь ее до стихотворения.
1: Это называется, дорогие друзья, творческий метод Светланы Чмыхало, которая сегодня в гостях «Культбригады». У меня автор ведущая программа Вячеслава Коновалова со своим сборником стихов, первым сборником стихов. Я уверен, дорогие друзья, что есть какой-то промежуток времени, Света будет появляться все чаще и чаще на подмостках и будет читать свои прекрасные стихи, свои колыбельные, своих мальчиков и уток, своих газет, обещаю переживать о температуре морской воды и придавать значение теням больших стрекоз. Если ждать, то появление первой звезды. Если слезы, то слезы утренних роз.
0: Прекрасно, ну, читаешь.
1: Да, я просто тебя очень часто читаю, поэтому я тебя, как ты сказала, хорошо читаю. Жду каждое твое стихотворение и очень рад этой книге. И когда только она вышла, как ты помнишь, я тебе сразу позвонил, что ты должна быть здесь, ты должна рассказать нам о том, что происходит в твоей жизни. И, конечно же, рассказать о том, что сейчас, после выхода этой книги, ты собираешься с ней делать. Я намекаю на какую-то поэтическую промоушенс, нужно делать какие-то шаги для того, чтобы тебя услышали. Почему я это говорю? На самом деле, я сейчас не тебе говорю. На самом деле, я сейчас говорю всем начинающим поэтам, у кого вышла первая книга, очень многие ждут. Говорят, я сделал продукт, я его выпустил в жизнь, а уж дальше пусть, как говорится, живет своей жизнью. Я с этим не согласен. Я всегда говорю, друзья, поверьте мне, пишут многие, немногие становятся поэтами. Потому что мы уже поговорили о славе, о самоедстве, которое приходит к человеку после первой книги очень часто. Нужно читать, нужно встречаться, нужно идти, нужно что-то делать. Скажи, у тебя есть какой-то план продвижения тебя как поэтессы теперь? По секрету скажи мне. И я никому не скажу, конечно же. Ну, несколько миллионов людей услышат, но это не в счет.
0: Ну, тут двойственный момент. С одной стороны, планами, да, делиться не хочется. С другой, если озвучила, то будь добра потом воплотить
1: именно,
0: в жизнь.
1: Да, именно поэтому. Я знаю, что это твердый орешек, и поэтому, если ты что-то скажешь, так оно и будет. Так вот, колись.
0: На самом деле, на очень многие тексты у меня есть музыка. В каких-то полноценных состояниях или в зачаточных. Поэтому я, конечно, хочу в каком-то обозримом будущем сделать какую-то презентацию музыкальную. Объясню почему. Потому что, когда стихотворение становится песней, как будто бы оно становится более доступным для широкого слушателя. Как будто бы музыка помогает уловить какие-то смыслы, образы и так далее. Поэтому, честно говоря, я вот с нетерпением жду отпуска, потому что, как ты понимаешь, с нашей работой совмещать какие-то основательные творческие истории непросто. Вот, жду отпуска, чтобы включиться, собрать, там, не знаю, песен 15 хотя бы, и сделать какую-то прекрасную презентацию на какой-нибудь московской крыше с видом на закат, попеть, почитать. Ну, вот так я это вижу в своей голове пока.
1: Это выглядит прекрасно, дорогие друзья. Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь всегда обращаться. Я буду рад. Ну и, конечно же, жду приглашения на эту крышу.
0: На поехавшую крышу.
1: Да, поехавшая крыша Светланы Чмыхало. Замечательный сборник стихотворений, который я держу в руках, и из которого я предлагаю тебе прочитать еще одно стихотворение.
0: Конечно. Ну вот, собственно, на вот это стихотворение есть задумка песни. Нам где борщ, который варила я? Ну, я пока почитаю. Где борщ, который варила я? Поздней ночью слышу разговор под балконом. Где борщ, который варила я? Их двое она вопрошает таким истеричным тоном. Где борщ, который варила я? И мне же нет ни сна, ни покоя. Где борщ, который варила я? Ноябрь, Зюзина, да что же это такое? Где борщ, который варила я? А может, он угощал тем борщом другую? Где борщ, который варила я? Как в песне про дым сигарет, не люблю, но кормлю я. Где борщ, который варила я? Возможно, у него булимия. Он точно за раз навернул кастрюлю, мама мия. Где борщ, который варила я? Может, он за украинец и либерал, иуда, и борщ уничтожил тому, что це Украины блюдо? Где борщ, который варила я? Мой мозг закипает, как борщ. Эта фраза давит тяжелым грузом. Должно быть, и нет никакого борща, и мы имеем дело с газлайтингом и абьюзом. Где борщ, который варила я? Она рыдает, он молчит, наступает полночь. Где борщ, который варила я? Где борщ, который варила? Где борщ? Отвечай мне, сволочь.
1: Я уже даже как-то внутренне выпрямился. Хочется сказать, я его... Дорогие друзья, Светлана Чмыхало, потрясающая совершенно, понаехавшая, с сборником стихов, которые я держу сегодня в руках в студии Культбригады. Вячеслав Коновалов с вами. Свет, последний к тебе вопрос за сегодняшний наш разговор по поводу... Ты прям меня борщом своим ударила по голове. Я как раз хотел тебя спросить, и там у тебя строчка упоминается, то, что сейчас вот у нас... Мы живем во времена специальной военной операции, и так или иначе в поэзии, в прозе, а вообще в культуре это находит все больше и больше отражения. И я знаю, что практически с первого дня ты выступаешь на всевозможных мероприятиях, которые в том числе посвящены СВО. И скажи, пожалуйста, ощущение того, что поэзия вдруг стала востребованной. Как ты думаешь, почему именно поэзия вдруг так выстрелила? Почему ее нужно все больше и больше? Почему это тот самый воздух, которого нам стало не хватать? Почему? Себя как с поэтессы. Ведь у нас же, как известная фраза есть, Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт, с него и спрос другой, это я уже от себя добавил. Вот ты теперь официальный поэт, у меня на столе лежит книжка, значит, из тебя тоже спрос. Почему поэзия? Зачем она нам сейчас?
0: Ну, наверное, потому что в темные времена... Всем нам нужен свет, чистый свет. Хорошая поэзия — это чистый свет. Это как огоньки в какие-то темные времена. Безусловно, в любые времена есть, там, не знаю, поп-культура, масс-культура, музыка и так далее, да? Но, видимо, в какие-то вот непростые времена люди тянутся к чему-то чистому и светлому.
1: Люди тянутся к поэзии, дорогие друзья. Люди тянутся к поэзии Светланы Чмыхало в том числе. книга «Понаехавшая-поехавшая» у меня в руках, и вопросы мои к тебе закончились, а вот желание слушать твою поэзию не закончилось. Я бы хотел сегодняшнюю нашу встречу закончить твоими стихами. Прошу.
0: Хорошо, и раз уж мы затронули тему непростых времен, мне не приходилось бывать на передовой в Донбассе, но, конечно же, не задевать все эти события не могут, поэтому тоже отражаются. Не пишите, не надо. Она так мечтала стать. Она стала. Она балерина, у нее есть полет и стать. Млечный путь дал бинты, а луна чуть-чуть мази Вишневского и залечили ранку. И кто-то строгий, но очень родной напомнил, здесь надо держать осанку. И Чайковский за пианино вдруг засмеялся, что его пытаются отменить, и начал новый балет. А Захарченко в гардеробе театра оставил бронежилет. Корса в платье, неузнаваемая прекрасно задумалась во втором ряду, и Моторола в буфете с чаем, да сейчас я иду, иду. Как танцует она, удивится кто-то из вновь пришедших, она без ног. Но балерины здесь не танцуют, они парят, наверное, так видит Бог.
1: Сегодня в гостях программы «Культбригада» была Светлана Чмыхала. Своей первой книгой, сборник поэзии, называется «Понаехавшая, поехавшая». Свет, большое тебе спасибо, что нашла время прийти сюда в студию.
0: Спасибо тебе, что пригласил.
1: А заканчиваем мы, дорогие друзья, сегодняшний наш разговор со Светланой Чмыхала песней, которую она же сама и исполнит. Музыка Светланы Чмыхала, голос Светланы Чмыхала, поэзия Светланы Чмыхала. А я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Читайте правильные книги. Слушайте «Культбригада». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующей недели.

0: Мультбригада. Слово, смысл, литература.
1: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
2: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, повернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
1: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
1: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
1: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
4: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
4: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине. И российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам и базам украинских боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия постоянно находится в контакте с руководством Эмиратов, в том числе по ситуации во всем ближневосточном регионе, сейчас переживающем непростой период. На это указал Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби.
2: Ваше Высочество, очень рад вас снова видеть, иметь возможность с вами переговорить. И хотел бы в начале нашей встречи отметить, что в этом году, в декабре, по-моему, мы отмечаем 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе. Я уже не говорю про экономику. Здесь у нас все в порядке. Торговый оборот растет, он большой растет. Но это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Да, конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются, обсуждают вопросы. Ну и мы по телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы. Уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится, ну а наши отношения сохранятся и будут только укрепляться. В этом у меня нет никаких сомнений. Я еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть, поговорить по нашим двусторонним отношениям. И, конечно, очень важно для нас услышать ваши оценки событий, происходящих в регионе прямо сейчас, сегодня, и ваши прогнозы. Рад вас видеть, Ваше Высочество.
1: Также Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии. По словам президента, Россия придает особое значение отношениям со всеми африканскими странами.
2: Рад нашей новой встрече. Знаю, что вчера в вашей стране отметили новый 2019 год по эфиопскому календарю. И, разумеется, поздравляю вас и весь народ дружественной Эфиопии с этим праздником. Наша нынешняя встреча проходит на полях БРИКС. Мы сейчас только что выступали, все говорили, давали характеристики нашей организации. Сегодня БРИКС – это полноформатное стратегическое партнерство, нацеленное на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником организации, и мы этому очень рады. Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей на БРИКСовских механизмах совпало по времени со стартом российской вахты в объединении, и с тех пор Эфиопия вносит свой конструктивный вклад в его многоплановую деятельность. Что касается двухсторонних отношений, сейчас обо мне почти, как вы сказали, обо всем поговорили, пока ехали в машине. Хотел бы еще раз отметить, что Эфиопия – давний и надежный партнер России на африканском континенте. Могу с удовлетворением констатировать, что российско-эфиопские связи продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды. И хочу вас поблагодарить за большой личный вклад, который вы, уважаемый господин премьер-министр, вносите в укрепление наших связей. Набран солидный темп по взаимной торговле. По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в 3 раза, продолжает расти. Это хороший показатель. Большое внимание уделяем гуманитарному направлению. В России получили образование свыше 20 тысяч ваших граждан, и это очень хороший гуманитарный наш задел на будущее. Конечно, Россия придает особое значение всестороннему развитию отношений с государствами Африки в целом. Эфиопия приняла деятельное участие в саммитах «Россия-Африка». В этом году, как мы с вами и договаривались, ждем вас уже на 3-й саммит, который пройдет 28-29 октября в Москве. Проведем нашу очередную двухстороннюю встречу. Ну, а сегодня есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Я очень рад вас видеть.
1: Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия».
3: Зеленский опять просит переговоров с Путиным. Теперь предлагает в США встречаться.
4: Об этом я не слышал. Но он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела, которые президент регулярно контролирует. И на этот счет, по-моему, уже Дмитрий Песков высказался. Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй волю нам не занимать, ну, а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя вывод.
1: Между тем, новые взрывы раздаются в украинском тылу. Российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам и базам украинских боевиков. Эдуард Пунигов расскажет подробности.
5: Армия России планомерно уничтожает предприятия промышленности, которые выпускают продукцию военного назначения. В Запорожье главными целями стали производственные помещения компании «Запорожсталь». Предприятие является одним из основных поставщиков металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов. В результате удара начался сильный пожар, что подтверждается картами тепловых сигнатур. Герани и ракеты атаковали промышленную зону в городе Кривой Рог, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты. В столице Украины был нанесен массированный удар по складским помещениям производственного объединения «Киевторгмаш». Их использовали для хранения боеприпасов. Кроме того, был поражен центр обработки данных «Интеркарс». А это «Гастомель». Герани атаковали логистический склад, где хранили комплектующие для беспилотников. В городе Вольнянск уничтожена стоянка грузовой техники, которую использовали для доставки боеприпасов на передовую. Густой дым над Днепропетровском. Это уничтожен крупный логистический центр. Также был поражен электроплавильный комплекс завода «Интерпайпсталь». Предприятие является крупнейшим поставщиком металлопроката для производства продукции военного назначения. Также под удар попали объекты инфраструктуры в Одесской области в порту Черноморск. На этих терминалах разгружали и хранили грузы военного назначения. Через них шла значительная часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов. Уничтожены два сухогруза и морской буксир. Одна из главных задач, которую сейчас решают наши вооруженные силы, нарушить логистику противника и лишить его возможности сдерживать наступление российской армии. Эдуард Пунигов, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. В других матчах «Факел» и «Балтика» сыграли в ничью 2-2, а московская «Динамо» победила «Оренбург» со счетом 1-0. Две красные карточки в концовке получили футболисты «Оренбург».

0: чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 8-0. Артем Загидулин отразил все 27 бросков и оформил 13-й шатаут в карьере в КХЛ. «Спартак» забросил 3 шайбы менее чем за 2 минуты игры и установил рекорд лиги. В других матчах «Барыс» уступил «Амуру» 1-3. «Московская Динамо» проиграла «Динамо Минск» по «Булитам» 2-3. «ХК Сочи» не справился с петербургским «СКА» 0-1. Выступающая в танцах на льду пара Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный примет участие в турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. Об этом заявил тренер фигуристов Александр Жулин. Также в турнире примет участие спортивная пара Екатерина Чекмарева и Матвей Инченков. Соревнования состоятся в Алмате с 8 по 10 октября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. О прогнозе на 13 сентября. В Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 11, тепла в этих городах пройдут дожди. В Южно-Сахалинске плюс 23, без осадков. В Хабаровске около 23, тепла, пройдут кратковременные дожди. В Петропавловске и Камчатском плюс 15, без осадков. В Архангельске около 18, тепла, пройдут дожди. В Петрозаводске плюс 16, без осадков. В Уфе плюс 17 градусов, пройдут небольшие дожди. В Петербурге в воскресенье временами дожди, днем будет плюс 17. 17 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: У микрофона Кирилл Лушников
3: и Юлия Содикова.
2: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
4: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
2: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
5: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
3: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
7: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, в этом месте, в это время, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров, которому просто суждено стать президентом Латвии со своим натовским латвийским паспортом, а потом уже, когда получит российский, будет губернатором Прибалтийского края.
8: Ну, да. Иных причин, почему я до сих пор гражданин страны НАТО, в принципе, у нас нет, поэтому будем думать, что это хитрый план. Я вот с 2014 года всегда себя успокаивал, что когда ты не понимаешь, почему так происходит, у тебя какая-то там мысль о несправедливости, просто думай, что это хитрый план. И рано или поздно будет, и, как говорится, моя специальная паспортная операция. Вот, и когда-нибудь

0: быть, у меня тоже все это дело случится. А, осень наступила в Москву.
1: Вступила практически.
2: Не, но сегодня еще более-менее тепло.
0: Ну, чувствуется осенние все-таки такие. Осеннее солнце, уже первые желтые листья, уже хочется, как говорится, вот укутаться во что-то. И кусочек Польши. Знаешь, в сентябре всегда хочется кусочек Польши.
1: Да, да.
0: Вот. И, соответственно, в данном случае, я, если что, имею в виду, когда 17 сентября 1939 года наша армия освободила восточную территорию Польши и присоединила ее к Беларуси и Украине, я имею в виду про этот кусочек Польши, а не то, что кто-то мог подумать.
1: Ну, понятно, понятно, да.
0: Вот. И, кстати, надо было Вильнюс все-таки литовцам не отдавать. Вот, польский город Вильно надо было оставить нам, и тогда бы мы имели нормальный коридор в Калининград. Плюс одна статья в Прибалтике.
1: Да, да. Ну, я думаю, все еще впереди, все, как говорится, вернется на круги своя, когда придет время, так сказать, и наше стратегическое терпение все-таки окончательно закончится.
0: Стратегическое спокойствие.
1: Ну, что хотел бы еще...
0: А я бы сказал, что Владимир Путин, чтобы вот, знаешь, наше...
1: Нет, стратегическое терпение.
0: Чтобы наша неофициальная передача была чуть более официальной, Владимир Путин сказал, что, скажем так, к Европе Россия претензий не имеет, и все мы уже порешали во время Второй мировой войны. Вот. Все остальное, что происходило...
1: То есть страны Варшавского договора должны вернуться. То есть все порешали во время Второй мировой войны.
0: Вот, вопрос все интерпретации. Правильно. Вот Данил Бессонов, как опытный пропагандист, советует мне, так сказать, высоты своего медийного опыта, информационной, так сказать, борьбы, что главное — это правильная интерпретация слов Владимира Владимировича. Понимаешь, тут все не так просто. Ладно.
1: Слушай, хотел бы, знаешь, с чего начать? Сегодня в Питере прошел многотысячный крестный ход в честь святого князя Александра Невского. То есть собралось очень много людей, очень много молодежи. Дети, все улыбаются, смеются, радуются. И прям там просто улица, вот дорога, по которой шел крестный ход, она прям вот такая до горизонта забита людьми. Вот, я думаю, примерно, ну, в Москве, конечно, больше был, да, там вообще многостатысячный. Вот. И тем временем на Украине, в Харькове, как ты думаешь, что прошло?
0: ЛГБТ-Йоколамане.
1: Надо как-то так, чтобы нас не посадили. Да-да-да. Йоколамане, ЛГБТ, плюс 3D Max Pro, Edition парад. Ну, друзья, вы поняли, да, что за парад.
0: Произошли европейские ценности, вот так вот это назовем.
1: Да, то, за что, то, как так сказать, за что вот это вот вололюбни, гидни и так
0: далее.
1: Рвали
0: пятую точку.
1: Да, вот то и произошло в Харькове, вот, поэтому... Ну, вот просто есть две большие разницы, как говорится.
0: А самое забавное, что им противостояли запрещенные экстремистские бойцы правого сектора, вот, в качестве, так сказать...
1: Ну, как противостояли?
0: Контркультурного явления.
1: Они же как бы вместе, но и типа должны же для контраста там кричать «ганьба». Ага. Ганьба.
0: Ну, там по надусе у них там ганьба.
1: Ганьба по надусе. Ганьба по надусе. Хороший слоган для нацистской Украины.
0: Кстати, слушай, это прям... Или зрада по надусе. Вот мне кажется, зрада по надусе.
1: Ганьба и зрада по надусе.
0: Зрада по надусе. Позор и предательство превыше всего. Если кто не понял, так сказать, малоросского наречия русского языка.
1: Ну, больше южнорусский даже, не только малорусский.
0: Южнорусский, ну и все.
1: Слушай, ну Кубань, Ростов, я первый раз, когда в Ростов приехал, я подумал, что я в Житомирской области по говору о том, как люди разговаривают. Поэтому один народ, как бы кто-то нас пытается все делить и делить, но...
0: Зачем делить? Надо говорить на Украине, и все нормально. А двумя буквами русского алфавита ты определяешь географическое положение страны, ее политическое устройство, свои политические взгляды и направление, куда пойдут враги России. Буквально вот, когда ты говоришь «на Украине» вместо «в Украине». Это же буквально очень важный момент. Вообще русский язык — прекрасная штука, и не только наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин им руководствовался, нам тоже иногда нужно помнить о его могуществе. Слушай, это хорошо, на самом деле, много разного рода интересных дат. 879-летний юбилей, ну, не юбилей, но, тем не менее, годовщина основания Москвы произошла. вот буквально только-только недавно было 850, а тут уже 879 лет прекрасному городу Москва. Пусть стоит 1000 лет, пусть стоит больше. Вот Москва, Третий Рим, да, четвертым да, не да, бывать. Да. И вот это вот вся история. Вот на самом деле много чего. Вот все забывают, что 8 сентября каждый год у нас годовщина Куликовской битвы. Тоже важно. Дмитрий Донской у нас есть такой прекрасный герой в истории нашей страны. Неделя была достаточно такая насыщенная.
1: Слушай, ну если ты по датам, стоит отметить, что вчера был день рождения стального или железного Феликса, как правильно?
0: Эдмундовича
1: Дзержинского. Да, на самом деле, ну, понятно, в период оттепели при Хрущеве многие, скажем так, деятели и революционеры, да, и руководство Советским Союзом, тут же Сталин, они были подданы
0: анафеме.
1: Ну, скажем так, я бы сказал, дискредитации жесткой. Вот, по Дзержинскому стоит отметить, ну, тем более ты как человек, который знаешь, увлекаешься историей, он очень был крутым управленцем, и он давал свои наставления о том, как должен быть организован рабочий процесс. Вот его наставления очень актуальны в наше время. Прям вот актуальность, наверное, не теряют. То есть он был против бюрократии, он был против глупых совещаний, прений на этих совещаниях. То есть он говорил о том, что когда разбирается какой-то вопрос коллегиально, все знают, какое решение будут, но тратят время на прения просто для проформы, то есть потому что так положено. И так далее. Он был за то, чтобы стимулировалась инициатива в рабочих, в подчиненных. То есть если подчиненный проявляет инициативу, пытается, скажем так, сделать более рентабельный трудовой процесс, как бы, да, его нужно поощрять даже материально. А у нас, как мы знаем, инициатива наказывает инициатора, особенно в армии, в полиции и так далее. Вот. Ну и многое-многое другое. Вот его мысли, они были очень интересны. Ну, понятно, борьба с коррупцией вот, и тому подобное. Поэтому это был... Ну, серьезный человек, такой, как бы, именно деятель, государственный деятель. Не просто там как должностное лицо, а человек, который мыслил стратегически и смотрел в суть проблемы и понимал процессы, процессы и тенденции. Ну, и вчера у него был день рождения.
0: Все-таки, знаешь, я считаю, что вот многие, кстати, спорят насчет того, нужен ли памятник Феликсу Эдмундовичу напротив здание Лубянки, где он раньше, ну, здание КГБ, ныне ФСБ, вот, нужен ли он там. На самом деле, я считаю, что нам нужны герои нашей страны, даже если у кого-то они могут вызывать неоднозначные реакции, но тогда просто надо рядом ставить памятник того, кто представляет какую-то героическую страницу или какие-то идеологические скрепы оппозиционеров. И вот когда мы сможем нашу историю сшить вместе.
1: Я думаю, понимаешь, памятник на Лубянке для Дзержинского, это логично, потому что, по сути, он основатель этой службы, просто раньше называлась по-другому, там,
0: тайная ЧК, полиция,
1: ПУ, по-моему.
0: Не-не, ну вот при нем там, как раз-таки эта вся история, ну, охранка просто была при царе, но, по сути, ну как, ну, основатель.
1: Просто если мы начнем по два, по три памятника ставить, чтобы всем угодить, ну,
0: понимаешь,
1: это будет
0: основатель. Вот тут с основателем очень такой момент есть, который, кстати, я считаю, вот нам как раз-таки от этого надо избавляться. Еще раз, я не то, что там против Феликса Эдмундовича Дзержинского, я тут еще и про Лаврентия Павловича Берия хочу рассказать один моментик, для меня интересный такой. Но я к чему? К тому, что когда мы говорим про то, что кто-то стал основателем чего-то, мы как будто бы отходим опять к очень странной истории.
1: Основоположником именно вот
0: в к странной истории под названием, что государство у нас возникло в 1917 году. Но это не так. И в Советском Союзе это было очень модно, что огромное количество было структур создано там советской властью, ну как создано, воссоздано, вот. Но по сути-то все они были и до этого, и министры обороны, и был аналог ФСБ, еще раз говорю, там охранка так называемая, и так далее. Я бы сказал, что он просто был одним из там ключевых фигур в истории спецслужб России, вот, которые, соответственно, существовали задолго до даже рождения Лаврентия Павловича, не Лаврентия Павловича, а Феликса Эдмундовича Дзержинского. А вот про Лаврентия Павловича Берия один интересный момент. Как ты думаешь, сколько лет было Берия в начале Великой Отечественной войны?
1: Ну, вот так, да, навскидку, без Google. Не знаю, может, лет 40.
0: Да, 42.
1: Ну,
0: Жукову, мой одногодка. Жукову 45.
1: Ну, но, да, да. Они молодые там, были ребята.
0: Коневу 46, Коневу 44, Рыбалка там 46, ну, и так далее. Собственно, большинство из них закончили победой в Берлине, будучи еще мужчинами, которых более чем интересуют и походно-полевые жены, и, как говорится, женщины, и вообще много-много чего интересного. Вот,
1: красавчики.
0: Очень-очень молодые.
1: Как в анекдоте, да, что будем делать с товарищем Рокоссовским, да, Сталин? Да, что он женат, а там, то там был замечен, то там завидовать будем.
0: Да, да, на самом деле я просто вот немножечко копнул, как-то посмотрел на лидеров победы, лидеров страны, и на самом деле там Сталину было 60, я примерно так говорю, навскидку, победителем, именно генералом многим было там 38-40, маршалом победы было там 45-50. Очень-очень молодые ребята победили, и на самом деле во многом это была тоже такая интересная история, что нам-то противостояли часто офицеры Первой мировой войны страны Германии. Это всякие Герды фон Рунштеды, это всякие Гальдеры, достаточно такие немолодые ребята. Вот, а побеждали их дерзкие.
1: И опытные, да.
0: И опытные, но их опыт оказался, опыт Первой мировой войны. У нас тоже были опытные ребята Первой мировой войны, по типу Буденного.
1: Да, потому что всегда все меняется, просто тогда с теми технологиями это не так заметно, не так быстро это менялось, не так масштабно, да, с нынешними технологиями вообще все меняется, и опыт это одно, а способность креативить и быстро адаптироваться к изменениям ситуации, обстановки, это совсем другое. Поэтому, конечно, сейчас мы видим, что очень часто из-за того, что противник как раз-таки креативит, у нас есть некие проблемы. Бывают.
0: Я вот хочу, как говорится, высказаться о том, что, наверное, надо смотреть. Не буду называть никаких конкретных фамилий, никаких конкретных имен, чтобы меня там не думали, что я кем-то ангажирован. Но надо, возможно, присматриваться к полковникам, подполковникам, которые, возможно, должны в рамках специальной военной операции вырасти в генералов. Вот. И именно молодые, тоже 45-40-летние мужчины, но уже обладающие неким опытом, а самое главное, опытом ведения боевых действий в современных условиях, возможно, они должны возглавить самые успешные передовые подразделения структуры нашей армии.
1: Да. Вот хороший комментарий, во-первых, от Элеоноры. Она сразу вот на первой минуте сердечко прислала. Спасибо, Элеонора.
0: И мы вот тоже... Ты вот знаешь, что так вот сердечко?
1: Да, знаю, это мне жена научила.
0: Ну, у тебя жена просто молодая.
1: Да. Да, немножко моложе буквально. Буквально на 11 лет.
0: Вот. Как это ты так успешно заехал-то в ЛНР?
1: Просто я уже старенький, как бы, да.
0: Просто, да.
1: Ну ладно, я молодой на самом деле.
0: Заехал ты в ЛНР седой, молодой, седой. А
1: выехал
0: опытный,
1: седой.
0: Да, опытный, да, мужчина. Да. Да.
1: И вот Евгений также написал сообщение. Добрый вечер, ваш поклонник, электрик Евгений. Добрый вечер, Евгений. Хочу поблагодарить вас за дружеские шутки друг над другом. Создается ощущение, что мы все слушатели находимся в кругу друзей. На самом деле, я на прошлом эфире, по-моему, объяснял, да, что у нас и задумано вот именно так. Вот, во-первых, диалог, дружеский диалог, и чтобы вы были частью вот этого диалога, вот нашей, как бы, программы, нашей компании, да,
0: ну,
1: чтобы,
0: как бы,
1: это,
0: знаешь,
1: было
0: на
1: максимально
0: кухне.
1: Неофициально.
0: Вот мы сидим на кухне, да, тут чаечек,
1: да,
0: как говорится.
1: Да, и начинаем иногда чисто, знаете, как на кухне втихаря критиковать там каких-то чиновников, ругать,
0: да,
1: и так,
0: да,
1: далее.
0: Да, да,
1: вот, но понимая при этом, что мы в эфире, нельзя там какие-то слова говорить, да, иногда нужно что-то там осуждать, какие-то термины, аббревиатуры.
0: Использовать культурные эвфемизмы, это тоже очень важно.
1: Но в целом, да, поэтому программа и называется неофициально о главном. В первую очередь, неофициально, друзья. Вот я рад, что мы смогли вот этого эффекта добиться.
0: Как будто вот мы спорим, волосатый и ветеран боевых действий сидят на кухне, пьют чай, мигрант против героя, героя русской весны, и вот мы, как говорится, да, пытаемся вот накинуть какую-то наросячку.
1: Да, Евгений продолжает. Также шутки о волосах, костюме, паспорте. У вас всегда звучат по-новому, изощренно. Иногда отбиваю ладоши, когда вам аплодирую. Евгений, спасибо. Это, ну, нереально приятный комментарий. Спасибо огромное за внимание и благодарю всех наших радиослушателей за то, что это время вы проводите с нами, с нашей программой.
0: Дружеские шутки друг над другом, оказывается, шутки надо мной, над моими волосами, моим костюмом.
1: А потому что я прилично всегда выгляжу, я коротко пострижен. Вот. Ну ладно, немного не...
0: Как там было? Мы сейчас втроем. Я, ты и твое чувство. Чувство собственной важности, если что.
1: Да, вот. Слушай, ну на самом деле тут понятно, почему в основном над тобой, потому что я все-таки старше. Я как этот седовласый старец, и ты как молодой юнец, у тебя язык не поворачивается просто вот что-то, поэтому ты просто так, знаешь,
0: да, мой язык, мой
1: сдержанно, враг. Сдержанно реагируешь, поэтому спасибо тебе, да, видишь, да, вот, вот да, так да, вот да, все да, должно да. быть, ну,
0: всего лишь
1: как положено.
0: Всего лишь человека надо было выгнать с нескольких федеральных СМИ, бросить в тюрьму, забанить...
1: Попытать током.
0: Попытать током, забанить там 10 каналов, все это происходило и в Европе, и в России, в разных, так сказать, ипостасях. И, вот... и я наконец-таки додумался, что, возможно, иногда нужно фильтровать то, что я говорю.
1: Наконец-то. Это точно, да. Сколько раз тебе должны были в Риге, в Рижском централе током ударить, чтобы ты наконец-то понял.
0: Мне помогло же. Мне еще тут надо было уволить двух федеральных СМИ, да, и тогда более-менее начали
1: доходить. Вот, кстати, наш радиослушатель Рим пишет. Благодаря мастерски создаваемой атмосфере вам нельзя не доверять. Ну, здесь дело даже не в атмосфере.
0: Мы не рекомендуем нам доверять.
1: Не-не-не, на самом деле, просто мы всегда говорим то, что думаем. Если мы что-то не думаем, мы не говорим. Да? Ну, или просто не говорим.
0: Да, поэтому... если мы много думаем, мы тоже меньше говорим, но да, бывает да, по-разному. Да, да, да. Вот. Что, кстати, нельзя сказать про наших визави. Вот европейский, так сказать, европейский бомонд активно продолжает раскачивать лодку. Тут вот сегодня я заглянул в экстремистский и запрещенный, экстремистскую запрещенную социальную сеть, и там страничка посольства Германии, собственно, в России. И вот они опубликовали, что трагически сообщаем вам, что будет закрыт какой-то там институт Гёте, будет закрыто еще какое-то там консульство в Санкт-Петербурге, и вот это вот вся история. Вот, и что обмен между нашими странами, он от этого очень серьезно потеряет, ну вот это вот прочее-прочее. Я, в принципе, редко пишу комментарии, но я не удержался. Я написал, что, извините, вы нам уже в качестве обмена прислали леопардов, мардеров, сотни тысяч дронов, сотни тысяч артиллерийских снарядов. Ваши бронемашины катались по Курской земле. Мы при этом не сделали Германии ничего плохого. Вот, и поэтому...

0: вот, уничтожать, чтобы они поняли, что, ну, наверное, нужно прекращать воевать с Россией. Вот, кстати, вопрос от Евгения, нашего слушателя.
1: Про беспилотники я вижу.
0: Про беспилотники, да, но я хотел бы сказать, что виды, подвиды, ну, понятно, есть, во-первых, по дальности действия, там, дальнего радиуса, да, среднего, вот, и какие из них самые опасные, да все самые опасные, все опасные, на фронте FPV-дроны самые опасные. Вот, для тылов, конечно, вот эти типа крыло, как лютый у них, очень массовый лютый, и так далее.
1: Да все, ты правильно
0: абсолютно, сказал, что, наверное, все. Единственное, да, в чем они отличаются от нас, какая у них есть, скажем так, особенность. Ну, во-первых, украинская... беспилотникостроение, или как это правильно будет звучать?
1: Дроностроение.
0: Дроностроение, скорее, да. Красивее дроностроение, да.
1: Даже красивее, я бы
0: оно
1: сказал.
0: Началось, наверное, еще где-то году в 15-м, может, в конце 14-го. Да, то есть да. Они уже начали развивать это направление много лет назад. Вот. И Баба-Яга у них появилась задолго до специальной военной операции. Почему мы не можем сделать то же самое, что и Баба-Яга? И смысл. Ну, потому что у нас нет Старлинка. Баба-Яга летает на Старлинке, ее тяжело глушить системами радиоэлектронной борьбы и так далее. Поэтому там есть много нюансов.
1: Слушай, когда у нас был Старлинк... Слушай, когда у нас был Старлинк, их Старлинк...
0: Мы не могли сделать.
1: Мы не могли сделать Бабу-Ягу. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к началу сегодняшнего эфира, я всегда привожу этот пример, но Лаврентий Павлович Берия умудрился в стране, разоренной войной, потерявшей почти 30 миллионов населения...
0: Ядерную бомбу.
1: Да. Сделать ядерную бомбу за 4 года. Мы почему-то пока не сделали аналог Бабы-Яги за те же 4 года. Я не знаю, наверное, в 45-49 году, в отсутствии искусственного интеллекта, в отсутствии... калькуляторов, в отсутствии компьютеров, ну, практически, и в отсутствии вообще большей части современных технологий, 3D-принтеров и прочей истории, наверное, простым бывшим советским крестьянам и детям, не знаю, каких-нибудь заводских работников, которые получили образование чуть ли не в первом поколении, иногда максимум во втором, они смогли создать ядерную бомбу. Ядерную бомбу, черт побери. А еще через несколько лет смогли создать первую в мире атомную электростанцию, смогли создать первый в мире ледокол, а еще через какое-то время запустить человека в космос. Мне кажется, что, знаешь, вот надо сравнивать не с Западом, не с Китаем, не с Украиной. Ну, мне кажется, стыдно должно быть перед... самим собой, перед нашей своей историей. То есть, если вот бойцы на передовой, они ничем не отличаются от их предков, вообще ничем, подвиги совершаются точно такие же, не меньшие, а иногда, знаете, и большие. Я вот там слышал ветеранов других войн Великой Отечественной, уже, к сожалению, большинство не с нами, и, понятное дело, они не так следят, но ветераны там других войн Афганистана, Чечни и так далее, они говорят, ну, раньше-то все было понятно. Вот мы знаем, противник там, артиллерия бьет оттуда. Мы спрятались за стену, все, спокойно, едим, ужинаем, играем на гитаре, даже если противник относительно недалеко. А сейчас, в принципе, спрятаться невозможно. FPV-дрон — угроза на 360 градусов. Ну, просто 360 градусов. Причем из земли они тоже идут сейчас, НРТКшки, и с воздуха FPV, и с воздуха бомбят, и с воздуха большие. То есть укрыться становится практически невозможно. Угроза отовсюду. Количество огневых средств поражения высокоточных, которые летят в бойца сейчас, несравнимо больше, чем летело в Великую Отечественную
0: однозначно
1: войну.
0: Однозначно так. И... Да, то есть номенклатура применяемого вооружения, но средств огневого поражения, так сказать, намного выше, чем во времена Великой Отечественной войны. Поэтому масштабы, может, и меньше. То есть нет того, что там
1: Под
0: Сталинградом миллион против миллиона солдат и тому подобное. Да, и по 10 тысяч бомбардировщиков не прилетает. Но по количеству FPV-дронов на фронте, да, ежедневно мы применяем, наверное, тысячи по 4, по 5 с каждой стороны FPV-дронов.
1: Да.
0: И плюс, опять же, дальние беспилотники. Уже мы видим видео, где вот Ханты-Мансийский автономный округ...
1: 3000 километров.
0: Да, 3000 километров туда прилетают украинские дроны. И это, друзья, не... Ну, не вот, Потому что там много конспирологов начинают. Это с территории России
1: запускают, это любимая, с территории вот
0: Казахстана
1: история.
0: И так далее.
1: Эстония, нет, там, Латвия.
0: Нет, к сожалению, там, противник умеет правильно вот в инженерию,

0: конструкцию и тому подобное. И они дополнительные баки ставят и так далее. И дроны у них летят реально далеко. И тут вопрос. Я как-то и в нашем эфире озвучивал, и на своем канале писал, что Россия самая большая страна в мире по территориям, да, ее очень тяжело защитить, но также есть плюс, то есть, понятно, приграничные зоны тяжело защитить, но дальние наши территории, пока дрон летит очень долго, его можно отследить, вычислить и ликвидировать, как бы, да, мобильными огневыми группами, потому что в любом случае радиоволна, она движется быстрее, чем любой дрон и вообще, чем любой вид транспорта. Поэтому есть время на перехват. Но пока у нас, видимо, организация противовоздушной обороны очень сильно хромает. Наверное, ну, только развивается в этом плане. И мобильные огневые группы, и плюс проблема, вот есть мобильные огневые группы, а есть армейские системы противовоздушной обороны, которые вот радары улавливают, что дрон полетел, но им напрямую нельзя сказать мобильным огневым группам, потому что это военная тайна. И они говорят по иерархии вверх, а те своим коллегам, там в Росгвардию или еще куда-то. И пока это дойдет до мобильной огневой группы, этот дрон уже поразит цель. Ну и куча-куча другой
1: но
0: бюрократии.
1: Но тут есть еще, кстати, один момент.
0: Кстати, с чем боролся Феликс Эдмундович
1: Дзержинский.
0: Дзержинский, да.
1: Да, и следующий, и Лаврентий Павлович следующий. Я еще хочу сказать, ну не то, что в защиту, но для объяснения. Многим вот, многие пытаются объяснить вот этими историями запусков с Казахстана или с Эстонии, если мы говорим про удар про Ленобласть, что, мол, вот именно поэтому мы там что-то не сбили. Ну, во-первых, правильно Даня сказал, что есть огромное количество бюрократических проволочек, военно-технических и так далее, но есть еще такой так называемый палантир, он делает очень простую вещь. Он рисует карту, и он видит в режиме условно реального времени, где находится тот или иной украинский дрон. И, соответственно, где их метки условно пропадают, он понимает, тут стоит ПВО, тут стоят МОГи, тут стоят еще что-то. Но, и следующий
0: полет. Мне кажется, вот в этом плане у него информация другого характера, источники. Угу. Не по пропаже дронов в небе. Палантир
1: объединяет же, все.
0: Если
1: еще
0: я правильно понимаю, да. Он не просто даже объединяет там разведки, какие-то сообщества. Он имеет возможность считывать, учитывая мощности серверов, считывать просто каждого гражданина со смартфоном любым. И вот, к примеру, пишет дочка, у меня папа сегодня дежурный в МОК, он поехал в село Ивановка, к примеру.
1: Если он она это пишет, видит, это в запрещенных
0: мессенджерах. Да нет, да в любых. Ну, у нас смартфоны, они все американские. У нас Android — это американская операционная система.
1: Ну, понятно,
0: вот,
1: да.
0: То Apple же самое тоже, Apple, да. Как бы, да, сейчас Apple хвастается, то, что они сделали эту раскладушку, которую Samsung сделал, когда года 4 назад.
1: Ну, там не все так однозначно, конечно.
0: Не все так однозначно, тем не менее. И у нас сейчас снова начинается народ, как бы, там, вот, там, кто-то говорил, что это неудобный Samsung раскладной. Сейчас говорят, вот, наконец-то Apple это сделал, ну, и так далее. Короче, здесь
1: фишка... У Apple фишка в чем? Он...
0: В том, что это Apple.
1: Он reinventing, он переизобретает. Но это как, слушай, это в свое время все сделали, делали многие
0: все
1: компании.
0: Все сделали колесо.
1: Не, многие компании, ну, даже есть колесо. Многие компании делали телефоны с тачскринами, с сенсорным экраном.
0: Nokia даже, наверное, первая.
1: И многие делали, и, как говорится, Мелкософт делал, и прочие другие истории. Но Apple сделали мультитач рабочим, оптимизировали операционную систему, и потом все у них это все дело замечательно скопировали. Мало иногда изобрести, иногда надо сделать, чтобы это было рабочей историей. Вот классический пример. Англичане изобрели танк. Изобрели танк. Но нормальным танк сделали французы в фирме Renault. Вот, через там, полтора или два года после того, как первые британские вот эти ромбы, ну, ты по-любому видел, как в «Железном капуте».
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: После того, как их изобрели британцы, да, идею они сделали офигенную. Но сделать классическую компоновку танка с ведущим колесом, с поворотной башней и так далее смогли сделать французы в Renault FT-17. Но, опять-таки, французы куда потом ушли? и непонятно куда. А нормальный танк, в современном понимании этого слова, безусловно, сделали мы. Первые там основные боевые танки, первые универсальные танки, танки с нормальным противоснарядным бронированием, это все история к нам. И несмотря на то, что изобрели танк британцы, сделали его нормальным французы, но...
0: Лучше танк
1: сделали русские. Да. И тут вопрос там даже не про эти смартфоны и все остальное, что если кто-то когда-то что-то сделал, и он потом остановился, то результат может быть такой, что вот Англия, страна, в которой появился танк, на данный момент... лет 10 назад снесла последний завод, где танки можно производить. Все, теперь они могут только глубоко выдермонтовывать и, как говорится, модернизовывать.
0: Модернизовывать.
1: Да, все остальное эта страна делать не может. То же самое, например, когда-то на Украине, в городе Харьков, в прекрасном городе Харьков, делали лучшие в мире танки. Все самые современные образцы бронетехники, в том числе предок «Арматы», появились в Харькове, либо в эвакуированном Харькове. Ну, это неплохо, нехорошо, это русские ученые делали, тогда просто никто не знал, что Харьков, оказывается, это украинский город и так далее. Там либо русские, либо евреи придумывали. Вот. И, соответственно, все было прекрасно, а где теперь Украина и ее, так сказать, строение бронетехники, танкостроение? Ну, мягко говоря, в одном причинном месте. Вот. Поэтому, если любая вот эта остановка, это как у Ницше, что человек — это канат, натянутый над пропастью, и между, как говорится, обезьяной и сверхчеловеком, и любая остановка на этом пути — это падение в ту самую бездну. Вот поэтому нельзя останавливаться, надо двигаться, не надо на своих лаврах почивать. Мы тоже в свое время, там, модернизировав армию в 10-е годы и к началу 20-х, думали, что... как говорится, все круто. А потом вот эти поделки, игрушки, дроны, где на Украине сначала получили люлей от нас, а потом сделали выводы. Ну и, к сожалению, по дронам они нас очень долго обгоняли, да и сейчас у них по ряду направлений, мы это говорим часто, сохраняется, если не преимущество, то, ну, скажем так,
0: инициатива. Ну, на Украине сначала, 14-й год, почему получили люлей, потому что они изначально на Донбасс заходили неправильно. Вместо того, чтобы идти одним общим фронтом нас давить, они начали колоннами двигаться. Вот. Естественно, нам, небольшим группам, без тяжелого оружия...
1: ДРГ, как вы сейчас сказали.
0: ДРГ, да, нам было просто их уничтожать, потому что, ну, они были везде, просто заходили там посреди поля, батальон мог там на ночевку остановиться и так далее. Вот. Опять же, колоннами. И мы их кусали просто за счет мобильности. Мы были мобильнее и более мотивированы.
1: И дерзкие.
0: Вот. И так поступила Красная Армия в 22-м году. Также заходили колоннами глубоко, а не общим фронтом. Тоже непонятно, на что надеявшись. И получился закономерный, к сожалению, да, не то чтобы итог, трагедия. Вот. А сейчас насчет дронов. Мы играем в перегонки. Меня больше всего бесит, когда наши средства массовой информации, наши эксперты, там некоторые политики сравнивают Россию и Украину. Что вот, понимаешь... По России вот они бьют, по НПЗ били, а сейчас мы там все на Украине начинаем выносить. Там вот они начали по складам, мы по складам, все, и мы... Россия больше наносит урон Украине, чем Украина России. Друзья, нужно на эту войну смотреть не так. Украина — это частная военная компания стран НАТО. Украина — это стартовая площадка для запуска ракет и дронов по России. Но Украина — это не наш основной враг. Основной враг — это... страны НАТО, да, это, ну, условно говоря, там коалиция желающих. Кто-то там называет коалицией Эйнштейна и так далее. И вот получается, мы бьем просто по базе ЧВК, ну, одну базу ЧВК мы разрушили, ЧВК другую базу создаст. Основная кормовая база, основной тыл украинский, украинских вооруженных сил, это Запад, страны Европы. И вот им не больно вообще, европейским странам не больно. Они очень сейчас раскачали свое ВПК, они сейчас десятки тысяч дронов высокотехнологичных поставляют Украине. У них есть системы разведки, тот же система Palantir, вот, которая, да, все вычисляет. То есть, контролируя интернет, то есть общее пространство, ты можешь спрогнозировать, даже вот есть какая-то фирма, там бухгалтер, у бухгалтера дочка сломала руку, бухгалтер с работы отпрашивается, едет домой, палантир это знает, на что это повлияет, на то-то, значит, там какой-то контракт будет не вовремя сдан, там будет затяжка времени и так далее. И вот это вот все в комплексе действует против нас. И такие системы, как Starlink, как палантир, по эффективности на войне, это как оружие массового поражения. Я думаю, когда-нибудь вот такие вещи будут признаны оружием массового поражения. Вот, опять же, по эффективному. Ну, может, не оружием, а как-то средствами массового. Ну, что-то такое будет, да? Вот. И пока мы это не поймем, что мы, по сути-то, в этой войне страдаем. Ну, понятно, по людскому ресурсу, да, русские рубят русских. То есть у нас гражданская война, да, потому что, ну, русские с кастрюлей на голове, да, украинец. Вот других отличий, ну, просто нет. Между жителем Киева и жителем Москвы и жителям Минска. Разница, ну, мягко говоря, ее просто нет.
1: Да, она отсутствует.
0: Отсутствует.
1: Я то говорю, есть, лучший пример... Лучший пример
0: американцы это... считают, и Запад считает, потери в этой войне. Русские потеряли столько-то. Ни ВСУ, ни ВСРФ, а русские потеряли такое количество. Им это в кайф. И мы получаем по своей инфраструктуре, да, то есть по России. Мы платим своими, мы рассчитываем на свои, ну и получаем, естественно, по себе. А Европа, которая с нами воюет вот через, пока что через ЧВК Украина, получает вот по себе...
1: Ну, ну еще меня, знаешь, что меня раздражает? Меня раздражает, когда начинают рассказывать о том, что на Украине, особенно это на ряде федеральных СМИ, на Украине уже все закончился, мобресурс, вот они ловят людей, поэтому мобресурс закончился. Я говорю, вот, ну, я часто там пытаюсь найти какие-то эвфемизмы вместо эмоциональных слов, которые, за которые меня уволят откуда-нибудь еще. Ну вот, я говорю, ребята, во-первых, вилочка 18-25 у них не выбрана вообще.
0: Мы же это обсуждали на эфире. Пока, да. Пока до 18 лет не опустятся, а и пока 16. Не будут окружать дома и мужиков из квартир вытаскивать.
1: Извини, сейчас современные 16-летние, они по физическим параметрам превосходят ветераны Великой Отечественной, когда им было 20-25. Потому что сейчас еда лучше, потому что все выше.
0: Ну, тут я не соглашусь.
1: Ну, слушай, голод был в Советском Союзе.
0: Тут я не соглашусь.
1: В Советском Союзе был голод. В Германии была Первая мировая война.
0: Мягко слушай, говоря, условия... да даже взять, ну, я не знаю...
1: Сейчас все выше сантиметров на 20.
0: По росту, да. Но по физическим параметрам. Какие худенькие сейчас подростки.
1: Ну, честно,
0: я
1: если посмотреть...
0: Я просто себя вспоминаю в молодости и своих ровесников, и вот нынешнюю молодежь 16 лет.
1: Ну, на Украине рос, ел сало, понятное дело.
0: Я не ел сало, занимался спортом, как и все, и дрался, как и все на улице, очень часто. Вот. И в России то же самое было. А сейчас смотришь на молодежь, ну, как-то не так. Поэтому я бы с тобой поспорил. Слушай, сейчас там смотришь, если в 16 лет мы были мужиками, как бы, да, а сейчас смотришь, парень, 18 лет, но он как бы вот просто это компьютер,
1: все,
0: дом.
1: Это все понятно. Для работы с дронами, это тебе не семью обеспечивать в одиночку, когда у тебя родился ребенок в 19 лет, и тебе надо одновременно учиться, работать и еще пытаться как-то жить. Вопрос заключается в том, что у них же нет задачи, чтобы они там долго и счастливо прожили. У них есть задача пополнить мобилизационный ресурс. Мобилизационный ресурс Украины еще 1,2 миллиона штыков. Это даже без мобилизации женщин.
0: Да, я думаю, даже больше.
1: Ну, как минимум 1,2 миллиона штыков.
0: Тем более сейчас вот у меня много подписчиков во Франции, в Германии.
1: А, это отдельная
0: история. В Испании,
1: да.
0: В Польше. Там сейчас время, там какие-то документы на полгода выдают, надо каждых полгода продлевать.
1: Продлевать, да.
0: И приходят там, вот, там во Франции, куда-то там в жандармерию или куда-то, я не знаю.
1: Ну, условно.
0: Им говорят, покажите резерв плюс, чтобы
1: зарегистрировали. Да,
0: условно. Не, резерв плюс.
1: Не-не-не, это... условно, приходят в миграционку местную, там, условно.
0: Да, то есть, ну, приходят продлить документ местный в стране, там, во Франции, РВП, в Германии, ВНЖ, где-то, там, вот, да, что-то такое, да. Им говорят, покажите резерв плюс. Резерв плюс, да, это вот их, как это, как наши госуслуги, но вот это чисто военная
1: военник,
0: тема.
1: Покажи
0: это
1: военник,
0: чисто, вообще, это чисто, да, сказали. Военкомат. Вот, ТЦ, покажи резерв плюс, что там зарегистрировано, что все нормально, к тебе претензий нет. Ну, вот. И то есть начинается процесс того, что сейчас из Европы еще начнут мужиков высылать обратно, депортировать на Украину.
1: А там еще
0: а те начинают
1: миллион.
0: Пытаться бежать в Россию. Да. А в России говорят, дружище, ты когда из Украины убегал, ты что выбрал? Европу?
1: Да.
0: Так а что ты хочешь? Когда тебя в Европе зажали, ты такой, ну ладно, типа, сделаю одолжение, поеду в Россию.
1: Да. И буду там еще, скорее всего, Россию поливать, как
0: не,
1: они
0: да,
1: это
0: не
1: делали.
0: Не нужно такое одолжение, поэтому давай там занимайся. Едь там еще куда-нибудь.
1: Да, да, да.
0: Поэтому...
1: Мобилизационный ресурс у Украины огромный.
0: Есть, есть, да. Но самое страшное не это. Самое страшное, и мы об этом говорили еще в июле, да, когда появилась информация. Вот я в конце июня у себя в телеграм-канале опубликовал информацию о том, что в Константиновке в плен взяли ВСУшника, и он говорит, против вашего батальона, то есть против нашего батальона ВСРФ, да, говорит, воюют 16 человек. Вот в этом доме, и у них задача просто дроны, несколько сотен дронов каждый день расставлять, вот, и подключить к серверу. И они все. Даже не операторы дронов. Да. Этими дронами воюют в разные точки мира, вот все авторизированные на этом сервере пользователи. Да. И каждый там набирают баллы за поражение цели, потом эти баллы монетизируют. Да. То есть они даже мобилизационный ресурс, то есть они рассматривают как мобилизационный ресурс именно Украины к ЧВК меньше, чем России, значит, надо использовать мировой всех желающих в мире, на это подсадить, сделать это модным и так далее. Прибыльным. Плюс они сейчас технику переводят, тяжелую бронетехнику, броневики на переводят на дистанционное управление.
1: И вот там... мы видели же парад в Киеве, там мы, конечно, иронизировали и все остальное, но объективно мы видели, что в Киеве без единой живой души огромное количество техники в небе, на земле, на полу в небе, полу на земле, на воде. Все это были беспилотники, управляемые, черт побери, откуда. И, по сути, Starlink позволяет действительно сидеть в, не знаю, в Нью-Йорке и убивать... русских в Курской области. И это не ирония. Ну вот я сам видел, что есть технологии и у нас, в принципе, в свое время там демонстрировали, что можно и из Москвы оперировать дроном, находящимся где-нибудь в ДНР. А мы-то не обладаем пока еще Старлинком, а они обладают. Но поэтому там, их возможности еще
0: это
1: выше.
0: Это очень сложно. Это надо связь настолько как бы подгадать, да, потому что у тебя же доли секунды. Ты где-то там поворачиваешь влево, отзыв дрона через 2 секунды уже не попал, уже там...
1: Не, ну не 2 секунды, там 100-200 миллисекунд, но, в принципе, они добиваются...
0: Ну, это я утрирую, конечно же.
1: Кстати, про интернет.
0: Давай.
1: Хочу поздравить Российскую Федерацию. Мы, кстати, вот...
0: У нас что, 5G появилось?
1: А?
0: 5G
1: появилось? 5G появилось.
0: Называй меня Оракул. Я угадал, о чем ты хочешь поговорить.
1: Да, да, абсолютно верно. В 16 городах России, миллионниках, областных центрах и так далее появилась сеть 5G. Виктория Боня, которая переживает за Россию где-то в Монако, она сейчас вообще, наверное, плачет и какие-то видео про облучение.
0: Это наш глубинный разведчик.
1: Ага, очень глубокий.
0: В глубинной разведке находится.
1: Она вообще глубоко может, я знаю.
0: Вот,
1: разведывать, да. Вот. И, соответственно, вопрос в чем? 5G. 5G, безусловно, появилось, и это очень круто. Да, пока скорости, конечно, не дотягивают до тех, которые были нужны нам, но тут забавно другое, что долгие годы рассказывали, что вот на старом оборудовании не смогут, оно не будет, оно никак. Ну, на самом деле, нужно было буквально одной подписи императора всей Руси Владимира Владимировича Путина и росчерком пера, и неким согласованием все получилось. Сначала планировали до 2028 года, потом к концу 2027. Владимир Владимирович позвонил, подпись поставил где нужно, добро дал высшее, и все, 5G, оказывается, может работать. Оказывается, все у нас имеется. И технология
0: уже где-то работать начала?
1: Уже, вот, у тебя в телефоне, скорее всего, если 5G, так сказать, есть, но сейчас пока... Вот,
0: 5G. 4G показывает.
1: Ну, пока 4G, но уже, да, уже в ряде. Вот у меня 5G показывает.
0: У меня Samsung.
1: У меня уже 5G показывает. Вот. И, соответственно, да, в многих городах России пользователи начинают чувствовать интернет. Проблема, конечно, заключается в том, что куда в этом интернете пойти со скоростями 5G? Вот. Но это уже отдельная история.
0: Ну, посмотреть можно очень в хорошем качестве «Машу и Медведи».
1: Можно подписаться на ВК-видео Кирилл Федоров, да. Или национальный мессенджер «Макс».
0: У меня, да, кстати, на неофициального Бессонова можно подписаться.
1: Тоже можно. Знаешь, сколько у меня в «Максе»? На этой неделе.
0: Молчи лучше.
1: 100 тысяч. 100 тысяч людей, которые поверили.
0: Не... не порекомендовал своей аудитории подписаться на твоего друга Данила.
1: Ну, давай Бессонова. Я это сделаю. Давай,
0: друзья,
1: это сделаю.
0: Вы все свидетели.
1: Да,
0: вы
1: если все... за неделю я не репост на Данила Бессонова.
0: Не-не-не, подожди, не репост это мало. Надо порекомендовать, что вот есть нормальный пацаненок в Максе, вот подписывайтесь все, и совершенно бесплатно.
1: Как там была шутка, где прошел?
0: Вот, давай, кто бы говорил, давай вот.
1: А что, у латыша только шпроты,
0: Феррари, Феррари, шпроты и крупный канал в Максе, поэтому давай
1: канал в Максе,
0: не прибедняйся.
1: Но на самом деле, цифры уже такие достаточно приятные.
0: Вот, в рамках рубрики «Холостяк» на Радио России, прошу обратить внимание наших радиослушательниц, незамужних, что вот есть такой Кирилл Федоров, у него есть Феррари, у него есть крупные информационные ресурсы, у него классные костюмы, как правило, троечка, да.
1: И
0: он
1: все,
0: вообще
1: кроме
0: весь стильный, элегантный, но у него просто паспорта нет. Паспорта и прописки, естественно.
1: Да, да.
0: Вот. Ну вот просто есть, имейте в виду, очень перспективный.
1: Или это не надо говорить?
0: Будет, ну судимость, да, в странах НАТО.
1: В странах
0: очень
1: НАТО.
0: Перспективный жених, поэтому имейте в виду, пишите ему в соцсетях, вот. Самое главное, верифицироваться надо будет сразу, присылать копию своего паспорта, чтобы он знал, что вы гражданка России. А время первого часа подходит к концу, и услышимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
1: Все так.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Телевизионный цикл «Земля людей. Впечатления об экспедициях на Кавказ». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
3: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей дюнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
2: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновская.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Лидеры стран БРИКС обеспокоены рисками ядерной опасности, и подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике. Теперь подробнее об этих и других событиях. Формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на цветущий сад и дикие джунгли. Об этом заявил Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели. По словам президента России, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила. Владимир Путин провел отдельные встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Неформальную беседу провели Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. По итогам лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они выразили озабоченность происходящими в мире конфликтами, поляризацией и фрагментацией миропорядка. При этом итоговая декларация саммита БРИКС не содержит упоминаний Украины. О том, как прошел второй день саммита, хронологию расскажет Евгений Давыдов.
2: Второй день саммита. Лидеры стран-участниц переходят от двусторонних переговоров к общей повестке. В центре внимания мировая экономика, торговля, инвестиции и укрепление сотрудничества. Кортеж за кортежем. Главы делегации прибывают на площадку саммита. Красная дорожка, длинный коридор. Владимир Путин начинает работу на БРИКСе. Рукопожатие с Нарендрой Моди. Лидеры улыбаются, обмениваются приветствиями и проходят в зал. На повестке расчеты в национальных валютах, энергетическая и продовольственная безопасность, новые цепочки поставок и расширение торговли.
3: Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем. Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила.
2: При этом обсуждает и международные вопросы, от ситуации на Ближнем Востоке до Украины.
3: В условиях нарождающегося многополярного миропорядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия.
4: Мы не против кого-то. Мы хотим, чтобы все двигались с нами в одном направлении. Сейчас пришло время для того, чтобы наше единство, тот консенсус, который существует в БРИКС, привел к конкретным результатам на международной арене.
2: Слова Владимира Путина, что за последние 5 лет государства блока произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%, получается, Большая Семерка не такая уж и большая.
5: Правильно ли французы поняли посыл президента?
6: Вы имеете в виду, что вхождение европейских военных на Украину будет означать войну с
5: Россией? Они назвали это красной линией.
6: Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь для европейцев, в предельно конкретной и понятной манере.
2: БРИКС – это во многом про детали, которые активно обсуждают в кулуарах. Вчерашняя поездка Путина и Нарендры Моди в одном автомобиле, казалось бы, всего лишь несколько секунд для протокола, но это показательный жест для отношений двух лидеров.
6: Действительно, переезды, совместные переезды в одной машине говорит об особом уровне отношений между лидерами.
2: От разговоров о будущем к его конкретным технологиям в рамках саммита проходит выставка «Инновационная Индия». Страна показывает свои разработки и стартапы. От искусственного интеллекта до робототехники. После закрытой сессии в программе общее фото и совместная посадка деревьев. Такой символический жест единства, когда важно заложить основу для долгосрочного сотрудничества.
5: По поводу совместного заявления БРИКС, которое не приняли.
7: Эксперты сидят, работают, доводят до конца формулировки.
5: Если не смогли договориться главы МИД,
7: то будет, наверное, заявление председателя об итогах саммита.
5: То есть все-таки они ищут компромиссы и есть шанс?
7: Ну, конечно, конечно. Нет, как бы наш саммит без какого-то итогового документа, итогового заключения не обойдется.
2: Огромный пресс-центр БРИКС живет буквально в режиме нон-стоп. Камеры, прямые эфиры, комментарии, стендапы, интервью. Сотни журналистов со всего мира, и у каждого своя точка наблюдения за саммитом. Запланированы сегодня Владимира Путина двусторонние встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Ну а вечером Нарендра Моди дает официальный ужин для глав делегаций. БРИКС сегодня — это уже не только 5 стран, с которых начиналось объединение. После расширения в его составе уже 10 государств. Именно здесь, Нью-Дели, участники договариваются, каким будет новый экономический порядок и какую роль в нем сможет сыграть глобальный юг. Евгений Давыдов, Вести из Нью-Дели.
1: Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 460 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
8: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт «Веселое» Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Нововодянова, Андреевки, Марьевки и Веровки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожено свыше 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Уничтожены до 130 боевиков. В Сумской области, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике 5 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 200 военнослужащих. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. Московская «Динамо» победила «Оренбург» со счетом 1-0. Единственный гол забил Виктор Акишор на 90-й минуте. Сразу после этого 2 футболиста «Оренбурга» получили красные карточки. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. Воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с калининградской «Балтикой» 2-2. В составе хозяев мячи забили Равили Нитфулин и Буттам Магомедов. У «Балтики» отличились Егор Галенков и Брайан Хиль. Россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева потерпели поражение в финале парного разряда юниорского открытого чемпионата США. В решающем матче Березина и Терентьева уступили американкам Анике и Кристине Пеничковым со счетом 6-7-3-6. Также не смогла завоевать титул Анна Пушкарева. В финале юниорского US Open в женском одиночном разряде она проиграла китаянке Сунь Синьчжань. Илья Иудин и Зарина Гусалова завоевали золотые медали на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Иудин одержал победу в весовой категории до 85 килограммов, а Гусалова была лучшей в весовой категории до 69 килограммов. Она завоевала 4-е золото чемпионата России в карьере подряд. Олимпийская чемпионка игр в Токио Виктория Листунова стала победительницей в упражнениях на разновысоких брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках спартакиады народов России, который проходит в Казани. В опорном прыжке первой стала Арина Стуркова, в вольных упражнениях у мужчин первенствовал Евгений Поленников, в упражнениях на коне первым стал Владислав Полешов, на кольцах Олег Ступкин. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: О прогнозе на 13 сентября. В Челябинске будет плюс 16, в Сатке около 11, тепла, временами дожди, в Южно-Сахалинске плюс 23, без осадков. В Хабаровске плюс 22 градуса, кратковременные дожди, в Петропавловске и Камчатском без осадков, днем плюс 15. В Архангельске плюс 18, пройдут небольшие дожди, в Оренбурге плюс 22, без осадков. В Уфе около 17 градусов, пройдут небольшие дожди, в Самаре плюс 19, без осадков. В Петербурге в воскресенье временами дожди, днем будет плюс 17. 17 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
10: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И мы продолжаем. В студии для вас, как всегда, вот Кирилл Федоров, самый элегантный ведущий федеральных СМИ. И Даниил Бессонов. Итак, какую тему ты хотел бы разобрать? Какие новости на этой неделе?
11: Ты вот немножко вбросил в прошлом часу о том, что били на 3000 километров, и помимо ударов по там, каким-то хайповым, как бы сказали, объектам и так далее, я думаю, что главная цель — это поразить Ямальский крест, вот так называемый. Есть место, где проходит пересечение газопроводов, идущих там, с Сибири, идущих с других, скажем, газодобывающих областей России. Суть в том, что через него идет 80%, больше 80% газа в европейскую часть России и страны, которые оттуда его забирают. 80%.
10: Там как-то называется газовый крест или газовый перекрёсток.
11: Ямальский крест. Ямальский крест вот так вот называют. И если противнику удастся, я не знаю, сделали ли что-то для его защиты. Я очень надеюсь, что я сделал для его защиты хоть что-то. Я надеюсь, что там стоят, ну, скажем так, сооружения, не уступающие тем, что стоят в Эмиратах. Ну, мы видели по противодействию ударам иранских ракет в странах Персидского залива, нефтехранилища, нефтеперегонные заводы и прочие стратегические объекты нефтяной промышленности закрывают многослойными металлоконструкциями, помимо разного рода защиты в виде зенитно-ракетных комплексов, тоже мобильных огневых групп, дронов и прочего-прочего, они, конечно же, защищаются физической конкретной защитой. И если в рамках этого Ямальского креста будут поражены те же самые трубы, которые идут с разных сторон, это не так страшно, как если удар придется в самый его центр. Точность вражеских беспилотников достаточно серьезная, и в случае поражения центра сходящие по четырем направлениям трубы одновременно выйдут из строя, и, в общем-то, будет все очень грустно и печально. Надеюсь, что все это понимают, надеюсь, не только блогеры, телерадиоведущие это понимают, и надеюсь, что защита там обеспечена. На фотографиях прошлого года никакой защиты там не было. Что там на данный момент, я не знаю, это, еще раз говорю, это не какая-то...
10: А может, фотошоп, чтобы враг не догадался?
11: Может быть, фотошоп, но это не какая-то помощь врагу. Враг активно пишет про Ямальский крест, активно его фотографируют, вражеские интернет-ресурсы.
10: Если враг туда уже летает, то какие секреты там? То есть, к сожалению, да, противник знает об этом объекте, потому что об этом даже знает интернет.
11: Об этом знает интернет, любой из вас может туда зайти, посмотреть и увидеть, что это за конструкция.
10: Этот объект более популярен, чем склады Вальберис.
11: Гораздо более популярен, и там гораздо больше горюче-смазочных веществ, которые могут, к сожалению, воспламениться, и одному черту известно, как это все дело в случае чего потушить. Ну вот, поэтому это уязвимость. Я думаю, про эту уязвимость знают, и надеюсь, что не надеются на то, что вражеские дроны и ракеты не долетят, а то, что там предприняты конкретные действенные меры и уже вчера. Ну, а по поводу завтра, да, по поводу завтра, враги анонсировали в ближайшие недели первое боевое применение баллистических ракет FP-7 по территории России, потому
10: это
11: что
10: где 1000 килограмм взрывчатое вещество?
11: Не-не-не, там гораздо меньше, там несколько сотен килограмм, но это баллистика. Это не фламинго, который летит, и его можно сбить с пулемета, теоретически такой случай был. Вот, не та история, которую можно сбить легко, баллистику сбить очень сложно. Не просто так враг постоянно ноет про ракеты Патриота, причем ракеты только одного типа, ПАК-3. То же самое, если мы говорим про наши зенитно-ракетные комплексы, они тоже, далеко не все, могут сбивать баллистические ракеты. Сбивать баллистику задача крайне сложная. Например, «Панцирь», кстати, не создан был изначально сбивать баллистику.
10: Но у него получается.
11: Да, но надо тоже понимать, что, учитывая, что это не специализированное средство по сбиванию баллистических ракет, получается у него тоже...
10: Так, Владимир из Саратовской области пишет, что все газопроводы под землей на поверхности только у компрессорных. Ваши опасения беспочвенны. Все, значит, отлично, значит, противник просто так туда бьет. Все.
11: Ну, дай бог так оно будет, дай бог, что действительно все уже давно закопано, неуязвимо.
10: Не-не-не, это понятно, что газопроводы изначально под землей были, ну, за редким исключением, там, допустим, на Донбассе, в некоторых регионах, там просто из-за того, что там и гранит под землей, там какая-то скальная порода, поэтому трубы газовые идут на поверхность, а так под землей, это понятно, но какие-то газораспределительные станции и в целом инфраструктура газовая, она на поверхности. Как я понимаю, там же вряд ли это все под землю загнали. Ну, посмотрим, добро, пусть будет
11: вот
10: так.
11: Ну, как говорится, поживем увидим, доживем узнаем.
10: Дай бог, дай бог.
11: Но что-то мне подсказывает, что уязвимость присутствует, противник не просто так эту уязвимость качает, и не просто так пытается увеличить дальность своих дронов, приделывая к ним дополнительные топливные баки, да, иногда снижением боевой части, но порой даже тех там 50 килограмм, которые остаются, более чем достаточно, да и вот мы так говорим, 50 килограмм, мы там привыкли. Боевая часть полтонны, ФАБ-3000 и так далее.
10: Да,
11: вот эти вот все
10: стратегическое истории. Ядерное оружие.
11: Стратегическое ядерное оружие, а по факту танковый снаряд обладает 5-6 килограммами взрывчатого вещества. Вот. 5-6 килограмм всего лишь осколочно-фугасный танковый снаряд. А он может взбодрить достаточно неплохо. 50 килограмм взрывчатого вещества — это достаточно серьезно.
10: Ну, ручная граната даже F1, там, по-моему, сколько?
11: 80 грамм.
10: 80 грамм,
11: ну,
10: да.
11: Типа...
10: А там... РГД там, по-моему, 40.
11: Ну, что? Там разлет в гранатах от 40 до 160 грамм, в зависимости от наступательной, ну, да, оборонительной. Да. Это грамм. Ну, ладно, граната особо не взрывается, но танковый снаряд, ну, как бы достаточно бодрящая история.
10: Да.
11: 125 миллиметров. Вот. И все равно там в 152-миллиметровом снаряде там 8 килограмм взрывчатки, ну, примерно. А когда мы говорим про 50-60 килограмм, которые взрываются там, где нужно, к сожалению, точность вражеских дронов зашкаливающе высокая.
10: Так, на каждом газопроводе свои отдельные компрессорные через 100 километров. Ну, хорошо. Вот, значит, переживать не будем. За газовую инфраструктуру переживать не будем.
11: Либо противник будет пытаться выбить каждые 100 километров.
10: Да не, ну я думаю, это тоже... Посмотрим. Тут понимаешь, в чем дело? На самом деле, сейчас европейский военно-промышленный комплекс так и раскачался по беспилотникам. Они сейчас активно поставляют и на 1000 километров, вот, которые высокотехнологичные сами делают, та же Норвегия. Польша сейчас производит большое количество беспилотников от 500 до 1000 километров. Ну и другие страны. Поэтому, к сожалению, у противника количество беспилотников, причем дальнего радиуса действия, будут только расти и расти, ну, чуть ли не в геометрической прогрессии. То же самое касается и малых беспилотников. Те же немцы делают, те же американцы, да, там и хорнеты, которые кошмарят ближний тыл, ну, плюс-минус ближний. Поэтому все только как бы обостряется, и нам, нашему ВПК, тягаться с западным ВПК и в целом наука и технологии западных стран и России, они немного отличаются по уровню, к сожалению. Нам просто купить там какие-то процессоры, микрочипы, это целая проблема. Они это все производят сами.
11: И получают без всяких ограничений.
10: И, ну, естественно, да.
11: Это вам не ракета для Патриот.
10: К сожалению, нам нужно менять тактику, в целом подход, стратегию даже.
11: Ну и про ракеты для Патриот. Это тоже новость этой недели. К сожалению, для нас тоже не совсем приятная. Германия, которая, собственно, организовала у себя производство ракет Патриот. Это, правда, ракет ПАК-2. Это важно. Это зенитная ракета. Классическая зенитная ракета, которая действует против... Хорошо может действовать против наших крылатых ракет, наших истребителей, бомбардировщиков и так далее. Собственно... собственно, 1000 ракет таких Германия подписала контракт уже с Украиной, и они будут Украине поставлены. Производительность завода около 900 ракет в год. Вот. Как быстро они передадут Украине эти 1000 ракет, черт его знает. Но факт остается фактом. Я думаю, что, учитывая, что Украина дает за эти ракеты не только деньги, а еще и откаты, я думаю, что Украина будет приоритетным покупателем этих ракет. Больше, наверное, могут дать только саудиты и прочая история, но туда, я думаю, пойдут американские. Вот. А в Европе, я думаю, что большая часть зенитных ракет будет достаточно оперативно, уже к концу этого года обещают первые, поставляться на Украину, что создаст проблему для наших ударов, безусловно. Да, баллистика будет прилетать, потому что они не очень против баллистики, но тоже могут пытаться противодействовать и этими ракетами. Вот. Поэтому Украина на данный момент уязвима для наших ударов, но эта уязвимость будет сохраняться небольшой промежуток времени. И вопрос в том, что Запад пытается переговорами, это мое оценочное суждение, дать вот этот вот болтовней, закрыть эту дыру в украинской оборонке. И, соответственно, пытается активно нас забалтывать, но вроде как
10: смотри,
11: не поддаемся.
10: Да, во-первых, насчет приезда Витька и Зятька, да, как это некоторые эксперты называют, Витек-Зятек, то есть приезжал Вытков и Кушнер.
11: Я так сказал на федеральном канале, мне сказали, что это неуважительно, это
10: спецпосланники президента США Трампа, да. Но на самом деле, поскольку у нас программа неофициальная, неофициальная, главное, мы можем называть Витек-Зятек и еще какой-то парниш. Вот.
11: Потом и еще все... европейские, вообще-то там еще были эти европейские советники по безопасности.
10: Это европейские были в Киеве.
11: Не-не, тут у нас тоже,
10: тоже
11: были. Тоже были, просто в кадр
10: не
11: попали.
10: Это я что-то пропустил.
11: Они решили не фоткаться.
10: На самом деле,
11: их
10: вообще...
11: по секундочкам не отвезли.
10: Вообще не важно, вот просто от слова совсем. Вот просто не важно, потому что все эти переговоры мы видим, это... Ну, во-первых... Друзья, не инсайт, мое субъективное мнение.
11: Оценочное суждение.
10: Мы не можем не участвовать в них, потому что мы, ну, как бы...
11: Тогда нас обвинят, что мы их сорвали.
10: Мы же дипломаты, белые пушистые, все такие вот правильные и так далее. Это нормально. Вот, хотя, ну... Я не обладаю полнотой информации, но, на мой взгляд, ну, можно уже, наверное, и пожестче себя вести. Ну, ладно, белые и пушистые, значит, белые и пушистые. Вот. Это многие такие сразу начали писать: все, мир, все, договорняк и так далее. Я на канале у себя написал сразу, что ничего не будет, это просто вот такое. Но на что стоит обратить внимание вот во время этого приезда Виткова и Кушнера, особенно после приезда в Киев. Даже не на поведение чиновников с нашей стороны и чиновников стороны киевского режима, как они у себя на футболочках обозначили, да? Но это просто разный уровень. Это как показать, не знаю, вот сборную России профессиональную, да, и сборную какого-то украинского хутора, там, пусть даже по секунчике назовем, хутор по секунчике Житомирской области, короче. Вот. То есть класс разный. Там это как шапито. И видно даже было по Вытков и Кушнеру, что они себя неловко чувствовали вот в окружении этих странных ребят. Вот. Главное не это. Главное то, что условия, которые были вроде бы как оговорены в Анкоридже между Путиным и Трампом, и нынешние условия с нашей стороны более ужесточились. В каком плане? Во-первых, мы теперь требуем, чтобы официально в ООН была признана территория, которая в Российской Конституции прописана. То есть это Запорожская, Херсонская область, территория Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, за Россией. Ну и Крым, естественно, Крым. Такого требования год назад на встрече в Анкоридже не было. Ну и ряд других тоже ужесточений были озвучены киевскому режиму. Вот. А Кушнер и Витков, они выполняли функцию просто этих почтовых голубей. Почтовых голубей, которые вот письма передавали, доставляли и так далее. Это говорит о том, ну и плюс недавние жесткие заявления и Дмитрия Пескова, и Лаврова, говорит о том, что Россия все-таки на пороге к повышению уровня эскалации. Это то, о чем я несколько месяцев, наверное, даже с марта где-то прогнозировал, что в этом году Россия повысит уровень эскалации, потому что в следующем будет уже поздно.
11: Но есть мнение, опять-таки, неофициальное,
10: так.
11: Вот, но тем не менее мнение таки присутствует о том, что Германия практически сразу после вот этих вот переговорничков передала Украине до 1000 зенитных ракет разного рода и так далее, потому что, возможно, после этих переговоров уверовала, что ударов по Германии не будет. А до этого она берегла эти самые ракеты для самой себя.
10: Да нет, это...
11: Но это мнение, ну...
10: Да, это мнение странное. Я так думаю, что Германия передала, потому что сейчас... Сентябрь, начало бюджетного периода в Европе и других западных стран. И они просто отдали старые и будут сейчас выбивать бюджет на новые. Ну и чтобы можно было уже этот внутренний бюджет также там немножко подпилить.
11: Ну, чуть-чуть.
10: Поэтому 1000 ракет это ну, плюс-минус ни о чем. И немцы это тоже знают.
11: Ну,
10: и тем более ПАК-2, да, это...
11: Не-не, ну это не ПАК-2 передали, 1000 ПАК-2. Если бы 1000 ПАК-2, у нас бы начались серьезные проблемы. Ну, как бы вообще серьезные проблемы у нас бы начались. Надо понимать, что в самом жирном году для Украины передали 650 ракет для Патриота. Поэтому 1000 в моменте... Нет, там разные ракеты для всяких там НАСАМСов, для всяких там...
10: Ну, это именно вот для этих... систем ПВО.
11: ПВО, да, то есть гораздо...
10: Да не, ну это
11: попроще.
10: Тысяча, учитывая, что на одну цель вылетает 2 ракеты и система Патриот.
11: Ну да.
10: То ну это как бы насколько на 3 дня им. Поэтому, ну, даже если бы ПАК-2, ну и какие проблемы? Ну, пусть они герани все наши позбивали бы, первые, вторые. Может быть, какие-то 4-е зацепили.
11: Кстати, герани активно начали вот последнее время работать по железнодорожному составу. И я жду на самом деле момента,
10: и
11: когда.
10: И еще начали работать по автозаправочным станциям Киева.
11: Это да, это да. Но я именно. Ну, автозаправочные станции уже тренд на выбивание АЗС.
10: Нет, это были в прифронтовых, ну, приграничных областях, да, там Сумская, ну, да, Черниговская, да. Запорожская, ну понятно, а это уже в Киеве.
11: Прям в Киеве, да, вылетают АЗС, но интересно другое, интересно то, что, скажем так, удары по подвижному составу Укрзалізниці, или как она там правильно, если что, поправь меня. Вот, короче, по не, украинским железным дорогам.
10: Укрзалізниця, да.
11: Укрзалізниця, вот. Удар по локомотивам рано или поздно приведет к тому, что регулярные, не то что пассажирские, даже перевозки в рамках, скажем так, военных
10: так это целей, в первую очередь наша цель.
11: Они остановятся, то есть логистика рухнет, и надо понимать, что локомотивы производить очень медленно, очень долго, а самое главное, что те, которые двигаются по украинской железной дороге, они не совсем могут импортозамещаться из Европы.
10: Конечно, основная вот как раз-таки основной транспорт, который доставляет вооружение на территорию Украины, распределяет по Украине, развозит, условно говоря, по Украине, это железнодорожные составы. Вот. Заменить сложно, потому что у нас размеры рельс разные. В Европе, по-моему, уже у нас пошире или наоборот.
11: Там еще вопрос в том, что это все как-то надо обслуживать, должны быть тычи, они же тоже ломаются, это техника и так далее. И в один прекрасный день, если наши герани 4 и 5, которые в основном работают, пятерки реактивные, четверки это которые с наведением и управлением, если они в один прекрасный момент выбьют львиную долю подвижного состава, внезапно вся логистика ляжет только на автомобили, фуры. Во-первых, это уменьшит максимальный вес перевозимый, потому что надо понимать, что дороги, мосты и прочее не рассчитаны, как правило, на даже тот же танк перевести. Это не самая простая история, потому что не все мосты автомобильные могут выдержать вес автопоезда и, соответственно, загруженного на него танка весом в натовских там 50-60, а то и под 70 тонн. Вот. И огромное количество другой техники тоже очень медленно и с большими проблемами будет доставляться. Ну и надо не забывать о том, что мирная логистика до сих пор присутствует, и Украина так или иначе для себя какие-то денежки внутри, скажем так, производит. И когда между городами происходит обвал логистики, авиационная логистика, понятное дело, с 22 года у них не существует, осталась железнодорожная. И когда железнодорожная логистика тоже прекратится, то и это снизит количество производимых в Киеве, в Харькове, в Одессе и так далее денег. Деньги Украине все равно внутри нужны, и надо понимать, что вот Европа, например, выделила 30 миллиардов на то, чтобы поддержать штаны украинской экономики именно в мирном секторе. Именно в мирном секторе. А, например, продажа зерна приносит 23 миллиарда. А продажа там сталелитейных всех вот этих историй 5 масло миллиардов. Вот. Ну и так далее.
10: А выбили даже, так, ушли такие легенды, как Хортица.
11: Да, и какой-то ты завод
10: писал. Ликероводочный завод.
11: Потом какой-то табачный.
10: Табачный Прилуки, Черниговской области. Да. Это вообще, это этот...
11: Мальборо?
10: Филипп Моррис.
11: Филипп Моррис? Ну, короче.
10: Это я вот не шарю сигареты Мальборо и так далее, вот Прилуки. Это вот это все.
11: Крупная компания, да.
10: Да, то есть
11: Кока-кола там
10: производили это все. Кока-кола, производили вот эти сигареты. Это все, все. Вот этого уже там не будет.
11: И надо понимать, что если мы выбиваем Украине эти десятки миллиардов внутренних налоговых поступлений и прибыли, которая идет в госбюджет, то для того, чтобы поддерживать украинские штаны, Европе придется выделить не 30 миллиардов, а 60. А у них как-то с этим выделением довольно
10: даже
11: непросто.
10: Даже то, что они обещали, они... Ну,
11: все не, как-то буксует.
10: Только третью часть от обещанного
11: все было буксует, выделено. Да. Все не так идет. И дальше начнутся вопросики о том, что на Украине могут в один прекрасный момент начаться проблемы с пенсиями, могут начаться проблемы с какими-то зарплатами, выплатами и так далее. Понятное дело, что, скорее всего, Европа и Соединенные Штаты Америки этот вопрос решат, но это сделает их жизнь несколько действительно менее комфортной. Я не склонен вот этим шапкозакидательским историям, что вот Европа, завтра там есть будет нечего, замерзнут. Нет, в Европе будет и что есть, и не замерзнут они, скорее всего. Но дискомфорт и желание как-нибудь вот договориться, это же может работать в обе стороны. Не только они нам ухудшают жизнь с бензином, вот этим.

0: прекратит разведданные, прекратит продажу оружия. Ну, проблема может случиться на Украине только при отключенном Старлинке. Но я в это не верю. Вот. А разведданные, да, Украине будет гораздо сложнее, если разведданные останутся только европейские. Но Европа — это полмиллиарда населения. Полмиллиарда. Это...
1: 452 миллиона.
0: 480.
1: 452 официально.
0: Ну, даже, ну, в любом случае, три России. Три России.
1: Ну,
0: три России.
1: Да, это очень,
0: ну,
1: много.
0: Три России, причем не бедных. То есть, да, там есть страны, которые живут не лучше, чем Россия. Это по типу там Румынии, Прибалтики и так далее. Но есть страны, которые объективно, давайте будем честными, живут лучше России. И это в три раза больше людей, у которых кратно больше денег, кратно больше наворованного за всю историю человечества капитала. Потому что Европа обкрадывала весь мир, воровала и колонии и прочие истории. И действительно, действительно, Европа, даже если останутся разведданные только европейские, если останутся поставки дронов только из Европы, фронт на Украине не рухнет. Ну, могут, я говорю, очень серьезные проблемы начаться только при отключении Старлинка. Но Америка на это не пойдет. Им дадут любые деньги, любые договоренности, любые эти... Все остальное, будь то американские разведданные, американские БМП «Брэдли» там, или еще какие-нибудь снаряды, радары и ракеты к F-16, это не критично.
1: Так, ну, нет, ну так, а зачем им что-то перестать давать разведданные?
0: Это, не, что, зачем? Что, нет, зачем, нет, зачем. Не, ну нет. Я к тому, что многие еще говорят, Америка то, может что... надавить, а хочет ли Америка
1: то,
0: давить?
1: То, что озвучил Линдси Грэм, уже покойный, как бы, да, этот сенатор странный, русофоб, насчет того, что это очень дешево, то, что на войне против России погибают украинцы, как бы, а не американские солдаты.
0: Это выгодно.
1: Это позиция это выгодно, США. Сказал, да. То есть они не будут делать легче, они просто сами не... Они бесплатно помогать не будут, но то, где им ничего не стоит помощь, они будут, да, продолжать, потому что, ну, мы для них врагом и остаемся,
0: конечно,
1: к сожалению.
0: Ну, вы, ну, вот давайте будем честными. Я всегда привожу пример, мой любимый, с Вьетнамом. Вот когда мы могли путем небольшой траты денег из бюджета Советского Союза убивать десятки тысяч американских солдат и выносить десятки тысяч вертолетов, там, ну, не десятки тысяч, 10 тысяч вертолетов и самолетов, конечно, мы это делали. Мы 10 лет поставляли оружие во Вьетнам, которым убивали и калечили американских солдат. И это было очень крутым обменом советских рублей, потому что, извините меня, Соединенные Штаты Америки на тот момент была страной, нашим противником, страной, которая вела агрессивную политику против нас, оппонентом нашим. И, безусловно, Вьетнамская война, она очень серьезно ослабила американскую армию, подорвала общество и чуть там не привело, чуть ли не к развалу вообще всей Америки. И надо понимать, что если мы это 10 лет делали со Вьетнамом, надо понимать, что американцы готовы будут 10 лет это делать с нами. Ну, как бы, и да, им это выгодно, безусловно, Россия для них оппонент, и, безусловно, чем больше они нанесут нам ущерба, американцы, не надо там думать, что они такие добрые и пушистые, тем им выгоднее. И если бы у нас была возможность нанести аналогичный вред Соединенным Штатам Америки, потратив, как говорится, на поставки кому-то чего-то, я думаю, что правильно было бы так и сделать. Ну, мы так и делали во Вьетнаме.
1: Да.
0: И
1: тут
0: в Корее, кстати.
1: Наш слушатель Виктор Егоров спрашивает, может, хоть вы поясните, почему ЖД поставки оружия Украине до сих пор возможны? Все обходят эту тему. С уважением, Егоров Виктор.
0: Как мы обходим эту минут 10,
1: Виктор, не, мы, ну, все, я так понимаю, он не нас имеет в виду.
0: Ну да, мы-то нет.
1: Смотрите, насчет поставок оружия Украине. Тут дело даже не в ЖД сообщении, потому что как поставлять оружие Запад придумает. Вот сейчас Черное море перекрыли, у них некоторые проблемы начались, потому что по морю много поставляли. Вот. Выбить полностью все дороги автомобильные, ЖД-станции, ну, это, ну, на самом деле непросто. Тем более, вы видите, мы до сих пор мосты еще через Днепр не уничтожили. По каким-то тоже причинам, но, наверное, они есть. Вот. Что нужно делать, чтобы не было поставок оружия Украине? Мы неоднократно на эфирах эту тему поднимали. Вот скажу вам свое мнение. Сначала провести ядерные испытания где-нибудь на полигоне, на Новой Земле, к примеру. При этом снять это все на современное видеооборудование, чтобы эти кадры облетели весь мир. Дать им недельку-другую возможность это все переварить у себя в головах, да,

0: А потом просто выкатить ультиматум, что если вы продолжите поставлять оружие Украине, мы уничтожим все ваши заводы, вот, которые в этом участвуют, которые связаны с военно-промышленным комплексом. Адреса некоторые, не все, а некоторые адреса ранее Министерство обороны публиковали. Вот, поэтому нужно бить по Европе. Вот и все. Другого варианта просто нет. То есть Украина, это, повторюсь, частная военная компания стран Запада, так называемая коалиция желающих, или коалиция Эпштейна, как иранцы регулярно на это обращали внимание. Вот. Поэтому бить нужно по ним. Вот и все. И тогда поставки прекратятся, и Украины надолго не хватит. А пока мы просто бьем по базе ЧВК. Вот это же самое... Мы просто бьем по палке, которую держит в руках хулиган. Вот мы ее начинаем грызть, там, бьем по ней, там, стучимся лбом об эту палку. А хулиган может взять другую, если это сломается. Нам нужно начинать уже работать по хулигану, чтобы те, кто заказали эту войну, и те, кто реально воюет против нас, начали на себе испытывать все тяготы этого конфликта. А пока они не начали, это все будет продолжаться. И тут дело даже не в ЖД-поставках. Как-то так. Кирилл Федоров, есть что вам добавить?
1: Да, слушай, я еще раз говорю, так. Я верю только в уничтожение подвижного состава. Про ядерные испытания мы неоднократно говорили. И так далее. Ну, тут комплекс мер. К сожалению, долгие годы с эфиров федеральных телеканалов и прочих рассказывали про то, что мы там просто обладаем какой-то там сверхневероятной армией. Правда, большинство людей, которые были ответственны за ту сверхневероятную армию, сейчас находятся в батальоне Лефортово или на домашнем аресте со сроками от 10 и до пожизненного лет.
0: Ну да, армия, где аналогов нет везде.
1: Аналогов нет, это мы это все слушали, я с этим боролся до войны, получал за это, как говорится, не иллюзорных, меня объявляли врагом, потом оказалось все, что говорил я и некоторые мои коллеги, оказалось внезапно правдой, а оказалось порой даже и хуже, чем есть на самом деле. Слава богу, сейчас все меняется. Правда, цена за это очень высокая, поэтому я думаю, что там должны быть сроки не 10 лет, а у всех начинаться с пожизненного, заканчиваться снятием моратория. Ну, это мое, как говорится, оценочное.
0: Да.
1: Вот, вопрос в чем? В том, что когда вы там все хотите, почему там до сих пор существует там это? Ну, нет такого количества ракет, нет такого количества бомб и нет такого количества всего, чтобы разом все вот уничтожить. Ядерным оружием мы пока не работаем. Нужно или не нужно, вопрос дискуссионный. Я считаю, что вопрос про испытания, он не дискуссионный, он уже давно назрел. А вот про применять его на деле, это уже вопрос не ко мне.
0: Татьяна пишет, думаю, что даже после демонстрации нашего ядерного оружия Европа не поверит, что Россия его применит. Ни без оснований не поверит. Ну, понятно, что есть основания. Мы неоднократно про красные линии говорили, и в итоге все это заканчивалось ничем, да? Но вы должны понимать, что в современных условиях испытание ядерного оружия — это очень серьезно. Это очень серьезно, и все против, даже Китай против, и Китай от нас отвернется после этого, потому что не против. Но это все временно будет, потом сами прибегут. Вот. Поэтому если мы применим ядерное оружие, проведем испытание, после этого начнем беспилотниками бить по... Тут же зачем эти испытания? Чтобы показать всю, скажем так, решимость защищать Россию и побеждать в этой войне, вот как говорится, до талого, да, то есть до последнего. И потом, когда мы начнем беспилотниками и какими-то крылатыми, может, баллистическими ракетами выносить военно-промышленный комплекс на территории Евросоюза, на территории стран, коалиции желающих, которые для Украины производят это оружие, тогда они поймут, что отвечать не стоит, и русские, скорее всего, применят ядерку, если мы начнем повышать уровень эскалации со своей стороны, да, то есть со стороны Европы. Вот, поэтому вряд ли они на это пойдут. Поэтому вполне себе они поверят, потому что сами эти испытания — это уже очень серьезный шаг, Татьяна, поверьте.
1: Либо для них это будет поводом объявить войну. Опять-таки, надо понимать.
0: Да, смысл войну объявлять. Мы даже Украине войну не объявили, они нам не объявили.
1: Без объявления войны
0: нападут. Объявить войну, это значит, что вот есть у Украины союзники стратегические, вот они подписали вот еще 100-летний договор с Канадой.
1: На территории каких стран реально в случае начала замеса будут проводиться боевые действия? Это Прибалтика, понятное дело. Польша. Ну, и сопредельные территории России, западные, и Белоруссии. Ну, и, соответственно, возможно, Финляндия. Все. Старый свет не пострадает глобально. Все, собственно... Люди, которые от этого будут получать деньги, начнут получать их гораздо больше. Условные президенты там, стран Евросоюза, которых в результате выборов отправят на свалку, они смогут, по примеру Зеленского, они же мечтают также остаться у власти надолго и продолжить воровать деньги у своего народа. Ну, я просто примерно представляю численность наших вооруженных сил, ну, не хватит нам там, идти сейчас до Берлина или до Парижа просто физически против полумиллиарда Евросоюза. Да, у них армии небольшие, но суммарно они могут наскрести более чем группировку для того, чтобы втянуть нас в точно такую же стоячую войну на границе. Вот, где будет вот это вот то же самое, как в Первую мировую, как сейчас вот на территории Украины, Стоялово с потерями. Опять-таки, но уничтожаться будут города Восточной Европы, на которые всем решительно плевать. И тут, да, действительно, либо ядерным оружием уже, но это... В общем, я бы начал с Прибалтики. Вот если куда и лупить, насчет Германии просто вот не уверен. А вот не уверен, что просто немецкое общество сможет продать войну без ударов по Германии. Но остановить пыл Европы воевать
2: однозначно,
1: можно ударами по Прибалтике.
2: Однозначно немецкое общество адекватно воспримет удары по военно-промышленному комплексу, который создает оружие для Украины. Я думаю, что там... они как раз-таки снесут и Мерца, и так далее. Поэтому уже, видишь, даже альтернатива для Германии, партия начала побеждать на выборах. Поэтому это уже звоночек серьезный для правящей элиты. Поэтому в этом смысл есть.
1: Слушай, ну давай тоже будем честными. Мы там в 20-е годы тоже с Германией очень сильно дружили и поддерживали людей, которые хотят поменять там власть и прочее, прочее. Было и такое, и пришли в Германии радикалы. Вот. И я, на самом деле, вот насчет альтернативы для Германии отношусь с неким скептицизмом, потому что сильные правые немцы, не факт, что они будут с нами дружить.
2: Понимаешь, я не говорю, что они будут с нами дружить, я говорю о том, что сейчас они с нами воевать не готовы. А вот в 30-м году, может быть, и будут.
1: Будут.
2: Понимаешь?
1: Поэтому
2: нам,
1: да не может быть, точно будут.
2: Нам действовать нужно вот уже сейчас. И вряд ли они, если мы развалим пару предприятий на территории Германии, Франции, я понимаю, что у Франции есть ядерная оружие, вряд ли они пойдут на обмен. Вот, если мы ударим справедливо по ВПК, связанным с Украиной, не думаю, что они сейчас побегут воевать. Как раз-таки наоборот произойдет. И эта война закончится. Вот и все. А если мы будем тянуть и дальше, ну, тогда она может как бы других масштабов
1: обрасти. А если они произведут авиационный налет в ответ?
2: Ну, разве что на Калининградскую область.
1: Ну, по Санкт-Петербургу.
2: Тогда будет применено ядерное оружие. Вряд ли они захотят.
1: Ядерное оружие в рамках нашей доктрины может быть применено только тогда, когда есть угроза существования нашей страны. А...
2: Не только.
1: Ну как, вот.
2: В том числе...
1: например, прилет 100 ракет Storm Shadow, которые Европа может запустить.
2: Объекты стратегической инфраструктуры и так далее. Ну, много есть нюансов.
1: Черт.
2: Поэтому вполне себе можем. И то, что они беспилотниками импортными бьют по нашим, угу, тем же Энгельсу, Ту-95, по-моему.
1: Ту-95, бьют по нашим станциям ради
2: раннего оповещения. А это, то есть, они официально подписанные союзники Украины. Союзники. Почему мы не объявляем войну Украине? Это потому, что это автоматически объявляется война всем союзникам. Понимаешь? Ну, в том числе, ну, кроме других там некоторых негативных
1: юридических последствий. Я думаю, что в любом случае надо начинать с испытаний, потому что вариантов сейчас не проводить их я не вижу. Вот, но это оценочное
2: мое суждение. Рим пишет, любой удар по западным военным заводам немедленно будет оценен как начало войны. А то, что они производят оружие, которое летит по России и убивает наших людей, это не начало войны? И вот вы понимаете, что эти заводы, они будут производить это оружие в геометрической прогрессии. И вот в следующем году это очень сильно будет заметно на фронте, и мы вряд ли сможем наступать. И кроме того, это очень сильно ощутит на себе вся европейская территория России. Вот то, что производится на немецких, французских, норвежских, прибалтийских, польских заводах.
1: Да, конечно, мы офигеем.
2: Понимаете?
0: Поэтому, ну, давайте медленно будем проигрывать. Давайте лишь бы не ударить по Европе, а то это будет расценено. Они против нас уже воюют. Вы поймите это. Вы услышьте меня, пожалуйста.
1: Я в данном случае за удары по Прибалтике, по тем же заводам. За Прибалтику Европа не впишется 100%.
0: Да ни за кого там никто не впишется. Поэтому вот, те же бриты, которые сразу начнут на тормоза давить, и американцы. Вот и все. Потому что они нас варят как на медленном огне, как лягушку. Вот и все. И надеются, что русские привыкнут к боли и не будут дергаться. Вот чем мы, они и занимаются. Это а мы, факт. К сожалению... Опять же, друзья, это не инсайт, это наше... Вот мы сидим, два простых парнишки, аматора, да, мы просто вот так вот мыслим. Просто, да, ну, просто вот есть некоторый опыт там. Но я, кроме боевого опыта, я в этой теме как бы очень много лет, с 2014 года. И вот до СВО еще мы пережили столько переговорных процессов и всего остального. Да, вот. Поэтому и прогнозировать немножко легче. А те, кто за этим следит или участвует с 2022 года, им как бы это не так привычно. И еще надежды какие-то есть на переговорный процесс и прочее.
1: Я вообще не верю в переговорный процесс. Это абсолютная чушь. Никакой стране в переговорном процессе нет интереса договориться, кроме как России. Ну, только нам выгодно. Ну, не то, что выгодно. Нужно, хочется договориться. Это мы идем на компромиссы. Это нам. Потому что мы действительно в рамках специальной военной операции не имеем особо... радости от этой всей происходящего. Да, единственный плюс, конечно, то, что реформировалось общество, некоторые певцы РТОМ и предыдущие народные иконы, которые не сходили с федеральных телеканалов, они куда-то уехали, там страна очистилась и так далее, мы там что-то импортозаместили. Но глобально, конечно, нам это особо невыгодно. Причем невыгодно от простого народа до власть имущих на самых высоких постах. А Европе, да, простому народу, может быть, это и не очень комфортно, но все власть имущие всех стран конфликта, кроме нас, имеют от этого дивиденды. Китаю по кайфу, он продает двум странам.
0: Китай, Индия, самый первый выгодоприобретатель.
1: Да, Индия получает дешевые ресурсы. Европейский весь бамонт в лице, так сказать, руководителей стран, во-первых, оправдывает все внутренние проблемы тем, что это, вот смотрите, Россия, вот все, что у них внутри происходит, любые повышения цен, инфляция, все что угодно, любые какие-то проблемы с отоплением или что, это все из-за России. Плюс они зарабатывают на этом деньги. Зеленский находится, и вся власть имущая верхушка Украины, несмотря на внутренние конфликты, находится у той самой власти исключительно по той причине, что идет война. И Америка, продавая, во-первых, ослабляя Россию как геополитического оппонента путем нанесения ударов, используя украинское прокси, и, собственно, зарабатывает на этом, еще и ослабляет нас. Ну, как бы, кому выгодно в этой ситуации и нужно вообще договариваться?
0: Да, в том и дело.
1: В том и суть, да. И единственный способ о чем-то договариваться, это когда у противника действительно появится реальное желание договариваться. Оно может быть путем вот эскалации, который предлагает Дания, либо какими-то другими путями.
0: Другими не получится.
1: Им должно быть неприятно. Мы вот сейчас, я думаю, еще раз говорю, мы сейчас думаем, что если мы сможем вынести украинскую экономику, это тяжким бременем ляжет на Европу, и им станет некомфортно.
0: Да им вообще плевать, будут там голодать, есть друг друга на Украине, вообще
1: я
0: плевать.
1: Просто пытаюсь объяснить нашу нынешнюю стратегию.
0: Да, там все сгорит, вот просто вся на Украине сгорит все, представьте. И вы думаете, они перестанут воевать? Да нет, им с Европы будут поставлять деньги, оружие, и провизию, сухпай. Все абсолютно. Лишь бы не продолжали воевать. Вот и все. Поэтому, когда мы в СМИ слушаем о том, как прекрасно мы ударили и сожгли больше заводов, вот Украина у нас меньше сожгла, а мы там больше сожгли и так далее. Вот когда мы будем говорить, сколько мы в Европе разрушили заводов по производству дронов, которые убивают наших людей, вот это будет да. Вот я тогда скажу, вот это да, это оно, это вот. А то, что там на Украине, да плевать всем, что там на Украине. И Европе плевать, и Америке, и тому подобное. Тем более они понимают, чем больше мы на Украине уничтожим, тем больше нам потом восстанавливать, когда рано или поздно это все равно станет нашей территорией. По-другому война не закончится, друзья. Вот запомните мои слова. Пока территория Украины не будет в составе России, эта война не закончится. Не потому, что мы хотим эту территорию, а потому, что любой клочок, который будет существовать и называться украинским государством, это будет клочок, который будет использоваться как стартовая площадка для дронов и для ракет, как идеологическая точка отправки и вербовки террористов. Вот. Ну и в целом для размещения там еще чего бы то ни было. Ну и как частная военная компания Запада. Вот и все. Поэтому пора уже снять как бы розовые очки и смотреть на происходящее реально, а не надеяться на каких-то Виткофов, Зятьковов и прочих, какие-то договоренности, переговоры. Да даже если мы захотим сейчас остановиться, нас из этого конфликта не выпустят, потому что Запад ничего не теряет, ничего. Вот и все. А деньги они напечатать всегда смогут. Поэтому все намного сложнее. Хотел бы, у нас время подходит к концу, очень важное, также мы сегодня касались дат. Да, была еще очень важная дата на этой неделе, это 8 сентября, когда советские войска освободили Донбасс 83 года назад. Друзья, я хочу сказать, что Миус-фронт, который проходил от Азовского моря по Донбассу, да, там до Луганска, там не доходя Луганска, это один из крупнейших оборонительных, скажем так, оборонительных рубежей фашистской Германии был на территории Донбасса. Ну и там были очень серьезные бои. И, слава богу, наши предки смогли пройти эту линию, эту оборонительную линию. Повторюсь, Миус-фронт. Это в том числе туда входило в систему сооружений и Саур-Могила. Вот ширина этого укрепрайона была, по-моему, от 20 до 50 километров в некоторых местах. То есть это не просто была стена, да, это была вот серьезная система оборонительная такой ширины. А длина, я не помню, ну, от Азовского моря там где-то за Красный Луч нашла, там чуть ли не до Луганска.
1: Ну, и 8 сентября, еще раз говорю, это Дмитрий Донской, Куликовская битва. Немаловажный момент нашей истории. Если не сказать более важный, при всем уважении к Миус-фронту, там вообще была речь о существовании русского государства и русского народа как явления. Вот, никоим образом не хочу, но просто наша история, она не началась в 17-м и не закончится ни в 26-м, ни в 27-м. Надо это помнить. Вот так вот.
0: Да, у нас понемногу время подходит к концу, осталась буквально минутка. Что хотелось бы еще сказать, друзья, ну, у нас времена тяжелые, и легче нам не скоро станет.
1: Скоро выборы. Идите на выборы, голосуйте, да, поэтому, и будьте гражданами.
0: Да, поэтому будьте, пожалуйста, добрее друг другу, и дружите друг с другом, объединяйтесь. Ну, хотя бы, вот знаете, если вот в доме, на районе, в деревне, вот есть соседи, живете вы в одной локации, обменяйтесь телефонами, знайте друг друга, здоровайтесь друг с другом, приходите всегда друг к другу на помощь.
1: И налаживайте горизонтальные связи во всех смыслах.
0: Горизонтальные связи, в первую очередь, это касается и военнослужащих, и ФСБ, и других наших ведомств.
1: Горизонтальные связи.
0: Да. Тоже важно. Друзья, наше время подошло к концу. Встретимся, ну, я думаю, ровно через неделю. Берегите себя. Удачи.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Нью-Дели завершается трехдневный саммит БРИКС. А Вашингтон прокомментировал переговорный процесс по Украине. МВД предложило освободить автовладельцев в отдельных регионах от пошлин. Подробности далее. Владимир Путин завершает трехдневный визит в Индию. Последним мероприятием в Нью-Дели станет заседание лидеров стран БРИКС и государств-партнеров в формате Outreach. К руководителям стран объединения присоединятся лидеры, представители Белоруссии, Боливии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Турции, Уганды и Узбекистана. За прошедшие два дня саммита 11 и 12 сентября глава России провел переговорный марафон, встретившись с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии, Эфиопии, руководителями нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссеф, а также с наследным принцем Эмирата Абу-Даби. Крылатую ракету «Фламинго» и 171 пункт управления беспилотной авиации ВСУ уничтожили за сутки российские группировки войск. По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигма, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты также 86 беспилотников самолетного типа, а также уничтожены 52 пункта управления БПЛА и 4 станции спутниковой связи противника. Начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев сообщил о поражении 55 пунктов управления дронами, 10 складов, 96 антенн связи БПЛА и 97 беспилотников самолетного типа. Подразделения группировки «Восток» уничтожили 38 пунктов управления беспилотной авиацией. Северная группировка ликвидировала 26 украинских пунктов управления БПЛА и сбила 385 дронов самолетного типа. На конференции МАГАТЭ в Вене и в двусторонних переговорах с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси Россия поставит вопрос функционирования Запорожской атомной электростанции, заявил в интервью глава Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что сотрудничать с Москвой в атомной тематике хотят практически все лидеры, которые общаются с президентом России. По его словам, они либо начинают разговор с Владимиром Путиным с ядерной темой, либо переходят к ней при обсуждении дальнейших планов. Кто-то говорит о малых станциях, кто-то о плавучих, кто-то об исследовательских центрах. Лихачев объяснил это уникальностью российского технического предложения.
2: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
3: Кто же может вообще их дать?
2: Вообще, мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гросси все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН. Поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
1: А Вашингтон тем временем уверен, что и Москва, и Киев настроены на поиск путей выхода из украинского конфликта. Об этом заявил американский переговорщик и зять президента США Джаред Кушнер, выступая по видеосвязи на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве. По его словам, Соединенные Штаты надеются, что в ближайшее время представители России, США и Украины смогут обсудить новые идеи урегулирования в трехстороннем формате. Кушнер подчеркнул, сейчас главная задача – найти формулу, которая устроит всех и позволит продвинуться вперед. Также он сообщил, что камнем преткновения является территориальный вопрос. Свои поездки в Москву и Киев, которые Кушнер накануне совершил вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом, он назвал очень успешными. МВД предложило освободить автовладельцев в отдельных регионах от ряда платежей. В список льготников вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, пишет парламентская газета. Местным водителям хотят разрешить не платить пошлины при регистрации авто, зарегистрированных не позднее 31 декабря 2025 года. Кроме того, с автовладельцев присоединенных территорий не будут взимать утильсбор. Соответствующий проект постановления разработало ведомство. Инициатива направлена на защиту прав жителей исторических регионов, которые ранее не подпадали под действие действовавшие правила регистрации автомобилей, говорится в пояснительной записке к документу. Учителя и воспитатели предложили обеспечить бесплатным питанием в столовых. С такой инициативой, в частности, выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС. Она назвала это хорошим предложением. Депутат отметила, что данная тема уже неоднократно обсуждалась, а вот получит ли эта идея на этот раз одобрение коллег, покажет время. Вакцина центра «Гамалеи», которая полностью защищает от заражения туберкулезом, проходит третью фазу клинических испытаний. Об этом рассказал научный руководитель учреждения Александр Гинзбург. Уникальность препарата в том, что он предотвращает сам факт попадания инфекции в организм. Сейчас ученые завершили самомасштабный этап клинических исследований, в котором приняли участие несколько тысяч добровольцев разного возраста. Впереди осталась тщательная статистическая обработка полученных данных перед официальной регистрацией. Александр Гинзбург подчеркнул, что результаты тестов выглядят обнадеживающими. Отопительный сезон в Москве начнется предположительно в конце первой декады октября. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, тепло в дома москвичей традиционно подают после 5 дней со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, этот период выпадает на 5-10 октября. Причем сентябрь опережает норму на 1-2 градуса, а в оставшиеся дни месяца температура будет выше средних многолетних значений на 1,5 градуса. Начало октября также ожидается умеренно теплым. Сердце человека способно восстанавливать клетки после инфаркта. Об этом свидетельствует исследование ученых из Сиднейского университета, пишет издание Science Daily. Исследователи изучили образцы живой сердечной ткани пациентов, которые перенесли инфаркт и проходили операцию аортокоронарного шунтирования. В них обнаружили признаки митоза процесса, при котором клетки делятся и образуют новые. До сих пор считалось, что погибшие после инфаркта клетки сердечной мышцы практически не восстанавливаются, а поврежденные участки замещаются рубцовой тканью. Новая работа показывает, что сердце все же запускает естественный процесс регенерации, хотя его недостаточно, чтобы компенсировать всю потерянную мышечную ткань. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. В других матчах «Факел» и «Балтика» сыграли в ничью 2-2, а московская «Динамо» победила «Оренбург» со счетом 1-0. Две красные карточки в концовке получили футболисты «Оренбурга». Полузащитник сборной Гаити по футболу Жозуа Казимир прилетел в Москву для подписания контракта с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. В пятницу «Динамо» объявила о переходе Казимира из французского «Асера» на правах аренды. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 8-0. Артем Загидулин отразил все 27 бросков и оформил 13-й шатаут в карьере в КХЛ. «Спартак» забросил 3 шайбы менее чем за 2 минуты игры и установил рекорд лиги. В других матчах «Борис» уступил «Амуру» 1-3. Московская «Динамо» проиграла «Динамо Минск» по «Булитам» 2-3. ХК «Сочи» не справился с петербургским «СКА» 0-1. Выступающая в танцах на льду пара Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный примет участие в турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. Об этом заявил тренер фигуристов Александр Жулин. Также в турнире примет участие спортивная пара Екатерина Чекмарева и Матвей Инченков. Соревнования состоятся в Алмате с 8 по 10 октября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: 13-15 Сегодня 13-15 градусов. В Южно-Сахалинске 21-23. Такая же температура ожидается сегодня в Хабаровске. Правда, в городе ожидаются дожди. В Екатеринбурге 15-17 градусов. Облачно, временами дожди. В Челябинске 14-16. Пройдут осадки. В Тюмени 16-18 градусов. Временами осадки. В Ханты-Мансийске 21-23. В Сургуте 22-24 вечером и ночью пройдет дождь. В Новосибирске 25-27 градусов. В Иркутске от 20 до 22. В Петрозаводске сегодня 14-16 и без осадков. В Калининграде 18-20. В Перми и Кирове 14-16 небольшие дожди. В Самаре сегодня 17-19. В Санкт-Петербурге временами осадки, температура воздуха днем составит 15-17. В Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 9 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов, руководитель проекта «Ягодная академия». Добрый день, Ирина!
1: Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, радиослушатели!
0: Ягод и фруктов реально стало больше. Мы увеличили импорт или свое производство?
1: Это зависит от конкретных культур. В некоторых категориях растет местное производство, в некоторых категориях импорт. Например, голубику, вот ту самую культуру, которая сейчас наиболее активно, наверное, развивается во всем мире.
0: Говорят, она IQ повышает.
1: Ну, все ягоды повышают буквально все, включая либидо, IQ, здоровье организма, здоровье сердечно-сосудистой системы. Так что здесь скорее разговор о том, что должно быть разнообразие ягод и в рационе потребителей. А говоря о голубике, в последнее время производство голубики начало очень активно развиваться в таких странах, например, как Грузия. А поставки оттуда в больших объемах идут на российский рынок. А, например, выращивание земляники садовой развивается в России очень активно. Наши хозяйства внедряют современные технологии, устанавливают туннели, поднимают ягоды на столы, что очень актуально было в этом сезоне, когда везде шли дожди, и плантации в почве просто затапливало. И все больше и больше появляется вот такой вот ягоды, выращенные по самым современным технологиям, соответственно, самой вкусной, самой качественной и пригодной для реализации в очень широкой географии.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Агроинженерный институт открылся в Липецком государственном политехническом университете. Помимо классических сельхоздисциплин, студенты будут изучать современные технологии, программирование, робототехнику, управление системами автоматического полива и пилотирование дронов. Вся теория будет сопровождаться практическими занятиями на площадках базовых агропредприятий, совхозов и фермерских хозяйств области. Экологически чистая пасека краснокнижного подвида пчел темной лесной пчелы открылась в Башкирии, неподалеку от водопада Куперля. Известный в республике пчеловод Ильдус Маков при поддержке регионального Минсельхоза и Башкирского аграрного университета планирует не только наладить производство высококачественного меда, насыщенного биологически активными веществами, но и восстановить численность аборигенной популяции этой разновидности пчел. Микроклимат национального парка, изолированность пасеки и обилие медоносов на склонах Уральских гор делают эту задачу вполне реальной. Первый урожай папайи получен на экспериментальных площадках под Сочи. Первый урожай отправлен в Новороссийск, в лаборатории Федерального центра оценки качества и безопасности продукции АПК. Особенность папайи – это каскадный тип созревания, то есть плоды поспевают снизу вверх по стволу. Когда нижний ярус уже готов к сбору, верхний продолжает цвести и формировать завязи. Каскадный тип созревания папайи, как ожидается, позволит получать ежегодно до 100 килограммов плодов с одного дерева.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Если говорить о голубике, если развивается ее внутреннее производство, то следует ли ожидать сокращения импорта, или все-таки это сезонный фактор такой?
1: Во-первых, сезонный фактор. Дело в том, что голубика у нас почти равномерно потребляется на протяжении 12 месяцев. Мы традиционно завозим довольно много голубики из стран Южного полушария. Это Перу, Чили. В последнее время, кстати, в этом году мы увидели довольно большой объем поставок голубики из Китая. Это уже в весенний период, в Китае немножко другой сезон сбора урожая голубики. Ну и, конечно же, Южная Африка нам тоже направляет свою голубику в зимний период.
0: Как далеко везти-то, а?
1: В этом прелесть голубики. Она замечательно хранится, ее можно хранить в обычных условиях почти до 2 месяцев. И, соответственно, транспортировать по морю, что относительно недорого. Летом российская голубика тоже поступает на прилавки. В июле месяце мы получаем голубику из южных регионов, в августе-сентябре из регионов средней полосы России. Но здесь есть некоторая особенность. У нас очень много голубики закладывали в последние, наверное, 6, может быть, 8 лет. А сейчас мы видим, что насаждения начали, пожалуй, даже сокращаться. Дело в том, что закладывалась голубика не всегда с применением верных технологий. Это сложное выращивание культуры. Она требует специальной подготовки почвы. Потому что изначально это болотная ягода, для которой нужна кислая торфяная почва. Это культура, которой нужно довольно много влаги, которая не выдерживает морозы зимой, но при этом и не выдерживает летнюю жару. И, соответственно, подобрать вот эти условия для нее довольно сложно.
0: Ей прохлада нужна, да?
1: Ей нужна достаточно нейтральная такая полупрохладная погода с большой влажностью воздуха, без резких перепадов температуры.
0: И затененность какая-то, да?
1: Если слишком много света, если слишком много солнечной радиации, то ягоды начинают запекаться.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Ягодная ферма «Гигфарм» в 20 километрах к северу от Клина. Я стою по колено в кустах черной ягоды, похожей на мелкую сливу. Но это не слива, это садовая голубика под капельным орошением. Что ж, давайте побеседуем с владельцем этой плантации, фермером и бизнесменом Иваном Флякиным. Что это? Это какие-то сорта? Или это удобрение? Или это селекция? Как она такая большая получается?
5: Любая ягода, возьмите клубнику, это же земляника садовая. Ее селекционировали из маленькой земляники. И сейчас эта земляника у нас большая. То же самое огурцы, они же были маленькие и горькие. А сейчас у нас огурцы большие и классные. С помидорами то же самое. С любыми фруктами, овощами, которые сейчас. И голубика то же самое. У нас в Карелии растет один вид дикой голубики. И весь наш север на нашем континенте. А в Канаде, если не ошибаюсь, 26 диких сортов, и 100 лет назад селекция пошла оттуда, начали выводить, селекционировать канадцы и американцы. И сейчас мы получили за 100 лет хорошие сорта, которые сами по себе крупные. Даже ты можешь их поливать просто водой, хорошо обрежь, чтобы ягоды было немного. Потому что на яблонях, может быть, замечали, когда яблок много, они мелкие, а когда яблок мало, они крупные. Здесь то же самое. Ты обрезаешь хорошо, ты лишаешься половины урожая, ты вместо там килограмма оставляешь себе полкилограмма, но зато у тебя крупная, хорошая ягода.
4: Но это именно одноразовая история? Покупаете, выращиваете по новой, или вы можете себя ее как-то размножать?
5: Мы можем размножать. Может, куст голубики сажаешь, но и он от 10 до 50 лет она плодоносит, сидит, и только обрезай. Если она не заболела, не вымерзла, если ее не сажали какие-то жуки. Но мы конкретно не размножаем. Это потому, что другой вид бизнеса. Мы собираем ягоду и покупаем уже саженцы двухлетние, но готовые. Вот саженцы с корневой системой.
4: Так выгоднее получается, да?
5: Они лучше... Так проще. Так может быть не выгоднее, но так проще. Но если ты начинаешь размножать, это же надо брать человека, который тебе будет черенковать. Надо правильно подбирать время, строить теплицу, увлажнители. Это все вложение. И не имеет смысла делать это для самого себя. Имеет смысл, если ты продаешь оптом по 100 тысяч в год. Тогда да. А для себя нет. Для себя проще купить по 300 рублей саженец оптом, готовый, хороший. За тебя люди уже сделали. И твое дело посадить, вырасти, да ягоду собрать.
4: Не совсем для себя. Вы же тоже продаете. Все-таки у вас фирма. Вы же не семью просто кормите, да?
5: Ну да, я имею в виду для себя, чтобы я сам выращивал. Ну, я сам черенковал. И сам себе производил растения.
4: Я не спросил, кстати, про ваши объемы, про ваш вот бизнес-план. Как у вас получается? Сколько вы выращиваете? Какие-то есть у вас горизонты, планирования и что?
5: Да, это хороший вопрос. Мы с 21 года. Это у нас 6-й сезон. Посадили мы 20 гектаров. Открытый грунт.
4: Голубики только и всего?
5: А голубики 14 гектаров, 1 гектар малины осенней, 1 гектар малины летней, 1,5 гектарчика клубника летняя и ремонтантная осенняя, и ежевика жимолости чуть-чуть. То есть всего 20 гектаров без теплиц, открытый грунт. Первый урожай у нас был в 2024 году, 1,5 тонны. Второй урожай у нас был в прошлом году 7,5 тонн. В этом году мы ожидаем 15-20.
4: А вопрос реализации голубики. Вот сейчас голубика привозится из Китая и откуда-то из еще более дальних стран. Привозится, видимо, к сухогрузами, объемами гигантскими, да? Какая ваша ниша конкурентная? Кому вы это сбываете? Это ценовая игра или это своим поблизости? Или...
5: Это хороший вопрос. Рынки достаточно забиты. Они привозят там по 300, по 400 рублей килограмм, по 500 рублей килограмм. Себестоимость выращивания голубики, ну, вот у нас, 500 рублей.
4: 500 рублей.
5: 500 рублей килограмм при вот, ну, небольшом вот таком там урожае, как у нас. А рынок у тебя или сетевые магазины, или рынки готовы купить максимум по 600. И многие фермеры продают в убыток. Из-за этого мы видим низкие цены. Я пошел другим путем, а я начал делать розницу. Розницу никто не делает, потому что это очень сложно. Что делаем мы? Мы собираем каждый день сейчас 300-400 килограмм. Нашу машину вот с холодильником. Там все расфасовано. Она сейчас едет в Москву. И мы вызываем порядка 30 машин, курьеров и своих, Яндекс.Доставка. У них у всех есть адреса, куда везти. И мы адресно каждый день развозим. То есть у нас фишка в том, что мы день в день. Мы вот утром собрали и везем. У нас даже здесь нет холодильника, где хранить. Мы берем предоплату, мы сначала продаем, и цену мы ставим почти что 2000 рублей килограмм. Это дорого, но московская аудитория, есть целевая аудитория, кто готов покупать сладкую клубнику, сладкую малину, она вся расфасована, она красивая. Тебе привозят день сбора, он говорит, спасибо вам большое, у вас должно стоить 5000 килограмм. Я говорю, ну это очень много, я еле-еле с совестью договорился на 2000, но зато... Мы, может быть, первый год в этом году будем прибыльны, потому что до этого 5 лет это только инвестиция.
0: У нас в гостях Ирина Кози, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Ирина, а кто и как готовит специалистов для промышленных садов и ягодников?
1: Как правило, хозяйство нанимают специалистов-агрономов с общей подготовкой. У нас пока нет такой специализации, как агроном-ягодовод. И затем агронома обучают уже непосредственно ягодному направлению. Здесь как раз одна из функций Ягодной академии. Мы работаем довольно много с тем, чтобы ягодоводы обменивались вот этим опытом, потому что очень много таких вот граблей, по которым, если не общаться с коллегами, получается, что ты постоянно ходишь.
0: Я боюсь, что вы открываете сейчас глаза не только мне, не только нашим слушателям, но и Министерству сельского хозяйства. Как это мы не готовим специалистов по ягодному направлению?
1: Ну, ягодное направление всегда считалось каким-то очень узким и, наверное, не таким важным.
0: Да, ни молоко и ни пшеницы, да?
1: Да, но это именно тот урожай, который дарит людям витамины, здоровье и отличные эмоции. Мне кажется, что это направление им стоит, им важно заниматься. Поэтому пока большую часть технологий выращивания ягод мы вынуждены привозить из-за границы и адаптировать для наших условий.
0: Может быть, имеет смысл каким-то образом в вашей академии обратиться в Министерство сельского хозяйства? Там все-таки 60 вузов.
1: Мы общаемся с вузами. Более того, преподаватели многих вузов регулярно бывают на наших семинарах, иногда читают какие-то курсы, но чаще проходят у нас обучение.
0: То есть взаимопроникновение идет, да?
1: Безусловно, безусловно.
3: Свое дело.
4: Центральные районы острова Сахалин расположены на той же широте, что и Московская область. Но погодные условия на острове такие, что мало кто из подмосковных ягодных фермеров способен даже предположить, что там можно выращивать, например, клубнику в открытом грунте. И телефонный разговор с руководителем экофермы «Клубника от Наташи» Артемом Одинцовым как раз и начался с темы сахалинского климата.
6: За 4 года нашей работы мы ни разу не общались с фермерами, с аграриями, с Сахалине. Какая у вас там погода? Как ягоды себя чувствуют?
7: Смотрите, Андрей, из похожих мест на планете – это Англия. Постоянная сырость, туманы, дожди, отсутствие солнца. То есть самое ближнее к нам – это туманный Альбион по смыслу. Но туманный Альбион выигрывает по сравнению с нами отсутствием 2-3-метровых снегов зимой и там 30-40-градусными морозами. Тоже он не расстраивает своих обитателей.
6: Господи, вот. Как же вы выращиваете тогда? Как можно это выращивать в таких условиях?
7: Ну, слушайте, если говорить о том, как же живут москвичи в Москве по сравнению с Бали, знаете, тоже, как же вы там живете, у вас же там зима и грязь. Ну, человек он такой, во-первых, имеет свойство приспосабливаться, а во-вторых, все-таки свой край родной, он любим, и во всем ты здесь видишь красоту, если ты, конечно, хочешь это видеть. Поэтому наше хозяйство, вот клубника от Наташи, Наташа – это моя мама, в 2009 году, еще до крупнейших хозяйств России, ну, не считая совхоза Миленина, да, вот, мы это почувствовали, и мы были первые на острове крупные производители. Ну и, в принципе, мы взяли планку не на уровень, там, не знаю, местного рынка какого-то, да, а мы сразу взяли качество высокое и уровень обслуживания всего. И вот, допустим, сейчас мы поставили на рынке торговые точки, которые вот продают так в Германии клубнику. В Москве, нигде в России так клубнику не продают красиво, как мы продаем. Это пока у нас пилот один. Опять же, наше внутреннее желание быть лучше. совершенно.
6: Вы выращиваете ее в закрытом грунте или в открытом грунте, в туннелях? Мы знаем, есть разные способы выращивания, да?
7: Основная часть наших посадок – это 14 гектар открытого грунта земляники садовой. Некоторые районы острова не получается ее выращивать, потому что выдувает снега. А у нас, допустим, там 3 метра снега, есть риски подпевания. То есть здесь, скорее, все-таки агрономическое мастерство играет главную роль. Когда коллеги с Центральной России узнают, что у нас влажность, роса держится 12 часов в сутки летом, что половина суток растения мокрые. Мы садим растения в два раза реже, ну, плотность посадки меньше, чем на материке. Вот. И за счет этого чуть-чуть полегче. Плюс у нас же ведь гигантизм, то есть одни и те же сорта, там на материке, допустим, низенькие, у нас по колено вырастают такие огромные кустарники фактически. Ну и, соответственно, загущение, гнили, плесени, плюс туман, дожди. У нас вот, допустим, к примеру, вчера выпало 2 сантиметра осадков. И что вы думаете? Мы собирали ягоду под дождем. Люди работали в дождевиках, собирали ягоду. Она в городе, 6 наших торговых точек, ну и оптовики, и перекупщики продавали ее в этот же дождь. Ну, это тоже метод борьбы и метод выживания. Также вот сейчас мы строим 3 гектара туннелей малообъемных, полгектара уже работают, мы там собираем хороший урожай. Пока у нас отопления нет, мы до октября их собираем. Хотя был у нас эксперимент с отоплением, то есть мы часть туннелей подогревали и сумели получить ягоду 2 декабря. И это была отличная ягода. В планах, знаете, у меня план такой, 250 тонн земляники в сезон собирать, а потом заниматься чем-нибудь еще. Я не имею в виду не парусный спорт, а имеется в виду другие культуры, вроде малины, голубики, жимолости, ну и многого другого. У меня вот супруга моя любимая, она агроном по образованию, и она писала магистерскую работу по актинидии и коломиксе. Вот, и у нас небольшая мечта есть выращивать актинидию здесь, на острове. Не знаю, экспортировать ее, может, в Японию. Актинидия, если что, у нее плоды – это маленькие киви. Ну, многие знают, киви – это не фрукт. Киви – это компания, которая впервые начала экспортировать плоды актинидии. Это плоды актинидии.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козия, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Еще важный вопрос, на мой взгляд. Как решается вечная проблема хранения урожая? Государство как-то участвует в строительстве хранилищ?
1: Увы, для ягод я пока не слышала об участии государства в строительстве хранилищ. Но если мы говорим о ягодах, то все-таки большая их часть реализуется в свежем виде в максимально короткий период времени. Очень небольшое количество плодов ягодных культур можно, в принципе, хранить. Хранится голубика. У нас сейчас есть хозяйства, которые строят системы хранения с регулируемой газовой средой, что позволит увеличить сроки хранения и занять нишу в сентябре, в конце сентября-октябре месяца, когда на мировом рынке есть такой некий провал по объему урожая и, соответственно, высокие цены, высокий спрос на эту ягодную культуру. Это очень интересное направление. Довольно долго можно хранить красную смородину, и с ней тоже можно работать в регулируемой газовой
0: среде. Это в свежем виде, да?
1: В свежем виде.
0: А в замороженном?
1: В замороженном виде, да, безусловно, ягоды хранятся, но это достаточно простая технология, то есть морозится, хранится. Другой вопрос, что чтобы морозить ягоды правильно, в воздушном потоке, вот IQF, то, что называется, заморозка, нужны довольно дорогостоящие линии.
0: То есть, чтобы каждая ягодка была
1: отдельно, да?
0: Ну, тогда можно и вопрос с вареньями решать, да, и с компотами, и с подачей на стол в ресторане, да, размороженная ягода, да?
1: Да, ну, как правило, почти вся ягода, которую мы видим в переработанном виде, начиная от каких-то булочек, мороженого, напитков, к вареньев, компотов и так далее, это те ягоды, которые были сначала заморожены в сезон, потому что сезон сбора у ягод очень короткий, а потом уже хранились в замороженном виде и перерабатывались на протяжении года по мере необходимости.
3: Из первых рук.
6: Хорошее варенье иной раз вкуснее свежей ягоды. Особенно если оно приготовлено из необычной ягоды и с минимальной термической обработкой. Вот что рассказала мне основательница малого предприятия «Кладовочка Бурундука» из Челябинской области Мария Юздова. Мы разговаривали на очередной всероссийской выставке «Вкусы России» на ВДНХ.
8: Есть классика варенья. Это делается, как делали наши бабушки. Пятиминутки, мы отставили на 12 часов, потом снова проварили. Да. Это классика. Это малина, клубника, то, что у нас из детства. Есть то, как готовят на моей малой родине, на Северном Урале. Это протертые ягодки с сахаром. Когда сахара чуть-чуть, термической обработки чуть-чуть, вы взяли чистую ягодку, перебрали ее руками, раздробили и пастеризовали на пару. Но закатали под крышку.
9: Все равно холодильник стоит, да?
8: Нет, вот нет? Она прекрасно стоит. Вот сегодня,
9: да,
8: смотрите,
9: что,
8: сколько у нас, 25 градусов. Вот голубика, с ней ничего не произойдет, как? Пока вы крышку не откроете. Одна из последних наших находок, так скажем, да, и возвращенный рецепт – это ирга. Забытая ягода почти что всеми. И вот сейчас на фестивале «На вкусах России» второй год мы видим, как люди за ней к нам приходят, потому что это вкус детства, это бабушкин огород, это синие ладошки, это ностальгия. А ее никто сейчас не собирает. Она используется в городском озеленении, например. И все, до людей она не доходит, только птички. А мы ее вернули.
9: А у вас она растет в лесу или выращивается в садах?
8: Она у нас растет и в лесу, и в садах. И в садах у нас ее тоже никто не собирает. Это бросовая ягода. У меня она растет рядом с домом в лесу, где у меня дача. Мы ее собираем.
9: И что вы с ней придумали такое, что она вот стала конкуренцией клубники, сливи?
8: Мы ее тоже перетираем, делаем очень просто. Но она сохраняет вот максимально свой приятный такой пряный привкус. Она необычная ягодка и очень полезная ягодка. И вот у меня сегодня просто ее разбирают в лед, именно ирбу. Говорят, как же так? Мы же ее не едим, а здесь вот она есть, она в удобном формате, маленькая баночка. Вечером люди придут, нальют себе чай, им будет хорошо.
9: Но это работа у нас круглый год, круглый день без выходных. И я представляю себе семья, где вот такое количество, это что у вас выставочный павильон, у вас гораздо больше объем. То есть это нужно, как начали,
8: больше, да.
9: Как начали входить в лес, так и не вышли, побежали делать.
8: Нет, смотрите, мы немножечко себя, конечно, стали уже разгружать, потому что потянуть и сбор, и готовку в один день, это невозможно. Поэтому у нас есть прекрасные сборщики, которые этим занимаются, с этого живут, да, кормятся лесом. И с этими людьми мы где-то 3-4 года вместе, да, работаем. Они ко мне приходят в сезон, работают и очень облегчают мне жизнь. И мы работаем уже 2 года с нашим туристическим сегментом. Мы работаем с крупнейшими национальными парками Челябинской области.
9: А приезжают туда туристы?
8: Да, потому что турист сейчас едет, ему обязательно нужен какой-то сувенир. Желательно не магнитно-холодильник. Гастросувенир сейчас – это необходимое вещь в туристическом сегменте. Поэтому мы сотрудничаем с национальным парком Таганай, с национальным заповедником Зюраткуль, с музеем Аркаима тоже.
9: А, вот прям

0: Да, ну, то есть, вот...
1: То там... есть, от полгектара начинается бизнес.
0: Меньше, пожалуй, будет сложно организовать сбыт ягод, только если речь идет о каком-то сарафанном радио и продаже по соседям. Но начиная с, ну, с половинки, с гектара, с нескольких гектаров, можно уже говорить о каком-то построении реализации ягод, например, методом прямых продаж через социальные сети. Это достаточно хорошо работает у небольших хозяйств.
1: Но для этого нужно иметь какое-то место хранения, да?
0: Для этого нужно иметь холодильник, место охлаждения.
1: Вот.
0: То есть, вот что важно для ягодных культур, это то, что они должны охлаждаться сразу после сбора.
1: Так сколько стоит вход на рынок?
0: Это сложный вопрос, но, как правило...
1: А мы простых тут не задаем, да, здесь как... Радио России.
0: Как правило, речь идет о хотя бы нескольких миллионах рублей. Потому что заложить, например, один гектар ягодной плантации даже в открытом грунте, это будет в простом случае 2-3 миллиона минимум. При этом понадобится еще дополнительно организовать систему орошения, накопление воды для орошения,
1: плюс,
0: закупить какую-то технику,
1: плюс
0: поставить холодильник. Да,
1: то итого есть, 6 миллионов.
0: Ну, что-то в той сфере.
1: Минимальный, да? Да, минимальный вход на рынок. Да?
0: Если мы говорим о каких-то более крупных, серьезных проектах, то, как правило, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей все-таки.
2: В гостях на крестьянской заставе была руководитель ягодной академии Ирина Козий. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня мы разучим вторую часть гимнастики для позвоночника и суставов. Напомню, что этот комплекс специально для слушателей Радио России разработал автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль. На прошлом занятии мы разучили первую часть комплекса, а сейчас приглашаем вас на второе занятие. Вам понадобится коврик. Гимнастика выполняется в положении лежа на спине. Сразу хочу предупредить вопросы. Все комплексы, прозвучавшие в нашей программе, можно найти на сайте Радио России. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, всем физкульт привет! Сегодня разучим вторую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на животе. Следите за дыханием, не задерживайте его. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Отрываем корпус от пола, смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

три. Раз. Два. Три. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем ноги и частично корпус от пола смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз.

два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Следующее упражнение. Переворачиваемся на левый бок. Приближаем друг к другу правую руку и правую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем. Переворачиваемся на правый бок. Приближаем друг к другу левую руку и левую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем занятие. Переворачиваемся на спину и выполняем следующее упражнение в положении лежа на полу на спине. Подтягиваем пятки к ягодицам. Раз. Возвращаемся в исходное положение. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продолжаем заниматься в положении лежа на спине. Отрываем плечи и голову от пола. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. А теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите. И медленно, очень медленно вставайте.

0: Всем спасибо! С вами был Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны. Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют 1000 участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. Есть еще одно практическое направление – фармакогенетика. Наши гены влияют на ферменты, перерабатывающие лекарства. Поэтому препарат, который одному человеку помогает в стандартной дозе, у другого может действовать слабее или вызывать больше побочных эффектов. Для ряда лекарств генетические данные врачи учитывают при выборе терапии. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки. Сложные человеческие признаки зависят от огромного числа генов и условий жизни.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
5: На правах рекламы.
6: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
6: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
7: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
6: И какие цилиндры перестают работать первыми?
7: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
6: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
7: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
6: Получается, это еще и потеря уверенности?
7: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
6: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
7: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
6: Пожалуй, нет.
7: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
6: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
7: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
6: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
7: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
6: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
7: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
6: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
6: Три, а не один?
7: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
7: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
7: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
6: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
7: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
6: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
7: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
7: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
6: Потрясающе! Но почему секрет императора «Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
7: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора «Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
6: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
7: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора «Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
6: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Лик защиты. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: МЧС России напоминает.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске бойцы группировки войск «Центр» сорвали попытку прорыва ВСУ на Добропольском направлении. Власти начнут мониторить ценообразование. В Индонезии во время шторма пропало судно с сотнями пассажиров. Подробности далее. Владимир Путин в Нью-Дели примет участие в расширенной сессии на полях саммита БРИКС. Во встрече примут участие лидеры объединения, а также представители 10 стран-партнеров и ряда международных организаций. Гости обсудят инновации и сотрудничество в различных сферах. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. В повестке заседания значатся также доклады Женского делового альянса БРИКС и Нового банка развития. За прошедшие два дня саммита Путин провел переговорный марафон, встретившись с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии и Эфиопии. Бойцы танкового экипажа 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвали попытку прорыва группы ВСУ на технике на Добропольском направлении. Как сообщили в Минобороны, был уничтожен танк, три боевые бронемашины и около 30 военнослужащих противника. По данным ведомства, разведывательными дронами были обнаружены 4 единицы техники и около 30 человек, которые совершали марш в сторону позиций российских войск. Отмечается, что противник пытался использовать сильный туман для маскировки. Получив координаты цели, танкисты 2-й выстрелом уничтожили боевую бронированную машину, остановив движение колонны. Затем по спешившейся пехоте нанесли совместный удар экипаж танка, артиллерийские расчеты и операторы войск беспилотных систем. Были задействованы расчеты ударных дронов «Молния-2», квадрокоптеры с системой сброса, радиоуправляемые и оптоволоконные FPV-дроны. Добавлю, что операция была проведена в День танкиста. Он отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 13 число. Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз Зеленского в отношении самолетов в российском небе. Об этом заявил наш постоянный представитель при этой организации Дмитрий Полянский, подтвердив, что данный вопрос просто напрашивается для обсуждения на международной площадке. Ранее Владимир Путин уже дал жесткую оценку подобным высказываниям украинского лидера, назвав их прямой заявкой на государственный терроризм. Глава государства предупредил, что Москва обязательно найдет, чем ответить, если Киев попытается воплотить эти угрозы в реальность. Власти начнут мониторить ценообразование. С нового года под контроль возьмут стоимость 24 видов продуктов питания. Соответствующий перечень утвердило правительство. В список вошли самые ходовые товары – говядина, свинина, птица, рыба, молоко, яйца, хлеб, а также картофель, капуста и другие базовые овощи и крупы. Эта мера станет практическим продолжением закона, который был принят в августе. Тогда было решено наладить мониторинг цен по всей цепочке движения продовольствия от производителя до прилавка, уточняет ТАСС. Главная цель нововведения – оперативно выявлять причины резкого удорожания еды и не допускать необоснованного роста цен. Обоснованность оценки за школьную работу тем временем должна быть понятна ученикам. В таком случае у учащегося не будет вопросов по поводу итоговой отметки. Такого мнения придерживается министр просвещения Сергей Кравцов. Глава ведомства на примере диктанта объяснил, как оценивать результат. Пятерку получат только те ученики, которые не допустят ни одной орфографической ошибки. Кравцов подчеркнул, объективность учителя напрямую зависит от четких критериев, которые должны быть заранее известны школьникам, и тогда итоговая отметка перестанет быть для них сюрпризом. Словакия бьет в набат. Премьер-министр страны Роберт Фицо записал видеообращение, в котором обрисовал катастрофическую перспективу отказа от российского газа.
12: Глупая в буквальном смысле слова политика Европейского Союза в том, что касается цен на энергоносители, поставила всех нас на край пропасти. С газом будут огромные проблемы. Они уже есть в виде заоблачных цен. В этом виновата ненависть к России и американская авантюра в Иране. И кто же в этой ситуации заработает больше всех? Соединенные Штаты и другие, не входящие в Европейский Союз, государства.
11: Напомню, что Словакия упорно сопротивляется решению Евросоюза отказаться от российского топлива. По плану западных стран, с нового года Европа откажется от сжиженного природного газа, а к осени полностью остановит импорт российского трубопроводного газа. Словакия пытается через суд вернуть свое право на партнерство с Москвой, в том числе из-за опасений, что отказ от российского газа обернется иском со стороны «Газпрома» из-за неисполнения долгосрочного контракта. В Индонезии ищут пассажирское судно. На его борту находятся 243 человека. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны. Вирго-транспорт потерял связь в Яванском море во время шторма. Геолокация определила местоположение судна примерно в 80 милях от Банджар-Масине. На поиски направили спасательный корабль. Он сможет добраться до предполагаемого места бедствия примерно через 5 часов. Кремль обязательно поздравит американского режиссера Оливера Стоуна с юбилеем. 15 сентября ему исполняется 80 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока неизвестно, поздравит ли его Владимир Путин лично, но теплые слова от российской стороны мастеру точно передадут. По словам представителя Кремля, творчество Стоуна отличает независимый взгляд. Он не идет в мейнстриме и часто страдает за это, но обладает достаточной силой и талантом, чтобы противостоять давлению системы. Напомню, Стоун является кратным обладателем премии «Оскар» за ленты «Полуночный экспресс», «Взвод» и «Рожденный 4 июля». А в 2017 году он выпустил документальный фильм «Интервью с Путиным», основанный на серии бесед с российским лидером. Приморские ученые нашли в винограде замедляющее болезнь Паркинсона вещество. Исследование проводилось на грызунах. Обнаруженное соединение трансвитизин В подавляет процессы, связанные с нейровоспалением, а также снижает уровень веществ, способных повреждать клеточные мембраны, пишет РИА Новости. Животные, которые получали трансвитизин В, в 3 раза чаще поднимались на задние лапы, почти избавились от патологической заторможенности и восстановили пространственную память. Исследователи считают, что выявленное вещество может стать основой для нового направления в поиске терапии болезни Паркинсона. Синоптик рассказал, какой в этом году будет зима в России. Холодный цикл года ожидается аномально теплым и влажным. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Причиной он назвал влияние климатического явления Эль-Ниньо, при котором поверхность воды в центральной и восточной частях Тихого океана аномально сильно прогреваются, что меняет движение воздушных масс. По его словам, пик аномального тепла в центральной России и на юге страны придется на февраль. Однако конкретных температурных показателей синоптик не привел. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская «Динамо» продлила серию побед в российской премьер-лиге по футболу до 4 встреч. Бело-голубые в рамках 8-го тура были сильнее Оренбурга со счетом 1-0 благодаря точному удару Виктора Кишора. В других встречах в субботу петербургский «Зенит» взял верх над столичным «Локомотивом» 2-1. Московский «ЦСКА» разошелся миром с казанским «Рубином» 1-1. А воронежские «Факелы» и калининградская «Балтика» сыграли в ничью 2-2. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 19 очками, на 3 меньше у столичных «Динамо» и «ЦСКА». «Амур» прервал серию из 3 поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Хабаровчане обыграли казахстанский «Барыс» со счетом 3-1 благодаря голам Ярослава Лихачева, Артема Шварева и Кирилла Питькова. В других поединках субботы московский «Спартак» взял верх на Череповецкой «Северсталью» 8-0, петербургский «СКА» был сильнее «Сочи» 1-0, а московская «Динамо» в серии «Буллитов» сломила сопротивление минских «Одноклубников» 3-2. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова стала победительницей спартакиады народов России в упражнениях на разновысоких брусьях в Казани. В опорном прыжке золото завоевала Арина Струкова. У мужчин вольные упражнения выиграл Евгений Поленников. В упражнениях на коне лучшим был Владислав Полешов. В упражнениях на кольцах не было равных Олегу Ступкину. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский стали победителями соревнований серии «Челленджер» в США в соревнованиях спортивных пар. Они почти на 15 баллов по итогам 2 программ опередили занявших 2-е место американцев Одри Шин и Спенсера Киру Хоу. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске. В финале они взяли верх над белорусками Надеждой Тишковой и Викторией Секретовой со счетом 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
11: В Магадане сегодня всего 7-9 градусов без существенных осадков. В Тюмени 16-18, временами дожди. В Омске 19-21, осадки. В Сургуте 22-24 градуса. В Перми и Кирове 14-16, небольшие дожди. В Самаре 17-19, в Ярославле 16-18, облачно. В Ростове-на-Дону 30-32. В Санкт-Петербурге временами дожди, температура воздуха днем составит 15-17. В Москве без осадков и 17-19 градусов. Сейчас в столице 10 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарет, и это наша программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И, как всегда, мы начинаем с новостей, которых было достаточно много на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь сегодня или в перспективе.
0: Автомобильные новости.
1: Смотрите, злостным нарушителям правил дорожного движения предложили существенно увеличить размеры штрафов. С такой инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе. Если водитель нарушил 50 раз, то штрафы призвали удвоить, а если больше 100, то утроить. Я, конечно, слышал об этом предложении. Могу сказать следующее. Наверное, тех людей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, надо наказывать строже. Опять же, если речь идет о людях, у которых там 100, 200 и более штрафов, безусловно, таких людей надо наказывать. Правда, надо ли именно такую схему выбрать с увеличением штрафа или все-таки пойти по мировому пути, я не знаю. Дело в том, что во всем мире, и у нас когда-то тоже такое было, существует бальная штрафная система, когда у человека, который часто и грубо нарушает правила дорожного движения, копится какое-то количество баллов, когда их количество становится критическим, человека лишают прав, а потом через год он должен пересдать правила дорожного движения, и тогда ему права возвратят. У нас такая система была в Советском Союзе, потом была в России в самом начале, ее отменили как необъективную, ну, потому что эти самые баллы или дырки в талоне выдавались по тому, как считал нужным сотрудник ГАИ. Сейчас, собственно, развита система фото-видеофиксации, и вполне возможно, что это будет более-менее объективная схема, потому что, ну, человек, который там 100-200 раз нарушает в течение года, наверное, достоин или заплатить очень высокую сумму, или же вообще лишиться прав на некоторое время с пересдачей. То есть вопрос такой любопытный, и, наверное, надо к нему возвращаться, чтобы принять какое-то решение. У нас сейчас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы «Безопасного вождения», в прошлом выдающийся автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
2: Добрый день, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вообще почему некоторые водители становятся злостными нарушителями? Это такая манера вождения, что ли? А почему? Ведь в автошколах этому не учат.
2: Ну, начнем с того, что понятие злостного нарушителя у нас не существует в правовых документах вообще нигде. Это понятийное определение. Во-вторых, ну, в общем, к сожалению, это низкая автомобильная культура, это образ мысли немножко подпорченный, и многие водители, к сожалению, считают, что они самоутверждаются за рулем, что они вот такие крутые. И поскольку у нас существует система, основанная только на выплате денег, то есть люди, которым все равно сколько платить за штрафы. То есть они откупаются. Это индульгенция такая, откуп от нарушений. А вспомним просто про СССР, то у нас так нельзя было ездить в СССР, потому что ставили дырки. Три дырки – это лишение прав. Систематическое нарушение должно быть наказание в виде лишения прав. Ну, как футболисту показывают за несколько нарушений красную карточку, он больше не играет, потому что такого нельзя больше допускать на поле. А у нас выходит, что за деньги можно нарушителя, которого мы называем злостным, выпускать на дорогу, и пусть он дальше нарушает, но он же платит. Кстати говоря, у нас, если человек не платит, то к нему, конечно, административные меры применяются, там, вплоть до трудового исправления или каких-то там 15 суток, там все это прописано в законе. Но, тем не менее, за деньги можно ездить, нарушая правила. Это очень плохо, с этим нужно что-то делать.
1: Я с вами совершенно согласен. А чем опасно такое вождение для окружающих?
2: Во-первых, вычислить заранее такого лихача очень сложно, потому что он сзади подъезжает к вам с очень большой скоростью, что он выкинет, непонятно. И у нас не все за рулем асы, далеко не все прошли там какой-то курс контраварийной подготовки. Есть люди, которые слабо водят машину. Они, конечно, пугаются, когда вот кто-то на дороге это делает, могут попасть в аварию, виновник уезжает, и больше мы его никогда не увидим. Так не должно быть, потому что автомобиль – это источник повышенной опасности, и в ситуацию, когда водитель-лихач кого-то с собой забрал на тот свет, она может случиться, к сожалению, с каждым, даже с теми, кто считает, что за деньги можно нарушать.
1: Я с вами совершенно согласен, но и я хотел сказать, что ни в коем случае нельзя пытаться поучить вот такого лихача, потому что вы тоже будете нарушать правила, и это еще большая опасность, правильно?
2: Тот, кто хочет проучить лихача становится автоматически, помимо его воли, соучастником.
1: Так что давайте вести себя на дороге хорошо, уважать всех других участников движения. Ну и, соответственно, не нарушать правила, а если нарушили, платить штраф вовремя. Вот еще такая тема. С приходом осени водителям надо быть более внимательным на дороге, особенно проезжая лесополосу. Там, где установлены особенно знаки, предупреждающие, что возможен выход на трассу животных. Потому что в это время на проезжую часть стали чаще выбегать животные, в том числе довольно крупные, такие как лоси. Я, к счастью, никогда не видел выходящего на дорогу вот такого большого животного. Мелких видел, косуль видел. Слава богу, ситуация была нормальная, и ни разу у меня не было каких-то по этому поводу аварий, хотя был у меня товарищ, у которого тесть сбил, правда, не лося, а корову. В общем, надо быть осторожным. У нас сейчас на прямой линии кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, сейчас у лосей гон начался, причем он стартовал в конце августа и продлится в зависимости от температуры осени либо до середины октября, либо до конца октября. Но принципиальный момент для нас. Во-первых, во время гона у лосей снижен инстинкт самосохранения, то есть они перестают опасаться за свою жизнь, у них задача продолжить свои гены. И второе, активная фаза гона у лосей – это с заката, в прямом смысле слова, и до рассвета. То есть примерно с 8 вечера и до 8 утра лоси, как очумелые, не то что ходят, а носятся по лесу, издают вот такие подобные брачные крики, стоны, так лоси кричат, и в том числе они выбегают на дороги. То есть для нас опасность в том, что они выбегают на дороги, и то, что это происходит, как правило, ночью. Поэтому просьба, уважаемые автолюбители, до конца октября максимально снижаем скорость, особенно сумеречное и ночное время. И не только в том месте, где знак «Осторожно, дикие животные», а в этом месте особенно снижаем, потому что, напомню, знак «Осторожно, дикие животные» устанавливается в том месте, где уже произошло минимум 3 ДТП с участием животных, потому что столкновением с этим животным на высоких ногах смертельно опасно для человека, потому что если вы на легковой, особенно машине, едете, вы как раз подрезаете, в прямом смысле слова, лосю его вот эти высокие длинные ноги, и вся туша влетает на скорости в салон. Лось в среднем весит 350-400 килограммов, то есть это сопоставимо, бетонная плита влетает вам в салон и все сметает на своем пути. Поэтому, если вдруг происходит столкновение с животным, мой совет, сразу прижимайте корпус, тело свое к стойке крыши, вы хотя бы сохраните себе жизнь. Дальше, если так получается, что вы едете и вылетает лось на дорогу, объезжаем животное сзади всегда. Лось не меняет траекторию движения. Ни в коем случае не сигналим. Если посигналите, траекторию он может непредсказуемо изменить. Просто молча объезжаем, тихо объезжаем с задней стороны. Если вдруг есть вероятность, что произойдет сейчас ДТП с столкновением с лосем, мой совет, лучше машину уведите в кювет. Там хотя бы есть шансы выжить, потому что столкновение смертельно опасно. Если сбили лося, вызываем ГАИ, потому что это уже случай ДТП. Если покинули место ДТП, лишитесь прав, как оставление места ДТП. Ни в коем случае нельзя присваивать себе мясо этого животного, потому что в этом случае вы подпадаете уже под уголовную ответственность. Поэтому берегите себя, берегите жизнь своих близких.
1: Спасибо вам большое. Давайте будем осторожны и внимательны. Если вы едете по дороге, которая проходит через лес, есть там знак или нет, очень внимательно следим по сторонам и держим невысокую скорость. Спасибо большое. Ну и теперь переходим к бытовым советам. И советы тем, кто впервые купил автомобиль. Тут надо знать несколько простых правил, чтобы автомобиль прослужил дольше. Правило номер один. Вы купили автомобиль, неважно, он новый совершенно или это автомобиль, бывший в эксплуатации, надо пройти техобслуживание. Что бы вам ни говорил прежний хозяин, надо понимать, что не всегда хозяин говорит всю правду, во-первых, а во-вторых, он может быть что-то и забыть. Выгоднее в этой ситуации поехать, заменить масло, заменить фильтры, ну и заодно, чтобы сотрудники собственного сервиса проверили состояние всех узлов автомобиля. Если у вас автомобиль новый, он у вас обслуживаться должен по регламенту. Соответственно, нельзя, не надо ни в коем случае пропускать то, что положено по регламенту. А по регламенту положено там не просто замена масла каждые 15 тысяч километров и фильтров, а по регламенту положен осмотр всех частей автомобиля внимательный, диагностика автомобиля, пренебрегать которой категорически не стоит. Кстати, если автомобиль не новый, еще раз говорю, тоже при техобслуживании проведите полную диагностику. Ну и, соответственно, должны меняться не только там масло и фильтры, но и многие технические жидкости меняются по регламенту в определенном пробеге. Меняются самые разные ремни, меняются свечи, чтобы он не отказал в дороге. Ну и для начинающих водителей самые простые советы. Во-первых, обращайте внимание на лампочки, которые загораются на приборной панели. Откладывать визит на сервис ни в коем случае нельзя. Ну и самостоятельно, конечно же, как написано в правилах дорожного движения, водитель перед поездкой должен убедиться в исправности автомобиля, что для этого нужно сделать. Не надо каждый день, как во времена моей автомобильной молодости, но время от времени хотя бы проверяйте уровень масла в двигателе. Для этого есть щуп. Спросите у знакомых, у специалистов, где находится этот щуп, и регулярно смотрите, что там с уровнем масла, действительно ли его достаточно или требуется долить. В каких-то случаях можно долить, а в каких-то надо отправляться на сервис. Автомобиль за 1000 километров пробега может съедать до литра масла, поэтому там надо особенно внимательно следить за уровнем масла. Кстати, если уровень ниже нормы, на любом автомобиле есть специальная сигнальная лампочка на приборной панели. Ну и, что еще очень важно, время от времени надо проверять уровень давления в шинах. Какой уровень, это написано обязательно в инструкции. Есть специальная табличка, она, как правило, приклеена в проеме передней водительской двери. И там написано, какое давление должно быть в шинах во всех четырех колесах. И это очень важно, потому что если давление разное, автомобиль уже будет иначе немножко управляться. Ну, в общем, автомобиль может быть вашим другом по жизни, но за другом надо ухаживать, надо внимательно следить за его состоянием, четко выполнять требования регламента, заправлять его именно тем бензином, который рекомендует производитель, ну и производить все те работы, которые необходимы, да и просто за ним следите. И за это он ответит вам верностью в любой дороге.
0: Главная тема.
1: А вот еще такая новость. В России ужесточили требования к техосмотру. С 1 сентября вступили в силу изменения в правила организации и проведения технического осмотра автомобилей. Попытаюсь в двух словах объяснить, в чем дело. Значит, во-первых, техосмотр автомобилей у нас проводится только в том случае, я говорю об автомобилях легковых и легких коммерческих, которые принадлежат физическим лицам и не используются в коммерческой деятельности. Техосмотр не проводится до тех пор, пока автомобиль не переходит из рук в руки, то есть при перерегистрации проходит техосмотр, ну и при внесении изменений в конструкцию автомобиля, например, при установке газобаллонного оборудования. Чаще его проводят, например, для автомобилей такси, автомобилей, которые вообще участвуют в коммерческой деятельности. Что изменилось в правилах? Сейчас мы спросим нашего гостя на прямой линии, автоюрист Лев Владимирович Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
4: Да, здравствуйте.
1: Насколько я знаю, изменения носят чисто технический характер и в основном относятся, собственно, к работе самих пунктов ТО, а не к водителям, которые приезжают на техосмотр.
4: Все верно, да. Очень большая часть посвящена порядку обжалования, прекращения, да, доступа к единой информационной системе, возможности использовать передвижные пункты прохождения технического осмотра. Это, наверное, 2/3 постановления правительства занимает вот эти изменения. А все остальные, ну, для массового потребителя, что может быть интересным, да, в этих изменениях? Теперь эти постановления правительства регламентируют, что оплатить госпошлину за прохождение техосмотра необходимо до того, как вы начали проходить техосмотр. Теперь пункт технического осмотра не только должен сверить ВИН вашего транспортного средства, а также номер, регистрационный знак, да, вашего автомобиля, марку и модель транспортного средства и категорию автомобиля, который представлен на технический осмотр. Кроме того, госавтоинспекция теперь без участия РСА, да, может отключать пункт технического осмотра от информационной базы ЕАИС. И также у нас введены определенные ограничения для диагностических карт. Их теперь можно аннулировать не только при проведении контрольного мероприятия, допустим, госавтоинспекции, но и по решению суда и прокуратуры. Также пункты технического осмотра получили доступ к федеральной государственной информационной системе такси. То есть они теперь могут проверить автомобиль, который приехал на технический осмотр, используется ли в качестве такси, либо нет.
1: Да, насколько я знаю, про такси это для того, чтобы определить, если автомобиль используется в такси, то он должен проходить все-таки техосмотр не реже одного раза в год, а если старше 5 лет, не реже одного раза в полгода. Но как вы думаете, вот что-то теперь изменится? Станут ли строже относиться к проведению техосмотра те люди, которые работают? Исчезнут ли случаи, когда проводят техосмотр, а автомобиль даже не приехал на эти пункты?
4: То, о чем вы говорите, да, эту проблему решили, мне кажется, года 3-4 назад, когда вводились изменения предыдущего, да, порядка. И на сегодняшний момент там порядка 0,2-0,3% только вот такие эффективные диагностические карты. Все-таки теперь жестко регламентирован порядок фиксации прохождения технического осмотра. Каждый элемент необходимо, как специалист осматривает, тоже необходимо это фиксировать, время нахождения автомобиля в пункте технического осмотра, ну и другие требования. То есть это было устранено все ранее, все вот те зацепки, возможности выдачи недостоверной диагностической карты. На сегодняшний момент, вы правильно сказали, это все-таки штрихи, которые более детально прописали все эти возможности.
1: Спасибо большое.
0: Путешествие.
1: И теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это к путешествию. У меня их за последнее время было несколько, и все они были интереснейшие. И, в частности, я впервые в жизни побывал в замечательном русском городе Мичуринск, который до 1932 года носил название Козлов, а потом был переименован в честь самого известного местного жителя Ивана Мичурина, нашего знаменитого агронома и селекционера. Город находится относительно недалеко от Москвы, порядка 400 километров. Надо ехать по трассе М4 Дон, а затем переехать на магистраль Р-22 Каспий. Трасса хорошая. Первый участок трассы М4 Дон платный. Трасса Р-22 бесплатная. Но она сейчас частично в ремонтах, частично уже отремонтирована в очень хорошем состоянии. Вообще город был основан в 1635 году по указу царя Михаила Федоровича как крепость для защиты южных рубежей от набегов. Ну, а потом, собственно, переживал разные времена. Ну, и в частности, там жил Иван Мичурин. Город в его честь был переименован в 1932 году при его жизни. Он, между прочим, вывел свыше 300 новых видов растений, там, ягод и других культур, из которых мне, например, очень понравилась черноплодная рябина, которая растет у меня на даче. Черноплодка – это искусственный сорт, в частности, выведенный в Мичурин. Вот не знал. Что посмотреть в этом городе? Очень милый город с населением порядка 90 тысяч человек, второй по размеру в Тамбовской области, и, говорят, культурная столица. Во всяком случае, это единственный город, насколько я знаю, с таким населением, где есть собственный театр, драматический, с хорошим репертуаром. Причем театр существует с конца 19 века. Местные купцы построили. Ну, а из замечательных зданий, которые обязательно надо посмотреть, это Боголюбский кафедральный собор, между прочим, по проекту знаменитого русского архитектора Константина Тона, который позже построил храм Христа Спасителя, воздвигнутый в честь чудесного избавления города от эпидемии холеры. Трижды холера нападала на город, трижды жители обходили с иконой город, и холера отступала. Самое красивое здание в центре – это Ильинская церковь. По легенде говорят, что к ее сооружению был причастен знаменитый архитектор Растрелли. Здание красивое, в стиле барокко, высота колокольни 71 метр, наверх можно подняться, очень хороший вид на город. Есть что посмотреть, есть где погулять. Есть замечательный недалеко литературно-музыкальный музей, тоже в старинной усадьбе князей Голицыных. А рядом небольшой музей Владимира Зельдина. Знаменитый советский актер, который прожил больше 100 лет, родился в этом городе, провел здесь детство, и тут вот недавно открылся его музей. Кроме того, конечно, стоит вспомнить Ивана Мичурина. Есть его дом, там, собственно, большая территория на берегу реки Лесной Воронеж. Кстати, город стоит на берегу реки с очень красивым названием, еще раз говорю, Лесной Воронеж. И, собственно, дом, который он сам построил, в котором прожил больше 30 лет, работал до последних дней. Вся обстановка, очень интересные экскурсии. Но главное, сад вокруг него, по которому надо погулять, посмотреть. Рядом есть, между прочим, этнопарк, называется Соколиный двор, где, собственно, действующий центр, где есть птицы, самые разные филины, совы, соколы, ястребы невысоко, но летают и расскажут об их повадках. Я, например, впервые в жизни узнал, что, оказывается, ворон и ворона – это разные птицы, а не муж и жена. И филин, и сова тоже не муж и жена, а тоже разные совершенно птицы. Ну и, собственно, в центре города есть единственный, наверное, в России для такого небольшого города, собственно, Мичуринский государственный аграрный университет. Он основан в 1935 году, его основал, собственно, сам Иван Мичурин. И похоронен он напротив университета имени себя. Там, собственно, парк есть, где проводят опыты студенты этого университета аграрного. Ну и могила его посреди этого парка, где он разводил самые разные деревья, проводил самые разные опыты. Вот там он и похоронен. Между прочим, по-прежнему Мичуринск – это центр садоводства России. Мы съездили за город в очень интересный центр развития садоводства имени профессора Муханина. Впервые видел, например, яблони в виде такой колонны, представляете, которые просто вот яблоки свисают вниз, как вот грозди винограда. Очень вкусные, между прочим, яблоки. Тут проходит обучение фермеров-садоводов, самые разные совещания, конгрессы, ну и самые разные мероприятия. Город Мичуринск богат на мероприятия. У них, например, есть летом Мичуринфест, а зимой проводят фестиваль моржей, называется, между прочим, «Яблоки на снегу». В общем, замечательный город, мне очень понравился, и не жалко было 3 дня. Поначалу казалось, 3 дня в этом маленьком городке, а оказалось даже мало. Очень интересный город, очень интересные люди.
0: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь на автомобиле сосредоточим внимание, на котором я ездил, собственно, в Мичуринск. В ближайшей программе буду рассказывать о новой российской марке «Волга», возрожденной. И вот туда, в Мичуринск, я ездил на автомобиле «Волга С-50». Именно не С-50, а С-50. Это седан. И продажи возрожденного бренда «Волга» стартовали совсем недавно у нас, буквально несколько месяцев назад. И это классический 4-дверный седан с передним приводом по длине почти 4 метра 90 сантиметров. 2 мотора, оба 2-литровые. Первый турбомотор 150 лошадиных сил и второй турбомотор на 200 лошадиных сил. В обоих 7-ступенчатый робот. Первый разгоняется до 100 км почти за 10 секунд, а второй за 7 секунд. И максимальная скорость у самой богатой комплектации 210 км в час. Обе версии работают на бензине АЕ-95. Да, объем багажника 500 литров. Кстати, дорожный просвет у нашей «Волги» почти 150 мм. Ну и мне достался автомобиль белого цвета в топ-версии премиум с 200-сильным бензиновым турбомотором. Что могу сказать? Современный седан, достаточно красивый, в то же время классический, красивый, спокойный дизайн. Ну и внутри тоже все очень красиво, аккуратно сделано. В принципе, все понятно, мне все понравилось с управлением. Единственное, что меня, честно говоря, несколько раздражало, по последней моде большая часть функций управления перенесена на экран медиасистемы. То есть даже вот зеркала, боковые зеркала заднего вида, чтобы отрегулировать, надо это делать с помощью меню, поискать, где там эта функция, отрегулировать. Я понимаю, что это не часто люди делают, но все равно, мне кажется, не очень удобно. Ну, а так, рычаг коробки передач перенесен по нынешней моде под руль. Очень удобно на заднем сидении. Естественно, это автомобиль, который предполагается, будет использоваться как служебный во многих случаях. Сзади сидеть очень просторно. Подлокотники, естественно, собственные дефлекторы вентиляции и несколько USB-разъемов. Стандартные и Type-C. Ну и, собственно, двери широко открываются, пассажир, который сидит сзади, никакого дискомфорта не испытывает. Ну а дальше по езде скажу, что очень хороший динамичный автомобиль, хорошая подвеска, упругая, не слишком жесткая, которая даже на не очень хороших дорогах поглощает, вот, собственно, все неровности, и пассажиры заднего ряда чувствуют себя вполне комфортно. Двигатель хорошо работает в паре с коробкой. Автомобиль прекрасно едет

0: именно в крылатском.
1: На этом на сегодня будем с вами прощаться. Продолжайте интересоваться спортом и по возможности им заниматься. Мы же и дальше будем рассказывать вам о спортивных событиях в Москве. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
2: «Московский спорт». Радио России. Телевизионный цикл «Земля». Реклама.
3: МЧС информирует.
4: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин в Нью-Дели примет участие в расширенной сессии на полях саммита БРИКС. Тему введения в стране 13-й зарплаты рассмотрят в Госдуме. Терпящий бедствие у берегов Индонезии паром перестал выходить на связь. Подробности далее. Владимир Путин в Нью-Дели примет участие в расширенной сессии на полях саммита БРИКС. Во встрече примут участие лидеры объединения, а также представители 10 стран-партнеров и ряда международных организаций. Выступая на саммите БРИКС, Путин ранее рассказал о сложностях и сопротивлении, которое сопутствует формированию многополярного мира. Как отметил президент, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила.
8: Формирование многополярного мира – идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. И жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность. И стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
7: За прошедшие два дня саммита глава России провел переговорный марафон, встретившись с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии, Эфиопии, руководителем нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссеф, а также с наследным принцем Эмирата Абу-Даби. Бойцы южной группировки войск громят противника на Краматорском направлении. ВСУ несут потери личного состава, а также боевой техники. О текущей работе бойцов сообщил офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
9: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехот,

0: местных аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Краматорска, Соловянска, Дружковки, Беленького, Николаевки, Васильевской пустоши и Ореховатки. За сутки противник потерял до 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777. Поражены 55 пунктов управления БПЛА, 76 наземных робототехнических комплексов, 96 антенн связи и БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 116 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Тем временем расчеты группировки войск «Центр» отразили на Добропольском направлении налет свыше 40 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны направлялись на охраняемый район. Расчеты действовали в тесном взаимодействии с разведчиками, которые передавали данные о приближающихся БПЛА, а огневые группы оперативно выдвигались на рубежи. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и конструкторов с Днем танкиста. Глава ведомства отметил большой вклад танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества и выразил уверенность, что воины-танкисты и в дальнейшем будут следовать славным традициям предшественников, говорится в сообщении. Отмечу, что День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. Впервые праздник учредили в 1946 году за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы войны. Современные реалии далее. В школах увеличили время на изучение начальной военной подготовки. С этого года на изучение предмета отводится половина времени в рамках основ безопасности и защиты Родины. Ранее на это выделялась пятая часть основ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. На уроках ребята будут осваивать навыки оказания первой помощи, использование средств защиты, а также учиться правильно действовать в чрезвычайных ситуациях и при объявлении эвакуации. Тему введения в стране 13-й зарплаты рассмотрят в Госдуме. Законопроект поступил парламентариям в августе. Авторы инициативы полагают, что годовая премия должна быть в перспективе введена в обязательном порядке. Выдавать ее нужно либо перед Новым годом, или 1 мая. Для начала можно ввести такую выплату для работников бюджетной сферы, а затем для всех работающих. Данная мера компенсирует растущую инфляцию, уверены парламентарии. Трагедией обернулось безрассудство и лихачество. Машина с подростками попала в ДТП. Инцидент произошел в Куйбышевском районе Новосибирской области. В салоне УАЗика находились трое несовершеннолетних, а за рулем их приятель, 15-летний парень. По дороге малолетний водитель не справился с управлением. Машину занесло в кювет, после чего она перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России. В результате аварии один пассажир погиб, а состояние остальных детей не сообщается. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Терпящий бедствие у берегов Индонезии паром перестал выходить на связь. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на поисково-спасательную службу страны. По информации агентства, судно следовало из города Сурабая Банджарасмин. На его борту находится 243 человека. Вирго-транспорт потерял связь в Яванском море во время шторма. Геолокация определила местоположение судна примерно в 80 милях от Банджарасмина. На поиски парома направляется спасательный корабль. Нынешняя осень порадует своим теплом москвичей. На следующей неделе в столице будет также тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение предстоящей рабочей недели характер метеоусловий в Москве и по области существенных изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Какие-то значимые существенные осадки маловероятны. По ночам воздух будет остывать временами до плюс 5, плюс 10. Ну а в дневные часы, напротив, прогреваться до плюс 16, плюс 21 градуса. В общем, все признаки классического бабьего лета с очень комфортной для сентября погодными условиями.
1: Синоптик также рассказал, какой в этом году будет зима в России. Холодный цикл года ожидается аномально теплым и влажным. Пик аномального тепла в центральной России и на юге страны придется на февраль. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Кевина Андрада и Луис Энрике помогли петербургскому «Зениту» взять верх над московским «Локомотивом» со счетом 2-1 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу. У проигравших отличился Александр Руденко. В других поединках субботы московское «Динамо» было сильнее Оренбурга 1-0. Столичный ЦСКА сыграл ничью с казанским «Рубином» 1-1, а воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» разошлись миром 2-2. Лидирует в первенстве Краснодар с 19 очками, на 3 меньше у столичных «Динамо» и ЦСКА. Минская «Динамо» продлила серию поражений до 3 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Минчане уступили в серии буллитов московскому «Динамо» со счетом 2-3. У российской команды отличились Егор Римашевский и Михаил Меликов. Решающий буллит реализовал Джордан Уилл. В других поединках субботы Сочи уступил петербургскому «СКА» 0-1. Московский «Спартак» был сильнее Череповецко-Северстали 8-0, а казахстанский «Барыс» проиграл хабаровскому «Амуру» 1-3. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске. В финале они взяли верх над Федором Сабаевым и Дмитрием Веретюком со счетом 2-1. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, стала победительницей открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде. Она в финале обыграла белорусскую Арину Сабаленко со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Московский КПРФ взял верх над югорским «Газпромом» «Югрой» со счетом 6-5 в серии пенальти. Во втором матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу в основное время команды сыграли в ничью 1-1. В других встречах дня «Тюмень» была сильнее сыктывкарской «Новой генерации» 3-2. Иркутский «Райара» победил нижегородская «Торпеда» 6-5. А екатеринбургская «Синара» сломила сопротивление новосибирского «Сибиряка» 3-0 по пенальти. В основное время клубы разошлись миром 2-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 21-23 градуса, пройдут кратковременные дожди. В Тюмени 16-18, в Сургуте 22-24 градуса, вечером небольшой дождь. В Иркутске от 20 до 22 градусов. В Петрозаводске 14-16, в Калининграде 18-20, вечером небольшой дождь. В Оренбурге 20-22 градуса. Во Владимире 16-18, в Ставрополе 28-30, в Севастополе 25-27. В Санкт-Петербурге временами дожди. Воздух прогреется до 17 тепла. В Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 11 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
4: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
4: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова.
10: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
11: Здравствуйте, ребята.
12: Чей это голос?
11: Я Колобок.
12: А я Мила Луговая. Помогаю Колобку вести эту программу и подбирать для вас пластинки. Напомню, что рассказываем мы о легендарном детском журнале «Веселый Колобок». Перелистывая страницы его номеров, знакомим вас с уникальными материалами этого издания.
13: Прекрасно!
12: А в «Колобке» чего только не было. Таинственные лабиринты, загадки, раскраски, кроссворды, стихи. А еще там были гибкие пластинки с захватывающими звуковыми историями. Все они сохранились в огромном количестве, в отличном качестве. И мы, ребята, ставим эти пластинки в нашей программе. Через мгновение, друзья, вы услышите первую историю. «Пела ночью мышка в норке».
14: «Спи, мышонок, замолчи, дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи», —
15: отвечает ей мышонок. «Голосок твой слишком тонок, лучше, мама, не пищи, ты мне няньку поищи».
12: Побежала мышка-мать, стала утку в няньке звать.
14: «Приходи к нам, тетя утка, нашу детку покачать».
12: Автор этих строк, ребята, замечательный детский писатель Самуил Яковлевич Маршак. А еще это начало его сказки об умном мышонке. Давайте ее послушаем прямо сейчас.
16: Мяу-мяу, спи, мой крошка. Мяу-мяу, ляжем спать. Мяу-мяу на кровать.
17: Унесла мышонка кошка и поет.
16: Не бойся, крошка, поиграем час-другой. Кошки-мышки, дорогой.
17: Перепуганный спросонок отвечает ей мышонок: в кошки-мышки наша мать не велела нам играть.
16: Ну а мне какое дело, что она вам не велела? Поиграй со мной, мой свет.
17: А мышонок ей в ответ: у меня охоты нет. Поиграл бы я немножко, только пусть я буду кошкой. Ты же кошка, хоть на час мышкой будь на этот раз. Засмеялась кошка-мурка.
16: Ах ты, дымчатая шкурка! Как тебя не называть, мышки кошкой не бывать.
17: Говорит мышонок Мурке: ну тогда сыграем уж Мурки. Завяжи глаза платком и лови меня потом. Завязала кошка глазки, но глядит из-под повязки. Даст мышонку отбежать и опять бедняжку хватит. Кошке смех, мышонку горе, но нашел он щель в заборе. Сам не знает, как пролез. Был мышонок, да исчез. Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверек, длинный узенький хорек. Острозубый, остроглазый был он вором и пролазый, и бывало каждый день крал цыплят из деревень. Вот пришел хорек с охоты, гостя спрашивает:
18: кто ты?
19: Коль попал в мою нору, поиграй в мою игру.
17: В кошки-мышки или в жмурки? Говорит мышонок Юркой.
19: Нет, не в жмурки, мы хорьки, больше любим уголки.
17: Что ж, сыграем, но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверек, и ты зверек, я мышонок, ты хорек, ты хитер, а я умен. Кто умен, тот вышел вон.
19: Стой!
17: Кричит хорек мышонку и бежит за ним вдогонку. А мышонок прямо в лес и под старый пень залез. Стали звать мышонка белки.
20: Выходи играть в горелки!
17: У меня, он говорит, без игры спина горит. В это время по дорожке шел зверек страшнее кошки. Был на щетку он похож. Это был, конечно, еж. А навстречу шла ежиха, вся в иголках, как портниха. Закричал мышонку еж:
19: от ежей ты не уйдешь? Вот идет моя хозяйка, с ней в пятнашки поиграй-ка, а со мною в чехарду. Выходи скорей, я жду.
17: А мышонок это слышал, да подумал и не вышел. Не хочу я в чехарду, на иголки попаду. Долго ждали еж с ежихой, а мышонок тихо-тихо по тропинке меж кустов прошмыгнул и был таков. Добежал он до опушки, слышит, квакают лягушки.
11: Караул, беда! К нам сюда летит сова!
17: Поглядел мышонок, мчится, то ли кошка, то ли птица, вся рябая, клюв крючком, перья пестрые торчком, а глаза горят, как плошки, вдвое больше, чем у кошки. У мышонка замер дух, он забился под лопух.
19: А сова все ближе, ближе, а сова все ниже, ниже, и кричит в тиши ночной.
11: Поиграй, дружок, со мной.
17: Пропищал мышонок в прятки и пустился без оглядки через поле, через лес, где прошел, а где пролез, скрылся в скошенной траве. Не найти его сове. А мышонок вымыл рыльце, без водицы и без мыльца, и пошел искать свой дом, где остались мать с отцом. Шел он, шел, зашел на горку и внизу увидел норку. То-то рада мышка-мать, но мышонка обнимает. А сестренки и братишки с ним играют в мышки-мышки.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Предлагаю вам после истории волшебной переключиться на спортивную.
2: Давай!
1: Но для этого нам надо включить пластинку, которая называется «Кто любит спорт, тот здоров и бодр». Эта звуковая история попала в один из номеров «Колобка» и сопровождалась забавными рисунками художника Константина Борисова. На веселых картинках животные занимались спортом. Бегемот прыгал через скакалку, слон жонглировал гантелями, тигр пытался подтянуться, а медведь поднять гирю. Звуковую историю записал для ребят диктор Всесоюзного радио Николай Гордеев. Он также был голосом знаменитой в те времена передачи «Утренняя гимнастика». Николай Лаврентьевич сам разрабатывал комплекс упражнений, а потом озвучивал их на радио под аккомпанемент пианиста Валентина Родина. Прямо сейчас, друзья, вы услышите уникальную запись с участием Николая Гордеева и пианиста Валентина Родина. И, может быть, даже сделаете зарядку, совместив приятное с полезным.
3: Здравствуйте, ребята! Быстрее просыпайтесь! В народе говорят, много спать, добра не видать. На зарядку становись на месте. Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четче шаг. Колени повыше. Продолжайте. Каждый из вас хочет быть ловким, быстрым и сильным. Что для этого нужно? Прежде всего, быть здоровым. Здоровье всему голова. А чтобы быть здоровым, очень важно по утрам делать гимнастику, которую нужно выполнять в одно и то же время. А тех, кто красиво держится при ходьбе, говорят, пройдет, словно солнце осветит. Ходьбу закончили, теперь нужно потянуться. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки переведите на пояс. Поднимите левую руку вверх, потянитесь. Раз, два. Левую руку на пояс, плавно. Три, четыре. Правую руку вверх. Ребята, тянитесь вверх, как будто что-то хотите достать. Раз, два. Руку на пояс, расслабьте мышцы. Три, четыре. Продолжаем. Раз, два. Три, четыре. Другую руку вверх. На пояс. Вдохнуть. Выдохнуть. Не спешите. Недаром говорят. Умеренность – мать здоровья. Потянитесь хорошенько. Вот так. Выдохните. Закончить. Ноги соедините, руки опустите. Второе упражнение. Сгибая левую ногу, поднимите ее вперед. Захватите руками под коленом. Делаем раз. Придерживая ногу руками, выпрямите ее вперед. Два. Согните. Три. Ногу и руки опустите. Четыре. Тоже правой ногой. Раз, два, три, четыре. Под музыку. Раз, два, три, четыре. Другой ногой.

Следующее упражнение. Поставьте пятки вместе, носки врозь. Руки свободно опустите. Сейчас на два счета будете приседать на носках. Одновременно одну руку переводить на пояс, другую за голову. На следующие два счета вставать и опускать руки. Делаем сразу под музыку. Присесть. Встать. Присесть пониже. Встать. И здесь хорошо вспомнить поговорку. Силушка по жилушкам огнем бежит. Чувствуете? Вроде бы разогрелись, да? То-то. Присесть. Встать. Еще раз присесть. И встать. Бодрее себя чувствуете? Хорошо. Ведь без бодрости нет скорости. Поэтому следующее упражнение быстрое. Так называемый бокс. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните, пальцы в кулаки. Сейчас будете наносить удары вперед. То левой, то правой рукой. Удары энергичные, с силой. Левой рукой удар. Правой, левой, правой. Раз, два, раз. В заключение бег и затем ходьба. Здесь, наверное, уместна и такая поговорка. Быстрого и ловкого болезнь не догонит. Всем приготовиться на месте. Бегом марш!

0: продолжайте ходьбу в темпе музыки. Закончите занятие обтиранием тела важным полотенцем или примите душ.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: А сейчас, ребята, мы вас приглашаем в лес. Это будет не сказочная, а вполне реальная история из жизни писателя Михаила Пришвина. Наверное, не было бы этого рассказа, если бы не случаи, произошедшие с постаревшим другом писателя, которого однажды озорной мальчишка назвал «старым грибом». Пришвин слышал это и был раздосадован поступком подростка. Вернувшись домой, он еще долго прокручивал случившееся в голове, а потом вспомнил другой случай из своей жизни, связанный с настоящими грибами. И вот эта добрая история из воспоминаний писателя попала на пластинку в исполнении замечательного артиста Николая Литвинова. Давайте послушаем.
3: Было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятачки. День был теплый, даже паркой, когда грибы лезут из влажной теплой земли. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь. Но что делать? По нужде поклонишься и сыроежке. Очень парко было, и от поклонов моих загорелось у меня все внутри, и до смерти пить захотелось. И слышу я, где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит. Пить, пить. Это бывает. Перед дождиком серенькая птичка, дождевик, пить просит. Дурочка, сказал я, так вот тебя тучка-то и послушается. А птичка тоже по-своему все пищит. Пить, пить. Дай-ка, сказал я себе, погляжу на товарища. Продвинулся я осторожно, бесшумно, в частом ельнике, приподнял одну веточку. Ну вот и здравствуйте. Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу. Посредине ее две березы, под березами пень, а рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка. Такая огромная, каких в жизни своей я еще никогда не видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх. И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой. Вдруг вижу, слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком тюк в воду и голову вверх, чтобы капля в горло прошла. А я-то из оконца вижу все и радуюсь, и не спешу. Много ли птички надо? Пусть себе напьется, нам хватит. Одна напилась, полетела на березу, другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей пить, пить. Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую. Но пищать они стали не спокойно, как раньше, а с тревогой. И я так понимал, что одна спрашивала: «Выпит? Выпит?» Другая отвечала: «Не выпит, не выпит».
0: «Выпью, выпью», — сказал я им вслух.
3: Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды. К Конечно, можно было бы очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит только, чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба жмякнул бы тут же о дерево. Удаль какая! А, по-моему, это просто неумно. Подумайте сами, как мог бы я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички? И мало ли кто пил без меня. И вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь. А после меня опять дождик нальет, и опять все станут пить. Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел, опустился на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке. А птички-то, птички играют свое. Нет уж, товарищ, сказал я им, теперь больше не спорьте. Теперь я добрался и выпью. Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть, вижу перед собой в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке опускается в гибкое блюдце паучок. То ли это он поплавать захотел, то ли ему надо напиться. «Сколько же вас тут желающих?» — сказал я ему. «Ну тебя!» И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.
1: «Веселый колобок» — радиожурнал для маленьких и старше.
2: Пока вы, ребята, слушали пластинку, мы с Колобком думали, что бы вам еще сегодня такое интересное предложить.
4: Спой песенку.
2: Ой, может, Колобок лучше споет. Споешь, дружище, а? Чего мы?

Ящик работает весь день. Не нужен выключатель, рубильник или шнур. Рукой его поглажу, и он завелся. Мур!

0: машина, которая скачет. Только нет почему-то машины, той машины, которая плачет.
1: Пригласил бы в гости я океаны и моря. Приходи обедать с речкой, я открыл тебе местечко. Пригласил бы в гости я и слона, и соловья. Приходи на ужин, слон, к чаю дам тебе лимон. Я тихонько лег в кровать, мама мне сказала спать. Звонко тикает будильник, так приятно тут.

0: По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
1: Все в сад.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду, как всегда, собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас под нашими виртуальными яблонями и грушами, которые всегда в цвету и всегда с урожаем.
2: Вкусно сказал, вообще, сейчас бы грушку заточить. А если еще грушка какая-нибудь была бы суперорганическая, вообще у нас органическое же очень популярное слово сейчас, очень модно органический продукт.
3: Ну, мы об этом поговорим.
2: Органическое земледелие.
3: Да, мы об этом поговорим.
2: Органический стиль жизни даже бывает. Вот вплоть до такого, да. И, конечно же, для садовода при слове органический, мне кажется, самая первая ассоциация, помимо, конечно же, овощей, это удобрение.
3: Конечно.
2: Потому что мы все это используем. И чаще всего ведь мы, как вот думаем, да, логическая цепочка, что все, что вот оно выросло, все, что растет, оно натуральное, значит, оно и полезнее. И полезнее покупных удобрений. Сейчас мы вот здесь возьмем торф, тут навоз, тут у нас компост, тут мы, значит, зеленку заварили, у нас все там попахивает.
3: И больше ничего не надо, все остальное вредное.
2: Да. Но вот тут возникает вопрос. А вот мы в этой погоне за тем, чтобы взять все органическое, не навредим ли?
3: Ну, вот сейчас будем развенчивать мифы. Для этого прямо вот целый профессор потребуется.
2: Серегина Инга Ивановна у нас сегодня в гостях, профессор кафедры агрономической, биологической химии и радиологии, доктор биологических наук Тимирязевской академии. Инга Ивановна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Инга Ивановна.
4: Ой, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рада слышать наших ведущих, опять же.
3: И мы тоже рады. Инга Ивановна, а вот действительно, мы можем как-то одной органикой обойтись или как-то вот все-таки без минералов никак?
4: Ну вот если говорить об органическом сельском хозяйстве, да, или органическом земледелии, органическом производстве, там условия не применять синтетические удобрения. Как правило, к этой группе относятся только азотные удобрения, к сожалению, большому. Но поскольку органические удобрения, особенно удобрения, полученные от крупного рогатого скота,

0: коровский навоз, свиной навоз, они имеют большое количество азота в своем составе, да, вот вы заметили, что я не перечислила торф, например, да.
1: Угу,
0: вот торф,
1: да.
0: Кстати, он содержит много азота, но он в основном недоступен для растений, поэтому здесь вот как-то с торфом мы не справимся с одним. То есть все равно нужно какие-то источники азота, и, скорее всего, если мы говорим об органическом и сельском хозяйстве, органическом производстве продукции, то здесь скорее только подойдет навоз, подстилочный или бесподстилочный. Это свиной, конский можно, так что...
2: А, Инга Ивановна, а вот вы сказали, торф так обобщили, но торф-то он разный,
0: да.
2: Он бывает верховой, там кислый, бывает низовой, это без разницы, да?
0: Нет, там разница есть, она очень существенная, по составу они отличаются очень сильно, вот для применения в сельском хозяйстве лучше всего низинный торф,
1: угу.
0: Как бы он уже в процессе большего озоления, и лучше, если он... еще даже немножко прокомпостируется, то есть перейдет в более доступную форму для растений, потому что все равно там достаточно большое количество зольных веществ, которые, ну, пока недоступны для растений. Поэтому низинный торф, он тоже хорош, но если мы все-таки применяем минеральные удобрения. Вот, кстати, из минеральных удобрений, вот я сказала о том, что только азот, да, вот азотные удобрения, ну, там вообще на самом деле категорически нельзя применять. Но вот фосфорные и калийные некоторые виды вообще-то можно применять, потому что их готовят путем прямого размола из руды, которую добывают на месторождениях калийных или, допустим, фосфорных, фосфориты, размалывают, получают прекрасные удобрения, их можно применять в органическом сельском хозяйстве. Это разрешено.
1: Инга Ивановна, если мы говорим про виды органических удобрений, вот давайте тогда по каждому пройдемся и заострим внимание наших радиослушателей больше на тех ошибках, которые чаще всего делают. Вот навоз, да, мы все понимаем, что это ценное удобрение, что его можно использовать, но как его использовать правильно, а самое главное, в каких количествах на своем участке это можно использовать, чтобы не допустить, что называется...
2: Чтобы не сжечь растения.
1: Да, да. Да, гибели растений.
0: Ну, значит, вот смотрите, как правило, в частных хозяйствах нет возможности где-то большие количества получать удобрений, да, но если, там, допустим, 6 соток, там и не нужно очень много органических удобрений, причем они не под все культуры, вот те органические удобрения, которые мы сюда представляем, да, это вот, ну, в простонародье называется коровья лепешка, на самом деле не под все культуры ее можно даже вносить.
2: Конечно.
0: Например, прям вот свежий навоз, да, который мы, если немножко раздробим, там, да, немножко там с землей перемешаем, можно вносить, например, под огурцы. Они очень любят этот свежий навоз. А если мы говорим про картошку,
1: да,
0: то, в принципе, лучше, если его немножко передержать, прокомпостировать немножко, чтобы он полежал чуть-чуть, там из него все питательные вещества выйдут, минерализуются, и уже будет вот он более доступен для растений. И... А органические удобрения лучше всего применять осенью. Весной вносят тоже, но в том случае, если осенью не было достаточного количества. Это даже в производственных условиях возможно. Но дело в том, что полностью, как следует, да, он не будет использоваться. Потому что, вот еще раз повторю, навозу нужно немножко время для минерализации. Потому что там действительно много органических, много веществ питательных для растений, но они в основном в органической форме, то есть они недоступны для растений. Поэтому вот чтобы он оптимально использовался, да, там как следует для, вот мы получили хороший урожай, высокого качества, там картофель был у нас, лучше, конечно, внести осенью. Значит, вот по количеству, там, например, обычно вносят из расчета 30-40 тонн на гектар, если мы пересчитаем на сотку, да, это получится где-то 3-4, ну, от 2 до 4 килограмм на одну сотку.
1: Угу.
0: То есть это где-то, ну, меньше полведра. Вот 3-4 килограмма, да, это не так уж и много. То есть это разбрасывается поверхностно, перекапывается лопатой, ну, желательно на большую глубину. И все и оставляется, собственно, до весны, до посадки картофеля, к примеру, если мы говорим о картофеле.
2: А скажите, пожалуйста, Инга Ивановна, а можно навоз, ну, вот у нас же очень часто покупают машинами, да?
0: Да.
2: И куда
0: да.
2: его? В компостную кучу? Ну, понятно, что сверху можно чем-то закидать, чтобы в соседях...
1: Чтобы они сильно не завидовали, я бы сказала.
2: Да, чтобы не завидовали.
0: Да-да-да.
2: А потом его куда? Вот лучше всего в компостную кучу заделать, с травой перемешать и выдерживать там 3 года, бактериями полить, может, какими-нибудь...
0: Значит, это все, конечно, можно. Можно сделать, вот, допустим, деревянные ящики. Туда поместить вот этот навоз. Действительно, можно перемешать с зеленой травой, которую скосили, или с другой, любой, вот, с сорняковой травой, да. И можно, допустим, измельчить эти сорняки с навозом, или там, допустим, если торф опять же есть, и положить в эту компостную яму или, например, в эти ящики, но желательно под навесом, чтобы, ну, от солнышка немножко загородить, он будет пересыхать просто. Многие поливают, знаете, многие поливают.
2: Ну, да, да, да.
0: Допустим, можно поливать либо водой, либо некоторые, вот, кто хочет обогатить, сделать более богатый состав, многие разводят удобрения обычные минеральные, и поливают прямо удобрениями. В принципе, это тоже, пожалуйста, делайте как хотите. 3 года, кстати, совершенно не нужно.
2: Не
0: вообще
2: надо?
0: Не нужно 3 года. Нет. Если, допустим, вы этот навоз купили осенью, то как раз весной, пожалуйста, вносите.
2: О, как!
0: Да?
2: Инга Ивановна, а я можно посоветую сейчас нашим слушателям?
0: Да, конечно.
2: Вот вы правильно сказали про ящики. Я эти ящики делаю из палет, вот поддоны деревянные.
0: Да,
2: очень
0: да,
2: хорошо.
0: Да, да,
2: три
0: да,
2: поддона
0: да,
2: ставишь,
0: да.
2: один, второй, третий. Все,
0: да,
2: и
0: да.
2: замечательно.
0: Конечно,
2: да, да уголочками их скрепил, и все очень здорово. Да.
1: Хороший лайфхак, мне нравится.
0: Да. Между прочим, вот постепенно, если вы будете долго использовать такие сборные ящики, сами делать будете, да, ведь дерево, оно тоже само по себе под действием кислот, которые будут выделяться, веществ, которые будут выделяться при разложении навоза, они тоже будут немножко, правда, пригнивать. Но это тоже хорошо, да, то есть это тоже пойдет в дело, потому что дерево само по себе, это тоже полезные, правда, очень недоступные элементы питания, им дольше времени нужно для того, чтобы минерализоваться. Но будет, так сказать, оборот у вас ящиков в природе.
2: Второй вопрос в этой связи. Инга Ивановна, меня моя жена всегда заставляет, она где-то прочитала в какой-то умной книжке, у какой-то вашей коллеги, по-моему, тоже профессора, и с тех пор, значит, когда мы роем посадочную яму для яблонь, для груш, она меня заставляет туда старые деревяшки, толстые палки на дно складывать. Я говорю, Ира, это все будет перепрывать годами. Я сказал, нет, это очень полезно.
1: Мне кажется, это туда же скорлупа, когда целую оставляют от яйца
2: не
1: и,
2: знаю,
1: и
2: да.
1: тоже вот куда-то послушаем. Ее применяют.
0: А, ну, вы знаете, в принципе, дерево, палки, деревяшки лучше измельчить. И вносить, пожалуйста, как в виде удобрения. Но ему действительно нужно время для того, чтобы минерализоваться.
2: Инга Ивановна, а зачем? Может быть, как древние шумеры, весь этот стеблестой запахивать просто в землю, и все, зачем его измельчать?
0: Пожалуйста, запахивайте, ну, для него будет время нужно. Там еще, понимаете, какая проблема с почвой? Из-за того, что у нас зимой холодно, да, и потом весной у нас теплеет, летом тепло у нас, из-за того, что земля, она как бы подвижная, среда, она живая, и она будет крупные какие-то части, она будет выталкивать.
2: Да.
0: Ну, вот камни, например, да, всю жизнь все собирают камни, откуда они берутся? Они берутся как раз из-за того, что земля немножко движется.
2: Ну, как интересно.
0: Вот эти вот процессы замерзания, оттаивания, это приводит к тому, что то, что внизу находится, оно не, у нас выталкивается.
2: Вытесняется наверх, да?
0: Да, да, если вы крупные какие-то части закопаете, к сожалению, они постепенно могут и выскочить. Поэтому, в принципе, лучше измельчить.
1: Так, все крупное измельчаем.
2: Ну, это когда мы себе... едим, мы же тоже зубками-то измельчаем все, чтобы переварилось.
1: Вот, отличная здесь, аналогия, да, мне да, кажется. Да, все да, нужно разжевать.
2: Да, конечно. А,
1: давайте к такому виду перейдем органики, как сидираты.
0: Да.
1: Некоторые активно используют на своих участках. Некоторые говорят, ой, да что это такое, какая-то ерунда. Ну,
2: не
1: что
2: верят.
1: Такое сорняки выращивать, потом их перепахивать, ну какой от этого прок? Все-таки, Инга Ивановна, сидираты – это польза для участка или, ну...
2: Баловство.
1: Баловство. Мода.
0: Ну вот если, например, сидираты, как сельскохозяйственное название, да, сидираты, это определенные культуры, которые выращиваются при определенных тоже системах удобрения специальных, да, и это ряд культур, которые действительно очень большое значение имеют для почвы. поскольку в большинстве своем к генеральным культурам относятся бобовые культуры.
1: Угу. Да.
0: Ну, например, там горох, к примеру, есть такие сорта,
2: которые... Ну, клевер, которые... кстати, тоже бобовые.
0: Клевер, да, клевер – это прекрасная культура, которая тоже используется как федеральная. Почему бобовые культуры важны? Потому что они на корнях образуют симбиоз с микроорганизмами, которые синтезируют азот из атмосферы и накапливают его в почве.
2: Угу.
0: То есть здесь получается как бы двойная польза. Ну, даже, наверное, тройная, потому что, когда мы запахиваем сидират, мы еще разрыхляем почву. То есть, помимо того, что мы улучшаем питательный режим, мы используем по делу участок, да, то есть мы как бы делаем такой небольшой севооборот, потому что все-таки монокультура, даже на своем частном участке, это не очень хорошо для почвы.
1: А что сидираты дают? Какие микроэлементы у нас вместе с ними попадают в почву? Чем они ее обогащают?
2: Ну, кроме клубеньковых бактерий.
0: Ну, вот клубеньковые бактерии, это первое, самое главное, это азот. Самая большая проблема, на самом деле, это азот. Питание азотом, потому что азот очень легко вымывается из почвы и трансформируется также в газообразное соединение, еще и улетучивается.
2: Да, в атмосфере больше всего азота, больше, чем кислорода в атмосфере.
1: Прям неуловимый,
0: да,
1: азот,
0: да,
1: у нас,
0: да,
1: какой-то.
0: Да. Его очень много, молекулярный азот, его больше 70% находится в,
2: да,
0: атмосфере.
2: Дышим азотом.
0: Да, в том воздухе, который мы дышим. У нас он в организме не используется, то есть мы вдыхаем и выдыхаем. Но для растений он имеет большое значение, действительно.
2: А вот вы сейчас сказали, что запахиваем и так далее.
0: Да.
2: Вот у меня сразу такой вопрос возникает. Инга Ивановна, вот некоторые, особенно женщинам это свойственно, женам, тещам, которые говорят, копай глубже. Ну вот смотрите, если я лопату там вот засадил, перевернул пласт, я же ведь выворачиваю оттуда анаэробные бактерии и закапываю аэробные. Так, может быть, тогда не надо перекапывать, надо просто тяпочкой, как вот в Средней Азии, потяпили.
0: Знаете, в настоящее время есть несколько технологий, ну, название уже, наверное, всем известно, ноутил, да? Ноутил – это без обработки. Но на самом деле сейчас их уже, по-моему, 6 этих технологий, там, с оборотом, с маленьким оборотом, не везде оборот, то есть там очень интересная классификация, и есть совсем без обработки.
2: Угу.
0: Но все эти технологии в основном используются на почвах очень легких. Почему они были придуманы? Потому что когда почва и так легкая, мы ее еще ворошим, да, и она еще больше подвержена вот ветровой эрозии.
2: Угу.
0: А вот если почва глинистая, если почва тяжелая, ее, конечно, нужно, наоборот, перемешивать. И если, например, вы, как вы говорите, да, мы вот аэробные туда поместим, ну это же прекрасно, они там будут как раз выполнять свою определенную работу и...
2: Не-не-не, подождите. Аэробные, наоборот, мы их зароем, и они там погибнут без кислорода.
0: Нет, ну они там не погибнут, потому что нет такого, что там нет кислорода. Нет, какое-то количество кислорода там есть,
2: угу,
0: и это им поможет жить. И нельзя сказать, что на глубину штык лопаты, да, там нет кислорода. Нет, конечно, он есть. Поры там все равно, даже если почва очень глинистая, все равно есть. И,
2: угу,
0: наоборот, нужно обязательно почву рыхлить. И желательно вот как раз на штык лопаты, чтобы воздух как раз туда и попадал. Понимаете, вы же не только бактерии туда, вы еще и воздух туда помещаете.
2: Конечно. Инга Ивановна, я почему задал вам этот вопрос? Потому что вот в старых книжках, я вот дореволюционных, я никогда среди шансового инструмента лопату не встречал. Там мотыга была в основном.
0: Мотыга была,
2: и,
0: да.
2: Да, и лопату я стал встречать только после войны. И у меня такая вот идея появилась, что, может быть, лопата стала массовым инструментом именно вот времена вот этих строек, когда каналы рыли, Днепрогес, Магнитку, и лопаты выпускали в больших количествах, вот они туда и разошлись в крестьянские подворья. А до этого были мотыги. Могло быть такое, как вы считаете?
0: Могло быть, да, потому что любой инструмент купить в хозяйстве – это большое дело.
2: Конечно, в крестьянском.
0: А если,
2: да,
0: крестьянское хозяйство живет только на том, что оно, ну, выращивает себе пищу, что-то продает, но вот те деньги, которые они получают за продажу, им надо ведь и одежду покупать. Детей всегда было много. И с инструментом,
2: ну, да,
0: было всегда плохо, и, естественно, именно это и ограничивало то, что не было лопат. А так, да, действительно.
1: Коллеги, хочу немножко, угу, вас вернуть к нашей теме.
2: Да.
1: У нас,
2: да,
1: остается,
2: да,
1: буквально,
2: да,
1: несколько минут. А еще один вопрос все-таки есть. И один вид мы точно с вами не обсудили. Птичий помет. Вот им-то как раз можно и навредить растениям, и можно, наоборот, и большую пользу принести. Как использовать, Инга Ивановна, какой-нибудь лайфхак? Как правильно с ним обращаться?
0: Значит, птичий помет – очень хорошее удобрение, оно очень концентрированное. Причем надо сказать, что это удобрение вообще, наверное, по составу более оптимально, чем все остальные виды. Его просто
1: вот
0: трудно большое количество набрать, да, его просто трудно набрать достаточное количество. Но его высушивают, но, опять же, не на солнце желательно, потому что на солнце, конечно, азот будет улетучиваться. Вот это очень важно, да, почему вот я вам сказала, что если вы делаете компост, то лучше не на солнце, потому что азот улетучивается, он на солнце быстро выветривается.
2: Понятно. Инга Ивановна, я просто хочу вас спросить сразу, как отец зоотехника. Я себе представляю, что такое ферма птичья, да? И я себе представляю, сколько, какие дозы получают гормонов роста, антибиотиков эти птички. А вот это все в навоз не выходит, это не вредно, мы же это не получим через них.
0: Ну, если прямо скажем, что мы как бы и едим потом все.
2: Тоже верно, да. Ну, в общем, ничего страшного, да?
0: Ну, в принципе, нет. Ну, вы не такое количество уж внесете, не так уж и много вы сможете этого внести помета, чтобы прям вред нанести растениям. Нет, вред вы на растениям не нанесете, нет. Все-таки почва – это такая биологическая среда, она, в общем-то, в оптимальных количествах, если вносить, она все переработает, и все переработает в нужную сторону. То есть почва – это, конечно, наше золото.
2: А вот и еще хотел вас спросить. Вот у меня товарищ приехал недавно с Курильских островов и с удивлением рассказывал, как там сажают картошку. Говорит, роют ямку.
1: И рыбку?
2: Да, кладут туда несколько рыбок, картошку и закапывают. Это вот что они получают? Калий, фосфор с рыбкой?
0: Значит, там они получают фосфор и известь. Ну, азот чуть-чуть там в рыбке в этой будет. Калий, да, калий, вот кости, да, что нам нужно для роста костей. Ну, так же, как и рыбкам. Помните, всегда в детстве мама говорит, кушай рыбку, чтобы кости
2: хорошо тебя росли.
0: Значит, там калий, кальций, фосфор, да, азота очень мало, к сожалению.
2: И вот еще один очень важный вопрос, который я не могу вам не задать, Инга Ивановна. Я просто с тех пор, как я прочитал, вот ваш коллега, профессор Смирнов, который написал чудесную книжку «В мире растений», трехтомник, он, кстати, агроном, а не ботаник. И вот он пишет, как в его довоенном детстве в школу, говорит, мы когда шли, нам учителя говорили принести по ведру золы, и мы приносили по ведру золы, и вот эту золу, ее, значит, в картошку на колхозном поле, когда сажали. Вот. И я сразу хочу вас спросить, а зола-то нужна именно древесная? А если там какие-то журналы, книжки жгли в печке, вот эти все краски, они не повлияют плохо?
0: Повлияет, это плохо повлияет.
2: Плохо?
0: Да, потому что там тяжелые металлы, это, конечно, будет не очень хорошо, прямо скажем.
2: То есть зола должна быть...
1: Зола только древесная.
0: Именно древесная зола, да.
2: Понятно. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю науку.
1: Теперь мы все знаем, мне кажется, про применение органических
2: удобрений. Это введение в органоведение было только еще.
1: Но
2: не волнуйся.
1: Знаний все равно, мне кажется, достаточно на осенний сезон, мне кажется, так.
2: Хватит.
1: Благодарим нашего сегодняшнего эксперта Сереги. Инга Ивановна у нас была в гостях, профессор кафедры агрономической, биологической химии и радиологии, доктор биологических наук Тимирязевской академии. Спасибо большое.
2: Инга Ивановна, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, спасибо.
2: Да. Ну что ж, а мы, Мария Тарабаева, и я, Александр Хабургаев, мы с вами прощаемся, но ненадолго, ровно на неделю, да?
1: Конечно же, все в сад удобряйте, и будет вам счастье и урожай.
3: Все в сад.
4: Радио России. И вечный аншлаг. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: МЧС России напоминает.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Украина и подготовка к трехстороннему формату переговоров стали одними из главных тем обсуждения на саммите БРИКС с Владимиром Путиным. Британское и американское боевое оружие уничтожили войска группировки «Запад». Российская вакцина от туберкулеза проходит одну из завершающих стадий испытаний. Подробности далее. Владимир Путин в эти минуты принимает участие в расширенном заседании саммита БРИКС в Нью-Дели. Это последнее мероприятие по линии объединения, которое завершает программу визита лидеров стран-участниц. В сегодняшнем заседании принимают участие партнеры, включая Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Таиланд и Турцию. Тема украинского урегулирования стала одной из главных во время двусторонних встреч президента России на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков в интервью «Известиям». У сторон накопилась масса вопросов, однако если в территориальном споре появится сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности, уточнил дипломат. Одним из возможных мест будущих переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Ушаков полагает, что для Москвы эта площадка является приемлемой. В Кремле не исключили проведение трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Что касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
8: В Вашингтоне тем временем с оптимизмом смотрят на переговоры. Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев успешными. Со своей оценкой он поделился по видеосвязи на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Впрочем, посредники понимают нынешнюю тупиковость процесса, однако надеются найти некие решения, которые позволят сторонам разойтись на поле боя.
10: У нас сейчас очень четкое понимание не только того, что может остановить нынешний конфликт, но и того, что может привести к чему-то действительно прочному и долговременному. Президент Путин обозначил свою линию, которую хочет достичь. Если бы Украина была готова отойти к этой линии, остальная часть сделки у нас уже готова. Украина сейчас этого не хочет. Наша задача как посредников — найти креативное решение, которое не нарушает их желаний, помогает им достичь своих целей и при этом позволяет России закончить конфликт так, чтобы обе стороны могли двигаться дальше в рамках, где это больше не повторится.
8: Напомню, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности завершить военный конфликт с учетом территориальных интересов России и для этого готов принять Зеленского в Москве. Американскую гаубицу и британскую самоходную артиллерийскую установку вывели из строя бойцы западной группировки войск за минувшие сутки. Противник несет ощутимые потери в Харьковской области и ДНР. О текущих результатах работы подразделения рассказал ее официальный представитель Иван Бигма.
11: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоноскол, Грушевка, Синькова, Харьковской области, райгородок, Крымки и Пришиб. Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе крылатая ракета «Фламинго», 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, барражирующий боеприпас и 92 тяжелых боевых гексокоптера. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхарт» производства Великобритании, гаубица М-114 производства США, гаубица Д-30 и миномет ВСУ.
8: Добавлю, целями западной группировки войск стали также 52 пункта управления БПЛА, а также 39 робототехнических комплексов ВСУ. МВД предложило освободить автовладельцев в отдельных регионах от ряда платежей. В список льготников вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, пишет парламентская газета. Местным водителям хотят разрешить не платить пошлины при регистрации авто, зарегистрированных не позднее 31 декабря прошлого года. Кроме того, с автовладельцев присоединенных территорий не будут взимать утильсбор. Соответствующий проект постановления разработало ведомство. Инициатива направлена на защиту прав жителей исторических регионов, которые ранее не подпадали под действовавшие правила регистрации автомобилей, говорится в пояснительной записке к документу. Вакцина центра «Гамалеи», которая полностью защищает от заражения туберкулезом, проходит третью фазу клинических испытаний. Об этом рассказал научный руководитель учреждения Александр Гинзбург. Уникальность препарата в том, что он предотвращает сам факт попадания инфекции в организм. Сейчас ученые завершили самый масштабный этап клинических исследований, в котором приняли участие несколько тысяч добровольцев разного возраста. Впереди осталась тщательная статистическая обработка полученных данных перед официальной регистрацией. Александр Гинзбург подчеркнул, что результаты тестов выглядят обнадеживающими. Сердце человека способно восстанавливать клетки после инфаркта. Об этом свидетельствует исследование ученых из Сиднейского университета, пишет издание Science Daily. Исследователи изучили образцы живой сердечной ткани пациентов, перенесших инфаркт и проходивших операцию шунтирования. В них обнаружили признаки митоза, процесса, при котором клетки делятся и образуют новые. До сих пор считалось, что погибшие после инфаркта клетки сердечной мышцы практически не восстанавливаются, а поврежденные участки замещаются рубцовой тканью. Новая работа показывает, что сердце все же запускает естественный процесс регенерации, хотя его недостаточно, чтобы компенсировать всю потерянную мышечную ткань. Отопительный сезон в Москве начнется предположительно в конце первой декады октября. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, тепло в дома москвичей традиционно подают после 5 дней со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, этот период выпадает на 5-10 октября.
12: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Факел» продлил серию без побед. Со старта сезона российской премьер-лиги по футболу воронежцы в 8-м туре разошлись миром с калининградской «Балтикой» со счетом 2-2. На голы Равиля Нитфулина и Буты Магомедова балтийцы ответили точными ударами Егора Галенкова и Брайана Хилли с пенальти. В других встречах субботы петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» 2-1. Столичная «Динамо» была сильнее Оренбурга 1-0, а московский «ЦСКА» и казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 19 очками, на 3 меньше у столичных «Динамо» и «ЦСКА». Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 4-0 в матче 19-го тура. Чемпионат России по футболу среди женских команд и сохранил лидерство в турнире. В других встречах дня Краснодар и казанский «Рубин» разошлись миром 0-0. Московский «Локомотив» был сильнее пермской «Звезды» 2005-2-0. «Динамо» в столичном дерби победило «Чертаново» 2-0, а самарские «Крылья Советов» взяли верх над «Рязанью» ВДВ 2-1. Гол Валентина Зыкова принес петербургскому «СКА» победу над «Сочи» со счетом 1-0 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В других поединках субботы московская «Динамо» была сильнее минских «Одноклубников» 3-2 в серии «Буллитов». Казахстанский «Барыс» уступил хабаровскому «Амуру» 1-3, а московский «Спартак» нанес поражение череповецкой «Северстали» 8-0. Варвара Кузьминова завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в Москве в весе до 77 килограммов. Она победила с результатами 115 килограммов в рывке и 135 килограммов в толчке и установила рекорды России в толчке и сумме двоеборья. В других весовых категориях накануне лучшими стали Зарина Гусалова, Рамзан Джанхотов и Илья Иудин. Россиянка Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях на чемпионате мира по спортивной аэробике. Это первое в истории золото для россиянок в индивидуальных выступлениях на мировом первенстве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Реклама.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
16: Погода.
17: В Хабаровске сегодня 23 градуса, кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске 22-24, вечером небольшой дождь. В Новосибирске 25-27. В Омске 19-21, ожидаются осадки. В Перми и Кирове 14-16, временами дожди. В Нижнем Новгороде 17-19, пройдут осадки. В Ялте 26-28. В Санкт-Петербурге временами дожди. Температура воздуха днем составит 15-17. В Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 12 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Завещание чести.
2: Эпиграф «Береги честь с молоду» он ко всему роману относится. Все герои поверяются понятием чести. Журнал «Современник» в 36-м году только начал выходить. Четвертый номер открывался капитанской дочкой. Пятый номер уже посвящен памяти Пушкина.
1: 190-летию первой публикации капитанской дочки. В программе «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
3: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 13 сентября. В Москве очередное осеннее потепление. Похоже, начинается второй виток бабьего лета. И это справедливо. Мы его еще с прошлого раза не догуляли. Солнце проглядывает из-за облаков, а вскоре придет и она, настоящая золотая осень. И пусть кто-нибудь бросит нас камень, если все это не повод для прекрасного настроения. Это и есть хорошее начало. Сегодня мы с вами отметим Международный день шоколада, день шарлоток и осенних пирогов, день парикмахера и даже Всемирный день журавля. А в студии этим утром Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Жалков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что ждет совсем скоро.
2: Мы побываем в Челябинске на прекрасном празднике. Узнаем, как суровые мужики отмечают юбилей родного города.
0: На утренней кухне отметим луков день и призовем к нам с рецептами самых известных чиполино страны.
1: А уже затем отправимся на Дальний Восток, где все готово к награждению лауреатов премии «Гордость нации».
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это хорошее начало, это прекрасный выходной день, и наш эфир начинается.

0: Ну, не 18+, но плюс-плюс-плюс, конечно. Челябинск отмечает свой значимый юбилей. В этом году городу исполняется 290 Ого. Лет. На торжества в южноуральской столице, где, как мы знаем, живут самые суровые мужики, запланирована большая программа.
1: И это неудивительно, ведь праздничные мероприятия проходят целый месяц с лишним и завершатся только 26 сентября.
2: И все это время вместе с земляками поет, танцует и просвещается наша коллега Александра Ермольна с нами на связи. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
3: Ну, я хочу вас огорчить, Александр.
1: Да, Александр, вы знаете, это гораздо лучше. Вы знаете, в чем дело? По крайней мере, потому что я думаю, как же про мужиков и с девушкой.
2: В самом деле.
1: Здравствуйте, Александр.
3: Да, коллеги, здравствуйте. По поводу Дня города, ну, хотелось бы сказать, что эмоций столько, что хочется рассказывать без остановки. В этом году, как вы уже отметили, да, Челябинск отметил 290-летие, угу. И город, ну, он прям буквально дышал праздником. То есть мероприятия-то у нас по традиции начались заранее, еще в августе, ну, для того, чтобы люди постепенно чувствовали, да, как праздник постепенно так накатывает, нарастает, они пропитывались атмосферой. Но вот лично для меня День города, ну, все-таки постоянно на работе, День города начался в пятницу, когда вот все, вышел с работы, пошел погулять, и, знаете, вот прям нечаянно, можно сказать, уперся в толпу людей, чей взгляд был прикован в одну точку, оказалось, что там проходит парад моды, где 16 у нас, да, где 16 у нас модельеров представляли свои коллекции, и, знаете, для меня это было настолько неожиданно, просто я даже писал про это, но вот, честно говоря, вылетело из головы, и было неожиданно, потому что я бы в целом, ну, поскольку человек модой не увлекаюсь, я бы никогда и не посетил парад мод, а здесь вот оно как произошло.
1: Ну вот,
3: ну, да. Уже в пятницу, я, увидев парад мод, я поставил себе установку, надо в субботу посетить как можно больше мероприятий. Mm-hmm. Я прям подготовился, набрал себе воды в рюкзак.
1: Вот-вот-вот, сейчас хорошо, да.
3: Да, у меня до сих пор ноги гудят от того, сколько я вчера нагулял. Первым делом я отправился в арт-сквер на набережной реки Миас. Там проходил гастрономический фестиваль блюда от верблюда, где я понял, что перекус-то я с собой зря взял.
2: То есть все блюда, ну, от верблюда были?
1: Подождите, Александр, я правильно понял, что верблюдов стало гораздо меньше в нашей стране?
0: Но один у них всегда
2: один верблюд. Один точно на гербе.
0: Да, на гербе присутствует.
1: Ага, понятно, ну ладно.
3: Да, знаете, если их и стало гораздо меньше, то я не почувствовалось, потому что, ну, там очень много поваров представляли свои собственные концепции с едой, переосмысливали локальную кухню, делали блюда с уральским характером и давали это попробовать. Я попробовал, вот сколько влезло, ну, это было вкусно, смело и местами даже неожиданно. Там еще выступали уличные артисты, то есть, ну, все, фестиваль для меня в этот момент начался. Там были еще мастер-классы для взрослых, фотозоны, но, к сожалению, на них у меня времени не было. Я пошел дальше, потому что я услышал какую-то музыку из парка, где тоже решил посмотреть, что же там происходит.
2: А там?
3: Там проходил наш 14-й парад первоклассников. То есть, представляете, вот идешь-идешь, а людей все больше. И людей маленьких, с детьми, людей с родителями. Все в бантах, ты смотришь, с одной стороны написано «палатка», написано «кинологи», с другой стороны написано «журналист», ты не понимаешь, что происходит.
1: Ну, да.
3: А там вот у нас 14-й раз парад первоклассников, это вот наша как раз, которая ГТРК «Южный Урал» устраивает фестиваль, ага. Его вписали в программу празднования 290-летия города, и где как раз колонна первоклассников стартовала от сквера у центрального стадиона, прошла по центральным улицам, и несмотря на который моросящий дождь был с утра, атмосфера была праздничной, дети пробовали себя в различных профессиях, могли продумать для себя будущее. Вот потом я решил немножко отдохнуть уже ближе
1: вот
3: к вечеру.
1: Правильно, молодец, да.
3: Центр города, потому что, ну, знаете, вот когда гуляешь, понятно, что, ну, фестиваль. То есть город прям действительно дышит праздником, отовсюду музыка, везде не успеешь, поэтому я решил, все, надо идти занимать место у главной сцены, и я оказался уже у торгового центра, там вот пока ее готовили.
1: Подожди. Сейчас, Александр, да. Я правильно понимаю, что там на сцене пританцовывал Дмитрий Губерниев?
2: Не только, наверное, пританцовывал. Еще и говорил, что ли?
3: Пританцовывал, и пел, и еще на сцене выступал Валерий Сюткин и Первуль. Гости были, понятно, какого масштаба.
1: Да-да-да.
3: И публика пела вместе с артистами, танцевала. Было очень, знаете, скажем так, по-семейному. То есть вот как будто мы с артистами-то виделись постоянно.
1: Ну, да.
3: Я понимаю, одно дело, Дмитрий Губерниев к нам постоянно ездит, он завсегдатай наших праздников. Они
1: да,
3: уже, он с удовольствием вас любит. Друг Южного Урала. Угу. Вот, поэтому энергетика была просто огонь, а перед салютом на воде устроили шоу флайбордистов. Это было очень эффектно. И,
1: то есть, ну, рекумиас тоже задействовали, да?
2: Ну, все да, задействовано, да, да, кажется.
3: То есть у нас, я так понимаю, у администрации был план, коль воды в этом году много, можно использовать реку. И, ну, действительно, флайбордисты буквально летали над рекой, подсвеченные прожектором.
1: Ничего себе. Александр, один только маленький вопрос. Скажи мне, сил-то хватит до конца месяца так гулять?
3: Ну, честно говоря, не знаю, как у меня. Мне кажется, из-за обилия вчерашних мероприятий у меня пока силы кончились. Мне надо небольшой перерыв.
1: Вот я про это и говорю, да.
3: Да, но каждые выходные я стабильно куда-нибудь планирую уходить, потому что мне это очень понравилось. Особенно, ну, знаете, у меня с семьей есть такая традиция всегда на День города, на 9 мая посещать салют. И вот в этом году он был, ну, какой-то, да, нереальный. 12 минут, там даже
1: места
3: были.
2: То есть, вот это да.
3: Мы, знаете, такие пометки делаем, что же нового у нас в салюте присутствовало. Вот были сердца и яркие вспышки, которые озаряли небо, как прожектор, поэтому...
0: Ну, ребят, что-то удивляться, юбилей есть юбилей, тем более такая...
2: Да, не каждый год, знаете ли.
0: Да, спасибо вам большое, Саш. Да, ну, отмечу только, что Бервульф, наконец, накануне были в Челябинске, а уже завтра в Нижнем Новгороде они будут играть на открытии ледовой арены «Волга». Ой, что ж, да, и «Торпедо» сыграет местный первый свой официальный матч. Ну, а с нами на связи был Александр Ермолин. Напомню, что Челябинск отмечает свой юбилей 290 лет городу. Его можно обожать, а можно не любить. Но, как ни крути, на кухне без него не обойтись. В кулинарии он незаменим при всем многообразии его видов и сортов. Речь, конечно же, о луке.
1: Сегодня на нашей утренней кухне мы объявляем луковый день. И самое время вспомнить, в каких блюдах он хорош и максимально раскрывает все свои вкусовые качества.
2: И на помощь мы зовем луковых дел мастера. Это бренд-шеф, участник международных выставок и телепроектов Иван Кудряшов. Он с нами на связи. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
4: Доброе утро.
1: Иван, вы знаете, я все время вспоминаю фильм «Морозко», когда Инна Чурикова просто ела, грызла эту луковицу. Скажите, а можно
4: витамин
1: вообще...
4: Витамин С?
1: Да, витамин С. А можно вообще действительно есть сырой лук?
2: Можно.
4: Да,
2: можно,
4: конечно,
1: но не нужно.
0: Не хочется.
4: Ну, для меня лук был камнем преткновения. Я пошел в кулинарию только из-за того, что не любил лук, пока не понял, как с ним бороться. Вот
1: так.
4: Сырой не ел, а жареный начал любить.
1: Жареный. Хорошо. Да. Как еще можно обработать лук, чтобы он стал и нам, как говорится, полезным?
0: Маринованный. Кстати, как замариновать лук?
4: Да, конечно, и мариновать хорошо, но в любом случае, если мы его прижарим, в нем достаточно много сахара, который превращается в эту чудную специю, которая вызывает невероятнейший аппетит. Поэтому пироги и обжарка с мясом – это самое вкусное.
2: То есть он карамелизуется немножечко, правильно?
4: Да, да, совершенно верно.
1: Так, ну давайте все-таки выясним, как мариновать.
0: Мариновать,
1: правильно.
4: Ну, мариновка достаточно просто. Мы делаем рассол, состоящий из воды, уксуса, специй, нужных вам, как правило, это ямайский душистый перец, соль, сахар. И все это дело заливаем в лук готовленный. Лучше маленький брать, вот такой прям маленький-маленький с ноготок. И настаиваем. А для цвета можно добавить свеклу или клюкву. И получится и красиво, и вкусно.
1: Иван, прежде чем перейдем к луковому супу, который так любят французы, скажите, пожалуйста, а вот как сделать, например, домашнюю соль с луком, чтобы вот не каждый раз не...
0: Покупайте адыгейскую.
1: Ну ладно,
0: проблем вам не будет.
1: Хочется со своими лапками...
4: Ну, смотрите, лук в данном случае лучше, конечно, использовать обжаренный и высушенный, прям вот сублимированный до основания. И в блендере крупную соль пробиваем, перемешиваем, подсушиваем на сковородке горячей и получаем прекрасный продукт. Но смотрите, такой лук, он выветривается и где-то через месяц
1: будет выветривается,
4: обыкновенную соль.
1: Ну да. Вот я даже так думал. Хорошо, а как насчет лукового супа действительно?
4: Ой, луковый суп – это прелесть. Вот буквально вчера я его ел, и первый раз своей младшей дочери его давал пробовать, и она восхитилась.
2: А сколько лет младшей дочери?
4: 7 лет.
1: А, уже. Дочка, наверное, не знала, что это луковый суп. Или знала?
4: Да, для любителей лука это хорошо, вот для детей порой луковый суп – это пытка, поэтому его нужно очень долго обжаривать и томить, порядка там 4-5 часов, и он получается карамельный, насыщенный, вот как будто курочку едите, но из лука.
1: Ага, хорошо. Так, ну а по поводу...
2: Лук во фритюре. Как же мы его-то забыли?
0: Ну,
4: это... Да, что там? Это еще та вкусняшка, на самом деле. Не очень-то полезно из-за большого количества растительных масел, но в любом случае, если его обжарить правильно, быстро, нарезать кольцами, в муке обвалять и во фритюр закинуть, получается классические луковые кольца без заморочек.
1: Есть некоторые, хотел сказать, извращенцы, есть некоторые люди, которые любят луковое варенье. А это действительно вкусно?
4: Да, это очень вкусно. Луковый конфитюр, я вот, допустим, очень люблю его подавать с паштетом. То есть сделать какой-нибудь бутерброд с паштетом и сверху луковое варенье.
1: Ага.
4: То есть, по сути, мы лук тоже обжарили и с добавлением сахара его протомили. А можно сделать прямо вот классическое варенье, к которому мы привыкли, но из лука. Получается вот тоже интересная вещь.
0: Иван, но мы сейчас говорим в основном о классическом луке. Лук репка. Но есть и шалот, и чего только, и латук,
1: порей.
0: И порей, да, чего только нету.
1: Ну, началось.
0: Ну, естественно, началось. До тех пор, пока растет лук, так этим и будет продолжаться. А вот с ними что можно сотворить симпатичного?
4: Смотрите, вот говорили про луковый суп. В него идет вообще три вида лука. Это обычный репчатый, шалот и порей. Угу. Вот это будет классика. А в целом, вот возьмем шалот. Это тот же самый лук, только в нем сахара гораздо больше, и он чаще всего не такой жгучий. Поэтому с ним можно делать абсолютно так же. А вот порей очень вкусно добавить в какой-нибудь сливочный соус для макарон, для риса. Получается замечательный и гарнир. Ненасыщенные витамины хватает, и клетчатки много.
1: А можно на зиму немножко заготовить лука?
0: Вот, кстати, да, интересно. И нужно ли?
1: Да.
0: Потому что зимой его...
2: Вязаночки.
0: В магазинах.
2: На чердаке у бабушки
0: висели. Да черта и больше.
4: Ну, заготовки на сегодняшний день, когда продукты в любой момент можно купить на полке, я не вижу, как целесообразно,
1: да.
4: Чтобы заготовить. Вдруг попадет влага, не доследили, есть моменты. Но в целом, да, в чулочек. Темное проветриваемое помещение, и у вас лук всегда будет в хорошем
1: состоянии. А вот сейчас, Иван, мы вас проверим.
0: Чулочек, скажите, да, как в Европе этот рецепт.
1: Да. Сейчас вас проверим, как говорится, какого года вы рождения. Скажите, а вы пробовали в советское время квашеный лук?
4: Нет, потому что я его не любил. Вот не ел до 20 лет, наверное, я лук.
1: Ага. Да, ну ладно, мы крутились.
0: Но пахер от него, конечно же, отвратный.
2: А мне нравится.
1: И еще, можно ли сушить лук или замораживать лук?
4: Ну, смотрите, если у вас есть ультразвуковая заморозка, то замораживайте.
1: Что такое?
4: Об этом я как-нибудь расскажу, такой долгий процесс. Это процесс, при заморозке которого не возникает кристаллы льда, и лук просто не будет лопаться, а будет сохраняться. А если просто его морозить, он растекает.
1: Да,
2: вот оно как.
4: Вкус остается, да, слизь такая образуется. А сушить, если у вас есть сублиматор, почему бы и да, очень хорошая основа для супа. Сыпали щепоточку и как будто ложку добавили.
0: Отлично. В армии он был незаменим просто, особенно когда на учения выезжали. Сухой лук, да. Спасибо огромное. Бренд-шеф Иван Кудряшов, друзья, был с нами на связи.
5: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
5: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.

0: Гордость нации – это всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. В начале месяца завершился межрегиональный этап конкурсного отбора участников.
1: А торжественное награждение победителей 7-й премии «Гордость нации» состоится в ближайший вторник.

0: вот давайте до победителя мы дойдем чуть позже.
1: Хорошо.
0: И первый победитель у нас будет объявлен на Сахалине уже 15 числа. А «Гордость нации» — это действительно уникальное мероприятие. Это Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.
1: А какие номинации? Какие номинации, да?
0: У нас ежегодно 7 номинаций, в том числе даже есть номинация для представителей средств массовой информации. Это «Многонациональная Россия в медиа», это где представляют авторы проекта, посвященные тем этнокультурного, языкового многообразия, укрепления единства. Есть номинация для молодых людей до 30 лет, она у нас называется «Поколение У». Есть «Лучшие этнопрактики», есть номинация «Культура народов России». То есть каждый найдет себе применение, так как межнац, он, знаете, красной нитью проходит во всех наших жизненных путях.
1: Теперь возникает самый важный вопрос. А судьи кто?
0: А судьи – это эксперты.
1: Вот кто они?
0: Ну, они очень эксперты в своих делах. Это профессионалы в межнациональных отношениях. В том числе есть первый министр у нас по межнации, которого в России создавали в свое время. И поэтому это люди с огромным, колоссальным опытом. Есть представители СМИ, которые работают. То есть, ну, разные сферы.
1: Ну, да.
0: И вот, знаете, мне вот самому запомнился лауреат, один из лауреатов.
1: Так.
0: Это Домна Хамюк, это мастер самского фольклора.
1: Ух ты.
0: Она занимается сохранением самского языка и передает его будущим поколениям.
1: Ничего себе!
0: Ну,
1: вот
0: напомню,
1: это да.
0: Что самое, это коренной малочисленный народ Кольского полуострова, и их в России всего лишь около 2000 представителей. И при этом хочется отметить, что владеет свободно не такое количество языком. И поэтому вот это сохранение языкового многообразия для нас очень важная работа. И также на этой неделе впервые у нас отмечался День языков народов России, который напоминает нам о важности бережного отношения к нашему наследию. И «Гордость нации», она и призвана вот выявить таких людей, найти те практики и дальше масштабировать уже по всей нашей стране.
2: Артур Арбетович, вот слушаю вас по поводу самов особенно. Скажите, а президент Финляндии вообще знает о том, что
1: вот
2: у нас проводится такая премия? Самы – это финны.
1: Ну, в принципе, да.
2: Ну,
1: нет, вот, я просто...
2: Теперь послушай, что говорит президент Финляндии.
1: Красота.
2: Вот мне просто очень сильно интересно.
0: Давайте так. Мы сделаем все возможное, чтобы и президент Финляндии узнал о нашем многообразии.
1: Это точно.
0: Что у нас живут самых.
1: Да, Артур Альбертович, а у меня еще один маленький вопрос. Вы будете все проводить в Южно-Сахалинске, а номинанты есть из этого города?
0: Конечно. В этом году, я хочу отметить, вот с прошлого года у нас в два этапа проходит данная премия: межрегиональный, окружной и федеральный. И межрегиональный все субъекты уже провели, а окружной в каждом федеральном округе проходит. И вот даем старт как раз в Южно-Сахалинске. Далее у нас Нижний Новгород будет, но в каждом федеральном округе. Ну и финал будет у нас в Москве, и в этом году мы получили огромное количество заявок, около 1500. И вот даже хочу отметить, да, по федеральным округам есть лидеры, такие как, знаете, Приволжский, Южный. В каждом из этих федеральных округов более 300 заявок. И Дальний Восток в этом году нас тоже порадовал. Его количество заявок превысило в сравнении с предыдущим годом в два раза.
1: А как заявлялись номинанты? Их, кстати, сами заявлялись или их кто-то выдвигал?
0: Тут модель такая, что их выдвигают, соответственно, общественные деятели выдвигают, организации, компании, правительство может выдвинуть. Номинаций очень много, и каждый, безусловно, там где-то себя увидел, это связано с проектом, либо сохранением, либо медиа. Поэтому инициативные группы выдвигали вот этих номинантов, и для нас это тоже большая цифра, и такая огромная работа.
1: Да, а теперь самый главный вопрос, Артур Альбертович, а зачем мы все это проводим? Какая это польза для нашей страны и для нашего народа? Народов, так сказать, точнее.
0: Да, конечно, здесь, знаете, главный смысл, он очень простой. Чтобы вот разные народы, языки, культуры не просто существовали рядом, а действительно видели и слышали друг другу. Для этого и существует вот «Гордость нации», которая выявляет вот этих людей, выявляет эти проекты и позволяет масштабировать эти проекты, ну и в то же время поощрять людей, которые занимаются таким вот непростым, сложным делом.
2: Смотрите, вот интересно, сейчас год соответствующий, тематический, а вообще «Гордость нации»,

0: Это разовый проект или все-таки смотрите и в будущее?
1: Да, безусловно, смотрим в будущее. И данный проект уже реализуется с 2020 года. Угу. В прошлом году он отметил свой юбилей. И видите, мы масштабируемся, мы увеличимся как в количественном показателе, так и в качественном. Для нас этот год тоже очень важный. И в этом году, в это же время, сейчас вот в Екатеринбурге старт Международного фестиваля молодежи. И там у нас пройдет тоже уникальное мероприятие, которое называется «Русские чтения». Это тоже один из наших флагманских проектов. И, наверное, таким еще, знаете, ярким пятнышком это, безусловно, будут «Бурановские бабушки»,
2: которые
1: получили свою известность во всем мире и на собственном опыте показали, что используем как раз культурных традиции в образе может открыть путь к успеху и признанию.
2: Да. Это слушайте, точно. Ну что ж, поздравляем. Спасибо большое за такую отличную деятельность. И, конечно, мне кажется, Южно-Сахалинск будет просто рад.
0: Раз уж вспомнили межэтнические и международные взаимоотношения, то диск с песнями бурановских бабушек надо отправить Трампу. Помните, там песня есть? Трампам, трампам.
2: Но это совсем другая история. Спасибо большое.
0: Спасибо огромное. И с нами на связи был генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации Ассамблея народов России Артур Латыпов.
3: Клянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Нравственные принципы охоты.
2: Природа приведена в такое состояние, что нельзя не регулировать ее разумно. Нужно не допускать того, чтобы зверя было слишком много. К примеру, янтовидные собаки, они же переносчики бешенства.
1: Филолог Елизавета Целыхова. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Владивостока.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
4: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
5: Да, именно это я и хочу сказать.
4: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
5: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 6060. Наши реквизиты. ООО Prodex, ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
5: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
4: И что же происходит во время этой процедуры?
5: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
4: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
5: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
5: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
5: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России.
3: 22 сентября в конце.
0: Реклама.
6: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
7: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
8: МЧС информирует.
9: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
10: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Реклама.
12: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска отрезают пути доставки военной техники на Украину из Европы. Власти начнут мониторить ценообразование. В школах увеличили время на изучение начальной военной подготовки. Подробности далее. И начнем с Индии, где в эти минуты проходит расширенное заседание саммита БРИКС в формате «Плюс». Владимир Путин убежден, что базовые ценности БРИКС привлекательны для многих в мире.
14: Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН.
13: По убеждению главы России, равноправие и уважение к ценностям народов является основополагающим для межнационального объединения.
14: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансирования экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития.
13: Напомню, российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в индийской столице 12 и 13 сентября. Заседание в формате БРИКС Плюс завершает рабочую программу форума. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые поставляются военные грузы ВСУ, а также по объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны. Из строя вышли новая почта в поселке Нерубайской Одесской области, где хранилось военное имущество. Разгромлены электроподстанции Усатова в Одессе и Новая в Николаеве, которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. А на западе Украины повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, через которые провозилась военная техника из Европы. За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 389 беспилотников над 16 регионами страны, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. Тем временем бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо противника и расширять полосу безопасности. Подробнее о результатах работы армейского подразделения сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
15: В течение суток нанесено поражение живой силе и технике окруженных подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Малая Волчья и Бузова, а также блокированных формирований противника в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. Уничтожены до 125 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались двое украинских военнослужащих.
13: Бойцы западной группировки войск за минувшие сутки вывели из строя американскую гаубицу и британскую самоходную артиллерийскую установку. Противник несет ощутимые потери в Харьковской области и ДНР, указали в Минобороны. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и конструкторов с Днем танкиста. Глава ведомства отметил большой вклад танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества и выразил уверенность, что воины-танкисты и в дальнейшем будут следовать славным традициям предшественников, говорится в сообщении. Отмечу, что День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. Впервые праздник учредили в 1946 году за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы войны. Власти начнут мониторить ценообразование. С нового года под контроль возьмут стоимость 24 видов продуктов питания. Соответствующий перечень утвердило правительство. В список вошли самые ходовые товары – говядина, свинина, птица, рыба, молоко, яйца, хлеб, а также картофель, капуста и другие базовые овощи и крупы. Эта мера станет практическим продолжением закона, принятого в августе. Тогда было решено наладить мониторинг цен по всей цепочке движения продовольствия от производителя до прилавка, уточняет ТАСС. Главная цель нововведения – оперативно выявлять причины резкого удорожания еды и не допускать необоснованного роста цен. В школах увеличили время на изучение начальной военной подготовки. С этого года на изучение предмета отводится половина времени в рамках основ безопасности и защиты Родины. Ранее на это выделялась пятая часть основ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. На уроках ребята будут осваивать навыки оказания первой помощи, использование средств защиты, а также учиться правильно действовать в чрезвычайных ситуациях и при объявлении эвакуации. Тему введения в стране 13-й зарплаты рассмотрят в Госдуме. Законопроект поступил парламентариям в августе. Авторы инициативы полагают, что годовая премия должна быть в перспективе введена в обязательном порядке. Выдавать ее нужно либо перед Новым годом, или 1 мая. Для начала можно ввести такую выплату для работников бюджетной сферы, а затем для всех работающих. Данная мера компенсирует растущую инфляцию, уверены парламентарии. Машина с подростками попала в ДТП. Инцидент произошел в Куйбышевском районе Новосибирской области. В салоне УАЗика находились трое несовершеннолетних, а за рулем их приятель – 15-летний парень. По дороге малолетний водитель не справился с управлением. Машину занесло в кювет, после чего она перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. В результате аварии один пассажир погиб, а состояние остальных детей не сообщается. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Нынешняя осень порадует своим теплом москвичей. На следующей неделе в столице будет также тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
11: В течение предстоящей рабочей недели характер метеоусловий в Москве и по области существенных изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Какие-то значимые существенные осадки маловероятны. По ночам воздух будет остывать временами до плюс 5, плюс 10. Ну а в дневные часы, напротив, прогреваться до плюс 16 и плюс 21 градуса. В общем, все признаки классического бабьего лета с очень комфортной для сентября погодными условиями.
13: И напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
16: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА продлил беспроигрышную серию со старта сезона российской премьер-лиги по футболу. Армейцы в восьмом туре сыграли в ничью с казанским «Рубином» со счетом 1-1. На гол Ивана Обликова с пенальти клуб из Татарстана ответил точным ударом Андерсона Ройя. В других встречах субботы петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» 2-1. Столичное «Динамо» было сильнее Оренбурга 1-0, а воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» разошлись миром 2-2. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 19 очками, на 3 меньше у столичных «Динамо» и «ЦСКА». «Спартак» продлил серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 3 встреч. «Москвичи» взяли верх над череповецкой «Северсталью» со счетом 8-0. Дубль оформил Александр Беляев. По разу отличились Даниил Гутик, Никита Холодилин, Егор Филин, Михаил Мальцев, Кристиан Ярош и Герман Рубцов. В других встречах субботы московское «Динамо» в серии буллитов было сильнее минских одноклубников 3-2. Казахстанский «Барыс» уступил хабаровскому «Амуру» 1-3, а петербургский «СКА» сломил сопротивление «Сочи» 1-0. Российская теннисистка Анна Пушкарева уступила китаянке Сунь Синьжань со счетом 4-6, 6-4, 0-6 в финале юниорского открытого чемпионата США. В парном разряде на юниорском турнире Полина Березина и Алиса Терентьева проиграли в финале американкам Аннике и Кристине Пенниковым 6-7, 3-6. Монако, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграл ничью со Страсбуром со счетом 1-1 в матче 4-го тура чемпионата Франции по футболу. Россиянин провел на поле весь поединок, получил желтую карточку, его клуб с 10 очками стал лидером первенства. Россиянин Муслим Салихов потерпел поражение от чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Глендейле. Бой продлился 3 раунда и завершился победой южноамериканца единогласным решением судей. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
12: Погода.
13: В Владивостоке сегодня 21-23 градуса. Вечером ожидается дождь. В Сургуте 22-24. В Мурманске 13-15 без существенных осадков. В Сыктывкаре 20-22 вечером пройдут осадки. В Самаре 17-19, в Воронеже 16-18, временами дожди. В Нальчике 27-29 градусов. В Севастополе 25-27, в Ялте 26-28. В Санкт-Петербурге временами осадки, температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 13 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте, все, кто к нам присоединился только что и по традиции. Приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 13 сентября. В студии Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Желобков и Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Дружным климатом отправимся на Курскую косу, где расположена биологическая станция, наблюдающая за перелетными птицами.
0: Подскажем, какую музыку полезно слушать для здоровья и поможем восстановиться тем, кто вернулся домой после напряженного рабочего дня.
1: А еще расскажем о самой доброй благотворительной акции года.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: И прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.
3: Ты была не моей,
1: ты писала. Сейчас, господа, иди.
3: Ты пыталась уйти от того, что ты знала. И любовь, как свеча,

0: Эта птица – само сочетание величественного облика, грации движений и яркой окраски, которая делает ее уникальной. Эти птицы вдохновляют людей на стихи и песни, а в разных культурах они часто становятся символами верности, любви и долголетия.
1: Сегодня отмечается Всемирный день журавля. Сохранению, примножению, численности этих прекрасных птиц посвящены всей своей силы, посвящают все свои силы ведущие орнитологи нашей страны.
2: В том числе и те, кто работает в полевом стационаре Фрингилла, биологической станции Рыбачий зоологического института Российской академии наук. Возглавляет ее кандидат биологических наук Андрей Мухин. Он с нами на связи. Андрей Леонидович, здравствуйте.
1: Андрей Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Андрей Леонидович, вы знаете, 25 лет назад я снимал репортаж о вашей станции.
0: Да и вообще выяснилось, что мы все трое
1: в разное время, но побывали.
2: А я был у вас 10 лет назад.
1: Да. Так что, как говорится...
3: Ну, надо сказать, что да, мы работаем над тем, чтобы наша станция была известна, и видите, не зря работаем.
1: Да, да, да. Скажите, пожалуйста, журавли действительно такие верные?
3: Вы знаете, вот что касается журавлей, я небольшой специалист по журавлям, поэтому могу только вам предположить, очень предположительный ответ дать, зная скорее других больших птиц.
1: Ага.
3: В общем, если оба партнера живы, то пара сохраняется. Но если один из партнеров погибает, в общем, птицы в состоянии организовать себе новую пару.
2: Фактически, как у людей.
0: Андрей Леонидович, ну полетели птички-то.
3: Ну, птицы летят, надо сказать, достаточно давно. Начиная с 20-х чисел июля птицы уже улетают. Да, первые в дорогу у нас пускаются обычно чечевицы, за ними иволги. Да, в общем-то, к 13 августа из Калининградской области, например, уже полностью улетают стрижи.
1: Ого.
3: Если вдруг, глядя в небо, вы еще увидите что-то такое а-ля ласточка-стрижеподобное, знаете, что это, конечно, ласточка. Стрижи уже давно улетели.
1: Ну да. Андрей Ильич, скажите, пожалуйста, а в чем проблема, что многие птицы в последнее время остаются на родине?
3: Патриотизм. Хотелось бы сказать, что им так здесь хорошо, что зачем им эти заморские страны? Нет, ситуация достаточно очевидная. Это связано с изменением климата.
2: Потепление.
3: Вы все слышали страшные слова «глобальное потепление». Дело в том, что есть облигатные мигранты, если уж говорить серьезно, те, которые полетят в любом случае. Вот там иволга, там ласточка, стриж, какие-то виды там камышевок. Они, африканские мигранты, они все обязательно улетят. Там, что бы ни происходило, они улетят. А есть виды ближних мигрантов, те, которые в значительной степени ориентируются на текущие погодные условия. И погодные, и климатические условия, скажем правильно. И меняющийся климат приводит к тому, что часть этих птиц, не все, но только доля, они не улетают. Это, знаете, это игра в ворота, которых много, кто-то выживет. Но вот представьте условно, я понимаю, что это такой довольно жестокий гипотетический эксперимент, но вот представьте, что всем людям выше 1,170 м будут отрубать головы. Скажите, человек исчезнет, как вид?
1: Исчезнет?
0: Нет, конечно.
3: Нет, он станет просто резко ниже, потому что отбор пойдет на низкорослых. Представьте теперь ситуацию, что все наоборот. Всем, кто ниже 1,170 м, люди резко вырастут. Почему? В среднем. Их станет меньше, но они будут высокими. Потому что отбор пойдет на высоких.
2: Скажите.
3: Потому что есть генетическое разнообразие в нашем росте. Есть генетическое разнообразие в том, чтобы лететь и не лететь. И если вдруг те, кто остался, окажутся в тяжелых погодных условиях, суровая зима, вдруг их перестанут кормить бабушки у пруда хлебушком.
1: Да-да-да.
3: Эти птицы вдруг все вымрут, то вид не исчезнет, тех же, например, нашей обычной кряквы, да? Просто те, кто остался, они погибнут, но часть кряквы все равно
1: Андрей
3: улетела.
1: Леонидович. А можно еще один такой культурологический вопрос? Скажите, а вот журавли и птицы на нашей Курской косе и те, которые там в Литве и в Польше, они по характеру отличаются?
2: Наберутся там нехороших привычек.
3: Это один и тот же вид птиц, серый журавль, который здесь у нас встречается.
2: Скажите, пожалуйста, а к нам кто-нибудь прилетает на зиму зимовать?
3: Тогда давайте мы с вами уточним, что значит «к вам». Страна наша, знаете, большая. Ну, да, сидя в Москве.
2: В Москву, сейчас... кто прилетит?
3: Да, вот голуби, давайте уточнять.
2: Кто прилетит в Москву?
3: Прилетают, конечно, в Москву прилетают. Прилетают снегири зимовать.
1: Вот,
2: синица, наша птичка.
3: Это так и есть, да. Прилетают, ну, все птицы, гнездящиеся многие на севере, все-таки спускаются дорогой. Для некоторых, знаете ли, Москва, это, можно сказать, почти юг. Вот, прилетают синицы, гнездящиеся более в северных районах. Прилетают, в общем-то, большая синица, появляется лазоревка. И некоторые птицы в состоянии перезимовать зиму рядом с большими городами. Но в целом надо сказать, что все-таки основные места зимовки тех же синиц – это Голландия и Франция.
1: Андрей Леонидович, и напоследок, вы постоянно окольцовываете птиц. Чувствуете себя, что вы как будто бы ЗАГС, который работает круглосуточно?
3: Мы, безусловно, об этом регулярно на экскурсиях шутим, но, поверьте, мы так не чувствуем.
1: Да.
3: Это просто стандартная шутка, которой мы, конечно, не применем воспользоваться, рассказывая о нашей работе. Но это просто шутка.
0: Спасибо большое. Большой привет танцующему лесу. Ну а с нами, друзья, на связи был директор станции, которая расположена на Куршской косе, Андрей Мохин. Расслабляющая музыка способна помочь организму быстрее восстанавливаться. Такое заключение сделала группа ученых из Китайской академии наук в Пекине. Исследователи обнаружили изменения во взаимодействии участков мозга, которые связаны с функцией восстановления после стрессовой нагрузки.
1: Ученые отследили настроение, частоту сердцебиения, потоотделение и уровень кортизола. Участники, слушавшие музыку, приходили в норму гораздо быстрее.
2: Можно ли по этому исследованию делать какие-то глобальные выводы? Давайте узнаем. С нами на связи психолог Любовь Наумова. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Любовь.
4: Всех приветствую в это воскресное утро. Полностью поддерживаю китайских ученых.
1: Мы тоже полностью поддерживаем. Знаете, Люба, я, в принципе, отдал свое тело на растерзание и на испытание и заметил одну странную вещь, что как только я прихожу в Большой театр, или вообще в музыкальный драматический театр, как только играет классическую музыку, я сразу засыпаю.
0: Это нормально.
1: Нормально, да?
4: Да, это вполне нормально ваше состояние, так реагирует ваш мозг. Потому что стресс – это не только наши мысли, это мысли, это состояние организма. Вот это, как сказали, повышенное напряжение, ускоряется сердцебиение, мозг у нас настороженный, и музыка как раз воздействует на разные уровни, на эмоции, на внимание, на физическое, наше возбуждение. И причем нет какой-то одной полезной музыки, чтобы она была стандартной для всех. Для кого-то, вот как для вас, классическая, расслабилась, все, вы спокойно уснули. У кого-то, наоборот, после такого тяжелого дня, хочется, наоборот, включить что-то энергичное и громкое, поэтому музыка не может быть каким-то шаблоном одной для всех.
2: То есть то, что нравится,
0: надо слушать. Подумал, танец с саблями, классическая музыка.
2: Конечно.
0: Как под нее уснуть?
2: А не надо, надо расслабиться.
4: А не надо спать, не надо спать. Она должна на вас воздействовать так, чтобы вам после стресса, когда у вас...
0: Умиротворяющая.
4: Да, конечно, когда этот безумный Тимофей постоянно крутит какие-то мысли, тревожное состояние, вот этот какой-то конфликт произошел, проблема с сотрудниками, он у вас просто это как убирает, стирает и позволяет вам немножко замедлиться.
1: Ага. Любовь, еще один маленький вопрос. Вы знаете, у нас вот недалеко на районе, простите за мой жаргонизм, есть такая площадка, где собирается молодежь. А я думаю, может быть, там повесить колокольчик и все время транслировать классическую музыку. И тогда они все разбегутся.
2: А может, понравится? Подожди.
1: Да ладно.
2: Да, конечно, понравится.
4: Правильно. Может быть, понравится. И смотрите, из этой вот группы молодежи я больше чем уверена, что кто-то и кому-то и понравится, кто-то и слушает классическую музыку, потому что в группе мы будем слушать какой-нибудь тяжелый рок.
1: И все-таки, как вам кажется, вот мы, взрослое поколение и молодежь, мы слушаем разную музыку, и она по-разному на нас действует?
4: Конечно. Потому что музыка связана вообще с нашими воспоминаниями и эмоциями. Потому что какая-то композиция может за несколько секунд вернуть состояние человека, когда он чувствовал себя любимым, молодым, счастливым. То же самое, конечно, у старшего и молодого поколения совершенно разные будут.
1: Вот почему Дмитрию нравится Фраткин.
0: Нет, мне Михаил Круг нравится.
2: Ох уж эти ваши вкусы. А я вот тяжелый рок люблю.
4: Вот, и, возможно, еще раз говорю, это были какие-то ваши воспоминания, связанные с прошлым, где вы чувствовали себя, опять же, молодым, свободным.
1: Слушай, а я правильно понимаю, что, в принципе, у нас, у каждого может быть своя такая музыкальная аптечка, записанная на флешке.
0: Кстати. от желудка кто-то.
4: Так и есть, мне кажется, у каждого в телефоне есть своя, как вы говорите, аптечка с музыкальными композициями, и она у всех разная совершенно.
1: Любовь, тогда возникает самый важный вопрос. Почему на телевидении прорываются некоторые певцы, которые мне совершенно не нравятся, которые меня раздражают?
0: Хоть он что? Вас спрашивает как директора Первого канала.
1: Да, заметьте, вот не я это сказал, да.
4: Ну, это уже здесь, уже, конечно, но совершенно по-другому. Это маркетинговый ход. Люди выступают тем, как его нужно продвинуть. А сколько много талантливых ребят, которые не могут выбраться.
1: А у меня вот приступ гнева и тошноты, когда я вижу некоторых исполнителей. А их показывают и показывают.
0: Ну, мало ли,
4: переключайтесь, никогда не слушайте. Особенно вот я как психолог всегда говорю, бывает, слушаю чье-нибудь сообщение, кто-то мне там рассказывает свою историю, там, да, жалостливо, а на фоне играет плаксивая какая-то депрессивная музыка. Я говорю, тут выключайте, потому что она еще больше загоняет вас.
0: У меня сейчас возможности, у меня 85 каналов. Когда я родился, у нас в телевизоре дома было 2. Первый и второй канал.
2: Да. А сейчас недостаточно. Уже есть выбор. Либо первый, либо второй.
0: И пассатижами переключал папа. Это я как сейчас вспомнил.
1: А у нас
0: 85 каналов сейчас. Из них 4 музыкальных. Слушай хоть с утра до вечера.
1: Слушай, скажите, а народная музыка как действует на организм человека?
4: Я больше уверена, успокаивающая. Спокойная народная музыка, она, конечно, будет успокаивать. Она, по идее, особенно наше поколение, она должна раздражать совершенно. Потому что там совершенно другие смыслы заложены в этой музыке.
1: Слушай, а детям что мы должны слушать, ставить? Вот, например, для того, чтобы они были правильно воспитаны. Может, с самого детства им ставить «Эдиту Пьеху»?
4: Я считаю сказки. Музыкальные сказки это самое, мне кажется, то.
0: Или «Убил дедушку лопатой» можно вот это.
1: Тоже, кстати, неплохо.
4: Не стоит.
2: У меня ребенок почему-то очень любит слушать аудиосказки, записанные в Советском Союзе, аудиоспектакли. Ему очень нравятся вот эти все ста.
4: Потому что это, да, у меня дети тоже самое им ставила. Они до сих пор меня вспоминают. Особенно я очень жалею, когда, помните, раньше пластинки были. У меня были...
2: Да, у меня остались до сих пор. И у ребенка есть собственный виниловый проигрыватель.
0: И бременские музыканты.
4: Мы много переезжали, да, и мы потеряли. Поэтому здесь, на мой взгляд, все равно нету какого-то, знаете, правильного критерия музыки, тех же сказок, ни жанр, ни чистота. Здесь самое главное, что после этого вам становится легче. Вот на что нужно обращать внимание.
1: А все-таки почему, Любовь, как вы думаете, у молодежи так популярна эта ноющая музыка? Аф и все остальное.
2: Они любят ныть.
4: Ну, я думаю, это чисто тренды, мода.
0: На вкус и цвет,
1: да. Я все понял.
4: Я вам скажу, да, правильно вы сейчас сказали. Во-первых, мода.
1: Мода,
0: да.
1: Вот она, мода.
0: Да, Любовь, спасибо. Спасибо огромное, да. Психолог Любовь Наумова о музыкальных предпочтениях.
5: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
5: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
5: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны.

доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой. Бескорыстно руку протяните тем, кого постигла вдруг беда. Добрые слова вы говорите, каждому нужны они всегда.

в обиходе доброта была, доброе и ласковое слово.

0: человечнее, лишь доброта сумеет мир спасти. Лишь доброта сумеет мир спасти.
1: Экосистема «Добро РФ» проводит всероссийскую акцию «Благотворительный сентябрь. Мы вместе», посвященную Международному дню.

0: Мне кажется, нельзя заниматься добрыми делами, да, по системе Добро РФ и не быть добрым человеком. Однозначно, это важная ценность.
1: Скажите, вот вы занимаетесь этим проектом, вы добрый человек, а чье доброто, доброта чья со стороны вас более покорила, чем своя собственная?
0: Ну, знаете, мне очень приятно смотреть, когда люди просто на улицах, да, просто на каких-то, не знаю, онлайн-платформах, просто в каких-то личных коммуникациях помогают друг другу даже совершенно искренне, да, совершенно безвозмездно и не зная как бы этого человека. Самое ценное – это когда добро действительно, ну, такое взаимное, да, действительно искреннее и которое не связано с какой-то выгодой. И когда я вижу буквально, как самые простые добрые человеческие поступки совершают люди на улице, ну вот буквально, как помогают прохожим, которые потерялись в городе, да, иностранцы, помогают действительно бабушке перейти дорогу там, где это необходимо. Для меня это, на самом деле, показатель, который только подтверждает, что в целом культура благотворительности, культура взаимопомощи, она очень близка русскому человеку, всем гражданам России, и это, на самом деле, действительно здорово.
2: Но смотрите, ваш сайт Ассоциация Добро РФ – это очень прозрачная организация. Но ведь мы знаем о том, что благотворительность любит тишину. А надо ли показывать и рассказывать людям, когда они делают добрые дела? И, естественно, этим не хвалится, но, по крайней мере, рекламируют, это получается.
1: Если сами, мне кажется, не надо. Вот да? Если кто-то со стороны о них рассказывает. Вот это да.
2: Как вы думаете, Андрей Викторович?
0: Вы знаете, с одной стороны, действительно, можно рассказывать о ком-то, кто делает добрые дела.
2: Да.
0: И система Добро РФ постоянно это делает. В рамках, допустим, нашей президентской премии ежегодной «Мы вместе», да, мы выбираем лидеров социальных изменений, и о них активно рассказываем, причем бизнес нас поддерживает, да, допустим, такие большие крупные компании, как Майер Групп, размещают на своих цифровых поверхностях информацию о добрых делах этих замечательных людей, и мы, ну, как бы этому внимание особенно уделяем. Но на самом деле мы считаем, что нет ничего зазорного в том, чтобы люди сами рассказывали, да, какие они фонды поддерживают, какие они делают добрые дела. Мы, наоборот, стараемся развивать вот эту культуру благотворительности и культуру прозрачности, да, культуру открытости, потому что, на самом деле, если посмотреть исследование ВЦИОМа, у нас в России за последние 4-5 лет 73% россиян участвовали в благотворительности таким или иным образом. Но на самом деле большая часть из них, да, далеко не все делятся этой информацией, потому что думают, что, может быть, их вклад недостаточен, может быть, денежка, да, которую они куда-то пожертвовали, она там не такая большая, чтобы о ней можно было сказать. Или, может быть, какое-то недоверие в целом, как будет воспринято. Вот мы стараемся с этим, ну, буквально бороться, наоборот, предлагаем людям рассказывать об этом, потому что, ну, чем больше людей будет делиться информацией о своих добрых делах, тем, соответственно,
2: будет лучше.
0: Больше новых людей может к этому присоединиться, и тем больше доброты в целом произойдет.
2: И еще, Андрей Викторович, скажите, а какие номинации есть вот в данной акции? Ведь, как говорится, добро, может быть, я перейду действительно бабушку через дорогу, а может быть, я сделаю мероприятие какое-нибудь, а может быть, ярмарку сделаю.
3: Мне кажется, что-то системное должно быть, регулярное.
0: Смотрите, номинации мы не используем, но вот направления разных добрых дел, которые можно сделать,
2: вот, правильно, направление.
0: Мы предлагаем людям в этот месяц сделать пожертвования, например, в любой фонд, региональный или федеральный, которому есть доверие, да, который проверили на сайте, увидели в реестре Минюста, или на каком-то верифицированном, соответственно, агрегаторе, да, и мы тоже, кстати говоря, делаем, да, платформу пожертвований, где можно будет выбрать проверенный, верифицированный
2: прозрачный фонд. Это прямо на Добро РФ, да? Правильно понимаю?
0: Да, это будет на Добро РФ. Но это не все. Можно, например, поучаствовать как волонтер в каком-то мероприятии. Можно стать организатором какой-то благотворительной ярмарки или концерта, или, может быть, даже аукциона. Можно организовать гуманитарный сбор, привести помощь в штаб «Мы вместе», отправить его в регионы, да, где произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Или,
2: и просто потом это послать, территории. Разместить это где? Прямо на платформе Добро РФ, да?
0: Да, конечно, конечно. Платформа Добро РФ – это наш портал, цифровая платформа, которая объединяет 10 миллионов человек со всей страны. У нас 1 миллион 300 тысяч

0: на платформе каждый месяц. Соответственно, каждый человек может либо зайти,
1: сколько
0: найти для себя
1: людей?
0: Доброе дело,
1: мне кажется...
0: либо может новое дело какое-то опубликовать.
1: Ага. Андрей Викторович, еще один маленький вопрос. Если я дам Диме и Паше денег взаймы, это доброе дело?
2: Да помощь.
3: Нет, доброе дело будет, если мы тебе их не вернем. Вот это будет
2: чудо. Нет, это будет, мы тебя научили никому деньги взаймы не давать. Давай.
1: Извините, Андрей Викторович, вы видите, рвачи просто.
3: Но дело не только в деньгах, конечно.
0: Ну, 100% дело не только в деньгах. Да. Конечно, если помощь это нужна, то это помощь. Но рекомендуем, может быть, действительно, даже и без возврата.
1: Да. Андрей Викторович, спасибо вам большое.
3: Спасибо вам, Андрей Викторович. Да. Мы после эфира с него стрясем, да.
4: Спасибо огромное. С нами на связи был заместитель председателя Совета Ассоциации Добро РФ, директор благотворительного фонда «Мы вместе» Андрей Пысин.

0: Радио России. Главное радио страны. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
5: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
4: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
5: По большому счету, да.
4: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
5: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
4: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
5: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
4: Подождите, это все из-за того, что кишечник плохо работает?
5: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
4: Звучит не слишком приятно.
5: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
4: То есть один процесс цепляет другой?
5: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
4: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
5: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
4: И как же быть? Оставить все как есть?
5: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
4: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
5: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
4: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
5: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
4: А такое возможно?
5: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
4: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
5: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен в России и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
6: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
5: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
4: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
5: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
6: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
5: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
6: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить Сивидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Это здорово. Спасибо вам большое.
5: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
4: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
5: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
4: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Сивидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
7: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. 24 сентября. Реклама.
8: МЧС информирует.
9: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
10: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
12: Реклама.
13: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске о геополитическом и экономическом иммунитете БРИКС рассказал Владимир Путин на саммите в Нью-Дели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ в Татарстане. Автовладельцам перечислили основания для замены водительских прав. Подробности далее. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее ведомство отчиталось по групповым ударам по логистическим центрам, через которые поставляются военные грузы ВСУ, а также объектам энергетики. Из строя выведена новая почта в поселке Нерубайской Одесской области, где хранилось военное имущество. Разгромлены электроподстанции Усатова в Одессе и новая в Николаеве, которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. А на западе Украины повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, через которые провозилась военная техника из Европы. Владимир Путин считает БРИКС надежной и устойчивой организацией. Входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Об этом президент России заявил в Нью-Дели на расширенном заседании с участием стран-партнеров. По его убеждению, у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание во всем мире.
15: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры, выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. На страны участницы приходится почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%.
14: Потенциал БРИКС далеко не исчерпан, уверен Путин. Имеются все возможности для создания производств, технологий и услуг. Формирование общей платформы БРИКС позволит органично сочетать конкурентные преимущества наших экономик, подчеркнул глава России. Между тем, проблема украинского урегулирования стала одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков в интервью «Известиям». Одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Ушаков полагает, что для Москвы эта площадка является приемлемой.
16: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
14: Напомню, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности завершить военный конфликт с учетом территориальных интересов России. Для этого готов принять Зеленского в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ в Татарстане. В результате удара украинскими беспилотниками по Нижнекамску погибли два человека. Среди мирных жителей также есть пострадавшие. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, следователи и криминалисты сейчас работают на местах происшествия.
17: Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам города Нижнекамска. В результате произошедшего погибли два человека, также среди мирных жителей есть пострадавшие. Зафиксированы повреждения в жилом секторе. Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам беспилотных летательных аппаратов и иным вещественным доказательствам назначена судебная экспертиза.
14: Как сообщила Петренко, Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан. В Госдуме рассказали, какие льготы по жилью могут получать молодые семьи. В числе доступных мер – семейная ипотека под 6% и программа «Молодая семья» для супругов в возрасте до 35 лет, по которой предусмотрена субсидия в 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% для семей с детьми. Об этом ТАСС рассказал член Комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольсфон. Для жителей Дальнего Востока и Арктической зоны ставка по льготной ипотеке еще ниже 2% годовых. Кроме того, программа «Доступное арендное жилье» в этих регионах позволяет молодым специалистам снимать квартиры по ставкам значительно ниже рыночных, отметил депутат. Автовладельцам перечислили основания для замены водительских прав. Обновить документы следует в случае истечения срока их действия, потери или смены фамилии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, права нужно менять, если они пришли в негодность, а сведения, указанные в водительском удостоверении, невозможно прочитать. А еще одним поводом для замены автоправ может послужить изменение состояния здоровья водителя, что зафиксировано в медицинских документах. Обоснованность оценки за школьную работу должна быть понятна ученикам. В таком случае у учащегося не будет вопросов по поводу итоговой отметки. Такого мнения придерживается министр просвещения Сергей Кравцов. Глава ведомства на примере диктанта объяснил, как оценивать результат. Пятерку получат только те ученики, которые не допустят ни одной орфографической ошибки. Кравцов подчеркнул, объективность учителя напрямую зависит от четких критериев, которые должны быть заранее известны школьникам, и тогда итоговая отметка перестанет быть для них сюрпризом. В Ассоциации туроператоров России не исключили отсрочку введения виз в Черногорию. Это произойдет в том случае, если будет дана оценка экономическому ущербу от сокращения турпотока из России. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Наши туристы, несмотря ни на что, по-прежнему после пересечения границы становятся самыми щедрыми туристами на свете, отметила эксперт. При этом, по ее словам, ажиотажного спроса на туры в Черногорию со стороны россиян сейчас не наблюдается. Ранее стало известно, что Черногория с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Данная мера принята для полной синхронизации визовой политики страны с политикой Евросоюза. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
12: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Удаление защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу против казанского «Рубина» является несчастным случаем. Об этом заявил главный тренер армейцев Дмитрий Гдесамов после ничьи со счетом 1-1. Рейс был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Он не согласился с решением главного арбитра матча Нелла Танашева и толкнул его. Теперь бразильцу грозит дисквалификация сроком до 6 матчей. В других встречах субботы петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» 2-1. Столичное «Динамо» было сильнее Оренбурга 1-0. Воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» разошлись миром 2-2. «Атланта Юнайтед», за которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграл в ничью с DC Юнайтед со счетом 0-0. В матче регулярного чемпионата Североамериканской главной лиги футбола россиянин провел на поле всю встречу. «Спортинг Канзас-Сити» обыграл «Лос-Анджелес» 3-1. У победителей на замену вышел на 85-й минуте российский полузащитник Магомед Шапи Сулейманов. Иркутский «Райра» обыграл нижегородская «Торпеда» со счетом 4-3 во втором матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. Нижегородцы вторые. Краснодарский «Скиф» взял верх над ставропольским «Виктором» со счетом 32-29 в матче мужского чемпионата России по гандболу и возглавил турнирную таблицу. В другом поединке субботы «Динамо Астрахань» было сильнее казанского «Акбарса» 30-29. Никита Кудряшов и Антон Васин одержали победу в соревнованиях по академической гребле среди парных двоек на спартакиаде народов России. У женщин золото завоевали Олеся Мурзич и Вероника Шляпцева. В мужских четверках без рулевого первенствовали Андрей Потапкин, Олег Дудко, Иван Кладов и Роман Ломачев, а у женщин Анастасия Середа, Виктория Луганская, Ольга Иноземцева и Анна Кореневская. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
18: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
14: В Петропавловске-Камчатском сегодня 13-15 градусов. В Екатеринбурге 15-17, временами дожди. В Ханты-Мансийске 21-23, вечером дождь. В Сургуте 22-24, пройдут осадки. В Мурманске 13-15 градусов. В Вологде 14-16, кратковременные дожди. В Сыктывкаре 20-22, вечером ожидаются осадки. В Оренбурге 19-21, в Нижнем Новгороде 17-19, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге временами осадки, температура воздуха составит 15-17. В Москве без осадков и максимально 19 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
2: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
1: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
4: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
5: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
6: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
5: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 13 сентября, в студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Желобков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас уже совсем скоро.
2: Мы откроем столичную афишу и выберем самые громкие премьеры нового театрального сезона.
0: Подскажем, как воспитать в детях навыки бережливости и финансовой грамотности.
1: А еще поздравим с днем рождения гитариста прославленной группы «Секрет» Андрея Забудовского.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России, следить за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: В августе их было чуть более 20, за сентябрь к ним присоединятся еще 40 коллективов. Московские театры продолжают плавно входить в новый сезон. Кто-то делает это скромно, как бы прощупывая почву зрительского интереса, а гранды по традиции шумят невероятными премьерами.
1: На этот раз бахнуло в Ленкоме и театре Гоголя. На улице Казакова новый взгляд на легендарную пьесу «Дальше тишина», а на Малодмитровке постановка Кирилла Гребенщикова по пьесе «Вампилова. Старший сын». На афише так написано. В главной роли Леонов.
2: На обеих премьерах побывала наш обозреватель Ольга Русанова. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте, Оля.
3: Да,
2: Ольга, скажите, это вы мимо меня прошли в фойе Ленкома на премьере «Старшего сына»?
3: Вот я не знаю, потому что я была на пресс-показе.
1: Да-да-да, Олечка, Павел уже второй день плачет. Большими слезами, что вы не узнали.
3: Вы знаете, две пьесы совершенно вроде бы разные, потому что одна американская, та, что «Дальше тишина», но на самом деле она имеет разные названия. Сама пьеса Вины Дельмар называется «Дорогу завтрашнему дню». А вторая пьеса Вампилова, абсолютно советская, «Старший сын», знаменитый фильм Виталия Мельникова 1975 года, и всем памятен и Евгений Леонов.
1: Да-да-да.
3: И, конечно, Николай Караченцев и Боярский в роли вот этих молодых парней, которые его обманули. И тем не менее, тема одна и та же. Отцы и взрослые дети. Я бы даже так поставила вопрос. Нужны ли вообще родители взрослым, повзрослевшим людям?
1: Интересный вопрос, да.
3: Как бы вы ответили на этот вопрос?
2: Конечно, нужны.
0: Но без них никуда.
3: Вот без них никуда, а вот в американской пьесе получается, что они как горячую картошку этих родителей, все пятеро их повзрослевших детей перекидывают, и никто не хочет взять ответственность на себя, ну и расходы, конечно, там разорение происходит, отец теряет работу, за долги забирают дом, и они, по сути, остаются на улице на попечении этих детей, а дети не хотят это брать на себя.
1: Обременение.
2: И, обременение, да.
1: Ипотека,
3: да,
1: практически
3: родительская. И отправляют их в разные пансионаты, разлучая эту безумно любящую пару, да еще и в исполнении таких артистов. В данном случае Антон Яковлев пригласил артистов как раз Ленкома, Виктора Ракова и Анну Якунину. И это просто на разрыв аорты, ну просто все плачут, потому что разлучают вот этих любящих людей, которые 50 лет вместе и ни дня друг без друга прожить не могут. И вот они должны расстаться.
1: Олечка,
3: а что касается...
1: Да. А скажите, а Витя Раков похож на Ростислава Плята в спектакле?
3: Ну, вы знаете, конечно, они не похожи, потому что Анна Якунина, она более женственная, чем
1: Ранецкая.
3: Мне кажется, Виктор Раков, он такой сдержанный, может быть, в этом смысле он похож на Плята, но Плят для нас, понимаете, это профессор, это герой фильма, да, «17 мгновений весны», и это немножко вот как бы другая нагрузка на этого человека, но в смысле глубины трагедии что-то, конечно, вообще есть.
1: Слушайте, ну это хорошо.
3: Что касается «Старшего сына», это вообще популярнейшая пьеса. Она идет, знаете, во скольких театрах? Кстати, в театре Гоголя недавно поставил Кирилл Пирогов. И в Губернском театре, и в театре Маяковского.
1: Да
3: и
1: ладно.
3: В театре Олега
0: Табакова. В театре комедии.
3: Табаков.
2: Да, очень много.
3: Да. Очень актуальная. Я, может быть, предложу сделать так. Давайте, во-первых, мы скажем вот о чем. Что Владимир Панков, художественный руководитель и постановщик спектакля, взял не только пьесу Вампилова, но и «Письма к сыну», которые еще в 92-м году издал Евгений Павлович Леонов.
1: Угу.
3: Он очень много ездил, был на гастролях, на съемках, и все время совестился, что он мало внимания уделяет Андрею, своему единственному сыну, который теперь тоже народный артист, и он исполнил его главную роль, вот этого неудачника-музыканта Сарафанова. Давайте послушаем Владимира
4: Панкова. Я просто процитирую одно, ну, опять недословно письмо, но оно очень важное. «Знаешь, Андрюша, если нам Бог даст свидеться на одной сцене или в одном кино, я буду стоять за тобой, как лес, как дуб, и оберегать тебя». Вот для меня это ключи. Когда-то Андрей Евгеньевич был сыном, теперь он отец. А дальше уже возникает целая вертикаль. А кто наш отец дальше? Бог. Да? И это такой диалог со своим отцом постоянно. А еще и Вампилов, старший сын. И там есть еще одно письмо, Евгений Павлович говорил всегда о Сарафанове. Для него это была одна из ключевых ролей, потому что он говорил, что надо жить как Сарафанов. Недавно совершенно я увидел хронику. Евгений Павлович спрашивает, а что, если вы не успели сказать сыну что-то? И Евгений Павлович ответил, то, что я не успел сказать Андрею, Сарафанов ему расскажет. Это какая-то мистика, честное слово. И все как-то так совпало.
5: Помимо Леонова, его сына, что в ней актуального?
4: Ну что актуального? Простота. В сегодняшнее время доверчивый, доверие – синоним дурачок. Это плохо, конечно. И вот эти какие-то прописные истины, я бы сказал, даже библейские истины, их нужно напоминать, что ли. Представляете, в каком мы времени живем, сколько этой цифры, сколько мошенничества и так далее. Если ты будешь доверчивый, но ты просто погибнешь. Ну, может быть, театр будет об этом напоминать, что есть какие-то простые истины.
0: Оль, со старшим сыном разобрались, обязательно пойдем на этот спектакль. А что по поводу другой премьеры в театре Гоголя?
1: Ну, мы говорили, конечно,
3: да. Да, обе премьеры, конечно, взаимосвязаны по многим причинам. И, кстати, именно вот этот спектакль изначально Антон Яковлев поставил в 22-м году именно в Ленкоме, на тех же артистов. Просто под названием «Последний поезд». И сделал из этого спектакля трагифарс. Вот потом он сошел с афиши Ленкома, и он сейчас сделал как бы апгрейд этого спектакля у себя в театре Гоголя. Уже
1: как он это оправдывает?
3: Но пригласил... Опять, да, пригласил все равно Виктора Ракова и Анну Якунину. И апгрейд заключается вот в чем. Давайте послушаем прямо Антона Яковлева.
2: Давайте.
6: У нас помимо сюжета пьесы «Вина дель Мар» происходит исповедальный стендап, я бы так сказал, когда артисты рассказывают по-настоящему про свою жизнь, про те трудности или даже трагедии, которые в их жизни происходили. То есть они как бы исповедуются зрителю. Помимо того, что они играют, они еще выходят из образа. Это такой пронзительный достаточно момент. Для меня это принципиально, что этот спектакль состоит из таких вот двух частей.
0: Оля, огромное вам спасибо, потому что действительно очень обстоятельный рассказ, и действительно захотелось пойти и на Малую Дмитровку, и на улицу Казакова. Спасибо огромное. О премьерах в театре Гоголя и в Ленкоме наш обозреватель Ольга Русанова. Надо ли поощрять и стимулировать детей деньгами, так сказать, выдавать им на карманные расходы? А между прочим, так поступают 65% россиян. Во время соцопроса они рассказали, что регулярно, раз в неделю или в месяц, дают ребенку фиксированную сумму.
1: 7% опрошенных сообщили, что дают детям деньги за определенные заслуги, хорошие отметки или помощь по дому. Эти родители уверены, что в первом случае деньги простимулируют детей лучше, чем во втором приучат к труду и чистоплотности.
2: Ну, а остальные? Остальные же балуют сыночку корзиночку или дочечку цветочечку просто по доброте душевной. Все ли правильно мы делаем и в том, и в другом случае? Давайте поговорим об этом с экономистом Татьяной Волковой. Она с нами на связи. Татьяна,
1: здравствуйте. Татьяна.
7: Здравствуйте.
1: Татьяна, первый самый главный вопрос. Наличные будем давать или на карточку перечислять?
7: Конечно, если первые карманные деньги, лучше наличными, чтобы человек, ребенок осознал, как они, да, чтобы он их пощупал, увидел, как они уменьшаются, исчезают. Ну, а в целом современный мир, конечно, предполагает и электронные деньги. Поэтому малышам можно наличными, постарше уже электронные деньги.
1: Второй вопрос. Скажите, должны ли дети знать, какую сумму им мы будем перечислять или давать? Ну, то есть, скажем так, или надо все время, скажем так, импровизировать?
7: Вы знаете, карманные деньги – это про правила, на мой взгляд. Если говорить правильно об этом вопросе, то есть дети должны вообще понимать цель, что деньги дают не потому, что их любят, или не потому, что они посуду вымыли, а у карманных денег предназначение научиться распоряжаться, тратить, сохранять и достигать целей. И, конечно, желательно, чтобы ребенок знал конкретно сумму, которую ему дают в текущем периоде, и как она может в будущем расти. От задач или от того, что он старше будет становиться. Поэтому сумма должна быть известна.
1: Тогда еще один вопрос. Скажите, а надо ли детей кредитовать? Но ребенок еще ничего не совершил, еще не получил пятерку. Я говорю, ладно, на, получи.
0: Вот оно. Ну, это авансировать.
2: Инвестировать.
7: Ответ нет. Так. Вообще, вы знаете, за оценки лучше не платить. На мой взгляд, карманные деньги для того и предназначены, чтобы ребенок научился образно по-взрослому жить по средствам. Да? Ну, то есть есть у него сумма, ему нужно в отведенный период распорядиться этой суммой и уложиться в этот период.
2: А, вот вы знаете, мне однажды мой сын 9-летний сказал очень серьезно: «Папа, ну я же твоя инвестиция». Он прав?
1: Молодец.
7: Вы знаете, он прав, но, конечно, нужно понять, что за этими словами стоит. Безусловно, каждый родитель инвестирует.
0: Стакан воды ему обрыгивает.
1: Да, мы тебе принесем, не волнуйся, Паша. И еще, Таня, скажи, пожалуйста, а надо ли отчитываться детям о, скажем, потраченных деньгах? На что их потратил? На чипсы, на...
0: Кстати, хороший вопрос.
1: Да.
7: Это очень серьезный, на самом деле, вопрос. Я бы сказала, что дети не должны отчитываться вот именно с такой формулировкой.
1: Как не должны?
7: Но у них должно быть правило, что нельзя покупать, что можно покупать. И, конечно, обсуждать и подводить итоги родителям нужно. Ну, поверьте, вы же были тоже с детьми, когда жесткий контроль с вас требует. Вы будете скрывать и, в общем, вилять хвостиком и решать свои задачи.
0: Татьяна, я сделал проще. Я просто перевел все чеки за дочери, с карточки банковской дочери, я перевел себе на телефон. И мне приходит детальный отчет о том, что она и где купила. Да, все,
7: да,
0: все,
7: да,
0: все очень
7: просто.
0: Но с другой стороны, Татьяна, вот смотрите, мы буквально позавчера завели вторую карту. Сначала у нас была Сбербанк, позавчера завели Т-банка. Вот я родитель, я как бы трепетно к этому отношусь, но как к этому относится общество и сотрудники банка в том числе? Они привезли карту, позвонили в домофон и говорят: выйдите, пожалуйста, вместе с родителем и с паспортами. И на крыльце, на коленке заполнили документы и выдали, значит, приехал на мотоцикле какой-то доставщик или курьер там. И выдали, значит, эту
2: карту. Ну, у них так принято.
0: Да, но дело в том, что ребенок изначально видит, что это относится, знаете, ну, как бы проходящий момент какой-то в жизни. Карточку можно завести какой-то заезжий курьер. Вот в чем дело. А мне бы хотелось, чтобы это было обстоятельно как-то. Человек зашел, сделал
2: другой банк.
0: Финансовые какие-то.
2: И синенький, красненький.
0: Если только так-то, да. Вот как вы считаете, Татьяна?
7: Вы знаете, я добавлю к вашей, к вашей реплике. Вы совершенно правы, и я абсолютно согласна с вашим наблюдением. Более того, сотрудники банка всегда решают свои задачи. Я видела истории, сама была на родительском собрании в первый класс у ребенка с детьми, причем нас пригласили. Пришел представитель банка и рассказывал, что на детских картах есть кредитный лимит, и это подушка безопасности, и ничего страшного в этом нет. У меня, конечно, глаза были по 5 копеек, когда я все это услышала от сотрудника банка. Тут вопрос к банку, в котором мы обслуживаем.
1: Ага.
7: Значит, нужно выбирать,
1: да, другой банк,
7: другие
1: правильно.
7: Правила.
1: Татьяна, еще один маленький вопрос. Вы знаете, нам давали в детстве деньги на завтраки, на обеды, а я, например, их
0: экономил,
1: откладывал и покупал себе разные разности. Надо ли детей знать, наказывать, что они деньги, скажем так, нецелево используют?
0: Я всегда ребенку говорил: тебя наказывают не за то, что ты что-то сотворила, а за то, что ты попалась.
2: Если ты попался. Ловкость воспитывает.
1: И все-таки, Татьяна.
7: Вы знаете, я так скажу, что желательно, чтобы завтраки и обеды были оплачены родителями, я так считаю. По крайней мере, у меня тоже трое детей, я оплачиваю там, в школе завтраки и обеды отдельно. А вот, а карманные деньги – это отдельные деньги. Это небольшая сумма, которую может тратить ребенок или копить по своему усмотрению.
1: Да.
0: Татьяна, спасибо вам огромное.
1: Да, это точно. Спасибо большое.
0: Да, счастье, удачи. Передавайте детям большой привет.
1: Да.
0: Спасибо огромное. Экономист Татьяна Волкова была с нами, дорогие друзья, на связи в прямом эфире.
8: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Он, как никто другой, точно знает секрет хорошего настроения и творческого долголетия. Потому что много лет он, собственно, и олицетворяет секрет. Ведь именно он участник знаменитого квартета «Секрет», в котором многие лет играл на соло-гитаре. А теперь вот выпустил свой сольный альбом с замечательными песнями, которые вполне отражают дух классического рок-н-ролла.
1: А еще выпуск этой пластинки совпадает и с его днем рождения. С нами на связи музыкант, гитарист, участник легендарного бит-квартета «Квартета Секрет» Андрей Заблудовский. Андрюша, привет!
2: Андрей, здравствуйте!
3: Здравствуйте все!
2: Да, рад вас слышать!
0: Здравствуйте, здравствуйте!
2: Андрей, скажите, пожалуйста, за что вас отправили в школу в 6 лет?
3: За что?
2: Да.
3: Видимо, за то, что бабушка была директором музыкальной школы. Видимо, за это меня и отправили.
2: Вот в чем дело. Слушайте, и еще.

0: занимаетесь, какие песни поете и о чем?
1: Вообще я пою песни о том, о чем хочется. Вот что мне нравится в данный момент, или то, что мне не нравится в данный момент, то, собственно, и рождается.
2: Андрей, я послушал твой новый альбом, вот, который только-только вышел. Я-то ждал, что это все будет похоже на такой битловский рок-н-ролл. А я смотрю, там и джаз-мануш проскакивает, и на Стинга это очень похоже.
0: Да, не умничаю, да.
2: А вот умничаю.
0: Хорошо, извините.
2: Что, пришло время настоящих музыкальных экспериментов?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, если помните, у нас «Ленинградское время» вышло, такая пластинка.
0: «Ленинградское время», 0 часов 0
1: минут. Она же была тоже абсолютно разнообразная. Например, сравните «Одна в двухкомнатной квартире» или «Беспечный ездок».
0: Да-да-да.
1: Абсолютно два разных стиля.
0: Да.
1: Если, мы всегда так экспериментировали, и... Бывало, теряли даже поклонников, но потом приобретали новых.
0: Все правильно.
2: Это правильно, и это правильно. Но вот пластинка выходит не именно как сольный альбом, а там все-таки на обложке написано «Секрет». Так это все-таки сольный или секретный альбом?
1: Ну, вообще он записан мною сольно, поэтому он называется «Забл Мона». Хотя некоторые песни должны были войти в пластинку, которую выпустили Макс с Фомой, но, к сожалению, я не смог принять участие, и мне было там не записать голос, а уже были готовы аранжировки. Вот. Ну, так случилось, и они не попали. И я решил, что нужно все-таки продолжать заниматься творчеством, и по этому поводу я решил выпустить пластинку. А почему она называется, идет под названием «Секрет», так вообще-то я из «Секрета» никуда не уходил с 1983 года.
0: Угу.
2: Вот.
1: 20 апреля считается днем рождения «Секрета». Это не тайна, это даже не секрет.
2: А потому что ты пришел в этот день туда, и все, и группа образовалась, верно?
1: Ну, естественно, потому что я немножко внес такое звучание, что оно стало именно таким битловским, которое, в общем-то, и ожидалось.
0: Ну да.
2: То есть ты как Дэйв Хилл в «Слейд», единственный, кто несет знамя группы все эти годы, несмотря на действия всех остальных участников.
1: Ну, практически, да.
0: Андрей,
1: единственное, что мы с ним несколько...
0: Ну, да.
1: Похожи в прическе, разнимся в прическе.
0: Ну да.
1: А, и несколько в возрасте. Вот, а так все, да, все верно.
3: Андрей, разговаривали и с Николаем, и с Максимом, но ни разу не спрашивали, может быть, вы ответите, кто придумал ваши фирменные галстуки-селедки красного цвета?
1: Ну, вообще ходит много всяких разных слухов на эту тему. Вот, я помню, что... галстуки красные мы придумали, чтобы каким-то образом отличаться, именно красные, чтобы отличаться от группы «Браво», которые носили черные.
0: Это хорошо.
3: Теперь все
0: Андрей,
3: понятно.
0: Андрей, еще напоследок, скажи, пожалуйста, у тебя очень необычное отчество. Папу твоего звали Изиль. А это действительно, что Изиль — это исполняй заветы Ильича?
1: Абсолютно правда. Абсолютная правда.
0: Угу.
1: Вот именно это... так его родители, покойные уже, и он уже покойный, были активными коммунистами, и поэтому, в общем, так и было придумано. Но что самое смешное, что они, когда рождался я, пошутили, когда выясняли, как меня назвать... Вот, то они подумали, и одна из наших общих старых знакомых, тоже покойная, такая Рахиль Вульфовна Йоффе.
0: Так.
1: Вот, она была очень хорошим диагностом, врачом, вот, и она пошутила, а давайте назовем его Взиль. Если папа исполняет заветы Ильича,
0: то он выполняет.
1: Исполняет заветы Ильича, то я должен выполнять заветы Ильича. Поэтому стали называть

0: решили придумать ВЗИЛ. Но подумали, что ВЗИЛ-ВИЛИЕВИЧ будет звучать уж очень как-то вызывающе. И поэтому решили меня назвать по имени прадеда.
1: Ладно, Андрей, тогда мы вам пожелаем и выполнять, и исполнять все
2: и
1: заветы, которые вы себе сами перед собой поставите. Спасибо огромное. Участник легендарного бит-квартета «Секрет» Андрей Заблудовский отмечает день рождения, выпустил новую пластинку, с чем мы его поздравляем. И завершаем на этой ноте наш сегодняшний эфир, который для вас провели Павел Сурков,
2: Вадим Тихомиров
3: и Дмитрий Желобков.
1: Дай вам Бог, друзья.
2: Удачи и процветания.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
4: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
3: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
4: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
3: Звучит как идеальная система очищения.
4: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
3: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
4: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
3: Знакомая картина. А это может быть не соль?
4: Это может быть сигнал от почек.
3: Никогда об этом не задумывалась.
4: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
3: Звучит как-то очень пугающе.
4: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
3: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
4: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
3: Это вы о чем?
4: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
3: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
4: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
3: 70%? И мы даже не знаем об этом?
4: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
3: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
4: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
3: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
4: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
3: Да, я слышала, это очень больно.
4: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
3: Какая-то очень пугающая картина.
4: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
3: А почему оно так популярно в Индии?
4: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
3: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
4: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
3: И где же создали редунит?
4: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
3: Алтай? Почему именно там?
4: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
3: То есть сочетание природного сырья и науки.
4: Именно.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
3: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
4: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
3: А что дает такое сочетание?
4: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
3: А вы говорили еще про ферменты.
4: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
3: Надо же, как интересно.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
4: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
3: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
4: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
3: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
4: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. «Редунит» – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
3: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. 22 сентября в концерт. Реклама.
0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: МЧС России напоминает.
8: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Реклама. Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ударная группа ВСУ попала в котел в Харьковской области. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской АЭС. Покрыть деревни интернетом предлагают российские власти. Подробности далее. Владимир Путин предложил коллегам БРИКС новые форматы сотрудничества. Они включают в себя в том числе создание платежной и расчетной инфраструктуры, а также зерновой биржи.
10: У государств нашего объединения имеются собственные, независимые от внешней конъюнктуры, каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причем не обращая внимания на давление извне. Прошу внимательнее присмотреться и к выдвинутым России, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи. Убежден, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнерами БРИКС.
9: По словам нашего президента, на страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта, а в целом же объединение обеспечивает почти половину от всей мировой динамики ВВП.
10: Укрепляются внутренние рынки. Сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры. Выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения – уже достигло 1,2 триллиона долларов. На страны-участницы приходится почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%. При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. Один из главных, пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц.
9: Путин выделил одно из важнейших достижений развития БРИКС – способность государств эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там же подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника. Нанесено поражение ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Ударки и Бузова. В окружение попала основная часть ударной группировки ВСУ на этом направлении. Об этом сообщил в комментарии ведущему Владимиру Соловьеву для «Вести» командир 71-й мотострелковой дивизии Роман Шкроба.
11: Это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучения, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
12: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле.
9: По данным Минобороны, войска продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в районе населенного пункта Ольховатка в Харьковской области. Пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской АЭС. Удары по инфраструктуре могут спровоцировать ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя инцидент двухдневной давности. Информация о нем до сих пор не распространялась. По его словам, 11 сентября киевский режим ударил по бензовозам с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли двое военных, среди бойцов есть раненые, уточнил Лихачев. Он вновь призвал Международное агентство по атомной энергии осудить подобные действия и установить имена виновных.
13: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
14: Кто же может вообще их дать?
13: Вообще, мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гроси все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН. Поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
9: К другим темам. Интернет в деревне предложили повсеместно проводить российские власти. С такой инициативой, в частности, выступил замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков. Он предлагает подключиться государству к этой важной миссии, поскольку наличие устойчивой сети открывает новый формат и образ жизни и работы для городских удаленщиков. Депутат считает, что участие государства должно зависеть от наличия доступной инфраструктуры. Там, где сеть рядом, с абонентов будут брать фиксированную плату за подключение с возможностью бесплатного подключения льготников. А в тех случаях, где необходимо создание инфраструктуры, государство могло бы либо софинансировать подключение сразу улицы или группы домов, уточнил Новичков. Спасательная операция идет в районе бедствия судна у берегов Индонезии. Спасатели эвакуировали 115 человек. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем, пишет издание «Бизнес» со ссылкой на портовый оператор. Всего на судне находились 243 человека. Паром следовал из Сурабаи Банджарасмин. Экипаж перестал выходить на связь минувшей ночью. Причиной крушения мог стать шторм. Нынешняя осень порадует своим теплом москвичей. На следующей неделе в столице будет также тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Но к теплу мы вернемся. Есть еще время на одну новость. Приморские ученые нашли в винограде замедляющее болезнь Паркинсона вещество. Исследование проводилось на грызунах. Обнаруженное соединение трансвитязин В подавляет процессы, связанные с нейровосполнением, а также снижает уровень веществ, способных повреждать клеточные мембраны, пишет РИА Новости. Животные, которые получали трансвитязин В, в три раза чаще поднимались на задние лапы, почти избавились от патологической заторможенности и восстановили пространственную память.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Кенфеев пока что работает в зале. В клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом заявил ТАСС врач армейцев Эдуард Безуглов. Он также отметил, что защитник Мозес в Бразилии восстанавливается после операции и вернется через полтора месяца. Другой игрок обороны Милан Гаич будет прооперирован на следующей неделе, а Дмитрий Баринов благополучно перенес операцию в пятницу и на следующей неделе приедет в Москву. Одна из ведущих гимнасток России Лейла Васильева не выступит на этапе World Challenge, который пройдет в конце сентября в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Спортсменка получила травму ноги на спартакиаде народов России в Казани в финале личного многоборья. Нападающий Семен Дир Аргучинцев продолжит карьеру в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Адмирал, которому принадлежат права на игрока, продаст их другой команде. На данный момент у 25-летнего хоккеиста нет действующих соглашений. Ранее сообщалось об интересе к Дир Аргучинцеву со стороны казанского Акбарса. Россиянин Илья Симакин выиграл теннисный турнир серии «Челленджер» во Вьетнаме. В финале он обыграл француза Артюра Вебера со счетом 6-4, 7-6. 22-летний россиянин выиграл третий «Челленджер» в сезоне. «Ираэро» продлил серию побед в чемпионате России по мини-футболу до трех встреч. Иркутяне обыграли нижегородская «Торпедо» со счетом 4-3 во втором поединке третьего тура первенства. Канада на данный момент не выдала въездные визы российским спортсменам для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом сообщил главный тренер сборной России Ираклий Абрамян. Чемпионат пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. На первенстве в категории «Элита» заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
9: И о погоде на завтра, 14 сентября. В Петропавловске-Камчатском 10-12 градусов, небольшой дождь. В Магадане плюс 8-10, в Петропавловске, Петрозаводске и Вологде 14-16, небольшие осадки. В Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде 17-19. В Ростове-на-Дону и Ставрополе 28-30. В Пензе, Ярославле, Владимире и Туле завтра 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха составит 15-17. В Москве днем облачно, воздух прогреется до 18-20 градусов. Сейчас в столице 16 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
15: А чего с ней?
16: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
1: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
17: Что такое?
18: Девка-то опять пропала.
17: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
1: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
19: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
17: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
1: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
20: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
20: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.
21: Радио России. Просвещение.
22: О животных с Иваном Затевахиным.
23: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вообще, удивительное дело, но так вот выходит, что все живые существа, которые появлялись так или иначе на нашей планете, они рано или поздно устремляются в воздух, да, ну, начиная с насекомых и заканчивая современными птицами и летучими мышами, да, ведь их предки все были наземные, даже ящерицы, и те пытаются летать, планировать там за счет перепонок, которые растягиваются у них на ребрах. Есть лягушки с перепонками на лапах, которые тоже умеют планировать. То есть и они, даже такие вот животные, устремляются рано или поздно в небо. Я уже даже не вспоминаю о летучих рыбах, которые прекрасно там метров на 200 могут перелететь при попутном ветре, если складываются обстоятельства, да, спасаясь от погони тунцов. Более того, в нашем прошлом, в прошлом Земли были летающие ящеры, родственники динозавров, но не динозавры, птерозавры, которые длительное время конкурировали даже с уже появившимися птицами. Вот как выглядели эти животные и почему они проиграли птицам, об этом я хочу сегодня поговорить с Дмитрием Пащенко, научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук. Здравствуйте, Дима.
24: Здравствуйте.
23: Обозначил тему я, вот птерозавры. Кстати говоря, они были покрыты шерстью или все-таки это было перо? Да, вот я помню, была такая научная дискуссия лет 10 назад. Вот к чему пришли?
24: Ну, теперь мы точно знаем, что это были перья. То есть это было выяснено совсем недавно как раз, действительно. То есть еще там с XIX века когда активно начали исследовать птерозавров, то есть их находили там в сланцах во всяких, многих птерозавров довольно хорошее как бы местонахождение, прям вот мягкие ткани даже сохраняются, но эти перепонки их как раз, да, прям это же, мы же не фантазируем о перепонках, прям перепонки, хотя были чисто кожаные, летательные, мы находим прям вот, их хорошо видим в этих отпечатках. И на многих, значит, отпечатках находили такие вот как бы шерстинкоподобные, волосоподобные структуры, как бы и на теле там, вот, у птерозавров. И вот уже там в той половине 20 века, например, наш палеонтолог Шаров, очень известный, в Средней Азии, значит, обнаружил птерозавра, образец, который прям был покрыт аж такой прям длинной, ну, как бы шерстью, вот. И он назвал его сордоспилозус, то есть буквально нечисть волосатая в переводе с латыни. Вот настолько он был там такой вот, значит, мохнатенький, прям это хорошо было видно. Вот, значит, ну вот природа этих волосовидных структур, она была до последнего момента непонятная. Вот, их поэтому для них придумали особый термин пикнофибры, то есть как бы твердые волоконца. Вот так их называли, потому что ну, внешне они реально напоминали волосы млекопитающих, но откуда у таких как бы продвинутых пресмыкающихся волосы, как у млекопитающих? То есть, вот. Некоторые даже отрицали, что это вот такие шерстинки, говорили, что да нет, это просто там, значит, коллагеновые волокна из кожи просто так вот как бы каким-то образом разложились, что кажется, что это волосинки, назвали просто в коже они были все. Но вот более детальные исследования, ну, новые окаменелости появляются, новые отпечатки, и вот лет 5 назад уже окончательно была сальна точка, нет, это такие простейшие перья. И это было удивительно, потому что, ну, сначала думали, что перья были только у динозавров, которые прям совсем близки к птицам, вот тероподные динозавры, да, вот, как бы у них нашли перья, окей, ладно, они близки к птицам, у них перья. Потом нашли перья у некоторых мелких растительноядных динозавров, которые очень далеки от птиц. И решили, а, ну, ладно, наверное, перья когда-то были у всех динозавров. Ну, вот потом просто крупные динозавры перья потеряли, но исходно, то есть как бы у общего предка динозавров уже были перья. А теперь вот обнаружили, что у птерозавров, вот пикнофибры, это тоже простейшие перья. И говорят, а, ну, так получается, что перья были даже у общего предка динозавров и птерозавров еще, как бы, да, то есть совсем как происхождение пера там в далекую древность провалилось.
2: Да, Дим, секундочку, но ведь даже у крокодила был найден ген, отвечающий за перо, просто он там спит и не запускает этот процесс. То есть, ну, крокодилы родственники динозавров и птерозавров. То есть, наверное, это какая-то штука, которая была изначально им присуща, да, ну, я не знаю, каким образом он возник и зачем этот ген, и вообще зачем им перья, вот, но если даже у крокодилов был, ну, наверное, был какой-то предок, да, который мог быть оперённым, просто не сложилось.
24: Нет, не совсем так, если говорить о крокодилах, ну да, как бы, это известная штука, он там ген не спящий, это просто ген так называемого бета-кератина. Угу. Вот наши все, как бы, роговые структуры, они сложены из белков кератинов,
2: ну, да.
24: Вот, волосы, да, что перья, но эти кератины немножко разные, там вот есть альфа-кератин, бета-кератин, там, и конкретно вот перья птиц сложены из бета-кератина, угу. Не такого, как в наших волосах, он чуть-чуть отличается. И вот было показано, что роговые щитки, ну, как бы вот у крокодилов есть роговые щитки, ну, они костные, но сверху покрыты как бы роговым слоем таким, да?
2: Ну, да.
24: Вот. И вот этот роговой слой, он тоже из бета-кератина, как у птиц. И развитие вот этой поверхности на щитках контролируется тем же самым геном бета-кератина, что и перья птиц. То есть это как бы вот такая аналогичная поверхность получается, да, щитки крокодилов и перья птиц. Угу. Но при этом все-таки предполагается, что именно пера, хотя в простейшем виде, общего предка крокодилов и птиц не было. То есть есть ген бета-кератина, но вот он в линии крокодилов начал делать как бы вот эти щитки, ага. А вот в линии птиц начал делать перья, вот так.
2: Так.
24: Вот.
2: Соответственно, поскольку, если я не ошибаюсь, конечно, птерозавры и динозавры ближе друг к другу, чем и те, и другие к крокодилам, то вот, может быть, у их общего предка уже было вот это первое?
24: Ну, безусловно, да. Птерозавры – это, собственно, ближайшие родственники динозавров, вот как бы такая боковая веточка. И поэтому, ну да, значит, вот общий предок уже, значит, и создал эти самые перья.
2: Понятно. У меня еще такой вопрос возникает. Мы знаем птицы, да, которые летают, у них есть дифференциация. Перья-то разные. Разные, там, маховые и прочее. Покровное какое-то оперение. А у птерозавров как? Вот эти вот волосовидные перья, да, которые, скажем, у киви, птицы киви тоже такие вот, как бы, похожие на волосы такие вот. перья, что ли, да, они наверняка просто для сохранения тепла, но она-то не летает, эта птица киви, а птерозавры летали. Была у них дифференциация перьев или нет?
24: Ну вот в том смысле, в котором у птиц дифференциация перьев у птерозавров не было. То есть у них были немножко разные типы перьев, которые отражают их как бы некую сложность строения. То есть были, например, перья вот совсем простые, волосовидные, а были перья с небольшими как бы веточками. Ну вот там как бы бородки первого порядка как будто бы, ну, типа того появляется, да? Ну, да, вот. Да. То есть про это говорят, что да, у птерозавров были разные типы перьев. Вот когда так говорят, подразумевают вот это вот, что немножко разные по структуре. Но вот прям по функциям глобально, вот как маховые перья от пуховых отличаются, нет, такого не было у них. Ну вот как раз, собственно, окончательную точку в том, что это перья, как раз были показаны, когда нашли отпечаток птерозавра с разными типами перьев, там на затылке у него были. И там по исследованию всяких их там меланосом, ну вот, в общем, как окрашены были эти перья, было показано, что вот они там такой как бы, ну, красивый хохолок тоже формировали, что это, ну, для демонстрации это было.
2: То есть они еще и окрашены были в разные цвета?
24: Да, да, конечно. То есть вот они, очевидно, были какими-то яркими, да, красивыми, ну вот, для демонстрации все это было.
2: Ну, очевидно, что, ну, поскольку это у предков, да, ну, тут смешно говорить о том, что они были, а может, и не смешно, кстати говоря, они были теплокровные, получается, да, птерозавры?
24: Это как раз очень сложный вопрос тоже, как бы, никто не знает, были ли они теплокровными или нет. То есть, с одной стороны, одни говорят, что, ну, летающее животное, как оно может быть холоднокровным, они же мощность какую нужно выдавать, чтобы летать. А так, если подумать, мы точно знаем холоднокровных летающих животных, это насекомые. Да, они холоднокровно прекрасно летают.
2: Но они маленькие.
24: Нет, ну мощность-то как бы надо выдавать.
2: И дышат по-другому.
24: Дышат по-другому, да. Но тем не менее. И на самом деле как раз физиологические расчеты показывают, что в самом простом полете, таком примитивном, еще можно быть холоднокровным. То есть животное может полететь, еще будучи холоднокровным.
2: Ну, ящерицы планируют, да, вот, о которых я
24: говорю. Нет, именно даже с машущим полетом.
2: С машущим?
24: Да, с машущим полетом, да.
2: А у птерозавров был машущий полет?
24: Исходно у них был машущий полет.
2: Что значит исходно? У маленьких?
24: Да, у маленьких, вот которые, ну, примитивные птерозавры маленькие, у них был, ну, нормальный машущий полет. А вот гигантские птерозавры, ну, более поздние, они, конечно, были планерами, скорее всего, но, опять же, это планеры, ну, как альбатросы. Альбатросы-планеры, да, такие у них хитрое вот это динамическое планирование, да, над водой. Вот они там особо крыльями-то не взмахивают и могут там сотни километров так лететь. Ну, понятное дело, что это такой очень сложный уже полет. Все равно, как бы, предки альбатросов были, ну, с машущим полетом. Также и вот и у гигантских птерозавров предки, очевидно, все-таки были с машущим полетом.
2: Ну, вообще, возвращаюсь я к вопросу про дифференциацию. Ведь если есть машущий полет и есть перья, то должна быть дифференциация перьев. Иначе зачем? Только для тепла, что ли, получается?
24: Нет, ну вот как бы летучие мыши прекрасно обходятся без дифференциации перьев.
2: Да, я думал про летучих мышей, да, но у них шерсть, ты никак не дифференцируешь эту шерсть, в ней не заложена дифференциация. То есть она может быть, эта шерсть густая, грубо говоря, может быть остевая, может быть под шерстком. Все, до свидания.
24: Нет, что касательно птерозавров, ну, смотрите, просто вот настоящее прямо развитие перьев прямо вот со сложными структурами, оно, конечно же, пошло только у динозавров. У птерозавров просто не было настолько сложных перьев, которые можно было дифференцировать, да? А почему их не пошло? Потому что они летали совершенно иначе, чем птицы, да? У них же, ну, опять же, у них, как у летучих мышей, кожная перепонка летательная на крыле.
2: Да, да, да.
24: Вот. И при этом нет вот этого как бы хвоста рулевого, как вот у птиц, с распушающимися перьями. Да, там, да, вот поэтому как бы им и не нужны были огромные там маховые рулевые перья там и все такое. То есть как бы для полета уже кожа сделана.
2: Ну да.
24: Все. А остальные функции, ну, то есть вот мы точно знаем, что демонстрационная функция была у перьев птерозавров, ну, раз они окрашены были и формировали какие-то вот такие вот хохолки там или еще что-то, ну, с этим справляется прекрасно вот этот вот пушок примитивный, который у них был. Насчет термоизоляционной функции, вот тут опять же, да, если они как бы были теплокровными, то, конечно, должна была быть теплоизоляция. С другой стороны, эти пикнофибры настолько маленькие, настолько короткие, что слабо верится в то, что они могли справляться с термоизоляционной функцией, конечно. Вот, это как бы, ну, дополнительно вот предполагает, что а вдруг они были холоднокровными на самом деле, вот, раз у них не было такого, ну, прям хорошего пухового покрова, вот, не сформировалось, и, видимо, не нужно был такой хороший пуховый покров.
2: Ну, пока летаешь, ты так разогреешься, что, ну, наверное, мало не покажется как-то. Ведь они должны были, если они были хладнокровные, то есть они не умели регулировать температуру тела, то им перегрев грозил. Хотя, с другой стороны, их обдувало ветерком, пока летали, как вы считаете?
24: Нет, ну это вполне, как бы, опять же, даже самые обычные ящерицы, они прекрасно справляются с своей терморегуляцией. Вот, казалось бы, хладнокровные ящерицы, да, вот были, например, опыты на высокогорных ящерицах из Перу, которые там живут в Андах.
2: Да-да-да.
24: Вот, и там, например, утро перед рассветом, температура воздуха там, например, плюс 10. И ящерица там, у нее плюс 11, она лежит оцепеневшая. Значит, солнышко встает, ящерица там еле-еле выползает на камень, и у нее уже, значит, она так хитро греется, что у нее температура уже там через полчаса подскакивает до там 25-30, а в это время просто за бортом плюс 15, например. И она, значит, бодро бегает и вот постоянно, значит, шныряет то в тень, чтобы чуть охладиться, то, значит, на солнце, чтобы обратно нагреться. И вот так вот весь день держит температуру, может быть, там в два раза выше, чем температура воздуха.
2: Дим, ну птерозавры-то все время на солнце были. И даже пустынные ящерицы, да, как мы знаем, они там с цинки разные, там, они привстают, как бы, чтобы не зажариться на песке, и вообще они стараются на солнце особо не светиться, как говорится. А тут еще ты машешь. Ты не просто на солнце, ты еще машешь. Ну, это достаточно сложно, мне кажется.
24: Не, ну, прям-то под палящим солнцем они-то редко летали, потому это что... Это
2: же как выйдет, Дим, согласитесь. Есть солнце или нет солнца? Ну, сегодня есть, завтра нет.
24: Нет, ну, в смысле, что вот мелкие формы, они, например, жили в лесах, очевидно.
2: А, понятно.
24: Ну, как бы в лесу, были. Да, как бы солнце не то, чтобы прям, ну, прям не такое палящее, да. Если мы говорим о рыбоядных формах, да, которые летали прямо вот над водой.
2: Ну, да.
24: То как раз вот в слое там примерно полметра-метр от воды, на самом деле очень прохладно даже в самую лютую жару за счет испарения воды, вот, а они-то летали прямо над самой водой, зачем выше-то подниматься, и как бы клювами своими там рыбу дергали из воды, получается. Вот, то есть опять же можно держаться в этом слое, похолодало, можно подняться, погреться как бы повыше, потом опять нырнуть в этот слой. Ну вот так вот, то есть опять же поведенчески можно регулировать.
2: Да, это аргумент, конечно, безусловно. А вот скажите мне, пожалуйста, дышали-то они как птицы или как ящерицы? Птерозавры.
24: Скорее всего, как птицы. Потому что тот способ дыхания, который мы видим у птиц, с воздушными мешками, там, вот, со всем вот этим, вот, он, скорее всего, общий для всех архозавров. И его примитивный вариант мы видим даже у крокодилов.
2: Да?
24: Да. То есть у крокодилов еще нет настоящих воздушных мешков, но у них уже формируется хитрый однонаправленный поток воздуха через легкие. Ну, то есть в целом через легкие поток воздуха идет как бы по подкове, ну как будто бы как у нас, да, то есть туда-сюда. Но в каждом отдельном участке легкого воздух течет только в одном направлении. То есть просто часто, когда воздух течет как бы внутрь, а потом по другому пути воздух течет только наружу. И получается, что в каждом участке будет газообмен, ну как бы и на вдохе, и на выдохе, вот так. Как бы это мы видим уже у крокодилов. И потом мы видим, как из этого крокодильного состояния, ну, как бы, просто примитивное состояние, которое, очевидно, было там у древних архозавров, постепенно формируется вот эта вот птичья, значит, система с воздушными мешками. То есть она у динозавров точно была, и у птерозавров, ну, скорее всего, с высокой долей вероятности.
2: То есть крокодилы более базальны, что ли, да, как говорят ученые, то есть они предшествовали, да, динозаврам и, соответственно, птерозаврам.
24: Ну, конечно, крокодилы не непосредственные предки там птерозавров и динозавров.
2: Да, я не говорю про непосредственные. Это как форма.
24: Да, да, они просто сохранили более архаическое состояние. Они нам показывают, да, как выглядел предок, вот, ну, вот именно вот это, как выглядела дыхательная система предка архозавров, скорее всего, вот так.
2: Дим, но ведь была теория, что современные крокодилы, они как бы немножко регрессировали, что ли, если можно так сказать, то есть упростились до... такого, ну, не исходного состояния, конечно, но эволюция их упростила сильно.
24: Ну, прям сильно, конечно, то есть есть как бы гипотеза о том, что предки крокодилов были, например, теплокровными, а современные крокодилы хладнокровные, это правда,
2: ну, да.
24: Да, но именно вот так, чтобы деградировала дыхательная система до такого, вот как бы, что у них, например, у предков было бы прям с воздушными мешками, а у современных бы стало вот так. Нет, это точно не так. То есть мы видим, что это именно у них вот просто затормозилось в какой-то момент эволюция дыхательной системы. Ну, типа им как бы больше не нужно более совершенную. И ладно, им хватает вот с такой системой. И поэтому как бы законсервированная осталась эта система.
2: Ну да, ну и это эволюционный путь определенный, упрощенчество такого. Получается, что крокодилы со своей вот упрощенной системой дыхания исходной пережили вполне, так сказать, себе бодрых наземных динозавров. Что наводит на размышления, на различные. Кстати, птерозавры застали птиц или не застали? Или они вымерли, и потом птицы взлетели в воздух?
24: Нет, это они прекрасно застали как раз. То есть птерозавры появляются еще в триасе, ну, примерно одновременно с динозаврами, там, плюс-минус, да? А последние птерозавры вымирают тоже вместе с динозаврами, ну, вот, мелполигенным вымиранием. Ну, вот это, когда вымерли динозавры, также вымирают и последние птерозавры как раз. Вот, а птицы появляются где-то в середине юрского периода, ну, Архиоптерикс вот знаменитый, и дальше его там потомки, да, вот это середина юрского периода. То есть половину мезозоя птерозавры и птицы жили бок о бок. Вот так вот.
2: И конкурировали между собой, вероятно?
24: Конкурировали, и, скорее всего, птицы реально причастны к вымиранию некоторых групп птерозавров. Ну, то есть не всех птерозавров, да, ну, как бы птерозавры были очень разнообразны экологически. Ну, вот как раз примитивные птерозавры, ну, вот эти мелкие, да, там, армфоринхи и их родственники, они же были как раз вот, скорее всего, такими, ну, примерно лесными животными, которые, ну, вот летали между там стволами деревьев, и охотились там на насекомых, на крупных, например. А потом появились рыбоядные всякие птерозавры, вот эти крупные планеры гигантские океанические, да. И вот как раз рамфоринхи, все вот эти примитивные птерозавры, вымирают к концу юрского периода. Как раз вот незадолго после появления птиц. Потому что птицы тоже исходно это лесные жители. Жители вот крон деревьев тоже, которые там... И исходно тоже птицы-хищники, ну вот, которые питаются там насекомыми, там мелкими позвоночными. Ну то есть реально вот занимают ровно ту же экологическую нишу, что примитивные птерозавры. И, судя по всему, полет птиц исходно был более совершенен, чем полет вот рамфоринхов. И поэтому они вытеснили рамфоринхов очень быстро, когда появились. Вот. И остались только вот эти вот крупные парители океанические. Вот. И, кстати сказать, скорее всего, именно поэтому там вот в меловом периоде практически не было птиц таких морских, ну, которые вот так, как бы аналогов альбатросов именно. Потому что эту нишу занимали вот птерозавры. И только когда вот птерозавры вымерли, вот тогда уже как бы и такие океанические птицы тоже расцвели пышным цветом уже в кайнозое.
2: А почему, кстати говоря, они вымерли?
24: Ну, потому же, почему и динозавры, наверное.
2: Ну, динозавры-то по разным причинам. Ведь, ну, сколько уж копий сломано, что они вымирали долго, чуть ли не после вот этой самой условной черты. Они встречались 65 миллионов лет, там, какие-то отдельные.
24: Нет, вот как раз кайнозойских динозавров точно неизвестно. Вот это прям очень четко. Что есть такая штука, да, что ищут, и как бы нет, вот после падения метеорита.
2: Ну, хорошо, да, ну, перед этой условной чертой они уже там было, их совсем немного видов, вот, динозавров, то есть они уже вымирали, это их просто добило, возможно, или я не знаю, как вот это вот падение астероида, но там же еще много чего происходило, извержение трапов вот этих.
24: Да, именно если говорить о птерозаврах, да, опять же, то есть вот эти вот меловые, позднемеловые птерозавры, да. Они все были, значит, морскими существами, как бы, да, то есть они вот питались рыбой там в океане, получается. И именно в любом случае мы видим, что поздний меловой океан начинает сильно перестраиваться, там тоже как бы случается какой-то свой кризис экологический. То есть, опять же, насчет того, о причинах этого кризиса тоже можно спорить, там долго довольно, вот, но там случается, ну, то есть, свой зависимый и независимый от кризиса наземных экосистем, это тоже отдельный разговор, но вот, что там свое вымирание случается, исчезают там вот эти вот и гигантские морские ящеры, там и вот это вот все, как бы, да, исчезает, и просто птерозавры, как бы, следом за всем этим тоже исчезают, потому что, ну, развалились морские экосистемы в какой-то момент, и все, кто были с ними связан, вот тоже как бы развалились следом.
2: Ну да, а птиц не было там, да. Просто. Вот, да, поэтому и вымирать было некому.
24: Не, ну птицы тоже частично вымерли, конечно.
2: Ну да, не какие-то, я про морских имею в виду.
24: Да, морских просто птиц особо не было. Но там нет, были там всякие, были, например, ихтиорнисы, которые похожи на чаек. Ну, опять же, не альбатросы, а те чаек, то есть прибрежные такие птицы. Были и спирорнисы, которые вообще уже не летающие водные птицы, как пингвины. Тоже. Ну, опять же, это другое, это совсем другое, чем птерозавры.
2: Но они с зубами были, да?
24: Да, они были зубастые еще, да, для ловли рыбы, чтобы скользкую добычу держать, они зубы не стали терять.
2: И те, и другие, и они вымерли?
24: Да. Они вымерли, да, вместе вот со всеми. Но, опять же, кризис морских экосистем выкосил всех.
2: Да, но они не были парителями, при этом?
24: Нет, ну, виспероницы вообще не летающие птицы.
2: Я, да, про птицы.
24: Актерницы нет, ну, такие, опять же, вот реально чайки, только как бы, ну, вот внешне, если полюбить, но с зубами,
2: да. Но с зубами, вот представьте себе, да. Хорошо, что они вымерли, возможно. Страшное существо, чайка с зубами. Вот мы говорили как-то с вами о полярных динозаврах, а вот птерозавры жили в высоких широтах?
24: Ох, если честно, не вспомню, есть ли вот местонахождения такие высокоширотные прям с птерозаврами. С другой стороны, птерозавры, как и птицы, не очень хорошо сохраняются.
2: А у них тоже такие были тонкие кости, как у птиц, да, вот это все?
24: Ну да, да, да. Ну, для облегчения всего же, понятное дело, любому летающему животному нужно максимальное облегчение всего, да. Поэтому не буду вам врать, но как бы я не вижу никаких причин, так сказать, чтобы их там не было. Ну, то есть, если, опять же, если есть то же самое море, в котором куча рыбы, то, ну, в чем проблема, как бы жить, ловить эту рыбу, есть.
2: Ну, понятно. То есть, получается, что конкуренция-то между птерозаврами и птицами была и довольно жесткая. И складывалась она в пользу птиц. А вернуться как птицы к наземному, так сказать, вот существованию, птерозавры не могли там превратиться в нечто вроде страусов.
24: Ну, у птерозавров была такая проблема, что они по земле ходили на четырех лапах.
2: Ну да, я вот видел реконструкцию. Ну хорошо, да, вот четырехлапые такие, совсем наземные формы могли появиться.
24: Ну, иногда реконструируется вот такая как бы практически наземная жизнь для вот самых крупных птерозавров, типа аждархит, ну, вот этот кицалькаатль знаменитый, его родственники, да, который там вот это вот 12 метров в длину размах крыльев. И некоторые исследователи предполагают, что они вообще-то летали довольно редко, а в основном они ходили вот по земле и собирали там, ну, вот какую-то добычу, вот как там сравнивают, например, с птицами-носорогами там из африканских саванн какими-нибудь, которые, ну...
2: Ну, с рогатыми воронами.
24: С рогатыми воронами. Вот такое есть сравнение. То есть, ну, это вот максимум, которое они преуспели в плане вот наземности. Угу. Вот полностью нелетающие формы пока, по крайней мере, неизвестны. То есть все равно даже вот у аждархит у них были крылья. Крылья огромные, ну, наверное, функциональные, потому что было бы странно, если бы они совсем не летали с такими огромными крыльями.
2: Понятно. Ну что ж, мне кажется, мы вполне, так сказать, представили себе жизнь птерозавров в соседстве с птицами. Спасибо вам большое, Дима. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «Оживление».

0: Детский вопрос.
1: Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Принято считать, что семья и дети – заботы женские. На самом деле это не так, конечно. И мужские тоже. Поэтому радует, что в последнее время все реже нам задают вопрос, как уговорить супруга взять ребенка. И все чаще рассказывают, что инициатором стал именно отец семейства. Под нашими публикациями в соцсетях больше стало появляться комментариев от мужчин. Они участвуют в обсуждениях, задают вопросы, отвечают другим участникам, включаются в общение с журналистами детского вопроса. Вот из такого диалога и получилась сегодняшняя
2: история с продолжением.
1: А расскажет ее Геннадий Сырков.
3: Большие деньги очень многим женщинам вскружили голову. Мой собеседник скажет это в начале интервью, повторит в середине и потом еще раз вернется к своей мысли. Потому что мы с ним действительно будем много говорить о женщинах. Да что там, я сам буду о них расспрашивать. Неожиданно. А повод для интервью вроде как совершенно другой. Смотрите, живет на севере Пермского края Максим, мужчина 46 лет. 2 года назад вернулся с СВО. Вроде все у него хорошо. Есть работа, есть дом с хозяйством, есть даже лодка. Только нет семьи. И вот задумался Максим о том, чтобы взять на воспитание мальчика. Это же желание откуда-то растет? Конечно, последует четкий ответ. И выяснится, что желание стать приемным отцом растет из другого желания.
4: Воспитать нормального, хорошего мужчину, а не нынешнюю, как посмотреть на нынешнюю молодежь, которая даже не знает, как элементарно гвоздь забить в дерево. Они сразу же лезут в интернет и спрашивают: «Google, помоги».
3: Я правильно понимаю, что вы хотите именно сына, мальчика?
4: Да.
3: Скольки примерно лет?
4: Ну, примерно возраст от 10 до 13 лет. Мне просто жалко, что нынешняя молодежь просто деградирует. Сейчас нет такого понятия уважения к старшим, нет понятия защита Родины. То есть слово патриотизм вообще пропало практически.
3: А почему вы так думаете?
4: Ну, во-первых, я это видел в армии, я это вижу в жизни. Элементарно, даже заходя в автобус, видишь, как заходит в автобус бабушка, а какой-нибудь молодой сидит в телефоне и даже не замечает ее.
3: Максим успел походить немного в школу приемных родителей, но бросил. Сейчас времени катастрофически не хватает. Работа. То есть весь процесс с поиском приемного ребенка пока вроде как поставлен на паузу. Но надо мне все-таки вас поближе познакомить с нашим героем. Максим родился в семье военного. За свои 46 лет не раз менял профессии и закончил не одно учебное заведение. Учился на повара, газоэлектросварщика, на автомеханика. После армии 3 года служил в органах, ну то есть милиции. Потом уехал на крайний север, стал буровиком. Был женат, потом развелся, а в 2023 году подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. Вернулся через год после тяжелого ранения, но сейчас военную службу продолжает уже по месту жительства. У него офицерское звание, какое Максим, правда, уточнить отказался. В будни свободного времени нет, а по выходным плавает на лодке и ходит в лес за грибами. Есть 2 собаки. Немецкую овчарку зовут как хозяина – Макс, а второй пес породы – Джек Рассел. И кличка у него – Майло.
4: Ну, Макса я взял чисто для охраны, а Майло взял из-за того, что люблю на лодке ездить за грибами, за ягодами, на рыбалку. Спокойно со мной на лодке ездит, бегает со мной по лесу за грибами, за ягодами. Лучше сигнализации, когда едешь с ночевкой, не найдешь.
3: А сажаете что в огороде?
4: Да разное. У меня и фруктовые деревья, ягоды, кустарники, картошка, морковка, лук, клубника.
3: Работы много по дому?
4: Хватает.
3: Спрошу Максима, год на СВО чем стал для вас? Явно же что-то особенное. Максим подумает и ответит: «Переломный период в жизни. Я все-таки пошел по стопам отца». Мой собеседник немногословен. Эта черта тоже вполне вписывается в образ настоящего мужчины, опоры и защитника.
5: Максим, я хотел спросить вот что. Ну вот появится ребенок у вас. Скажите, можно будет вас назвать семьей?
4: Ну,

0: Ну, вообще, семья-то полноценна, где есть мама и папа.
1: Да.
0: Так что, получается, полноценной семьей назвать нельзя будет.
1: Не хотите исправить это?
0: Я бы с радостью, но это нужно спросить у женщин.
1: Хорошо, давайте поговорим о женщинах. Чем не устраивают вас женщины?
0: Скорее всего, не они меня не устраивают, а я их не устраиваю.
1: Чем вы их не устраиваете?
0: А вот это вот я не смогу ответить, потому что не знаю. Практически все говорили, ты хороший, милый, добрый, но такая, как я, тебе не подходит, ты найдешь себе другую.
1: Верьте или нет, но в этом месте я картинно выругаюсь, не слишком грубо, чтобы только поддержать такой душевный мужской разговор. А Максим грубость пропустит мимо ушей. Он не шутит. Он говорит всерьез.
0: Но сейчас еще, если коснуться вопроса СВО, очень сильно девушкам сбаламутили, перемешали мозги в голове, большие деньги по выплатам.
1: Так.
0: Да, были такие случаи, когда, пообщавшись немножко, я понимал, что я нужен не как мужчина, не как защитник, опора, а как просто денежный мешок. Ну, просто пока даришь подарки, ты ей нужен. Достаточно только не подарить то, что она хочет, все, ты сразу же переходишь в разряд черного списка.
1: Можно было бы еще и тут ругнуться, но я не стану. Желание скорее поспорить. Так много вокруг меркантильных девушек и женщин, что даже одной путной не выбрать. А Максим отвечает: «Нет, у меня не с одной так было». Уточнит еще, что с алкоголем покончил, ведет здоровый образ жизни. Но, в общем, положение трудное. Вернулся мужчина с войны, жизнь вроде в порядке, а с женщинами что-то никак не ладится. Слушайте, вот появится у вас в семье ребенок, наверняка он узнает о том, что вы были на СВО целый год, он будет расспрашивать. Что бы вы ему рассказали, чтобы это его воспитывало как мужчину?
0: Ну, не знаю. В первую очередь есть такое выражение «родину защищать». А родина – это земля, по которой ты ходишь. Те же самые папа, мама, брат, сестра.
1: А вдруг Максим он это не воспримет?
0: Конечно, придется и самому обучаться вместе с ребенком. То есть где-то строгость, а где-то и ласка. Не понравились лыжи? Давай попробуем легкую атлетику.
1: А он говорит: я не хочу спортом заниматься, я хочу шить костюмы для кукол, мальчиков и девочек.
0: Ну, тогда будем беседовать с ним. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек. Ты должен стоять горой, чтобы они чувствовали за тобой силу, защиту.
1: Поговорим о будущем, вернемся в прошлое. Максим был женат, но развелся 12 лет назад. У него растет родной сын, которому 15. Начну расспрашивать о той семье, о той жизни, и моментально в нашем разговоре появится персонаж из анекдота «Зловредная теща». «Она-то нас и развела с женой», — скажет Максим. Я почти кричу: «Да что ж ее не устроило? Вы же прямо такой мужчина-мужчина! И на Крайнем Севере работали, и себя явно всегда видели сильным защитником».
0: Так вот именно, что мужчина должен быть мужчиной. А она хотела сделать из меня тряпку, поджать под каблук, чтоб я сидел и не вякал. Но об меня зубы пообламывала. И начала действовать через свою дочь, то есть через мою жену. Говоря ей, что вот я езжу на вахту, у меня там любовница. Хотя сколько я не пытался жене объяснить, что на буровой 99% из 100 – это мужской коллектив. Но не получилось убедить.
1: Да. Слушайте, а вы делали попытки как-то с сыном встречаться?
0: Делал, но бывшая жена вставляла палки в колеса.
1: Почему? Что она говорила?
0: Она не говорила, она просто, когда он говорил, что я поеду к папе, всячески находила другие причины, лишь бы он не поехал. Ну, а тут вот в пятницу я ему позвонил, говорю: не хочешь приехать? Он говорит: да, приеду. Ну, мы активно с ним провели выходные. Мы сначала здесь в лес сходили, прогулялись пешочком. Он причем спокойненько встал в 5 утра, потом съездили на лодке, прокатились за грибами. Потом он мне помог с улицы немножко дров навозить на зиму.
1: Слушайте, ну такое прекрасное, хорошее общение отца с сыном. И отдохнули, и дела какие-то поделали, одним словом, пообщались.
0: Да.
1: Вы ему не говорили, что хотели бы взять на воспитание ребенка?
0: Нет, пока еще не говорил.
1: А как вы думаете, как отреагирует? Не будет ревности?
0: Да я думаю, нет, он парень смышленый. Мне даже кажется, что это даже еще легче будет, так как он будет его считать своим младшим братом и тоже так же будет помогать. Будет ему рассказывать, объяснять все. будет такая мужская ячейка общества.
1: Ну да. Максим, я правильно понимаю, что отношения с родным сыном спустя какое-то время, 12 лет, они у вас, ну, можно сказать, восстанавливаются?
0: Да. Когда я после СВО пришел к сыну в школу с наградами на груди, видно было, что он загордился.
1: Максим, вы представляете, как ваш план выглядит со стороны? Одинокий мужчина хочет взять на воспитание ребенка. В нашем обществе это все еще кажется странным, а то и подозрительным. А там, куда вы направитесь, безраздельно правят женщины, как в армии доминируют мужчины. Они везде – в органах опеки, в детских домах, в каких-то других службах. Все это я говорю только по одной причине, Максим. Вот начнете действовать и столкнетесь с не меньшим недоверием к себе. И опять со стороны женщин.
0: Ну, здесь, прежде чем взять ребенка из детдома, опекуны проходят жесткий отбор. То есть прохождение медкомиссии, нарколога, психиатра, беседа с психологом. Так что на основании заключения специалистов здесь уже совершенно другое понятие будет.
1: Справками будете отбиваться от женщин.
0: Наша служба такая.
1: Я надеюсь, что справки убедят, но я просто боюсь, что вы опять будете разочарованы, вы шагнете в эту воду, и опять женский мир попытается вас каким-то образом оттолкнуть, отторгнуть.
0: Я скажу такими словами, как говорил отец Всевышний, для этого и посылает нам эти испытания, что он знает, что мы их выполним. И мы с ними справимся.
1: То есть вы твердо намерены пройти путь приемного родителя, потенциального, и завершить его в детском доме каком-то, где вы познакомитесь с ребенком, мальчиком, и возьмете его под опеку.
0: Да.
1: Когда это примерно может произойти?
0: На все воля Божья.
1: Ну, вот ближайшие годы или все-таки вы пока не можете сказать конкретно?
0: Жизнь покажет. Хотя, конечно, я сожалею, что пришлось поставить паузу в школе опекунов. Потому что там в нашей группе была одна девушка, которая очень даже мне понравилась. И она такая же, как и я, не замужем, тоже брала ребенка.
1: Ну что же вы, Максим, надо было познакомиться поближе. И вы, и она ищете ребенка. Прямо такое совпадение. Дело бы пошло быстрее. А Максим будет слушать, тяжело вздыхать и оправдываться.
0: Там работа помешала.
1: Ну ладно.
0: Начались командировки.
1: И сказали бы девушке, слушай, мне сейчас командировки, вот вернусь, сходим куда-нибудь.
0: Не поверите, застеснялся.
1: Да ладно, слушай, ну 46 лет, Максим, ну что стесняться-то?
0: Любой мужчина, сколько бы ему ни было лет, в душе он ребенок.
1: Жалеть-то не будете?
0: Может быть и буду жалеть, но даст Бог, увидимся. Как говорил командир взвода у меня в армии, земля круглая, имеет форму чемодана.
1: Я не сказал важное. На СВО Максим подорвался на противопехотной мине, и у него теперь нет правой ноги. Протез очень хороший, плавать на лодке, ходить по лесу не мешает, будет рассказывать Максим. Осторожно задаю вопрос, а не в протезе ли дело? Как реагируют женщины, когда узнают о нем? Максим подумает и скажет. Почему-то сразу начинают жалеть. Говорят, ах ты бедненький. Не скажу, что моя вера в доброту и порядочность женщин в этом разговоре была подорвана, но эти слова Максима словно успокоили. Рано мужчин трогают женские сердца. Мир такой же понятный, как и прежде. И еще самое последнее. Положим мысль о том, что мужчина всегда в душе ребенок, несколько спорная. И другая. Мужчина – это всегда защитник, воин, опора, пожалуй, тоже спорная. Но когда два этих принципа соединяются, они, на мой вкус, становятся очень симпатичными. Ну, то есть, когда соединяются в одном человеке.
2: Продолжение следует.
3: Интересно, каким оно будет? Возможно, узнаем. А сейчас пришло время для самой главной рубрики нашего радиожурнала.
4: Где же ты, мама?
3: У микрофона Татьяна Юрасовская.
5: Артем – сероглазый, русоволосый мальчишка с озорной улыбкой. Живет он в одном из детдомов Магаданской области.
6: Мне 13 лет. Я занимаюсь спортом очень много. Люблю очень футбол.
7: Только футбол или какие-то еще виды спорта тебе нравятся?
6: Волейбол, футбол, баскетбол. Ну, я много чем занимаюсь.
7: А ты в секцию ходишь или просто сам играешь?
6: Я в секции хожу, только по футболу.
7: У вас секция футбола есть?
6: Да.
7: А волейбол, баскетбол просто с ребятами?
6: Волейбол, баскетбол тоже есть секция.
7: Но туда ты не ходишь?
6: Mm-mm.
7: А почему?
6: Мне не разрешают пока что. Он же в поселке, а мы с поселка только можем ходить с 14 лет.
7: Понятно, пока еще нельзя рано.
6: Mm-hmm.
7: А что ты еще любишь?
6: Я люблю строить из лего что-нибудь.
7: А что ты строишь обычно?
6: Дома. Бывают большие, бывают маленькие. Ну, разные машины, всякие постройки.
7: А ты бы хотел в какой-нибудь секции заниматься? Ну, нет такой возможности.
6: Бокс. Ну, у нас его здесь нету, у нас только рукопашка. Я хочу боксом заниматься. Ну, например, заступиться за друга или за себя. Самооборона.
5: Воспитатель Артема, Алена Песикова, рассказала, что друзей у него очень много.
8: Ну, почти весь детский дом – это все его друзья. То есть он очень дружелюбный. Он со всеми любит поразговаривать, и нету такого только с мальчиками, либо только с девочками, он общается со всеми, может защитить где-то девочек, очень такой правдивый, будет говорить все, что он думает, и добиваться своего в этом плане.
5: Вот и профессия Артему нравится непростая и не случайная.
6: После школы я планирую стать полицейским.
7: А почему полицейским?
6: Мне нравится ездить, ловить преступников, это круто.
7: А ты откуда знаешь про профессию полицейского? Ты только кино видел?
6: Нет, на школе рассказывают. К нам приезжают люди, рассказывают про всякие профессии.
7: А про какие еще профессии вам рассказывали?
6: Золотодобытчики, машинист. Там много профессий, я уже не помню.
7: Но тебе понравилась только профессия полицейского?
6: Да.
5: А еще Артему нравится путешествовать. Он уже много где успел побывать.
6: Во Владивостоке, Москве, Геленджике, Крыму. В Владивостоке мы соревновались по футболу. В Геленджике и в Крыму мы отдыхали. В Москве мы через нее ехали, на экскурсии там были. В Геленджике мне понравился лагерь. Там был истребитель и бассейн. В бассейне мы купались, а в истребителе мы каждый день лазили и представляли, что мы летчики. В Крыму там песок, а в Геленджике камни.
5: Думаю, вы уже заметили, что Артем общительный и жизнерадостный паренек. А Алена Ивановна добавляет.
8: Артем очень хороший, трудолюбивый ребенок, всегда хочет помочь воспитателю либо другим сотрудникам детского дома. Очень такой счастливый ребенок, очень дружелюбный, то есть он ко всем находит подход. Он очень редко ругается. Намеренно он никого никогда не будет обижать.
7: То есть не конфликтный?
8: Не конфликтный, да. Ну, он со своими, понятно же, возрастными особенностями, то есть он в таком возрасте, когда ему надо пошалить, побегать.
7: Артем, ты часто балуешься?
6: Ну, не так сильно, но иногда бывает, когда мне скучно. Ну, мне скучно редко.
8: Ну, он при этом слушает, он воспринимает какие-то замечания в свой адрес, то есть он пытается себя исправлять, он свои ошибки осознает и старается больше их не совершать. А так у него все хорошо, он трудолюбивый, очень ответственный, заботливый.
5: Артем мечтает уехать в семью, стать чьим-то сыном.
7: Алена Ивановна, есть какие-то особенности характера, к которым надо было бы приготовиться будущим родителям, если найдутся такие люди?
8: Ну, он упрямый, то есть в каких-то моментах он будет вот стоять на своем, но если попытаться с ним поговорить, посидеть, то есть при правильном взаимодействии с ним, не с криками, не с чем, а спокойным разговором он это воспринимает и понимает в дальнейшем, что да, он там неправильно как-то себя повел, его упертость до хорошего его не доведет и начинает менять свою позицию.
5: Между прочим, Артем своим недостатком характера тоже назвал упрямство.
7: А из-за чего может упрямиться?
6: Ну, например, девочки мусорили, а нас начинают заставлять убирать, говорить, уберите, уберите, и вот из-за этого я упрямлюсь.
7: Считаешь, что это несправедливо?
6: Да.
7: Понятно. А за что тебя хвалят? Бывает такое?
6: Да, много. Например, за то, что я помогаю по семье, участвую в мероприятиях, выступаю много где. Ну, веду себя хорошо.
7: А где ты выступаешь? Что за мероприятия?
6: Ну, всяких концертах. Например, на День полиции, на День пожарной и всякое такое. На праздники, короче. Мы рассказываем стихи. Всякие сценки делаем.
7: Ну, ты сам-то что делаешь? Стихи рассказываешь или песни поешь?
6: Почти все делаю. Мне это нравится.
5: Какая семья подошла бы такому активному, разговорчивому мальчишке?
8: Семья, которая будет его любить в первую очередь. Которая будет о нем заботиться. Которая не будет ставить на первое место только свое мнение. Будет учитывать его мнение, так как он уже взрослый мальчик. Ему уже скоро будет 14 лет. То есть к нему тоже будут прислушиваться и его какие-то мнения замечать. Ну и в любом случае хорошее отношение к ребенку, потому что у всех, кто поступает в детский дом, есть какие-то травматичные ситуации, и у Артема тоже она присутствует.
3: В детский дом Артем попал потому, что его родители лишили родительских прав. Мальчика никто не навещает, никто не приходит. А он ждет, очень ждет.
4: Где же ты, мама?
9: Фотографии Артема, а также других ребят из Магаданской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица, и как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
10: Детский вопрос.
11: Радио России. Осеннее настроение. Реклама.
12: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
13: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
14: МЧС информирует.
15: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Реклама.
11: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле не исключили трехсторонние переговоры по Украине в ближайшее время. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. В МВД назвали признаки заражения смартфона вирусом. Подробности далее. Трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Такой прогноз дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас решается вопрос с местом проведения встречи. На саммите БРИКС в Нью-Дели Владимиру Путину поступило сразу несколько предложений, в том числе от лидеров Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Точное место пока не определено, заявили в Кремле. Москва надеется, что рано или поздно процесс урегулирования украинского конфликта даст положительный результат. Такое мнение высказал Вестям помощник президента Юрий Ушаков. Гости БРИКС тем временем уже разъезжаются по домам. С собой они увозят подписанные договоренности о сотрудничестве, а также уверенности в будущем и прочной перспективе некогда взятого курса. По убеждению Владимира Путина, у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание во всем мире.
18: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры. Выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. Иностранные участницы приходятся почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%.
17: Потенциал БРИКС далеко не исчерпан, уверен Путин. Формирование общей платформы позволит ограниченно сочетать конкурентные преимущества наших экономик, подчеркнул глава России. Вскоре по возвращении домой президент намерен совершить поездку по российским регионам. Где и когда точно побывает глава государства, в Кремле держат в секрете. Но это будет совсем скоро, заверил журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Российские войска взяли в котел ударную группу ВСУ. Площадь окружения составляет около 400 квадратных километров. Об этом рассказал в интервью Владимиру Соловьеву для «Вестей» командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба.
10: Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
17: По словам военного, с начала сентября в Харьковской области войска освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаются бои за Приколотное, Гогино, Малую Ольховатку и Малую Волчью. И сегодня Минобороны доложило об успешных ударах по ВПК Украины. На западе страны повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, через которые провозилась военная техника из Европы. Вдобавок уничтожен логистический центр «Новая почта» в поселке Нерубайское Одесской области, где хранилось военное имущество. Разгромлены электроподстанции Усатова в Одессе и Новая в Николаеве, которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. В МВД назвали признаки заражения смартфона вирусом. К опасным симптомам относятся зависание и замедление работы, а также самостоятельная перезагрузка. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС. В МВД призывают соблюдать меры цифровой безопасности. В случае неадекватного поведения телефона владельцу советуют не вводить с него данные банковских карт и не заходить в мобильный банк. Не лишним будет проверить гаджет на наличие вирусов. Словакия бьет в набат. Премьер-министр страны Роберт Фицо записал видеообращение, в котором обрисовал катастрофическую перспективу отказа от российского газа.
19: Дослова глупая политика Европейской комиссии.
20: Глупая в буквальном смысле слова политика Европейского Союза в том, что касается цен на энергоносители, поставила всех нас на край пропасти. С газом будут огромные проблемы. Они уже есть в виде заоблачных цен. В этом виновата ненависть к России и американская авантюра в Иране. И кто же в этой ситуации заработает больше всех? Соединенные Штаты и другие, не входящие в Европейский Союз, государства.
17: Напомню, что Словакия упорно сопротивляется решению Евросоюза отказаться от российского топлива. По плану западных стран, с нового года Европа откажется от сжиженного природного газа, а к осени полностью остановит импорт российского трубопроводного газа. Словакия пытается через суд вернуть свое право на партнерство с Москвой, в том числе из-за опасений, что отказ от российского газа обернется иском со стороны «Газпрома» из-за неисполнения долгосрочного контракта. Бабье лето порадует жителей центральной части юга России. Подробнее о погоде на предстоящую семидневку расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
21: На следующей неделе есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей центральной России, да и, собственно говоря, южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится на середину сентября. В общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы, то есть это ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе, ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления, то есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
17: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит новости спорта.
22: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Нижнекамским «Нефтехимиком» и Владивостокским «Адмиралом» начнется с минуты молчания в памяти погибших в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамцев. Поединок состоится в воскресенье и начнется в 17:00 по московскому времени. Также в воскресенье Новосибирская Сибирь примет екатеринбургский автомобилист. Омский «Авангард» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом», а ЦСКА в Москве встретится с ярославским «Локомотивом». Вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Кенфеев пока что работает в зале. В клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом заявил ТАСС врач-армейцев Эдуард Безуглов. Он также отметил, что защитник Мойзес в Бразилии восстанавливается после операции и вернется через полтора месяца. Другой игрок обороны Милан Гаич будет прооперирован на следующей неделе. А полузащитник Дмитрий Баринов благополучно перенес операцию в пятницу и на следующей неделе приедет в Москву. Накануне армейцы сыграли ничью с казанским «Рубином» 1-1. На воскресенье состоятся три поединка в российской премьер-лиге. Грозненский «Ахмат» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Московский «Спартак» примет «Ростов», а Краснодар дома встретится с тольяттинским «Акроном». Российская теннисистка Александра Шубладзе стала победительницей турнира категории W50 в Китае. В финале она одолела китаянку Рен Юфэй со счетом 6-2, 6-3. Российская гимнастка Лейла Васильева не выступит на этапе World Challenge, который пройдет в конце сентября в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Васильева получила травму ноги на спартакиаде народов России. «Торпедо» потерпела второе поражение подряд в чемпионате России по мини-футболу. Нижегородцы уступили иркутскому «Ираэро» со счетом 3-4, но остались на второй строчке турнирной таблицы. Иркутяне занимают 7-ю позицию. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
2: имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
23: Погода.
17: И о погоде на завтра, 14 сентября. В Петропавловске-Камчатском 10-12 градусов, небольшой дождь. В Хабаровске 13-15, осадки. В Ханты-Мансийске 16-18, временами дожди. В Тюмени и Омске 15-17, синоптики пророчат осадки. В Архангельске 12-14, небольшой дождь. В Оренбурге 18-20 градусов. В Нальчике завтра 26-28. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха составит 15-17. 15 градусов. В Москве днем облачно, воздух прогреется до 18-20 градусов. Сейчас в столице 16 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101 и 5 FM.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
4: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
3: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
3: Выпуск 244.
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем темы, близкие многим. Согласитесь, редкий ответственный родитель не переживает о том, чтобы взрослеющее дитя как следует выучилось бы и, упорхнув из родного гнезда, нашло бы свое место в жизни, устроилось, обзавелось хорошей второй половиной и зарабатывало бы на кусок хлеба и прочие нужды любого взрослого человека. Как, впрочем, и почти что любой молодой человек, ну, конечно, за редким исключением, ждет не дождется, когда обретет финансовую независимость и будет избавлен от унизительной необходимости, ну, к примеру, выпрашивать у родителей деньги на свои подростковые хотелки. А хочется-то всего много, и, что главное, сразу, здесь и сейчас. И модной красивой одежды, и сводить девушку в кино, да и просто поесть чего-нибудь между парами. Как говорится, желудок у котенка не больше наперстка, а молодому и пока еще активно растущему организму с его пока еще здоровым метаболизмом, ой, как надо закинуть в топку 1000-другой питательных килокалорий. И купить бы все это в буфете, так же, как и другие, сверстники, однокурсники, одногруппники, а не жевать смущенно в углу напиленные заботливые мамы бутерброды. Знакомы? Уверена, что приблизительно чуть более, чем всем. А теперь давайте добавим к этому чудовищное коварство современного рынка товаров народного потребления, различных услуг и финансовых продуктов, которые буквально отовсюду. С экранов телевизоров, из радиоприемников, из интернета шепчут вкрадчиво. Купи, купи, купи. Зачем ждать, когда появятся деньги, чтобы позволить себе все, что так желаешь, если можно получить это прямо сейчас? Чем ты хуже Данила или Есении, у которых все это давным-давно уже есть? И что же мы имеем в итоге? А вот что. Число банкротов среди зумеров в России выросло в 10 раз за 2 года. В 10! На начало 2026-го у нас насчитывалось уже почти 2,5 миллиона человек, которые либо проходят через процедуру несостоятельности, либо уже признаны банкротами. Мне недавно довелось общаться с юристами, так они мне просто с круглыми глазами сказали, что сегодня просто каждое первое банкротство зумерское, преимущественно те, кому еще нет 25, проходят эту процедуру. Те, кто насмотрелся той самой заманчивой рекламы и сказал: «Эх, эгегей, живем один раз», и пошел за кредитом. И чаще всего это микрофинансовые организации с немыслимыми кредитными ставками, тем более, что там и ходить-то никуда не надо. Как-нибудь да дам. А потом набирается 500 000, 1 000 000, 3, а то и больше, и выходит, что отдать-то как-то совсем не получается. А кто должен отдавать-то? Родители? Семейная недвижимость или прочее имущество должны идти в счет погашения? Мы сегодня об этом еще чуть позже подробно поговорим, и, может, кого-то удастся нам предостеречь. Кстати, зумеров уже называют поколением легких денег. Так, может, это и наоборот хорошо, что они сейчас, сегодня, схватились, наконец, за голову и пошли не в микрофинансовые организации, а работать. И пусть не по специальности, ну а хоть бы и курьером, а хоть бы и продавцом. Я на днях по одному из телеканалов ВГТРК видела рассказ нашего президента о том, как он, юрист по образованию, тоже первые свои деньги заработал не по профильному обучению, а трудился плотником в студенческом стройотряде. Работа была не из легких. Первые заработанные деньги, если не ошибаюсь, 60 рублей потратил в том числе на покупку пальто, которое потом еще лет 10 носил. А вспоминая о своем студенческом прошлом, могу сказать, что на филфаке МГУ все было очень по-разному. Конечно, мажоры, дети из семей номенклатурных работников, из тех, кто приезжал на учебу на папиных «Волгах», трудиться никуда не торопились идти. А вот иногородние студенты работали уже со второго курса. Правда, по специальности чаще всего. А потому что есть капустные листья, смазанные краснодарской томатной пастой в общежитии, было как-то не очень питательно. Ну, а все москвичи били баклуши, потому что были уверены, что дома их всяко ждет сковородка жареной картошечки. В итоге все иногородние рано достигли карьерных успехов. Правда, с оговоркой. Если однокурсники начинали рано подрабатывать, то исключительно по профилю образования. Это были 90-е, когда с перестройкой к нам хлынуло огромное количество товаров от иностранных фирм и компаний. Сначала требовались переводчики для различного уровня переговоров и встреч. Я, к примеру, ездила как-то в Стокгольм переводчиком со шведского на встречу по обмену опытом между тверскими гаишниками со своими скандинавскими коллегами. Но чтобы никто сейчас не обольщался на предмет значимости и масштаба данной международной коллаборации, скажу по секрету, что это та еще была поездочка, которую я провела как на жерле вулкана. Представители нашей делегации каким-то невероятным чудом провезли через строгую шведскую таможню целую коробку фирменных горячительных напитков с каким-то веселым и праздничным русским названием вроде «Золотой петушок» или «Жар-птица». Поэтому на ответственном круглом столе всем составом спали, приведя в недоумение иностранных спикеров, которых я переводила на русский, в общем-то, исключительно получается для себя, что было абсурдным. Но вот такие вот они были, эти 90-е. А тогда к нам хлынуло огромное количество и диковинной бытовой техники, и требовалось переводить бесчисленное количество инструкций и описаний с различных языков. Как настроить пульт от немецкого телевизора, подключить к нему видеомагнитофон, двигать сиденье в шведском автомобиле или записать номер в шведский же мобильник. Так что языковой практики хватало, доставки тогда еще не было, а расклейщикам объявлений, курьерам или официантам работать не было нужды. Зато у подруги, которая несколько десятилетий управляла одним очень модным американским ресторанчиком, трудились официантами и будущие гениальные неврологи, и эндокринологи, и экономисты, которые до сих пор без стыда, а наоборот с благодарностью вспоминают те времена, потому что они научили их главному – труду, терпению, дисциплине и дали истинное понимание, чего стоят деньги. Сегодняшняя программа по этому случаю называется так.
8: На карманные расходы. Студенты начали массово штурмовать рынок труда. Сегодня на одно место претендуют до 60 учащихся. А интерес молодежи к поиску вакансий за год вырос в 6 раз. Самым конкурентным стал сегмент стажировок. Молодые люди охотно идут и в торговлю, доставку, общепит и IT-сферу. Зарплатные ожидания составляют около 60 тысяч рублей в месяц. И уже очевидно, что данная тенденция наблюдается на фоне дорогого обучения, сокращения бюджетных мест, снижения доходов семей и замедления найма. Эксперты рынка труда считают, что данная ситуация может смягчить дефицит кадров, но при этом усилить скрытую безработицу. Это означает, что часть учащихся будет вынуждена соглашаться на временные подработки, неполную занятость или работу не по специальности, формально оставаясь трудоустроенной, но при этом не имея стабильного и полноценного места. Поскольку студенты будут трудиться не по специальности исключительно ради быстрого заработка, а экономика при этом будет неизбежно терять квалифицированные кадры.
9: В эфире Максимова.
7: Впрочем, бизнес, который таких соискателей охотно на работу берет, на глобальные вопросы вроде будущего экономики чихать хотел. Перед ним стоят сиюминутные задачи, которые надо срочно закрывать. Поэтому он охотно берет молодых людей на стажировки. И надо сказать, что в этом сегменте соискателей дефицита в данный момент не наблюдается. Потому что на рынок труда вышло большое число представителей поколения зумеров, рожденных в период улучшения демографии приблизительно в начале 21 века. И это с квалифицированными работниками и теми, у кого рабочий стаж хотя бы 3 года, по-прежнему есть проблемы. Зато насчет спроса и конкуренции работодатель сегодня может на новичках неплохо сэкономить. При том, что по данным Росстата, среднее жалование в России в 2026-м составило свыше 100 тысяч рублей, зумера вполне реально нанять и за 70. Тем более, что тех, кто только-только начинает свой трудовой стаж, поджимают персональные потребности. И это не только повседневные расходы или оплата аренды жилья. Самая сознательная часть молодых людей хочет финансово помогать родственникам, а другим надо содержать уже собственные семьи. Ну а что? Это тоже проявление сознательности, ведь государство-то призывает молодых людей как можно раньше подключаться к борьбе за демографию, а те и рады стараться. Госдума в конце 2025-го отрапортовала о том, что количество студенческих браков выросло аж на 17%. А работать у молодых людей сразу на 2 стратегически важных для страны фронта – демографический и кадрово-экономический – одновременно получается как-то не очень. И многие выбирают здесь и сейчас семейную финансовую ответственность. Можно понять? Можно. Да и разве это плохо? Эксперты говорят, что да, плохо. Потому что если молодой человек в долгих поисках работы не понимает, как бороться за профильную вакансию, он неизбежно уходит в сферы попроще, вроде торговли или курьерской службы. И рынок теряет будущих специалистов, да и вообще рискует потерять целое поколение кадров. Есть и еще один очевидный момент. Активная трудовая деятельность во время учебы предсказуемо снижает качество получаемого образования, а некоторые и вовсе по этой причине не оканчивают вуз, бросают. Похоже на какой-то тупик, вам не кажется? Предлагаю сверить ощущения с нашим первым уважаемым экспертом, который погружен в эту проблему на 200%. С нами Ольга Безрукова, доцент факультета социологии СПбГУ, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Вообще, если честно, то все, о чем до этого момента шла речь, представляет собой какой-то довольно-таки странный, если можно так выразиться, нравственный выбор, тупиковый причем. Молодому человеку, пусть и не напрямую, но будто бы предлагает отказаться от собственных потребностей во имя блага экономики страны. Откажись от своих пубертатных хотелок, отучись сначала, а уж потом будешь в столовой котлетами перекусывать и девушку на концерты водить. Ну а кто тогда должен все, между прочим, тоже очень важные вот эти вот потребности молодого человека обеспечивать? Родители? До 23-25 лет спонсировать, а студент жертвовать своей персональной жизнью во благо экономики? Мне кажется, давайте вот оставаться в рассудке. Такое вряд ли произойдет даже при наличии высокого уровня сознательности и патриотизма. А для того, чтобы это происходило, наверное, нужна чья-то поддержка. Я не знаю, может быть, государство, может быть, вуза, а может быть, сразу всех вместе взятых. Вот каковы ваши наблюдения по этой очень сложной и очень важной ситуации?
10: Но прежде всего, сегодня вот исследования так показывают, что происходит снижение потенциала индивидуального и общественного развития именно потому, что студенты очень рано начинают работать. С чем это связано? Связано, безусловно, с тем, что студенты фактически не участвуют или мало участвуют в повышении своего профессионального уровня. У них огромная нагрузка, если они работают. Особенно, если это полная занятость. Даже если это гибкие формы занятости, очень сложно отследить, сколько по времени работает человек, как правило, даже больше, чем в ограниченных объемах занятости. А сфера занятости обычно очень бывает далека от профессионального выбора студента. То есть это часто работа неквалифицированная. Это и сфера услуг, и общепит, и различного рода образовательная деятельность, там репетиторы и так далее. Это курьеры сегодня среди студентов очень много. Поскольку эта работа такая вот часто не требует квалифицированной профессиональной такой подготовки, мы можем приходить к выводу, что, собственно говоря, она связана с нестабильностью, с временностью, с отсутствием социальных гарантий, там, достойной оплаты труда. И в целом вот это характеристики, которые вообще-то связаны с формированием вот этого класса прекариата. То есть вот такой временной, непостоянной работы, занятости такой непостоянной. Это, конечно, большой минус. И, конечно, эта ситуация, она может влиять и на самочувствие самого человека, молодого студента. То есть есть и рост тревожности, какой-то апатии, невовлеченности именно в свою профессиональную сферу, куда человек поступал, какую он пытался получить профессию. И ведь иногда студенты поиск возможности иметь работу, в общем-то, приводит к тому, что человек просто уходит из такой занятости учебной и фактически теряет эту работу. И здесь, конечно, это тоже очень большой минус. И фактически такое негативное отношение к сфере труда формируется. Ну и, конечно, снижает шансы ранняя такая занятость на профессиональный рост, способствует в определенной мере социальному неравенству, потому что все-таки работают сегодня не все студенты. И очень часто работают дети из социально уязвимых семей. И, конечно, у очень рано начинающих работать студентов вот этот вот социальный горизонт планирования, он достаточно недолговременный, то есть долговременные проекты отсутствуют, и это тоже приводит вот к такой, может быть, депрофессионализации. Но сегодня, конечно, современным семьям в условиях экономической, в которой мы находимся, трудно содержать детей своих. И, как мне кажется, огромная роль и задача в том числе и самого общества, и работодателей, и вузов. Действительно, нашим детям, а это все-таки еще дети, хотя им 18+, но, в общем-то, помогать. И в этом смысле, конечно, очень важно развивать сегодня программы. С одной стороны, конечно, повышение вот стипендий, потому что стипендии очень маленькие, даже хотя бы это были стипендии на уровне прожиточного минимума, они так или иначе дают возможность учиться или хотя бы иметь какие-то ресурсы для просто обычной жизни. Ну и, конечно, вот работая в вузе, могу сказать, что огромную роль вуз мог бы отыграть, если бы, например, обеспечивал студентов, не знаю, бесплатным питанием, либо какие-то доплаты были для того, чтобы студенты могли учиться спокойно целый день.
7: Давайте подведем итог. Так что же, рано начинать трудиться – это плохо? Ну а в каком возрасте тогда правильно начинать?
10: Нет, конечно, я думаю, что очень важно, когда студенты начинают, в том числе, рано работать, поскольку они, напротив, получают как сами, так и для экономики страны действительно, наверное, очень позитивные такие вот ресурсы. Ну, в чем это заключается? Ну, конечно, заключается в том, что происходит ранний старт карьеры, приобретение навыков, компетенций, которые человек может перенести в другую сферу и будет развивать эти новые такие навыки. И это возможность, конечно, более раннего осознания себя в профессии, понимание того, что хорошо, что ему плохо, как он может развиваться. И в этом смысле он приносит пользу не только самому себе, но и экономике страны, и тому предприятию, на котором он работает. И это понимание своих возможностей, своих собственных ресурсов. Это, конечно, возможность сепарации от родителей. Это возможность развиваться самостоятельно, строить свою собственную жизнь. Сегодня же мы видим, как люди не могут создать семью, потому что они не имеют своих собственных средств. Они не умеют зарабатывать, а ведь это очень важно, чтобы ребенок становился взрослым. То есть вот эта ранняя работа, она фактически, ее можно расценивать как школу взросления, как школу обретения себя, как школу понимания того, кем ты хочешь быть.
7: Спасибо. С нами была Ольга Безрукова, доцент факультета социологии СПбГУ, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики. Ну а мы к музыке. И сегодня в этом разделе программы успешные музыканты, звезды, чьи хиты знает и поет вся страна, а также охотно покупают билеты на их концерты, способствуя процветанию, финансовому благополучию и возможности вести богемный образ жизни. Но так было не всегда. Далеко не всегда. И обладатели голосов, которые впоследствии полюбит вся страна, на заре своего становления, видели свое будущее далеко не в радужном свете. Как говорится, не до жиру быть бы живу. К примеру, наш первый исполнитель, с детства мечтавший о сцене и натиравший от игры на аккордеоне мозоли, в молодости был вынужден оставить разборчивость для поиска срочных решений финансовых трудностей. Обучение в Гнесинке, а затем и в ГИТИСе, требовало оплаты счетов, поэтому по ночам приходилось горбатиться грузчиком в магазине обуви. Но, таская бесконечные коробки, не оставлять свою мечту и верить в то, что невозможное возможно.

Дима Билан. Путь от грузчика до главного экспортера русской музыки. Напомню, что это единственный наш музыкант, у которого получилось выиграть Евровидение. Правда, еще в те времена, когда это был относительно приличный конкурс. Как видите, такие трансформации вполне возможны. Еще один невероятный профессиональный кульбит, музыкальный кейс из серии «Невозможное» возможно в следующем разделе нашей программы. Что же до Димы Билана, то некоторые интернет-ресурсы утверждают, что несмотря на хлынувшую через край после победы в международном конкурсе на певца славу, у него остались со старых времен долги. Поэтому пришлось распродавать нажитое непосильным трудом имущество, брать ипотеку и влезать в новые долги. Якобы сейчас он даже живет в 17-метровой музыкальной студии. Правда это или нет, да вы знаете, нам это не столь и важно. А вот за повод вернуться к разговору о долгах и закредитованности поколения зумеров, Диме спасибо. Надо сказать, что наряду со многими другими сферами и такое явление, как банкротство, претерпело удивительные трансформации за последние десятилетия. И если еще некоторое время назад для людей это была целая жизненная драма, то сегодняшнее поколение юных российских граждан воспринимает это как не очень, конечно, приятную, но все же рутинную процедуру. И у меня, честно говоря, вопрос к тем, кто производит банковские продукты. А зачем в принципе так агрессивно агитировать кредитоваться 18-летнюю аудиторию? Когда неоспорим тот факт, что возможность занять-то у них есть, а вот возможность отдать приблизительно равна нулю. И то, что 18-летка этот кредит не отдаст, составляет вероятность чуть более чем 100%. Ну, это, простите, капитан очевидность. За редкими, конечно, исключениями, вроде малолетних блогеров, чей контент в соцсетях неожиданно выстрелил, и им вдруг полились легкие рекламные деньги. Но, повторюсь, это единицы. А все остальные элементарно неплатежеспособны. Их предкам несказанно повезло, потому что в пору их вступления в совершеннолетие в сберкассе желторотым щеглам кредиты не выдавали. А сегодня для многих 18-летних взять кредит – это что-то вроде эксперимента, игры. Это демонстрация своей взрослости и независимости от предков, если хотите. И если раньше для этого их деды ходили курить за гаражи или распивали чего-нибудь покрепче, то сегодня

0: как-нибудь решится или само собой рассосется. И все это без каких-либо серьезных последствий.
1: Эксперты финансового рынка обращают внимание на изменение возрастной структуры банкротов. Если ранее к данной категории относили людей среднего и старшего возраста, переживающих финансовые проблемы, то сегодня она зачастую представлена молодежью. И случаи такие далеко не единичны. Ситуацию провоцирует целый комплекс причин. Прежде всего, это доступность финансовых продуктов. Сегодня банки охотно кредитуют даже 18-летних, несмотря на отсутствие у тех как финансовой стабильности, так и финансовой ответственности. Важную роль играет также изменение психологического восприятия современного мира, который из реального перемещается для зумеров на стык с цифровым, где важно получение мгновенного результата и не принято задумываться над долгосрочными последствиями. Другой важный фактор – простота процедуры банкротства, которую можно запустить через портал «Госуслуги», и агрессивная реклама фирм по списанию долгов, создающая иллюзию легкого решения проблемы. Как результат, молодые люди воспринимают банкротство как игру, не осознавая реальных последствий процедуры, которая может серьезно ограничить человека в правах на годы вперед, а также лишить имущественных активов, в некоторых случаях, даже если жилье единственное, спровоцировать запрет на выезд за границу, а порой привести к уголовному преследованию, если возникнут подозрения в том, что банкротство преднамеренное или фиктивное.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Согласитесь, на фоне всех этих тенденций информация о том, что студенты-зумеры в поисках подработки буквально хлынули на рынок труда, звучит как отличная новость. Ну а банкротство и закредитованность молодых людей, как ни крути, заслуживают еще немного внимания, в том числе в качестве возможного предостережения для кого-то. Кто-то уже думает, что «эх, живем один раз, а взятый микрофинансовой организацией кредит как-нибудь сам с собой выплатится». С нами председатель Совета общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков. Игорь Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Поколение легких денег. Действительно ли зумеры с такой легкостью берут займы и под порой очень большие проценты?
3: Ну, на самом деле, действительно, доля растет. Я не могу сказать, что это позитивно, но пока это не страшно. Это не такие катастрофические цифры, которые могут вызывать, так сказать, прямо то, что нужно срываться и что-то делать. Что касается микрофинансовых организаций, дело в том, что и процентные ставки, которые в кредите, уже это все заложено. То есть вы, когда берете кредит, вы оплачиваете банкротство других людей, невозврат других людей. То есть это все учтено, это, так сказать, все просчитано, и для... А микрофинансовые организации, грубо говоря, ваше банкротство особой роли не играет. Но получится у них взыскать у вас какие-то, так сказать, это следующий бизнес. А дальше это заработок коллектора. И коллектор будет из вас вытаскивать все, что можно вытащить. Это очень плохая ситуация, потому что банкротство, оно, что бы мы ни говорили, оно скажется на всей карьере молодого человека. Поэтому, когда мы говорим о том, что молодежь идет банкротиться, она идет банкротиться, потому что все объясняют, что это легко и просто, а на самом деле это большими серьезными последствиями в будущем. И ваш кредитор всегда найдет информацию о том, что вы когда-то банкротились.
0: И что же получается, работать рано и не по специальности – это плохо, а обращаться в МФО – хорошо? Эксперты вон говорят, что не надо молодежи работать, для экономики не полезно, так что пусть студент лучше учится.
3: Поэтому, когда мы говорим о том, что молодежь старается выйти на работу не по специальности, я не вижу здесь ничего плохого. То есть мы все с вами проходили период после вуза, мы все искали себя, и мы прекрасно понимаем, что не всегда вуз и полученная специальность становится нашей жизненной, так сказать, дорогой, по которой мы идем. Поэтому тут я не вижу никаких проблем, даже считаю, что это очень хорошо, что народ идет работать.
0: Спасибо за совет. С нами был председатель Совета общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз» Игорь Костиков. Ну а мы к музыке. Шансов стать суперзвездой рок-н-ролла у нашего следующего исполнителя, жителей села Боярка Колыванского района, что под Новосибирском, не было почти никаких. Попытки поступить в Новосибирское театральное училище провалились. Впрочем, как и в Свердловске с Ростовом-на-Дону. Единогласно выступила против экстравагантного студента в 1982-м и вся приемная комиссия ГИТИСа.

А из музыкального училища имени Гнесиных следующего участника музыкальной части нашей программы и вовсе выгнали, сказав, что «простите, нет голоса». И тогда пришлось осваивать во все времена востребованную профессию маляра и поступить в строительное ПТУ номер 178, чтобы к тому же еще и получить койко-место в общежитии. И человеку непосвященному будет трудно поверить, что все это о Жанне Агузаровой.

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: Напомню, что сегодня поводом для нашего разговора стала новость о том, что студенты, представители поколения зумеров, активно вышли на рынок труда. В 6 раз увеличилась их активность в агентствах по найму. И речь тут не о традиционном сезонном интересе, связанном с летними каникулами, а о глобальной тенденции. Я склонна к тому, что работать и зарабатывать – это хорошо. Это умение нести ответственность за себя и своих близких. И чем раньше познать, чего стоит кусок хлеба, тем лучше. А вот экономисты считают, что это плохо – работать не по будущей специальности. О том, что же реально происходит сегодня на рынке зумерского труда, я решила расспросить нашего следующего эксперта. С нами Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления HeadHunter. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рада слышать.
1: Расскажите, что сейчас происходит в этом сегменте и какие вакансии интересуют молодых соискателей?
2: Конечно, количество вакансий, в том числе для подработок и летних сезонах, тоже увеличивается. И для молодых людей в качестве подработков, особенно если мы говорим про подростков, например, они выбирают варианты такие традиционные уже, как курьеры и промоутеры, но помимо этого еще есть достаточно большие доли вариантов. Это как упаковщики, аниматоры, те самые официанты и расклейщики объявлений. Люди, кто занимается озеленением городов. И это на самом деле достаточно большая часть сборщик заказов. И вот, наверное, вот такая сезонная, как озеленители, да, и вообще все, что связано в том числе и помимо городских инфраструктур и потом еще с сельским хозяйством, конечно, это вся временная история, которую активно используют студенты. Скоро начнутся появляться вакансии, и подростки отлично откликаются на различный сбор урожая, например, в том числе. И это классно, когда ты можешь совместить интересный опыт и заработать еще.
1: Спасибо. Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления HeadHunter. Мы уже познакомились с историей представителей нашего шоу-бизнеса, чей путь к славе начался далеко не с фанфар. И случаи такие не уникальны. Но и путь к мировой известности большинства знаменитостей первой величины тоже пролегал далеко не по красной ковровой дорожке. Дорога звезд к признанию и богатству шла через тернии и повторяющиеся раз за разом отказы на кастингах. Поэтому параллельно с бесконечными попытками получить хоть какую-нибудь роль, в юности приходилось не брезговать никакой подработкой.
3: Выпускник журфака, секс-символ Голливуда Брэд Питт, до того, как стать всемирно известным актером, работал промоутером в сети фастфуда. В костюме гигантского цыпленка он танцевал на улице, зазывая прохожих. Приятель Питта и тоже красавчик Джордж Клуни также учился на телевизионного журналиста и зарабатывал, продавая женскую обувь. Еще один выпускник факультета журналистики Хью Джекман до того, как стать росомахой, подрабатывал дежурным на заправке, учителем физкультуры и клоуном по прозвищу Коко на детских праздниках. Но дети его не любили, потому что у него не выходило их рассмешить и плохо получались фокусы. Учащийся драматического театра Пирс Броснан, один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда, подрабатывал факиром и глотателем огня в цирке Шапито и дизайнером в универмаге. Студент юрфака Мэтью МакКонахи мыл тарелки, следил за состоянием песка на гольф-поле в загородном клубе, чистотой в курятниках, мыл тарелки, ощипывал птиц и до сих пор считает, что эта подработка научила его трудолюбию. Выпускник Академии драматического искусства Дэнни Девита до того, как начать сниматься в кино, подрабатывал сторожем и парикмахером-стилистом в морге, делая прически покойницам. Сложная история была и у Вупи Голдберг. Дипломированный косметолог и будущая звезда фильма «Привидение» была вынуждена искать заработков, трудясь примером в похоронном бюро, где накладывала макияж усопшим. А звезда рок-н-ролла и солист группы Rolling Stones Мик Джаггер работал носильщиком в психиатрической больнице, чтобы заплатить за свое обучение в Лондонской школе экономики.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: А сейчас предлагаю приглушить пафос повествования и вернуться к звездам попроще и породнее из нашего российского шоу-бизнеса. Встречайте, Евгений Феклистов, группа «Конец фильма». Привет.
4: Добрый день, Оля.
1: Расскажи, в каком возрасте начал работать, почему, кем и на что потратил первые заработки?
4: Это впервые произошло в школьные годы, когда захотелось иметь свои какие-то карманные деньги. Это было, наверное, после 6 класса, мне было 13 лет, скорее, наверное, 13. И так как мы жили не в городе, в 20 километрах от города, рядом с нами, в 2-3 километрах, был колхоз. И на лето многие сельские там школьники подрабатывали, у них была такая трудовая практика, ну, соответственно, и те школьники, которые не учились в сельских школах, но просто проживали неподалеку, могли тоже пойти. Каждый день приезжал автобус в определенное место, туда надо было подойти к 7 утра, там выдавали тяпки, и была сдельная работа, кто сколько там прополол, тот в конце вечера получал. То есть мне удавалось заработать от 4,50 там, до 5 с копейками рублей в день. Ну, это вот в 8 утра начинали, там до 5 где-то. Ну, так вот я за неделю заработал 35 рублей. Это была моя первая получка, свои деньги. Вот. Потратил я достаточно, ну, как-то как все подростки, на какую-то фигню. Единственная какую-то вещь более-менее нормальную я купил. Альбом марочный. Альбом стоил 10 рублей. Такой был шикарно огромный. Первый заработанный рубль. Вот он запомнился таким мне.
1: Как считаешь, сегодня с какого возраста хорошо бы уже познать цену деньгам и труду?
4: Вообще это неплохо, когда возникает желание почувствовать себя самостоятельным. И вообще, чем раньше человек узнает цену деньгам, тем лучше. То есть я наблюдаю, например, какие-то странные вещи, когда людям уже далеко за 18 лет, там приближается к 20, они учатся, там студенты, им родители покупают айфоны, кроссовки там по 150-200 тысяч, какие-то вот совершенно. Ну, не потому, что родители хотят, а так хотят их чада. Но мне кажется, что есть просто какие-то, ну, вещи несоотносимые. Возникает вот такое паразитарное, что ли, отношение. Мне такие вещи немножко коробят. Мне кажется, что человек, который не заработал вообще ничего, ему как-то надо вначале почувствовать, насколько он может сам зарабатывать на свои желания. Потому что если такой связи никакой нет, то, ну, возникают просто запросы без какого-то подкрепления и завышенной от жизни. Потом будет очень больно падать. Мне кажется, как-то все должно соизмеряться трудом своим собственным, прежде всего. Я не против того, чтобы люди себе покупали дорогие вещи, но если они действительно умеют и как-то понимают, как заработать эти деньги, ну, времена, конечно, разные. Деньги тоже по-разному может работать. Можно преступным образом заработать много денег, а потом сесть на 20 лет. Но все-таки деньги должны быть трудовые, в первую очередь. Поэтому... А курьер, не курьер, и если, опять же, ты учишься, то ты должен понимать, что образованный человек заработает гораздо больше денег и гораздо меньшим трудом. То есть тот труд, который он вложил в учебу, он рано или поздно окупится и будет гораздо более востребованным. Всегда, конечно, тот труд, который требует усилий интеллектуальных, он более востребован, меньше людей умеют возможность приложить свой интеллект. И такие люди, в конечном итоге, специалисты, требуются в жизни гораздо больше. И, наверное, это и интереснее тоже. Так что не зря родители в школе заставляют детей учиться. Хотя, когда в школе учились, они так скептически относились к образованию. Поэтому я всячески и за физический труд, для того, чтобы понимать, как вот деньги достаются тяжело, могут достаться тяжело. И за умственный, потому что если упустить какой-то момент и не развивать свои мозги, то кроме физического труда уже ничего и не останется. Поэтому это не то чтобы хуже и лучше, но просто всегда хорошо, когда есть многообразие выбора. Многообразие выбора позволяет человеку точнее определить, чего он хочет в жизни, и сделать его более счастливым, и его труд более нужным для, наверное, всех окружающих людей. Вот так я вот рассуждаю.
1: Спасибо. С нами был Евгений Феклистов, лидер группы «Конец фильма», которому после того, как он написал заглавный саундтрек Про «Юность в сапогах» к сериалу «Солдаты» уже, думаю, вряд ли придется задумываться о подработках. Этой песней и закончим сегодняшнюю программу, потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. Телевизионный цикл «Земля». Реклама.
1: МЧС информирует.
2: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
3: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине. До 10 батальонов ВСУ остаются заблокированными в котле в Харьковской области. Весна после теплой зимы в России будет не ранней, сообщили синоптики. И теперь подробнее. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию и вылетел с авиабазы индийских ВВС Палам. В Нью-Дели президент России находился с 11 сентября. Он участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию двусторонних встреч. В частности, Владимир Путин встречался с наследным принцем Абу-Даби Халидом Аль-Нахаяном.
6: Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются, обсуждают вопросы. Ну и мы по телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы. Уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится, ну а наши отношения сохранятся. Хранятся и будут только укрепляться, в этом нет никаких сомнений.
5: Наследный принц Абу-Даби предложил рассмотреть столицу ОАЭ в качестве площадки для переговоров по Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что для Москвы эта площадка приемлема. Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер, сообщил Ушаков. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. По словам Пескова, президент России высоко ценит готовность премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина содействовать украинскому урегулированию. В то же время лидеры европейских стран действуют иначе. Население Европы осознает, что руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняются недавние результаты выборов в Германии, заявил Владимир Путин.
7: К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией. Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией. И я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит. Вот на этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты Федеративной Республики и тенденции политических процессов в Европе в целом.
5: Ранее Владимир Путин заявил, что зеркальный ответ России на удары Украине по нефтеперерабатывающим заводам оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Разгром котла с оставшимися 10 украинскими батальонами в Харьковской области позволит снизить боевой потенциал ВСУ на этом направлении, заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба. В настоящий момент остаются заблокированными до 10 батальонов вооруженных сил Украины, сообщил он. По словам офицера, площадь самого котла составляет более 400 квадратных километров. На начало операции площадь составляла более 450 квадратных километров, сказал Шкроба. Он отметил, что в котле на Харьковском направлении находится основная часть ударной группировки ВСУ.
8: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта. Озерная и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов. Это Приколотная, Гогин, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
5: Сегодня российские войска взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее, 7 сентября, военное ведомство сообщало, что на севере Харьковской области армия взяла в кольцо около 1700 украинских военнослужащих. Президент Путин отмечал, что ликвидация этого окружения позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси перенес визит на Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона не предоставила ему гарантии безопасности, в отличие от России. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Российская сторона проинформировала МАГАТЭ, что в любой момент готова принять с визитом Гросси, сказал Лихачев.
9: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по Энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
10: Кто же может вообще их дать?
9: Вообще, мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гросси все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН, поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
5: Ранее Лихачев заявил, что обстановка на Запорожской АЭС остается под контролем, несмотря на перебои с электроснабжением и атаки ВСУ. Удержать станцию в безопасном состоянии, по его словам, удается благодаря героизму сотрудников. Синоптики спрогнозировали аномально теплую, но мокрую зиму в Центральной России. А вот весна в 2027 году ожидается чрезвычайно неустойчивой. Весеннее тепло будут сменять холода и снегопады, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, весна после теплой зимы не будет ранней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором Новосибирская Сибирь принимает екатеринбургский автомобилист. В первом периоде пока равенство 1-1. У хозяев шайбу забросил Даррен Диц, у гостей отличился Александр Шаров. Также стартовал поединок между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Здесь первая-третья встречи, счет пока не открыт 0-0. Нападающий Семен Дерогучинцев продолжит карьеру в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Адмирал, которому принадлежат права на игрока, продаст их другой команде. На данный момент у 25-летнего хоккеиста нет действующих соглашений. Ранее сообщалось об интересе к Дир Аргучинцеву со стороны казанского Акбарса. Яна Сотиева стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике весовой категории до 86 килограммов. Серебро у Софьи Враговой замкнуло тройку сильнейших — Анастасия Ломакина. Новичок махачкалинского «Динамо» защитник Махмуджон Махамаджонов впервые выйдет в стартовом составе дагестанского клуба в матче чемпионата России в рамках 8-го тура российской премьер-лиги. «Динамо» в гостях встретится с грузинским «Ахматом». Поединок начнется менее чем через полчаса. В других матчах в воскресенье московский «Спартак» примет Ростов, а Краснодар дома встретится с тольяттинским «Акроном». Екатеринбургская «Синара» обыграла новосибирский «Сибиряк» со счетом 6-4 во втором матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на второе место в турнирной таблице. Ранее иркутский «Райер» взял верх над нижегородским «Торпедо» 4-3. Российская теннисистка Александра Шубладзе стала победительницей турнира категории W50 в Китае. В финале она одолела китаянку Рен Юфэй со счетом 6-2, 6-3. Ранее Илья Семакин выиграл теннисный турнир серии «Челленджер» во Вьетнаме. Он в финале обыграл француза Артюра Вебера со счетом 6-4, 7-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
5: В понедельник, 14 сентября, в Петропавловске-Камчатском ожидается 10-12 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске 18-20 градусов тепла, небольшой дождь. В Магадане плюс 8, плюс 10, без осадков. В Хабаровске от 13 до 15 тепла, небольшой дождь. Во Владивостоке 19-21 градус выше нуля, без осадков. В Екатеринбурге 13-15 градусов, временами дождь. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь, 10-12 градусов, днем без осадков 15-17. В Москве ночью от 7 до 9 тепла, днем без осадков 18-20 градусов. Сейчас в столице плюс 16.

0: телевизионный цикл «Земля людей. Впечатления об экспедициях на Кавказ». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
0: «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук. И как всегда в этой программе мы поговорим о композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении. Звучит фрагмент вальса Александра Сергеевича Грибоедова –

0: Маленький Саша появился на свет 4 января 1795 года в Москве, в Российской империи. С 6 лет он уже поражал всех тем, что свободно владел 3 языками, а в 12-летнем возрасте он уже говорил совершенно на 6 языках. Великолепно образованный, причем очень скромный, набожный мальчик. Ну, видно было, что это будет неординарная личность, душа, чувствительная ко всему героическому, благородному и высокому. Прожил Александр Сергеевич всего лишь 34 года, но какая это была жизнь. Не все знают, что Александр Сергеевич, помимо того, что был писателем, дипломатом, лингвистом, историком, теоретиком музыки, композитором и, как говорили тогда, фортепианистом. В общем, он объединял в себе массу талантов, причем был душой всех вечеринок. Его обожали за его скромность, за знания. И вместе с тем он не любил больших обществ, как бы сегодня сказали, тусовок. Он был внутри столь целен, ему столько нужно было всего сделать. И он чувствовал свою обязанность перед Отечеством. Помимо фортепиано, Александр Сергеевич прекрасно играл на органе, и его игрой восхищался сам Михаил Глинка. Грибоедов великолепно исполнял произведения Моцарта, Бетховена и русские романсы. Он не жаловал светские тусовки, дело в том, что он не любил, так сказать, эти мероприятия, которые осмеивал впоследствии в своем бессмертном романе «Горе от ума» устами Чацкого. Но не все знают, что Грибоедов очень близко дружил с ротмистром Иркутского полка Алябьевым, автором «Соловья». И черты характера Алябьева даже он отразил в образе Чацкого. И не все знают, что «служить бы рад, прислуживаться тошно» – это любимые слова, которые часто повторял Алябьев. Также Грибоедов был дружен с Пушкиным, и, конечно же, служил в коллегии иностранных дел. Кюхельбекер писал о Грибоедове: «Без сомнения, это строгий и смиренный христианин». Так и было. Свое служение в дипломатической миссии Грибоедов называл никак иначе, как «я голову положу за своих несчастных соотечественников». О Грибоедове вспоминали: «У вас много талантов. Вы поэт, музыкант, лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист». На что Грибоедов всегда скромно улыбался и, глядя из-под очков, отвечал: «Поверьте мне, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего». Он был очень скромен. Великолепно образованный Грибоедов, благодаря блестящему знанию языков и своей эрудиции, был обожаем и был приглашен в американские Соединенные Штаты, но выбрал Персию. По пути в Персию, в Тифлисе, он влюбился в молодую очаровательную девушку Нино Чевчевадзе. Красавица-княжна ответила ему взаимностью, пылкая любовь, счастливый брак, а во время свадьбы состоялось страшное. Грибоедов уронил кольцо, что считалось очень плохой приметой. И родившийся впоследствии мальчик прожил всего лишь один день. На могильной плите Грибоедова есть надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но зачем я пережила тебя, любовь моя?» Это написала Нино Александровна.
1: Виктор Зинчук. Соло.
0: Александр Сергеевич учил Нино фортепианной игре. Уже после смерти Грибоедова она часто выступала, играла в салонах музыку, которую написал Грибоедов. Это была соната, мазурки, еще какие-то произведения. Но, к величайшему сожалению, эти произведения, которые нравились всем своей лаконичностью, гармоничностью, образным строем, великолепной мелодикой, к сожалению, эти произведения были утеряны, потому что не были записаны в ноты. И до нас дошли только два вальса Александра Сергеевича Грибоедова –

Все знают о трагической кончине Грибоедова, его героической, мужественной смерти. В посольстве тогда было несколько армянских беженцев, 35 казаков, несколько сотрудников и Грибоедов. Его смогли опознать лишь по остаткам мундира и по кисти руки, которая была ранена на дуэли. Принц Персии в качестве извинений перед Россией преподнес в дар Николаю I огромный алмаз-шах. Избылись пророческие слова Александра Сергеевича Пушкина, что половина стихов «Из горя от ума» запомнится и станет пословицами. Ну, а для нас ценно, что осталось всего лишь два, но необыкновенных произведения Александра Сергеевича Грибоедова, два вальса, один из которых я и предлагаю вашему вниманию. Это фантазия на темы вальса Грибоедова и Шопена. А о Шопене мы расскажем в наших следующих программах.

0: Ну вот и пришло время прощаться. Все ваши отзывы я прочту на своей страничке ВКонтакте, а расписание наших концертов и выступлений вы увидите на нашем официальном сайте. До новых встреч!
1: Виктор Зинчук. Соло. Радио России.
2: Наши сильные стороны.
1: Правила, условия, значения, резоны.
3: Режиссер дал отмашку. Огромное спасибо нашему режиссеру, говорю я, Дмитрий Таиров. Вообще люблю, вы заметили, друзья, говорить всем спасибо. Вам тоже большое спасибо за внимание. Ну и, конечно же, спасибо Николаю Помогаеву, нашему гостю, арт-директору клуба «Китайский летчик Джао Да» и рок-н-ролл-бара на Сретенке. Николаю Помогаеву спасибо. Но для начала здравствуйте.
4: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи.
3: Николаю спасибо за то, что он рассказывает нам о том, что собой являет по-настоящему так ярко и красиво звучащее название «Арт-директор». Если вы внимательно слушали, друзья, вы помните, что Николай – играющий музыкант.
4: Редко играющий в последнее время. Это такая веселая музыка, так сказать. Еще больше мы закопались в андеграунд в этом году, так сказать. Хотя у нас очень... Мы не репетируем. У нас новая фишка. Мы 2 года не репетируем, хотя дали 40 концертов. И мы тут записали совместно трек со Сосо Львиашвили. Что вообще никак не вяжется абсолютно по нашей тематике, тяжелости музыки и то, что исполняет Сосо.
3: На ваш взгляд, состоялась коллаборация?
4: Она состоялась, трек уже можно послушать, а еще вышел, мы записали клип. Вот эта песня никак не по нашему формату, то есть она более такая для общего слушания, общего пользования, так сказать. Весело, короче.
3: Для широкого слушателя.
4: Для широкого, да.
3: Насколько это помогает в работе арт-директора?
4: Вообще, вот именно если арт-директор музыкального бара или клуба, я думаю, в принципе, вот как я говорил в прошлой программе, у меня есть помощники, стараюсь все-таки, чтобы это были музыканты. Да в целом музыканты идут, потому что это очень помогает по всем фронтам. Ну, то есть... ты волей-неволей знаешь какие-то там особенности звука. Можешь какой-то провод воткнуть, помочь, когда там что-то не понимает. Ты понимаешь, что можно, что нельзя. Ты визуально видишь, что человек не готов еще выходить на сцену. То есть, когда... Если бы ты был просто менеджер-управляющий, который бы составлял там сколько привел людей, да...
3: Да, и... тебе назвали имя, да, и человек такой, появился.
4: Да, ты такой окей. А ты когда видишь, что там люди не могут воткнуть гитару, провод, да, и задают тысячи глупых вопросов. Вот, кстати, хотел про глупые вопросы, которые я выслушиваю за один день. Пишет музыкант: я хочу выступить. Я говорю: вот можно выступить на бесплатном фестивале, молодая группа, приходите, выступайте. Он говорит: да, окей. А какие нам дадут гитары играть? В каком они будут строе? Я говорю:
3: Он умеет играть в разном строе?
4: Нет, и к тому, что он думает, что клуб выдает гитары.
3: А, предоставляет он в этом смысле.
4: Да, одно дело, как клуб может предоставить там железо, как бы, ну или какой-нибудь для барабанов, но какие микрофоны. Но вот гитары, у каждого музыканта они как бы индивидуальные. Дальше таких вопросов просто миллион. То есть, когда ты обещаешь музыканту, что у нас, например, вход на мероприятие бесплатный. Он говорит: а где купить билет? Я говорю: ну, бесплатный вход. А билет-то где купить? На сайте нет ссылки. И вот и таких вопросов. То есть,
3: но это поражает.
4: Это поражает. Это... Да. Причем это не обязательно маленькие какие-то молодые музыканты, школьники. Это порой бородатые.
3: Так вот, скорее бородатые, да. То есть,
4: или
3: друг... как-то бесплатно.
4: Есть обратная тема этой темы. Билет там стоит образно 500 рублей на концерт. И музыкант мне пишет: а мне нужно покупать билеты на группу? Он выступает и хочет купить билет на свое мероприятие.
3: Какая степень ответственности?
4: Это хорошо. Ты понимаешь, что хотя музыканты заплатят.
3: Я надеюсь, вы пишете «да».
4: Да,
3: вы
4: конечно,
3: можете
4: только купить дороже, билет. Он дороже. Вот. И очень много глупых вопросов. Прямо, ну, не то, что они абсурдные. То есть,
3: То есть, люди вообще не понимают, да, куда они и зачем.
4: В космос, да, какие-то. Пытаются. Ну, конечно, как в детстве. Звонил по телефону куда-то, знаете, объявление какое-то спросить, потому что хотел по телефону по домашнему позвонить. Вот таких очень много людей.
3: Это входит в обязанности арт-директора отслеживать целую вот эту сетку, да? То есть вести какое-то...
4: Ну, по факту, да. То есть у меня есть таблица, и я делаю что хорошо, что плохо, что...
3: Связь эту, поддерживать необходимо.
4: Ты не можешь это все полностью проконтролировать, но ты делаешь потом выводы. Ты, например, что на эту группу никто не пришел, эта группа не умеет играть, это группа душевно больных, и не подпускать...
3: Все, молоко за вредность дает арт-директор.
4: Если бы...
3: Не понимали этот вопрос?
4: Ну, кислющее.
3: Да-да, ну, я понимаю, что арт-директор может найти адекватную замену. Да, молоко оставьте себе. На то он и арт-директор ночного клуба.
4: Очень тяжко, очень тяжко бывает. Причем, как бы, хорошие группы, с ним меньше всего проблем.
3: Ну, что значит хорошие? Известные группы, профессиональные.
4: Профессиональные группы, даже неизвестные. Профессиональные группы, профессиональные музыканты. И они могут быть известные, могут быть неизвестные. Люди, которые неоднократно выступали, которые уже знают эту кухню изнутри.
3: Потому что, да, профессионализм разный. Если собрать, скажем так, 5 человек для команды, никогда вместе не игравших, но при этом каждый из них высокого уровня профессионал, им все равно нужно чуть-чуть хотя бы услышать.
4: Да, но они таких глупых вопросов задавать не будут.
3: Ну, естественно.
4: Да. А есть люди, вот самые проблемы, это как раз люди, которые...
3: Ну, это значит зелено совсем, молодые
4: совсем. Нет, есть и взрослые. Есть пассажиры. С завышенной самооценкой, так сказать. Вот это самая сложная тема, то, что я звезда.
3: С райдером.
4: Да, я звезда. На него там приходят 3 человека, а запросы максимальные. Там мне нужна ковровая красная дорожка, мне нужен там отдельный вентилятор туда, мне нужно... А по факту приходишь, это самый провальный концерт, либо люди, которые отстраиваются по 5 часов саундчека, выходят со своим звукорежиссером, они приводят свои колонки, свои барабаны.
3: Это все играет мимо нот.
4: Хуже всех, да, ужасно, криво. И приходят дальше какие-нибудь парни, 17 лет, берут гитары, и тыкаются, и начинают играть офигенно.
3: Какие выводы обязан делать арт-директор?
4: Я пытаюсь...
3: Обезопашивать себя или все-таки работать?
4: Нет, они
3: не готовы.
4: Они единственное, что делают, это твои мозги. То есть ты сравниваешь, что стоит ли это твоих нервов. Нервов это не стоит. Тем более, когда это на постоянке, они часто выясняют. Раньше я пытался со всеми донести суть, почему вот так вот. Почему у нас плохой звук? Да потому что это ваш звукорежиссер и ваш аппарат, как бы, и ваши гитары. То есть это клуб дал вам торспомещение, а вы свое принесли. У всех других, на нашем, которые играют, и где наш звукорежиссер, все хорошо. Вот. И вот с ними очень тяжело общаться, потому что вот это какая-то звездная болезнь. И вот я все-таки сейчас решил с такими просто исключать. Если они появляются, все, головой кивнул, улыбнулся, а дальше просто либо игнор, либо пишет, что, ну, извините, мест нету.
3: Надоело вам лениться, перестав к мечте стремиться, не бороться, не храбриться, скучно жить с доставкой пиццы, потеряв свободу птицы? Тут вам Радио России очень может пригодиться. Итак, вы внимательны и собраны. В эфире программа «Наши сильные стороны». Сегодняшний гость Николай Помогаев, наш замечательный эксперт, арт-директор рок-н-ролл-бара.
4: Добрый день.
3: Не было таких ситуаций, когда на самом деле довольно любопытные музыканты, но немножко вот неуклюже, немножко стеснительно, которым нужно немного помочь с таким
4: достатком? Да, достатком. Это, конечно, этим и зеленую дорогу, ну, зеленый свет, так сказать. Mm-hmm. И...
3: Нужно быть все-таки в первую очередь экспертом.
4: Да.
3: Что вы даете, показываете, слушать даете людям, которые приходят к вам.
4: Да, вот ты сейчас сказал, как раз профессионализм, он не нужен. И концерт заключается не в профессионализме, он заключается в подаче себя на сцене. Он заключается в абсолютно, абсолютно других факторах. С химией, с общением с публикой, какой-то там харизмой. Ты можешь играть криво, там косячить, не подать в ноты, но народ будет прыгать, радоваться.
3: Но художественно.
4: Да, ты можешь играть суперпрофессионально, быть там эндорсером 1000 лейблов, но выйти на сцену и стоять стоя, не двигаться и забывать свои слова, как очень много музыкантов делают, это совсем другое. То есть, есть два типа групп. Есть группа для записи, есть группа концертная. Mm-hmm. И вот там моя группа, это группа концертная. И то есть, кстати, ты говоришь, как определять? Очень тяжело порой определять. Ты слушаешь музыкантов, они тебе кидают свой материал, и ты думаешь, боже мой, как же это круто. Ну, типа, вообще, чуваки крутые, ставим их супер. Ставишь, выходят парни, и такое ощущение, что как бы, это не они записывали вообще, все криво, не попадает.
3: Потому что
4: они там с 100-го раза, с 50-го раза как-то это вокал...
3: Свели это,
4: а сейчас в эпоху нейросетей и всего.
3: А нет такого? Вы не требуете того, чтобы...
4: Лайвы какие-нибудь?
3: Да, чтобы были на демо-лайвы.
4: А вот на фестивале когда, конечно, это была тема, что нам не нужна твоя запись, не нужны твои там 100
3: студии,
4: тысяч прослушиваний, миллион
3: стадионов.
4: Это может любой сделать, тем более, говорю, мы просили лайвы с репетиций, либо с концертов. Обычные концерты нет, но это просто... Ну, это морально нет, физически нет времени все это просматривать. Тут уже, я говорю, методом исключения.
3: Нет, но это как некое условие. Если вы заявляете просьбу на выступление, да, покажите, что вы умеете делать вживую, а не записывать.
4: Есть, опять же, говорю, вот это на какие-то там выходные дни или серьезные концерты. Mm-hmm. Если вот я, как тебе говорил, это дорога молодежи, которая у нас там проходит.
3: Да, тогда, пожалуйста. С этими понятно.
4: Да, потому что они, может, там как раз 2 раза поиграли на репетиции, а тут вышли на сцену и как-то раскрылись наоборот. То есть тут все равно надо первый раз давать, смотреть и уже делать самому выводы.
3: Вот об этом и идет речь, друзья. Вот, вот самые-самые какие-то детали, самые-самые коварные и узкие места специальности, профессии. Арт-директор нам сегодня раскрывает, помогает разобраться в этом Николай Помогаев.
4: Помогает Помогаев.
3: Есть курсы какие-нибудь? Или все только вот физическом на плече, значит, за руку держать знакомого и идти к нему?
4: Ну, вот я не видел никаких курсов, что
3: ничего
4: вот
3: такого, да?
4: Я думаю, это все-таки как бы совмещает административную, да, работу.
3: Ну, конечно,
4: да,
3: и в большей мере много административного,
4: да.
3: Но,
4: да,
3: но
4: административное
3: это чутье как раз именно художественного свойства должно быть.
4: Ну, вот так что это все-таки надо, это курсов нету на арт-директора, да. Ты можешь научиться административному. То есть, вот, например, у меня два менеджера, да, которые... У меня один человек там музыкальный, который разбирается больше, но не умеет заполнять таблички Excel и не может сводку вовремя сделать. А другой человек, который делает всякие сводки, вот это когда выйти звукач, это очень тоже надо. И вот они дополняют друг друга. И то есть по факту, вот, когда они друг у друга что-то учатся...
3: То есть начинаем с менеджерства обыкновенно.
4: Да, начинаем с менеджерства. Можно попробовать, перед тем, как стать арт-директором, говорю, самый прикольный совет, правильный, я говорю, вот так же идти как организатор. Попробуй вначале просто организовать одно мероприятие. Тебе никто за это не оторвет руки и ругать не будет. Ты, если влетишь, ты влетишь на свои деньги, ну, на свой бюджет. Ну, жена. А если ты не жена, то... Ну, да, или сосед. Вот. Так что, да, нужно пробовать организовать. Если ты понимаешь, что это твое, тебе интересно, и ты готов это делать на постоянной основе, то, конечно же, можешь туда идти.
3: Друзья, вы слышали все. Очень верю в то, что вы умны, дальновидны, дальнозорки. Поэтому... Все, как всегда, остается в ваших руках. Делайте свой выбор сами. Наша же задача – рассказать вам о том, что мы можем, что умеем. Вот что может и умеет наш сегодняшний гость Николай Помогаев, наш замечательный эксперт, арт-директор клуба «Китайский летчик Джао Да» и рок-н-ролл-бара «На Сретенке».
4: Спасибо, Дмитрий.
3: Большое спасибо, друзья. Всего вам доброго за внимание.
2: Наши сильные стороны.
1: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
6: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
5: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
7: Ну да, стараюсь.
5: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
8: Меня заставили.
9: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.
10: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, друзья. Вот у меня такой к вам вопрос. Какие ассоциации у вас возникают при том, когда вы слышите слово «зодчество», «зодчие»? Правильно. Все моментально посмотрели вглубь веков. И это верно. Поскольку мы связываем вот с этими понятиями что-то такое, что строилось давно, с тем, что

0: необходимо было знать буквально все нюансы построения этой самой стены, знать законы материала, знать законы формы, знать законы композиции, так сказать, управлять всем этим процессом. То есть зодчий вмещал в себе массу профессий и массу знаний. Но тоже столетия назад Николай Михайлович Карамзин назвал это слово «устаревшим» и заменил словом «архитектор». Устаревшее, архаичное, но для нас это еще такое литературное, высокое. То есть то, что мы произносим как высокий штиль зодчий. Тем не менее, в 92 году Союз архитекторов учредил фестиваль, который назвали «Зодчество Россия». Зодчество, заметьте. И с тех пор 34 года он с успехом проходил и давал огромную пищу для ума и сердца всем, кто причастен к строительству зданий, градостроительной политике, так сказать, освоению территорий неизвестных и очень известных, приводя их в какой-то совершенно другой вид, уносясь кверху, далеко-далеко нынешние архитекторы посягнули на то, чтобы витать в облаках, и они к небесам устремляются. Буквально два дня назад я посмотрела на одно такое стеклянное высоченное здание и увидела, как по нему бегут облака. Был солнечный день. Это было красиво. Но, тем не менее, это для меня высоковато. Есть такое понятие, как человеческая соразмерность. И в нашей программе архитекторы, будем выражаться современным языком, появляется мало. Почему это происходит? Может быть, потому что это все-таки связано с визуальными делами. А может, от того, что архитекторы – это сложные люди очень. Вы знаете, был такой момент, когда однажды в Доме архитекторов показывали фильм «Саят Нава», «Цвет граната», это было давно, премьера закрытая в Доме архитекторов, и зал почему-то пустел. И кто-то сказал, ну, раз архитекторы не поняли, значит, да. Вот сейчас смотрю на прекрасную даму, которая сидит напротив меня. Это Елена Борисовна Жильникова, вице-президент Московского союза архитекторов. Здравствуйте, я очень рада.
1: Добрый день.
0: Рада с вами познакомиться. Давайте поговорим об фестивале, который грядет. Это очень такое широкое мероприятие, дающее разгон для самых разных идей в самых разных сегментах архитектуры.
1: Ну, вы совершенно правы, и правы во всем, и в том, что архитекторы сложные люди, и в том, что фестиваль зодчества, он действительно широкий, у него большой охват, и он широкий в глубоком смысле слова. Он широк и своей программой. Это не выставка, это не ярмарка, это фестиваль, который включает в себя несколько программ: конкурсную, выставочную и деловую программу, и плюс еще экскурсионную. Такой большой комплекс на 3 дня. Как правило, на площадке зодчества работает 4-6 деловых площадок, которые работают с утра до вечера и которые раскрывают абсолютно весь спектр деятельности архитекторов. По крайней мере, в конкурсной программе фестиваля у нас 8 конкурсов, и каждый из них посвящен отдельной теме. И у нас сейчас еще есть время до 22 сентября. Мы принимаем конкурсные работы. Кто не успел, напоминаю, чтобы поторопились. Фестиваль наш достаточно широкий. Регионы представляют свои региональные программы по комплексному развитию территорий, по каким-то градостроительным объектам, крупным проектам, по своим каким-то региональным важным для данной местности программам. Лучший объект, архитектурный объект за 2024-2026 годы – это еще один большой конкурс. Творчество молодых архитекторов, творчество студентов, церковная архитектура. Идет отдельный у нас смотр-конкурс. Да, экоустойчивая архитектура, детское архитектурное творчество. У нас еще, ко всему прочему, есть конкурс на лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах. Как видите, мы, в принципе, даже конкурсной программой закрываем достаточно большое количество позиций, вопросов, которые есть. А деловая программа, она еще шире. И она начинается как от архитектурного образования, колледжи, институты, университеты, так и градостроительными важными вопросами, проблемами. И, как правило, градостроительная тема, она является у нас одной из самых важных, и она проходит в первый день фестиваля крупными панельными дискуссиями с привлечением важных представителей органов власти, высоких. И темы понимаются серьезно. Фестиваль большой, разнообразный, разноплановый, и в свое время из программы зодчества

0: выросли другие фестивали, такие как «Архитектурное наследие», которое стало отдельным самостоятельным крупным фестивалем, так и фестиваль интерьеров «Лучший интерьер», который раньше был просто одним из разделов фестиваля зодчества.
1: Елена Борисовна, насколько растет популярность или, наоборот, снижается? Какой-то отклик архитектурный вы чувствуете, что вот идет развитие даже по заявкам?
0: Вы знаете, тут вопрос непростой. Ежегодно у нас возрастает количество участников и гостей, тех, кто приходит на фестиваль, кто приходит его посмотреть и кто приходит поучаствовать в деловой программе. Вот в прошлом году это было порядка 35 тысяч человек за 3 дня. Это очень много. И надо сказать, что наши залы деловой программы, они, как правило, заполнены полностью, и люди еще стоят, потому что не все помещаются.
1: Это только заинтересованные люди, профессионалы, или же это еще публика?
0: И те, и другие. Ага. Но профессионалов больше, потому что все-таки наш фестиваль профессиональный. Хотя широкой публике он тоже безумно интересен. Но профессионалов больше, и он важен для них настолько, что они приезжают от Калининграда до Дальнего Востока, Саха-Якутия, Владивосток, Хабаровск и дальше. То есть по прошлому году, поэтому еще не могу сказать, так как заявки только приходят, но в прошлом году в фестивале приняли участие представители 56 регионов.
1: Елена Борисовна, ну вот хорошо. Архитекторы, вот у них макет стоит на столе, и они смотрят на него сверху вниз. Как это красиво все с высоты птичьего полета. А вот интересно, архитекторы смотрят вот так снизу вверх, что они производят, когда этот проект воплощается вживую.
0: Понимаете, архитекторы действительно люди уникальные. Дело в том, что они не смотрят сверху вниз или сбоку, они смотрят и видят объект целиком, они видят объем, они понимают всю жизнь этого объекта, который они создают. Изнутри они создают это пространство, они его чувствуют, они его как музыку создают.
1: Ну вот я смотрю, есть фотографии с вашего фестиваля, их много, вообще много интересного материала в интернете. Вот люди стоят перед большущим столом и смотрят на вот этот замечательный проект. Красиво сверху, я смотрю, прям картина какая-то. А потом нужно опуститься вниз и понять, что как это будет из земли расти.
0: Они видят не только, как он растет из земли, они еще видят, как он взаимодействует с окружающей средой. То есть, когда они видят макет, они не видят просто здание. Они смотрят, как это здание взаимодействует с другими, с улицами, с другими жилыми домами, как проходят транспортные артерии, как оно связано одно с другим. Они смотрят на комплекс. То есть, они его рассматривают как элемент системы. Особенно сложно, когда есть уже сформированная городская среда, и в нее нужно деликатно внедрить новое здание. Тогда архитекторы проводят исследования, они изучают контекст этого места и изучают, каким образом деликатно это здание встроить. Конечно, есть архитекторы разные. Все мы люди, и у каждого есть свои амбиции, свои цели и задачи. У одного цель – самовыражение. И он хочет сделать что-то такое, чтобы все знали, и это только его рука. Тогда здание выглядит там инородным предметом. Есть архитекторы, и это показывает их и уважение к работе своих коллег, и к данному месту, когда они деликатно интегрируют здание в среду так, чтобы оно сохранило свою индивидуальность, но не разрушало сложившийся ансамбль. Вот это признак высокого профессионализма и уважения к работе коллег и данному месту.
1: Да, я вспоминаю далекие годы, когда строился дворец съездов в Кремле, и сколько было шума со стороны москвичей, и потом прозвали, извините, дворец съездов, но из песни слова не выкинули. С телягой среди бояр. Потом к нему привыкли. Потом была гостиница «Националь». Громадная здание такое перевернутое какой-то коробкой из-под обуви убрали, потому что она выбивалась из Тверской, ломала всю и перспективу, и соседство с такой изящной конструкцией. То есть это очень важный момент вписать свой проект в то, что уже есть. А вот скажите, Елена Борисовна, вот проекты, которые у вас представляются на фестивале, сколько, вы знаете, реализовались на какой-то конкретной почве?
0: Вы знаете, у нас как раз система проекты и постройки. И иногда мы видим жизнь объекта в длительном периоде. То есть сначала его подают на конкурс как проект, проходит время, и потом он уже приходит к нам на второй этап, на конкурс, как реализация. И мы видим, насколько проект изменился от проекта к реализации.
1: То есть развивается это,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, безусловно. И мы смотрим, как этот объект живет дальше. То есть, в принципе, у нас есть возможность наблюдать жизнь объекта от создания до его реализации и воплощения.
1: То есть это то, что уже пошло в дело, да?
0: То, что уже построено. Когда подается объект в раздел реализация, это значит, что объект сдан в эксплуатацию.
1: То есть... А это тоже представляется на фестивале?
0: Конечно.
1: Да? А я думала, что только это то, что, ну, как бы в замыслах существует, нет?
0: Два раздела конкурса: проекты и реализация. Угу. И еще раз говорю, многие объекты проходят как раз и одну стадию, и вторую. Участвуют в одном разделе, а потом переходят в другой раздел.
1: Что вы слышите от ваших коллег, от архитекторов, которые участвуют в фестивале? Какие отзывы есть об этой вашей 34-летней деятельности? Это немало.
0: Вы знаете, у меня вот какой взгляд. Если что-то, какое-то дело живет так долго, значит, оно необходимо. Если бы эта идея сама по себе, воплощение, реализация ее изначально были заложены какие-то неправильные мысли, идеи, некорректные, неинтересные, оно бы уже само собой погибло. Но если через 34 года на этот фестиваль приходит посмотреть 35 тысяч человек и приезжают из разных регионов, значит, это дело важное, нужное и интересное. Кроме того, так построена система фестиваля, что она очень разнообразна. Кто-то находит ответы на свои вопросы профессиональные, и, участвуя в круглых столах, в панельных дискуссиях, они не просто слушают мнение своих коллег, они получают знания, как решать данные проблемы, градостроительные, законодательные, потому что в наше время очень часто меняются правовые формы, нормативные базы, и не всегда понятно, как это применять. То есть закон принят, а как его реализовывать, непонятно. Особенно это касается комплексного развития территорий. Разные ситуации, особенно с охраной памятников, непонятно, когда там приняли охранные зоны, а потом что делать с этими объектами, которые памятники? То есть их нужно реставрировать, а это отдельная, очень финансово затратная история. А здание нужно эксплуатировать, ремонтировать ты его не имеешь права. И очень много ограничений есть. И участники на эти вопросы тоже получают свои ответы. Опять же, что касается архитектурного образования, разные школы в разных регионах, каждая имеет свое лицо, свои приоритеты, свои способы, какие-то решения, преподавания, свой стиль. И когда они приезжают и участвуют в конкурсе и выставляют свои работы, есть возможность сравнить. Это всегда интересно. И что еще самое интересное в конкурсах? Участвуют архитекторы. Он может быть в один год участвовать как участник, а на другой год быть членом жюри. Он оценивает работы своих коллег. Одно дело получать отзывы от непрофессионалов, а другое дело, когда тебя оценивают твои коллеги, которые по совместительству являются твоими прямыми конкурентами.
1: Совершенно верно.
0: Если уж они признали твои заслуги, тем более у нас жюри профессиональное, и состоит оно из архитекторов из разных городов. Мы собираем такую компанию из самых уважаемых профессиональных архитекторов. Конечно, у них свои предпочтения, свои мнения, и тем не менее они договариваются. То есть если этот объект признан, что он заслуживает высшей награды, то он действительно ее заслуживает.
1: Это вот к той байке, которую рассказал про фильм Параджанова «Цвет гранаты». Вот я на него выходила как раз в Дом архитекторов. И я вот видела, как уходили массово, ну, хоть раз архитекторы не поняли, все. А фильм потрясающий, конечно, совершенно. По красоте я не знаю, что с ним может сравниться, с этим «Цветом гранаты». Он еще на второе название имеет, «Саят Наван». Говорит, раз архитекторы не поняли. У меня был однажды молодой здесь архитектор в студии, было это давно. И вот вы говорите о том, что или конкуренция, или оценка профессионала. Тогда росло здание в районе Мосфильмовской. И вот никак оно не достраивалось, это здание. Оно такое имеет какую-то странную форму. Знаете, вот даже я не могу определить его очертания. Когда едешь по Киевской дороге, от Киевского вокзала уезжаешь, ты его видишь, это здание. И я говорю, вот, знаете, вот это здание. Тогда шла борьба, поднимать этажность или нет? Или все-таки оставить на вот том уровне от этого обрубка, который к нему приставлен? И этот молодой архитектор говорит, да вы знаете, это не самое худшее здание в Москве. Нет, это не самый худший проект. Он сам такой амбициозный, этот молодой товарищ.
0: Для меня это здание выглядит как лежащая латинская буква «Л».
1: А, Что значит иметь дело с профессионалом? Вы знаете, что интересно показалось очень и привлекательным в ваших программах? Ну, естественно, смотришь картинки, а у вас по каждому фестивалю есть отдельная глава, да, скажем так. Это интересно очень сравнивать. Здесь одно предложение какое-то необыкновенное, здесь другое. Появились манифесты.
0: Да.
1: Манифесты. Вот я сейчас немножко зачитаю, с вашего позволения. Это манифест «Тема вечность».
0: Да.
1: Одного из фестивалей. Итак, вечность не имеет начала, продолжения и конца. Содержит в одном акте всю полноту бытия. Архитектура на протяжении всей своей истории обращалась к понятию вечность, начиная с пирамид и храмов, заканчивая проектами идеальных городов и инопланетных колоний. У человечества и Вселенной меняются цели конкретного момента, но всегда остается одно – вечная жизнь. Вечная жизнь. Вот как нам быть с этим?
0: Это такой интересный вопрос. Можно я начну издалека? Дело в том, что вот этот манифест был во время ковида. Этот фестиваль проходил в 2020 году, когда у нас был ковид. И когда все закрывалось, когда все жили в каком-то ужасе, страхе, когда по городу носились скорые с сиренами, все было закрыто, и мы не знали, к чему это приведет. Ну, никто ничего не знал, всех закрыли, а мы продолжали готовить фестиваль. На нас смотрели, как на сумасшедших, и говорили: «Вы чего? Вы ненормальные? Что вы делаете?» А мы говорим, что жизнь есть, архитектура есть, люди всегда будут жить в зданиях. Человек так устроен, что ему нужен дом. А дом — это уже пространство. А пространство создает архитектор. Поэтому при любом раскладе архитектор есть и будет. И его создания тоже будут. Они могут быть величественные, как пирамиды. Они могут быть простые, как какая-то юрта, хоть пещера, но ее нужно обустроить. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать. И мы готовили этот фестиваль. Его концепция менялась раза 4. Сначала было много участников, потом все участники, естественно, отвалились, они решили, что они никто не приедет, это страшно, они участвовать не будут. И мы решили...
1: 20-й год.
0: Да, мало людей приехало, потому что все было закрыто, но да, наш фестиваль нам разрешили провести, ага, вот. Минстрой, и при этом, когда уже все закрывалось, а у нас как раз в этот день был последний день монтажа, то есть у нас идет монтаж фестиваля, закуплены все средства гигиены, маски, антисептики уже. Уже все сделано, все соблюдали в наших залах метровое расстояние между людьми, чтобы там все не заразились. Все было приготовлено, все было рассчитано с этим. И тут говорят, что закрывается уже абсолютно все. А у нас последний день монтажа. И тут нам помог наш Минстрой в лице Файзулина, который сказал, что если все соблюдено, все меры соблюдены, разметки и средства гигиены предусмотрены и прочее, то провести. Мы доказали, что мы все это сделали. Все выполнили, и нам разрешили его провести. Но дело в том, что так как не было традиционных выставок, ну, их было очень мало,
1: ну, да,
0: и формат был немножко другим, как раз этот год он был для архитекторов самым творческим, самым. Мы решили... Но раз у нас есть площадка, она большая, гостиный двор, это 14 тысяч квадратных метров. Нет наших традиционных выставок, вернее, они очень сжались в своем объеме. Мы тогда объявили, что у нас будет конкурс кураторских спецпроектов. И назывался он «Безумные корабли».
1: А продолжение разговора об этом невероятном проекте фестиваля зодчества «Россия» в следующее воскресенье. Сегодня... С вами были Елена Борисовна Жильникова, вице-президент Союза московских архитекторов и ведущая программы Людмила Борзяк. Всего вам доброго!

0: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: МЧС России напоминает.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. До 10 батальонов ВСУ остаются заблокированными в котле в Харьковской области. В Кремле рады, что сторонам удалось согласовать итоговую декларацию саммита БРИКС. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян. И теперь подробнее. Российские военнослужащие эвакуировали 57 мирных жителей из котла, в котором окружены формирования украинских войск в Харьковской области, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба. Он добавил, что площадь окружения сократилась примерно с 450 до 400 квадратных километров. До 10 батальонов ВСУ остаются заблокированными в котле в Харьковской области.
7: Состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучения, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
8: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жало змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора, рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
6: Как считают военные, зачистка котла в Харьковской области позволит осложнить удары ВСУ по российскому приграничью, а зона пролета до территории Белгородской области увеличится более чем на 50 километров. Ранее сегодня Минобороны заявило о контроле над селом Черняков в Харьковской области. Также в сводке говорится о пресечении попыток прорыва украинских подразделений из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогина Харьковской области. За сутки в кольце окружения ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и наземный роботизированный комплекс, сообщило военное ведомство. В Сумской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Великая Чернетчина, Бояра Лежачи, Синое, Эсмань и Кровное, сообщили в Минобороны. Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск Севера армия Украины потеряла до 230 военнослужащих. военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и гаубицу. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей 389 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В Кремле рады, что сторонам удалось согласовать итоговую декларацию саммита БРИКС, хотя многие пессимисты считали, что этого не удастся сделать и придется ограничиться заявлением председателя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, благодаря напряженной работе дипломатов удалось найти формулировки, которые устроили и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты. Песков отметил, что в декларацию вошли те пункты, которые важны для России. Это и совместные расчеты. Центры, это совместная инвестиционная платформа, совместная платформа по расчетам в национальной валюте и так далее. Работа будет продолжаться, добавил Песков. Владимир Путин, завершив визит в Индию, вылетел из страны, сообщили в Кремле. Самолет главы государства покинул авиабазу индийских ВВС Палам. Президент России участвовал в работе саммита БРИКС. Путин заявил, что потенциал для развития БРИКС далеко не исчерпан.
9: Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом. Так же, как и то, что партнерство БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов. Уважение культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве.
6: На следующей неделе президент Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии, а также принять участие в открытии ряда инфраструктурных объектов. Кроме того, глава государства проведет заседание Совета безопасности. Также в графике президента запланировано вручение государственных наград. Об этом сообщила информслужба «Вести». Следователи проводят доследственную проверку по факту неправомерных действий воспитателя сочинского детского сада в отношении малолетних, сообщает управление СК по Краснодарскому краю. В соцсетях, как передают РИА Новости, пишут, что воспитательница не выполняла свои обязанности и якобы систематически применяла физическую силу по отношению к детям, угрожала им ножницами и лишала их возможности пить воду. Прокуратура Адлерского района Сочи тоже проверяет эту информацию. У мошенников появилась новая схема обмана россиян, рассылка бумажных писем о корректировке налоговой декларации. Затем в электронных уведомлений о новом извещении в личном кабинете со ссылкой на фишинговую копию сайта ФНС. Об этом рассказали в Софиде. Эксперты напоминают, что безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ. Далее новости спорта и прогноз погоды. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором Новосибирская Сибирь принимает екатеринбургский автомобилист. После второго тайма счет 3-1 в пользу екатеринбуржцев. У хозяев шайбу забросил Даррен Диц. У гостей отличились Александр Шаров, Александр Кадейкин и Артем Каштанов. Также идет поединок между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Здесь во второй третьей встрече счет 1-0 в пользу «Магнитки». Гол у Даниила Вовченко. В эти минуты идет поединок 8-го тура российской премьер-лиги по футболу между грозненским «Ахматом» и махачкалинским «Динамо». Здесь в первом тайме счет пока не открыт 0-0. В других матчах воскресенья московский «Спартак» примет Ростов, а Краснодар дома встретится с тольяттинским «Акроном». Яна Сотиева стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике весовой категории до 86 килограммов. Серебро у Софьи Враговой замкнуло тройку сильнейших — Анастасия Ломакина. Екатеринбургская «Синара» обыграла новосибирский «Сибиряк» со счетом 6-4 в первом, во втором матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на второе место в турнирной таблице. Ранее иркутский «Райера» взял верх над нижегородским «Торпедо» 4-3. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла одержать победу на турнире категории «Челленджер» в Колумбии. В финале она уступила американке Клэр Лью со счетом 0-6, 6-2, 5-7. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
11: Реклама.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
14: Погода.
6: В понедельник, 14 сентября, в Екатеринбурге ожидается 13-15 градусов, временами дождь. В Челябинске от 15 до 17 тепла, без существенных осадков. В Тюмени плюс 15, плюс 17, временами дождь. В Ханты-Мансийске 16-18 градусов, временами дождь. В Сургуте 17-19 градусов, выше нуля, небольшой дождь. В Омске плюс 15, плюс 17, небольшой дождь. В Новосибирске 23-25 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге днем без осадков 15-17 градусов. Ночью кратковременный дождь 10-12 градусов. В Москве ночью плюс 7, плюс 9. Днем 18-20. Тепла, без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Завещание чести.
3: Эпиграф «Береги честь Смолоду», он ко всему роману относится. Все герои поверяются понятием чести. Журнал «Современник» в 36-м году только начал выходить. Четвертый номер открывался капитанской дочкой. Пятый номер уже посвящен памяти Пушкина.
2: 190-летию первой публикации капитанской дочки. В программе «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
1: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Люди.

0: Позиция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. Вы знаете, что наша передача призвана подчеркнуть человеческое, понятное, близкое, по-настоящему значимое измерение того исторического момента, в котором сегодня находится наша Родина. Наша Родина, которая столкнулась с таким потоком ненависти и агрессии, которая превышает все, что мы видели в войну холодную и уступает разве что агрессии времен Второй мировой войны. Мы часто говорим о том, что происходит в Москве. Но как человек, уехавший 3 года назад из Москвы, чтобы работать в регионах, в настоящей России, не могу не поделиться и другим опытом. Я уехал в Великий Новгород, на родину России, где уже почти 3 года работаю в Новгородском музее-заповеднике. Кто нас слушает, это знает. Могу сказать честно, искренне любя Москву, что когда оказываешься дальше от шума многомиллионного мегаполиса, то лучше начинаешь слышать голоса людей. Лучше понимаешь, чем живет твоя Родина. Все процессы ощущаются острее, четче. Лучше понимаешь преобразования последних лет, когда наше Отечество смогло под руководством нашего президента шаг за шагом, преодолевая ошибки и всем вполне понятные кризисные явления, но все же выйти из развала, а для многих просто из ада 90-х годов. Получить второй шанс. Снова научиться побеждать. Идти вперед и вверх. И любой думающий, слышащий, работающий, чувствующий человек также наверняка понимает, что идущая сейчас специальная военная операция, когда против нашей страны, неоднократно предлагавшей мир, выстроилась и с ожесточением воюет половина стран земного шара, это война за наше будущее, за то, чтобы снова не встать на колени, не вступить в период развала, развала, рядом с которым цветочками покажутся даже 90. Почему важно сейчас не только поддерживать, но видеть и слышать наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. В этой связи хотелось бы предложить немного иной формат передач. Сегодня мы в рамках исключения выходим в эфир не из Москвы, а из Великого Новгорода, где в Новгородском музее-заповеднике открылась выставка, которую мы назвали просто «Настоящие». Это выставка портретов бойцов СВО, которых писали новгородские художники в краткие периоды возвращения этих бойцов с фронта. Кто-то из них вернулся окончательно. Кто-то еще воюет. Кто-то не вернулся совсем. И сегодня я хотел бы поговорить впервые в истории нашей передачи не с одним, а с 2 гостями. С главой Новгородского отделения Союза художников России Светланой Гарбор и с директором новгородского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимиром Харламовым. Поэтому без всяких дальнейших мудрствований ведущего, коллеги, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Давайте тогда поговорим немножко о сути проблемы, о сути, наверное, какой-то такой хорошей борьбы и того, что мы пытаемся сделать. Вот в сердце новгородского детинца, где первоклассные шедевры, которых там больше нет нигде, рядом с ними открылись портреты, открылась выставка портретов участников СВО. Мы все с вами понимаем, что к сожалению, мы с вами выносим сейчас что-то неоднозначно. Знаете, вот если я вынесу, сделаю выставку завтра портрета маршала Жукова кисти Павла Корина, это будет однозначная реакция. Ну, за исключением маргиналов. Первостепенный шедевр первостепенного победителя. А мы с вами гораздо ближе к другому шедевру Новгородского музея, который у нас хранится, это картина Судейкина «Первый день войны», где он просто пишет вазу и маки, и солнечный день. Вот для очень многих у нас ваза и маки, и солнечный день заглушает тот реальный ад и ужас, через который многие люди проходят, люди, на подвиг которых плюют. Так, по большому счету. Плюют активно или плюют пассивно. А эти люди метр за метром держатся там, да, и буквально как на Голгофе распластывают себя под дронами. Вот что для вас этот проект, Светлана, я вот вас хотел спросить?
0: Ну, я бы хотела сказать, что не слово «проект» здесь главное. Угу. Конечно, замечательно, что Мария Баранова выиграла некоторые деньги, грант для того, чтобы мы часть работ оформили. Первый год мы работали совершенно, вкладывались и оформляли.
1: Для наших слушателей Мария Баранова – это?
0: Мария Баранова – руководитель проекта «Славим своих бойцов». Благодаря ей мы вышли на фонд защитников Отечества, и нас познакомили с ребятами. Но даже до этого мы хотели писать героев СВО и ветеранов СВО, неважно, есть ли у них там медали, награды. Ребята, которые оттуда приходят. Но мы понимали, что они приходят, бывает, на выходные, на неделю, на какой-то, в какой-то отпуск, и забирать в мастерскую на несколько даже часов человека из семьи, ну, нам было неловко, как-то не сложилось. И как, вот фонд защитников Отечества нас познакомил с ребятами. Это было очень волнительное событие такое. И работа началась в 25-м году, с январских праздников. Мы сидели в мастерских, и подтягивались все больше и больше художников. Здесь даже разговор не про цифры, а про то, что эта работа не прекращалась 2 года, она и сейчас не прекращается. Рамки проекта временные, они закончены. Но мы, как видим, новые залы, Луга уже подключилась, мы участвуем в новых выставках. Их огромное количество, школы, и просто подключаются клубы, область и другие уже области, уж как мы видим.
1: Вы понимаете, что все, что вы говорите сейчас, это, с одной стороны, вот я понимаю, как человек, тоже работающий на этой земле, просто мы с вами понимаем, что вот земля, для которой это важно, это не только Новгородская область, а, возможно, вся планета, вот, или, по крайней мере, вся наша Родина. А вот кто-то на это скажет, ну, хорошо, Господи, Боже мой. Какой бред, какая глупость. Вот эти, ну, понятно, ну, что они там в Великом Новгороде, их там 200 тысяч жителей. Клубы, школы, это все конъюнктура. Как бы вы на это ответили?
0: Так это будущее наше. Мы сейчас сеем зерна, которые дадут всходы, возможно, не сегодня, не завтра. И увидеть эти всходы под землей сейчас не каждому дано. Мы это чувствуем нервом, кровью своей чувствуем, что мы правильное дело делаем. И вот я хочу сказать, что, может быть, разговор идет даже не о шедевре, о действии, о процессе. Это наш поклон и наша молитва перед ребятами.
1: Мы склоняем голову. Ну, наверное, еще важное слово – это искренность.
0: Абсолютно.
1: Потому что что такое искусство, да, вот где-то что-то может выродиться в красивое произведение, вот вообще мимо сейчас сада, мимо сада с песней. Вот знаете, можно взять произведение Томаса Манна «Смерть Венеции», где я понимаю, что это очень вычурное искусство, но я эмоционально ни к одному повороту сюжета соотнести себя не могу. Вот. А вот здесь общечеловеческая такая хорошая искренность. Потому что мы имеем дело с реальной болью. Мы имеем дело с реальным подвигом. Подвигом, на который слишком многие могут бросить какой угодно шаблон. Где-то выдумать уже опровергнутые даже на европейском уровне страшные прецеденты резни. Кто-то будет говорить, а, они идут за деньги. Извините, пожалуйста, если вы хоть раз услышите мотор дрона, пролетающего мимо своего дома, но немножечко вы в другое состояние придете. Вот искренность художника, запечатляющего порой неказистого героя, потому что герой зачастую неказистый. Он приходит такой, какой он есть, травмированный, сложный.
0: Вы знаете, как мы любим, да, их? Вот они сидят без пальчиков, да, со шрамами на лице.
1: Справа. Да, они без рук сидят зачастую, без ног.
0: Ну, это безусловно.
1: Да.
0: Мы знаем. Они сидят, мы смотрим в их глаза. И вот эта сила, вот этого мужика, который сидит перед тобой, который прошел через такую боль, Это и в трепет нас вводит. Например, после первого бойца у нас не у всех портрет получился, потому что настолько волновались, что будем писать человека, вышедшего из ада, ангела, вышедшего из ада. Вот он сидит перед нами, он защищает нас там, а мы тут картины пишем. И вот счастье, что мы хоть каким-то краем своего творчества можем соприкоснуться с этой вот... с этой темой, ну, тема – это дурацкое слово такое.
1: Да у нас нет слов,
0: с этой болью.
1: У нас нет слов для этого,
0: да. Да, абсолютно.
1: Со временем, понимаешь, гений Верещагин и других баталистов, которые писали какие-то вещи такие настоящие, да, и да и Дайнеки, на самом деле, вот этот вот тоже удивительный баталистический момент, если вот так говорить, потому что, ну, человек выходит из ада, а вы, как художники, думаете о светотени, и это нужно думать о светотени. Но назвать это темой композиции светотенью, когда ты имеешь дело с несокрытой раной. Наверное, это важно.
0: Дело в том, что многие из этих авторов, кого вы перечислили, работали после событий. В наше время тоже, думаю, что сейчас очень редко встречается композиция как таковая. Редко. Работают портреты, пейзажи, натюрморт, это много. А композиция редкая. Думаю, что придет время и композиций тоже. И сложных, и каких-нибудь, может быть, многофигурных. Накопить этот материал и это прочувствовать. История должна свои точки расставить.
1: Знаете, вот я думаю, что у нас есть такой момент, наверное, говорю как любитель военной истории, хотя когда понимаешь, что вот уже военная история при тебе начинает разворачиваться, ты бледнеешь, сидеешь и думаешь, что лучше бы она не разворачивалась никогда. Сейчас с поля боя ушли красивые мундиры, тем более доспехи. С поля боя ушли танковые колонны и шеренги бойцов в касках, которые идут за Родину, за Сталина. Сейчас над полем боя господствует вот этот вот... Страшный в том, что он настолько дешевый. Шум мотора электрического такого вот от дрона, который убивает реальные жизни. И несмотря на то, что война уже лишилась любой галантности, казалось бы, плюмажа, кирасы, танковой брони и красивого кадра, сотни тысяч бойцов сегодня сидят в окопах и шаг за шагом ползут вперед в надежде доказать на то, что ни одна коммерческая корпорация, а мы сейчас воюем не с ужасом там какого-то Гитлера, там, да, а просто с цинизмом коммерческой корпорации, которую тот же украинский фашизм использует просто как предлог и флюгер, что ни одна корпорация не поставит нашу страну, которая осталась одна на этой планете, без прочных союзников, не поставит на колени. Когда они приходят, сразу масса критиков. Вот в этом парадокс. Вот Владимир, я обращаюсь к Владимиру Харламову, главы фонда, главы филиала фонда «Защитники Отечества» в Новгородской области. Это уникальный филиал, который очень многие передовые вещи делает. Вот я хотел ваше мнение услышать о работе с ветеранами. Нашими новыми ветеранами.
2: Ну, с новыми ветеранами работать, наверное, сложно было изначально. Вот и вообще, когда создавался фонд, практики такой не было. И вот фонд сам по себе же, ведь он, скажем, исключительный. Да? То есть не было шаблона, по которому можно было хотя бы ориентироваться. И вся работа строилась с колес. Как вот эти ребята приходили, как с ними надо было находить общий язык, это вот мы делали все на практике. И вот про тот проект, который идет речь, вообще вот мы только начинали и были вообще сомнением, захотят ли ребята пойти вот на это мероприятие и позировать. Понятно, что их нужно социализировать, что это такая возможность вот представляется, есть люди, готовые помочь, с ними поговорить уже в живой обстановке, вот именно в душевной и в мирной. Но вот вначале у нас было несколько желающих, мы всех многих опросили, не всех, многих опросили и изъявили желание несколько вот у нас ветеранов. И мы предложили им пойти в студию для того, чтобы вот попозировать. Было такое внутреннее чувство, что вот, напряженности, что, наверное, ничего не получится. То есть вот как-то вот...
1: Ну, не готово.
2: Не готово.
1: Не готово просто.
2: Да, не готово. То есть у нас такое чувство было. Но когда вернулись они, да, и вот мы узнали от художников о том, что нет, там все прошло достаточно благополучно, они не сидели замкнутыми, как обычно все это бывает, а раскрылись, и даже вот... ну, действительно удивительно было, что они попили чаю, и от них услышаны были рассказы. Потому что все-таки рассказы от ветеранов – это большая редкость. Как правило, они не рассказывают обо всех тех событиях, которые происходят именно там, в зоне специальной военной операции. Все это они как бы скрывают от других ушей. И, наверное, это есть какая-то сложность. Сложность общения, сложность найти общий язык. Но вот здесь, вот в этом проекте это получилось. За что большая благодарность вот именно художникам, которые... Наверное, вложили в это душу. Так как, когда ты общаешься душевно, и это чувствуется, это невозможно сыграть. Поэтому люди открываются, люди показывают свой внутренний мир, который художники умудряются запечатлеть. Потому что не всегда портрет соответствует образу. Они передают совсем другие вот черты. У нас много вот художников писали портреты одного и того же человека. Ну, так как их было изначально немного. И, как правило, да, похожих портретов не было. Они узнаваемы были, ну, так как мы знакомы лично с ними, они были узнаваемы. Но в каждом присутствовала какая-то своя духовность, да, вот того человека, который его писал. Ну, это так трогательно.
1: Слушайте, ну, вы говорите, я просто знаю, сколько вы делаете. Я знаю, сколько вы делаете, наши слушатели, наверное, где-то даже слышат на самом деле. Потому что есть интонация в голосе, которую поделать нельзя. И я понимаю, что здесь такая доля искренности и боли, потому что это борьба за души, за израненные души, которые чудом вырвались из ада. Те, которые не вырвались, с ними уже работает самый лучший глава любого благотворительного фонда и главный куратор любой художественной выставки. И просто человек, прибитый за нас гвоздями, это Христос. А что касается вот этой жизни за еще живые души, вот этой вот борьбы за живые души, это то, что вы делаете, за что вам, честно, вот хотел в эфире Радио России поблагодарить удивительного руководителя фонда «Защитники Отечества», филиала фонда «Защитники Отечества» в Новгородской области Владимира Харламова, потому что я просто знаю, я вижу периодически, не могу сказать, я вижу каждый день, потому что все мы носимся в свои суете, но то, что вы делаете каждый день, и с какой болью, если каждый фонд будет такой, как тот, который возглавляете вы, наши ребята будут возвращаться в очень любящие объятия, и у них будет будущее. Это правда. Вот. Что касается проекта, наше эфирное время, к сожалению, начинает подходить к концу. Но вот я хотел еще раз сказать, что возвращаются живые души. И прекрасные художники пытаются это запечатлеть. А люди, которые никогда не получат лавры художника, работают просто над тем, чтобы это творение Божие, то есть высшее творение, высшее произведение искусства божественного, продолжило жить. И когда вы... окунаетесь в замечательный шум большого города, когда вы говорите о том, что, слушайте, я не хочу, я знаю, что есть конфликт, я не хочу, чтобы мой ребенок рос в этом конфликте, я не хочу об этом слышать, я поставлю AirPods, закажу прошутто и включу VPN. Нет, ради бога, мы не тоталитарный режим, мы... Всем это право предоставляем. Просто имейте в виду, что где-то на горизонте есть те, кто каждый день посвящает тому, чтобы израненный, неудобный, зачастую злой в каких-то проявлениях жизни человек возвращается из ада. Но единственный смысл, почему он отправился в этот ад, это не, как немногие сейчас любят говорить, это они за деньги пошли. Нет, они пошли, чтобы метр за метром стараться. Зная, что они проигрывают где-то гонки западных технологий, отодвигать удары из своей жизни. Просто вот он не может взорвать, к сожалению, склад или там завод дронов где-нибудь на территории натовской страны. Но он может лечь сегодня, чтобы спасти товарища. Если мы об этих людях не будем думать, мы не будем сами людьми, и мы никогда в жизни не простим себе, что пропустили вот эту главу, доверенной нам русской истории. Поэтому огромное спасибо. У меня сегодня в гостях были Светлана Горбар, замечательный художник и председатель правления Союза художников по Новгородской области, и Владимир Харламов, глава филиала фонда «Защитники Отечества» по Новгородской области. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, иногда есть интервью и проекты, которые нуждаются в дополнительном комментарии. После открытия нашей выставки я пообщался с двумя очень разными, очень уважаемыми мной людьми, которые дали прямой отклик на наш проект, на выставку «Настоящий». Один из них, мой зарубежный коллега, написал мне после выставки письмо примерно следующего и вполне понятного содержания. «Сережа, зачем идти в эту тему? Не лучше ли говорить на вечные темы и переждать сейчас политическую ситуацию? Ведь это ужас войны». И буквально следующим же вечером мне довелось пообщаться с одним из тех наших офицеров, кто непосредственно связан со СВО. Этот человек ужас войны видел и понимает гораздо лучше, чем мой глубоко уважаемый музейный коллега. Этому человеку было больно. Но человечность, даже буквально гуманизма, если хотите, человечности, а не политики, в этом офицере было больше, чем в очень дорогом мне музейщике. Боль и человечность. Вот они и отразились в искусстве, которое запечатлели, кто лучше, кто хуже, но художники, работы которых сейчас, сегодня, на выставке «Настоящие» в Новгородском музее, в Новгородском Кремле. И это то искусство, та боль, то искреннее переживание, которое никоим образом не запечатлено ни в риторике, ни в переживаниях соцсетей и всяких рассуждений из мегаполисов. Там на Земле другая реальность, там другая история. И там то другое искусство, которое настоящий музей, если он не просто эстетствующий, элитный, элитарный или политизированный в одну или в другую сторону, обязан хранить и показывать. Выставка «Настоящая» – это один из многих проектов, которые различные художественные союзы и музеи России ежегодно, ежемесячно открывают. Но это святая работа, потому что мы должны давать голос, мы должны давать возможность быть увиденными и услышанными тем людям, которые отдают за нас жизнь.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулин на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. И тот, и другой, и Максим, и Саша. Да. Мы собрались на троих не случайно. По одной простой причине, что Александр Юлианович недавно открывал очередной памятник Юрию Владимировичу где-то в районе стадиона «Динамо». Расскажи, пожалуйста, твою историю взаимоотношения с семьей Никулиных, с Максимом, с Юрием Владимировичем, и почему ты уже, насколько я знаю, четвертый раз касался этой темы. Ты ставишь памятники, открываешь доски, лепишь собак Юрия Владимировича. Что произошло, когда это началось? Кто был твой заказчик первого памятника и так далее?
3: Ну, наверное, надо начать с того, что мне часто говорят, что...

0: Столетие Юрия Владимировича. Это какой был год?
1: 22-й. В 21-м году было 100 лет, пока мы там все это согласовывали. Да. Это 22-й год.
0: А первая скульптура Никулина была у цирка на Цветном бульваре.
2: Это вот Максим, хорошо, что он есть, у него Максим. С арифметикой лучше.
0: Хотя получится совсем. Вторая. Ты же коммерческий директор. Вторая. А вторая все-таки.
1: Это была вторая скульптура. История первая была заказ. Это было пожелание моей мамы, чтобы именно Саша был автором надгробной скульптуры. Тут ведь все в чем, когда мы обратились к Саше, он согласился. И я помню нашу первую встречу, когда он приехал в цирк. И его пожелание и просьба, когда он сказал, что мне очень сложно будет лепить скульптуру человека, с которым я никогда не был знаком физически. Поэтому по совершенной просьбе мы собрали большое количество разных фотографий. И бытовых, и постановочных, и кадров из фильма, и с репетиций, и каких-то домашних совсем. И все ему туда привезли, и несколько раз мы приезжали в мастерскую на этапах, чтобы посмотреть, чтобы что-то там поправить, подсказать, пожелать. И в один из этих визитов вдруг неожиданно для нас совершенно Саша вынес откуда-то из-за кулис коробку из-под торта. И там была пластилиновая модель вот этого памятника на Цветном бульваре.
0: Который на Цветном поставили.
1: Да. И нас это совершенно как-то, во-первых, сбило, с одной стороны, что мы были на другую волну настроены с мамой, а с другой стороны, мы когда вышли, такие слегка ошалевшие, она говорит, как тебе? Я говорю, ну, по-моему, это бомба, потому что сразу стереотипы другие, сразу ломается все. Там и цирк, и кино, и вот эта символика, и непонятный человек входит или уезжает, или приехал только. Тут куча возможностей, а потом вот сама эта как бы идея этой городской скульптуры. Я до этого видел только на Бродвее такие. И мы сказали, да, вот мы хотим.
0: То есть одновременно шло две скульптуры, надгробие и...
1: Но работа шла над надгробием, а когда закончили надгробие, Саша, я так понял, начал работать уже над этим. А мы, в свою очередь, потому что, ну, ясное дело, что памятник на Новодевичьем – это Москва. Это Юрий Михайлович Лужков, это их был... как бы заказ. Наше пожелание, а заказ, я имею в виду всю официальную как бы, динамику этого процесса. А тут наша тема, поэтому понятно было, что это дорого. И мы объявили сбор. У нас был проект, который назывался «Народный памятник народному артисту». Мы бросили клич через наш фонд, и мы собрали деньги. Мы собрали почти 1,5 миллиона долларов по тем временам. Причем пожертвования колебались от 10 тысяч максимально долларов до 10 рублей.
2: Было интересно, что Юрий Михайлович, о котором правильно Максим говорил, они близко дружили с Юрием Владимировичем, и он его знал замечательно. И вот он ко мне приходил пару раз, и я ему показывал то, что получается. И он мне говорил, типа, Саша, ты парень ничего, но это не Никулин. Работай над лицом, это не Никулин совсем. Да. И он был прав абсолютно. И пока вот я вот схватил никулинское вот это вот специфическое выражение какое-то. И там есть свои хитрости. Вот работая над последним памятником, я все время, сколько живешь, вроде уже, казалось бы, ничего не надо понимать в этом возрасте, да, мне 75 лет, да. Вот. А все учишься. И я понял, что нужно все-таки делать Никулина в образе загримированного, потому что когда берешь фотографии человека в быту, он ничем не отличается от других людей, никогда никто не поймет, что это Никулин, там в плаще, в какой-то кепке, да? А они все просили вот общество «Динамо», которое как раз заказало вот последний памятник, они очень трепетно к нему относятся, к памяти, что мне приятно очень, и правы они. Они просили сделать Никулина болельщика. И я начал по наивности делать обычного Никулина, который пришел на стадион. И получается не Никулин, получается какой-то дядька.
0: Получается болельщик.
2: Ну, да, болельщик, да. И я считаю это своей заслугой. Ты, может быть, даже Максим этого даже не знает, что они хотели, чтобы он был в спортивном костюме. Ну, тоже искренне, они по наивности.
1: Да, я был при этом предложении. Да. Думал, сейчас Саша сразу его ударит, или подождет, пока мы все видим.
2: И с буквы «Д» на костюме «Динамо». Типа, он болел за «Динамо». В чем я сомневаюсь, но, видимо, это так, да? Он болел за «Динамо», да. Вот. И я говорю, я вас уважаю, но делать этого не... И Никулина люблю, его, но с буквы «Д» я его делать не буду. Ну, в общем, они такие, и ребята интеллигентные, вежливые. Они говорят, ну, делайте, как вы считаете нужным. Вот я сделал. Причем вот это вот выражение, оно такое у него, которое там, оно такое, в общем,

0: Больше даже на цирковое, может быть, ну, может быть, немножко киношное, чем просто вот он так в жизни-то так не строил такие
1: Я,
0: физиономии.
1: к сожалению, вот последнего Никулина твоего не видел. Ты же не зовешь никогда никого на открытие.
0: Я буду звать, я не знал, что я не зову из скромности. Занятый архитектор, он сейчас чертит прекрасные здания.
1: А ты вспомни, я в Переславль приперся, 160
0: помню,
1: километров от Москвы.
0: Был
1: тебя
0: такой.
1: Ничего не вздрогнуло. Позвал, и все, я тут же приехал.
0: Мне кажется, это легкое передергивание с вашей стороны,
1: никогда
0: потому
1: в жизни.
0: Что у вас
1: никогда
0: не...
1: в
0: потому
1: жизни.
0: Что у вас дача там в 20 километрах.
1: Случайно.
2: А потом, наверное, сегодня, да, приперся. Пешком. Кстати, вот об этом памятнике на Динамо, наверное, я из немногих, кто помнит отца молодым еще. И по сходству, по динамике, по он же в движении,
0: да.
2: Памятник. Человек привстает, потому что что-то происходит, на, хотел сказать, на манеже, на поле футбольном, очень близко. Вот физически, наверное, ближе всего.
0: Спасибо.
2: Да, сходство.
0: Важно, да.
2: Потому что я... Может быть, не совсем в таком возрасте, но помню отца вот этим молодым, да. Порывистым таким. Да. Хотя он, в принципе, такой да. Достаточно спокойный был человек. Но в нем эта вот энергия была внутри.
0: Если я не еще монолог недостаточно длинный, то хочешь, я повспоминаю какие-то вещи про машину, про все это.
1: Повспоминай, конечно.
2: Я сейчас чуть опережу. И по поводу машины. Прямо. А вы знаете, что три раза спиливали руль у машины?
1: Руль спиливали?
0: Да.
1: И куда-то пристраивали его, очевидно. Кто-то рулит.
2: Я
1: рулем.
2: Не знаю,
0: это
2: кто...
0: я спрашивал.
2: Да, спрашивал.
0: Охрану.
2: Но...
0: Я говорю, а вы охраняете вообще? Они
2: камеры
0: говорят,
2: стоят.
0: Вы знаете, творится там ночью. Там, приходят люди и жениться, и люди приходят выпивать, и
2: нет,
0: с ним беседовать.
2: Это-то да. Да. А тут с камерой есть, подъезжали люди. Один раз просто на двух гелендвагенах подъехало. Люди выбежали, гидравлики перекусили руль, уехали.
0: Причем там перекусить, я не знаю, какая должна быть гидравлика, там...
1: Ну, что-то... у тебя же еще арматура наверняка.
0: Наверняка, да, есть, да. И я даже с охранником, я говорю, ну, познакомьте меня с охранником, который был в тот день, когда украли в очередной... А мы-то все время переливаем, ну, как бы делаем опять новый, бронзовый. И вот этот вот охранник, он говорит, что он говорит, я догнал одного, бежал за ним, догнал, потому что он увидел... А тот бежит с рулем к Садовому кольцу. И он пытался у него понять, ну, зачем? И тот внятно не смог. Ну, куда это его? На «Жигули»? Зачем? Ну, вот на память.
2: Коллекция.
0: Коллекция.
1: Хорошо. Плавно подходим к другому вопросу. Раз о скульптуре поговорили. Вот я знаю, Максим очень страдает, что много всякой гадости происходит в нашем искусстве, в нашей культуре, что заслуженных народных... артистов получают те люди, которые не заслуживают даже звания такого артиста, не говоря уже заслуженного, народного. В скульптуре то же самое происходит. Столько много хлама появляется на улицах всех российских городов. Вот тема интересная. Я каждый раз пытаюсь со всеми своими гостями на эту тему порассуждать, разные ответы. Вот расскажи, Саша, ты для начала, потом Максима спрошу. Разве я не прав? Слишком много непотребностей творится на улицах российских городов. Я имею в виду скульптуру, естественно, только скульптуру.
0: Это замкнутый круг, и это напоминает мне какую-то еще вот эту белку в колесе. Я как стал вот разговаривать и немножко там что-то понимать, слегка в скульптуре, будучи молодым скульптором, вроде какие-то там интервью, вопросы, то и все. Я все пытаюсь... как-то понять, как же так, почему столько вот шлака или, я не знаю, там, пены, как ненужных скульптур возникает на нашей родине. Причем это не только на родине, это если мы вспомним и там другие страны, везде этого хватает. И даже в пресловутом Лондоне, где все вроде мы думали, что я там был недавно, первый раз, там, лет 5 назад. Вот. И тоже посмотрел и увидел... Тоже сам-то как такой кошмар на фоне того, что там Генри Мур и великие там скульпторы современности, ну, 20 века стоят. Но тут хотелось бы поговорить о чем? Чтобы это не просто быть вот критиканом, да, а хотелось бы поговорить о том, как бы этого избежать. Но я не знаю, как этого избежать, потому что в советские времена, и я не могу сказать, что были очень... ну, замечательные ансамбли, созданные в советские времена, тоже скульптура была достаточно посредственной в нашей стране, на мой взгляд. И даже замечательные на нужную тему произведения официальные, они сделаны нехорошо. Вот. Не будем их упоминать, потому что эти вещи являются символом нашей победы, условно говоря, да, там, ну, подвига народа и так далее. Они должны быть замечательные, но сделаны они в силу чего-то плохо, в силу того, что были конкурсы нечестные, может быть, проведенные, в силу того, что недостаточно хороших скульпторов, но их хороших много не бывает. Их бывает, если сейчас мы начнем вспоминать всю историю скульптуры, то их мы вспомним там человек 20. Вот, и вот найти ключ к тому, чтобы, вот, если вспоминать восточную философию, которую, в общем, многие у нас с ней знакомы, люди в нашей стране, вот эта священная пустота, даосизм, из него все произошло, ради, и вот эта священная пустота, и вдруг там начинает зарождаться что-то, и потом появляется, вот, вот. То лучше бы она, священная пустота, была бы в этих городах, потому что, в наших, потому что у меня сердце кровью обливается, когда вот в одном городе, не знаю, называть его, не называть, есть площадь с удивительной архитектурой. И когда идешь с местным жителем, они рассказывают. Вот это там 12 век церковь, вот это 11-й. Это вот уже 16-й, вот это и храм там, и вот колокольня там, я условно говорю, я не помню, но вот вся она состоит, такая длинная вытянутая площадь, состоит из шедевров архитектуры, так или иначе. И там поставлены две фигуры, которые называются Кирилл и Мефодий, ну, люди сразу придумали название им Чип энд Дейл, и у них вместо нимбов хулахупы. Это я видел своими глазами. Может, это убрали уже, может быть, этого нет. Я там последний раз в этом городе был лет...
1: Я догадываюсь, ты о Коломне говоришь, 10
0: да? 10 назад.
1: О Коломне?
0: Да, о Коломне. Ну, потому что я там тоже работал, делал одну вещь там. И в данном случае я вообще стараюсь никогда на себя не брать роль вседержителя и как бы, ну, критиковать других скульпторов. Я не, ну, стараюсь. Ну, а я-то кто такой? Мало ли, там, кому-то это нравится, кому-то то. Пусть растут все цветы и так далее. Но такие вот вещи, ну, они недопустимы. Там нарушены пропорции.
1: А вспомни,
0: там...
1: вспомни, при въезде в Дмитров тоже стоит то ли Юрий
0: Долгов. Это один из примеров.
1: Один из примеров.
0: Который я тоже меня... Я в Дмитрове так получилось. Я там сделал один памятник.
1: Ты фонтан там делал?
0: И потом я сделал несколько. Нет, я там сделал штук 5-6 памятников. И вот, да, при въезде тоже вот... Я не говорю, что от моей 6 хорошие, а там стоит ужасный... Там Юрий Долгорукий стоит при въезде, да. Который основал город, который был до Дмитрова. Дмитров, я так понимаю, что потом, наверное, он... Это, наверное, не
1: знаю, историю не знаю.
0: Вот. Очень красивый город. И вот там вначале стоит вот тоже с громадной головой, с меч-кладенец. Все это с понтом, ну не с понтом, а как это сказать, если разговаривать в приличной аудитории, то псевдомонументальные приемы там меч больше в 3 раза, чем должен быть. И вот это все вален, ну, какие-то там обувь.
2: Мне понравилась фраза свою, я прочитал. Отрыжка гигантомании, свойственной эпохи культа личности.
0: Да.
2: Это, кстати, к архитектуре тоже имеет отношение.
1: Ой, к архитектуре все имеет отношение, к сожалению.
0: Как цитата из Сергея Шнурова из песни. «К манной каше две сосиски, из бетона обелиски». Вот это все. И вот, и тут стоит вот этот некий там монумент, вот который бы хорошо. Я предлагал, я мэру города в то время, я предлагал его гуманно либо перенести куда-то и не уничтожать, естественно. Вот. Но, может быть, засадить елочками какими-то, уже оставив его там на этом месте. Потому что он прям при въезде вот такая штука. Там, он и падает, и в пропорции, там, и все это.
1: Ну, с другой стороны, Юрий Долгорукий в Москве, его вообще не видно. Спроси у молодого какого-нибудь человека, есть ли памятник такой Юрию Долгорукову в Москве? никто не знает,
2: но
1: потому что он засажен весь цветочками, заставлен киосками.
2: Нет, погоди, заставлен... напротив мэрии, но...
1: это ты знаешь, потому что ты старый больной человек.
0: Потому что ты родился давно и знал, что он заставлен, засажен там чем-то. Да.
1: Его не видно совсем.
0: Но я недавно проезжал, но все-таки его видно. Но,
2: нет, видно.
1: Да,
2: видно.
1: Но... Ты знал, потому что. Ты знал.
2: Ты знал.
1: Бросил взгляд туда. А твоего Достоевского засадили с ног до головы.
0: А я не могу сказать, что меня это... Мне нравится.
1: Нравится.
0: Ну, серьезно, почему? Потому что там вообще, памятник, у него своя есть история. Там было занятно достаточно. Там место было согласовано, похожее, но поближе к углу, да. Потом мы, когда начали, вышли на место, получив с неимоверным трудом эти все разрешения, метро, то все 5-е, 10-е, 25-е, комитета госбезопасности. Там столько разрешений, с ума сошли.
1: Мы вышли
0: на место, да, и там экскаватор копает. Вот, и мы видим в том месте, где он копает... Там свет идет оттуда, там помещение техническое, а помещение метро. Не, слава богу, не в зал мы там это самое. Вот. И я говорю, если мы сейчас будем пересогласовывать, а там уже открытие, там это какой-то день города, я уж не помню. Я говорю, подошел к этому парню, который копал. Говорю, слушай, отъезжай и копай по диагонали, отъезжай в угол туда, глубже, и копай на 5 метров дальше. И там все, он выкопал. Я говорю, если сейчас пересогласовывать, то это... И у меня и денег не хватит, чтобы это было в то время пересогласовать.
1: Саш, замечательный рассказ.
0: Замолкаю.
1: Замечательный рассказ. Вот как ты так самовольно то Никулина поставишь не туда, то... То, значит, Достоевского на 5 метров по диагонали какой-то.
0: Одну фразу можно добавить?
1: Добавь одну фразу, не более.
0: Да, там должны быть... это сделано первая очередь памятника Достоевского. Там
1: вот
0: вокруг
1: там, да?
0: Такие с образом фонари гранитные, со щелями, очень красивые, на мой взгляд, красивые. Там лавочки между ними и так далее. Вот. Но не было денег в то время, и поэтому открыли первую очередь. И поэтому он там, на мой взгляд, вокруг пустовато и странновато, он там болтается. Но фонари я пытался недавно опять, кому-то предложить, но что-то не был понят, услышан не был. И вот то, что там выросли березы, вырастают летом березы, цветы и так далее, мне это буйство как-то оно заполняет вот это и становится архитектурным, мне кажется, решением это.
1: Хорошо, я чувствую, ты счастлив от этой ситуации, я рад за тебя. Но этот разговор мы продолжим в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии были генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств профессор Александр Ильянович Рукавишников. Спасибо, ребята.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо всем и вам, да, что позвали.

0: Радио России. Нравственные принципы. Реклама.
1: МЧС информирует.
2: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. При обнаружении подозрительных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
3: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле допустили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. До 10 батальонов ВСУ остаются заблокированными в котле в Харьковской области. Владимир Путин заявил о сложностях в процессе формирования многополярного мира. В МВД назвали признаки заражения смартфона вирусом. И теперь подробнее. Москва не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием Киева и Вашингтона могут состояться в октябре. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил. Ранее представитель Кремля указал, что российская сторона рассчитывает на скорое проведение трехсторонней встречи по Украине. В то же время он отметил, что новых предложений по украинскому урегулированию сейчас нет. Для этого и будет трехсторонняя встреча. Конец цитаты. А помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва считает приемлемой площадку Абу-Даби для проведения нового раунда переговоров с участием представителей России, Украины и США. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби, рассказал Ушаков. Он добавил, что Владимир Путин определит главу российской делегации на этой встрече. Слова Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Президент Путин неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России и экономике России. Это был существенный эскалационный шаг, прокомментировал представитель Кремля. Тем временем вооруженные силы России, продолжая сжимать кольцо окружения, взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Более 300 украинских военнослужащих были уничтожены в котле в Харьковской области с начала сентября, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба в комментарии Владимиру Соловьеву для информслужбы «Вести». Офицер отметил, что сейчас в котле заблокированы до 10 батальонов ВСУ.
6: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили два населенных пункта. Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов. Это Приколотное, Гогин, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, с сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения переграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
5: Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые поставляются военные грузы ВСУ, а также по объектам энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны. Из строя вышли новая почта в поселке Нерубайской Одесской области, где хранилось военное имущество. Разгромленные электроподстанции Усатова в Одессе и новые в Николаеве, которые обеспечивали работы портовой инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. А на западе Украины повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, через которые провозилась военная техника из Европы. За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 389 беспилотников над 16 регионами страны, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. Также средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 902 беспилотника, сообщили в военном ведомстве. Потенциал для дальнейшего развития БРИКС не исчерпан. Главным резервом является взаимодополняемость экономик стран-участниц объединения. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС плюс в Индии. По словам президента России, существуют сложности в процессе формирования многополярного мира.
7: Формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
5: К этому часу президент России уже вылетел из Индии. На следующей неделе Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии и Совбеза, принять участие в открытии ряда инфраструктурных объектов. В МВД назвали признаки заражения смартфона вирусом. К опасным симптомам относятся зависание и замедление работы, а также самостоятельная перезагрузка. Это следует из материалов ведомства, передает ТАСС. В МВД призывают соблюдать меры цифровой безопасности. В случае неадекватного поведения телефона владельцу следует не вводить с него данные банковских карт и не заходить в мобильный банк. Не лишним будет проверить гаджет на наличие вирусов. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 8-го тура. В эти минуты грозненский «Ахмат» на своем поле принимает «Динамо» Махачкала. Идет 76-я минута встречи. Счет открыт, но ничья 2-2. Соответственно, в этом матче все голы забиты уже во втором тайме. На 48-й минуте отличился Агаларов. Затем Сидибе счет сравнял. Сундуков вновь вывел «Динамо» Махачкала вперед, но Аларкон затем на 66-й минуте направил мяч в свои ворота. И таким образом сейчас 2-2, но, возможно, еще счет в этом матче изменится. Также сегодня состоятся еще матчи 8-го тура. Московский «Спартак» сыграет с Ростовом. Эта встреча начнется в 17:00 по Москве, а Краснодар встретится с «Акроном». Этот матч намечен на 19:30. В первой лиге проходят матчи 11-го тура. Ленинградец ведет 1-0 в противостоянии с Текстильщиком, а Уфа и Ульяновская «Волга» пока что голов не забили. Здесь ничья 0-0. В континентальной хоккейной лиге также сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. Магнитогорский «Металлург» ведет в противостоянии с «Авангардом» со счетом 2-1. Идет 50-я минута. «Автомобилист» сегодня со счетом 5-2 переиграл «Сибири», несмотря на гол Евгения Кузнецова. Его команда все-таки проиграла. «Автомобилист» прервал серию из двух поражений подряд и с 5 очками идет на 4-м месте Восточной конференции. «Сибирь» же располагается на 9-й позиции. У команды пока что только 3 очка. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: Реклама.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на Радио России.
11: Погода.
12: В понедельник, 14 сентября, в Новосибирске ожидается 23-25 градусов без осадков. В Иркутске тоже сухо, 18-20 градусов выше нуля. В Красноярске от 20 до 22 градусов тепла, небольшой дождь. В Мурманске плюс 10, плюс 12 без осадков. В Архангельске 12-14 градусов, небольшой дождь. В Петрозаводске и Вологде 14-16 градусов, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь, 10-12 градусов, днем без осадков, плюс 15, плюс 17. В Москве ночью от 7 до 9 тепла, днем без осадков, 18-20 градусов. Сейчас в столице плюс 16, относительная влажность 58%.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
5: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: Театр у микрофона.
7: Алексей Феофилактович Писемский. Леший. Радиоспектакль по одноименному рассказу. Часть вторая.
8: Ты про возвращение расскажи. Как оно было?
9: Вечером было дело. Лежу на печке. Слышу, кормилец мой в сенях что-то стукнуло. Словно кольцом кто брякнул. Сдуло меня с лежанки, словно ветром. Выбежала в сени, а там моя Марфушка лежит плашмя. Ой, завопила я, бросилась к ней, притащила в избу, посадила на лавку, стала расспрашивать. Ничего не говорит.
8: Что, совсем ничего? Ну, хоть да, нет.
9: Совсем ничего. Ничего. Только руками показывает, что молвы нету. Я было ей поужинать собираю, а она только головой мотает, а самое так и бьет, как на пруте. А похудела голубушка, так что и не глядел бы. А я голову ломаю, что было-то? Отчего, родимый, такое приключилось? Она ж молчит. А тут вдруг наезжает сам Егор Парменыч.
8: Интересно, с чего бы это он? Неужто о здоровье справлялся?
9: Ну, справлялся, сударь. Еще как справлялся. Ежели чего, говорит, люди скажут, не больно слушай, она ни в чем не виноватая. А насчет того, что не говорит, ты ее не принуждай. По лицу видно, что языка лишилась.
8: Лишь какой физиономист.
9: Что, батюшка?
8: Ничего, продолжай. Так заговорила она все же?
9: Заговорила, кормилец, заговорила. Ну, полно, дурочка. Ну, попринуть себя, скажи что-нибудь.
10: Есть хочу, маменька.
9: Ах ты, Господи, Марфушка, да вот же, все на столе. Ешь. Ну, поплакала и будет. Все. Ешь и сказывай.
10: Ах, маменька, что сказывать-то?
9: Ну, Скажи, скажи, Марфушка, да ты ешь, ешь. Скажи, что с тобою делалось и где ты была.
10: Вот что, скажу тебе, маменька, правду истину, меня леший таскал.
9: Ой, да как же это, голубушка, он тебя утащил.
10: А так, маменька, шла я с беседок, вдруг на меня, ну, словно вихрь набежал, подхватил как на руки.
9: Ой, перекреститься надобно было. Да ты ешь, ешь.
10: Не успела, маменька. Он и понес меня, нес и все дичью.
9: Что же, девонька, ты там-то делала? Где жила? Что пила, ела?
10: Не спрашивай, маменька, меня про это.
9: Да по что так-то?
10: Против этого мне сделан большой запрет. А пила и ела я там хорошо. А если хороша, еще одно слово тебе скажу больше того, что тебе сказала. Так тем же часом...
9: Что? Что, Марфушка?
10: Тем же часом должна моя жизнь покончиться.
9: Ох! Вот. Только то мне кормилица сказала. Да сегодня больше ничего от нее добиться не могу. Вижу только, что всякий час в тоске.
8: Давно же с нею припадки начались делаться.
9: Припадки с ней, батюшка, начались делаться с первого же воскресенья. Пошла я с ней к обедне, тут ее впервые и ухватила, хлестянулась на пол и начала выкликать.
8: Ну, Аксинья, много ты дела говорила, да и много вздору намолола. Пошли-ка лучше ко мне свою дочку, ага. Я с ней поговорю. Ага. А вось она мне больше правды скажет. Ага. Сможет она прийти?
9: А чё не смочь-то? Пролежалась теперь.
8: Ну и пошли ее ко мне, а сама не приходи. Ага. Мы с ней побеседуем вдвоем. Ага. И ты, Пушкарев, нас оставь. Если нужно, позову.
11: Слушаюсь, ваше благородие.
12: Должен вам заметить, Иван Семенович, просто удовольствие получаю от вашей повести. Это же образцовое дознание, коллега.
8: Ну, спасибо, спасибо, сударь. И пришла ко мне девка-с. Оглядел ее внимательно. Приятная с лица, глаза голубые, на выкать, сама белая. И что удивительно, ведь с малолетства в работе, а руки нежные, как у барыни. Ну, здравствуй, красавица.
10: Здравствуйте, сударь.
8: Садись, чем стоять?
10: Ничего, постою.
8: Полно. Ведь ты больна, устанешь. Садись.
10: Благодарствуйте, сударь.
8: Вот и хорошо. Чем это ты больна? Что с тобой бывает?
10: А бывает, сударь. Привалит вдруг у сердца, в голове сделается этакой бахмур, в глазах потемнеет, а после и сама ничего не помнюсь.
8: И отчего же это с тобой и сделалось?
10: Изволь ли чай слышать?
8: Это что, леший-то тебя таскал?
10: Да-с. С самой той поры и начало ухватывать.
8: Слушай, Марфушка, ты, я вижу, девушка умная. Скажи мне, как, по-твоему, лгать грех... Аль нет?
10: Как, сударь, не грех? Вести мы, что грех?
8: Все, что ты матери плела на лешего, как тебя вихрем воровал и как после подкинул, все это ты выдумала. Ничего этого не бывало. А если и сманивал тебя, так какой-нибудь человек. И тебе не след его прикрывать.
10: Ничего я, сударь, кроме что мамоньке говорила, ничего я не знаю больше.
8: Эх, господи. Марфушка, будь со мной откровенна. Вот тебе клятва моя. Я ведь старик, имею сам детей. На ветер слов говорить не стану. Скажи мне только правду. Я твой стыд девичий поберегу. Даже матери твоей не скажу ничего. А посоветую хорошее и дам тебе лекарство.
10: Знать не знаю, сударь, ничего не ведаю.
8: Да. Марфа, ты, я вижу, не боишься Божьего суда. Так побойся моего, Я твое дело стороной раскрою, тогда уж не пеняй. А? Ну, иди, иди.
13: Неужто Марфа так ничего и не сказала? Чудеса.
8: Ха. Чудеса потом будут, сударь. А тут я даже осерчал на нее, не поверила мне. Ладно, отпустил ее, а досадно немного. Я ведь редко с кем так откровенно изъяснялся. Да уже и солнце садилось, день, значит, потерян. Ехать, так, пожалуй, и дороги не найдешь. Остался я у Аксиньи ночевать. Напился чаю, улегся в свой тарантас. А так как день-то деньской в тарантасе стрясся, знаете, утомился, то сейчас же заснул богатырским сном. Ой. Пора и табачком, сударь, побаловаться.
12: Ну, Иван Семенович, повествуйте далее. Легли вы, стало быть, спать. Вот в этом же тарантасе.
8: В этом же, другого пока не заработал. Да здесь и удобнее, чем в избе на лавке. Ну, лег я спать, а часу в 9 утра кличу Пушкарева, чтоб лошадей закладывал. Он и является ко мне.
14: Ваше благородие! Ваше благородие! У нас неблагополучно.
8: Что такое?
14: Девка-то опять пропала.
8: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто? Пропала. Как это понимать? Ты чего смотрел?
14: Да я, ваше благородие, всю ночь не спал. До самой, считай, зари пес этот гайкал. Всю ночь сидел на сеновале и трубку курил. И ничего не слыхал.
8: Аксинья что?
14: А что? Что Аксинья? Мечется, как полоумная. Я уж учредил, с вашего позволения, обыск по всей деревне.
8: Хорошо, молодец. А теперь закладывай лошадей и живо в Марково, к управителю.
12: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
8: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нету. И сделалось мне, сударь, от этого лешего досадно. Это уж значит из-под носа исправника украсть. Приезжаю в Марково. Там тоже обыск. Егор Парменович дома юлит передо мной, мол, что такое значит, что случилось? Я ему ни слова. Перетряс все до синь пороха, однако чего искал, не нашел. Ладно, думаю, за это дело надобно приниматься другим манером. Приехал в город и решил: а пусть мой унтер ноги разомнет. Нечего ему тут у каталажки сапожищами своими топать. И велел Пушкареву, мол, сыщи-ка мне эту девушку и сразу дай знать, как и от чего и с кем сбежала. Ну, жду неделю, другую, ничего. Я уж другое дело взялся пораспутывать, как вдруг является ко мне Пушкарев с веселым лицом.
14: Ваше благородие! Ваше благородие! А дмитриевская девка, что сбежала, явилась!
8: А, доброе дело! Где же она теперь?
14: А матка пришла сюда с ней, в стан к вам просится.
8: Так давай, давай их сюда! А, нет, нет, пусть пока только старуха одна, а сам пока свободен. Поговорим после всех.
14: Слушаюсь, ваше благородие! Заходи, тетка! Ждут тебя!
15: Здравствуй, кормилец.
8: Здорово, Аксинья. Что, дочку нашла?
15: Нашла, родимый.
8: А каким манером? Опять леший подкинул?
15: Ну, какой, ваше благородие, леший? Дело совсем другое выходит. На вас только теперь и надежда осталась. Не оставьте, хаша, вы нас, сирот, вашей милостью.
8: Идет. Только ты много не разглагольствуй, а говори прямо дело.
15: Нет, сударь. Вы мне, может, и не поверите, а просите ее самое. Она сама собой должна заявить. Я ее нарочно привела.
8: Ладно, зови девку.
15: Марфа, иди, иди сюда. Ну, иди, иди. Здравствуйте, сударь.
8: Здравствуй, здравствуй, девица красная. Хотя и выглядишь ты, прям скажем, несоответственно.
15: И, да какая там девица красная? Кожа на кости, сударь ты мой.
8: А ты помолчи пока. Ну, очень рад тебя видеть. Сказывай, где ты пропала. Только смотри, не лги, говори правду.
10: Нет, сударь, по что лгать? Не для чего мне теперь лгать. Ни себя, ни других не покрою.
8: О, вот и рассказывай, кто тебя сманил. И где ты была во второй и в первый раз?
10: В первый раз, сударь, жила я на чердаке в господском доме в Маркове. А второй проживала у Погорельского лесника.
8: Как в господском доме? Как ты туда попала? Да не молчи ты, говори. Из дворовых ребят, что ли, тебя кто затащил туда?
10: Никак нет, тут кос...
8: Так не сама ж туда зашла. Зачем и для чего?
10: Где, сударь, самой? Не сама.
8: Так кто же? Говори, наконец.
15: Ну что ж ты молчишь-то? Сама пожелала господину исправнику заявить, а теперь молчишь, да? Ой, говори ему все. Сударь, Егор Парменыч, управитель наш, загубил ее девичий век. Рассказывай, воровка, как дело-то было. Красней досказывай, что притихла.
8: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, разошлась. Рассказывай, Марфуша, здесь только мать твоя да я. Оба тебе добра желаем. Егор Парменыч тебя сманил?
10: Он-с.
8: А для чего же-то он тебя сманивал? Пригуляла, что ли, ты с ним? Что ж ты молчишь?
15: Ой, пригуляла, кормилец. Таить перед тобой нечего. Пригуляла, стромовщица этакая. Ой, кабы не мое материнское сердце, и изорвала бы ее на куски. Девка, пес, больше ничего. Губительница своя и моя. То мне, кормилец, горько, в кого она, варварка, родилась.
8: Ой. Перестань, перестань, старуха. Старого не воротишь. Ты не слушай Марфу матери. Разговаривай со мной. Полюбила, что ли, ты его?
10: Да, да, сударь.
8: Очень любила.
10: Очень, очень, сударь. Большое пристрастие к нему было.
8: Эх, как же так? Ты такая хорошенькая и влюбилась в такую скверную сальную рожу. Деньгами, что ли, он тебя соблазнил?
10: Нет, отка, сударь. Дело мое девичье. По что мне деньги? На деньги бы я николи не пошла, если бы не пристрастка моя к нему.
8: Да. Прям по пословице. Понравится сатана пуще ясно сокола. Так как же у вас это все шло, а?
15: Ой, да что ж ты, коли дело делали, так рассказывай.
10: Чего, мамонька, не стану я говорить. Ну, как мне про мою стою домушку самой рассказывать? Ничего я не скажу.
12: Смотрю я, Иван Семенович, стало вам больше дочку жаль, чем мать. А ведь матери обидно и больно, как дети, что худо делают. Нет-нет, меня и самого ваша Марфушка тронула.
8: Мать, понятное дело, пошла убиваться и трезвонить. Я ее понимаю, сударь, сам отец. А вижу, что у девки слезы горькие, непритворные. Больше скажу. Никогда, сударь мой, во всю свою жизнь, во всю свою полицейскую службу таких слез не видывал. Имел я дело с ворами, мошенниками настоящими, и многие из них передо мной раскаивались. Но этакого, знаете, стыда и душевного раскаяния, как у нее, не встречал.
16: Вообразить, например, она себе не может свой поступок. Это, по-моему, признак очень хороший. Больше эту девушку расспрашивать мне даже стало жаль.
13: Ну, а не слишком ли, ну, как вам сказать, щекотлив для девушки вопрос ваш? Я имею в виду, что вам хотелось узнать, как у них там все происходило.
16: О, согласен, щекотлив. Но мне факты нужны. Факты, чтобы уж Егорку этого шапнуть ловчее. А фактов-то и маловато. Как и когда и каким это манером он ее соблазнил?
9: А он ведь и наперед всего того часто ко мне наезжал.
16: Вот те раз. Это за какой же надобностью?
9: Ну, на праздники там, али во что, иной раз ночку две ночует.
16: А и вот он, да, стал быть, ночует. Ага. А ты что, ничего не видишь?
9: А я, сударь мой, да хоть убей на месте, ничего в заметку не брала. А он, слышка, как она сказывала, еще в те поры большие ласки ей делал.
16: Ага, а тут на барщину потребовали.
9: Ну да, родимый, тут барщина эта подошла, свидания у них стали частые. Он ее, слышка, все в одиночку на работу посылал. То в саду заставит полоть, баню истопить, белье вымыть, а сам все к ней заходит, будто надсматривать.
16: А что ж, его жена вроде тебя, что ли, без глаз?
9: О, хозяйка его тем летом прытко хворала. И он будто намерение имел такое. Как, говорит, супружница моя жизнь покончит, так, говорит, Марфушка, я на тебе женюсь. Барин мне о невесте не воспротивится. Ой, хитрый человек, хож кого на словах уговорит да умаслит, сам кормилец знаешь.
16: Знаю, знаешь. знаю, да. А тут девка, ну, молодая. Это сейчас у нее разум только-только, ага, высветлился. А на ту пору и подавно, ой, вот было столько.
9: Ой, да не была бы она такая, кабы не этот человек. Не в кого ей быть такой-то, вот хоть бы про себя свое мне сказать, ведь с молоду была сердцем любчива. А чтоб насчет худого, нет у нас таких в роду.
16: Это так, старух, про это и толковать не будем. Только хочется мне знать, зачем он ее увозил?
9: А думал, что рано или поздно я ее от барщины отведу, а делать ему у меня на глазах нечего больше. А другое дело, сударь ты мой, что до самого ее сбега, уж не знаю, может, ее слова справедливы, а может и нет, она мне говорила, что промеж их была одна сухая любовь. А что другое, так это у них в усадьбе было. Он ведь сначала поселил ее в барском кабинете, а потом, со страху, что ли, али что, перевел на чердак. И стала она словно арестантка какая.
16: О, так-так-так, ну, арестантка, говорит.
9: Да.
16: То есть, как я тебя понял, удерживал девку силой.
9: Так я и говорю, что хотел, то и делал. А у ней самой кормилец. Охоты к этому не было. С первых дней она в тоску впала и все ему говорила. Эка, говорит, Егор Парменович, ты надо мной дело сделал. Отпусти ты меня к мамоньке. Он обещал ей каждый раз и все обманывал.
16: Ну и как же ей удалось его уговорить?
9: А вот как. Она ему напоследок-то и говорит. Если ты меня из моей заперти не выпустишь, так я, говорит, либо в окошко выпрыгну, либо что над собой сделаю. Вот этих слов кормилец он поопасился.
16: Понятно, понятно. Тут он и немоту твоей дочки придумал, и лешего приплел.
9: Так, батюшка, так. Кто бы тебя, говорит, не стал спрашивать, хаша мать или какой чиновник, не сговаривай, стой на одном. А не то будет хуже, и сама пропадешь, и мне не уйти. Ой,
15: Ну, дальше кормилец, что было, сам знаешь.
16: А припадки были настоящие?
15: Настоящие, кормилец, настоящие. Сердцем она стала сильно тосковать. Много раз, говорит маменька, сбиралась тебе всю правду открыть. Только стыдно было. И в церковь Божью сходить хочется, а выстоять не может, выкликать стала.
16: По какому ж черту она опять с ним убежала?
15: Тоже не своей волей, батюшка. Дал ей знать Егор Парменыч, что наехал к нам исправник. Тебя, говорит Марфушка, завтра закуют в кандалы и пошлют в Сибирь на поселение. А коли хочешь спастись, сбеги опять со мной. Я, говорит, знаю такое потаенное место, что никто николи тебя не сыщет.
16: Ну, негодяй. Ой. Да где ж он держал ее?
15: А у лесника в сторожке, кормилец. Сама ведь пошла от страху да от глупости. И напала на нее там пуще того тоска несусветная. 2 недели исходила слезами. А караул за ней он приставил крепкий. И как уж она это спроворила, не знаю. Только тайком сбежала. И не пимше, не емше блудилась по лесу 2 суток. Вышла он к Николе на гриву, почитай, 30 верст от нашей деревни. Спасибо, мужичок знакомый довез. Словно полоумная пришла, повалилась мне в ноги и все открыла, что я тебе говорила. Как хошь, кормилец, верь или не верь, а я словечко не прибавила.
16: Верю, верю. И даю тебе честное слово, что я с вашим губителем Егором Парменовым распоряжусь отлично. Я давно до него добираюсь. Идите обе с Богом, а я уж постараюсь, чтобы он вас не прижимал из мести.
15: Дай Бог тебе здоровья, кормилец. Прощавай.
16: Да-да, идите, идите, здоровья идите. Тебе. Ежели что, дай знать.
15: Прощавай пока.
17: Пушкарев! Слушаю, ваше благородие.
16: Это я тебя слушаю. Что, братец, скажешь хорошенького? Нашел место, где девку прятали?
17: Нашел, ваше благородие. У лесника в сторожке. Да это рядом совсем. А я ведь по вашему приказу обтопал все его следы. И такой он, скажу вам, приловкий. Ведь Марфа-то у него не первая.
16: Да не может этого, братец, быть.
17: Ну, точно, ваше благородие. У меня все записано.
16: О, не первое, говоришь. Значит, он ходок?
17: Ходок, с вашей благородие. Вот. В Маркове Пелагея да Марья. В Варгунихе солдатка Фекла. На мельнице мельничиха, ну и так далее.
16: А что ж супруга-то его? Чего смотрит?
17: Так до жены, ваше благородие, не доводит. А коль где... Что заметит, так по тачке она не даст. Строго спросит.
16: Ладно, молодец. Давай сюда бумагу и ступай. Будешь отмечен, Пушкарев.
17: Рад стараться, ваше благородие.
18: И что? Сведения от вашего унтера подтвердились? Кстати, он не слышит нашего разговора.
16: О, не извольте беспокоиться, сударь. Он там на козлах ничего не услышит, пока не рявкнешь. Да. Так чтоб не раскусить пустышку на словах.

0: Егор Парменов приехал и желает меня видеть. Ну что ж, думаю, милости просим. И еще задумал я, сударь, с ним одну маленькую шутку сыграть. Но не сразу, а после того, как интрига завяжется.
1: Интрига? А какая же тут может быть интрига, Иван Семенович, кроме предложения с его стороны выгодного вам во всех отношениях?
0: А, да, да, сударь, именно о том и речь. Здравствуйте, молодой человек. Как ваши дела и обстоятельства?
2: Дела мои, сударь, плохие. Я так наслышан, что меня оговаривает беглая дмитриевская девка, будто я ее сманивал и там, будто бы, ну и прочее другое.
0: Ну да, Егор Парменович, есть такое дельце.
2: Сделайте милость, батюшка, я приехал просить вашего снисхождения. Это все делается не что иное, как по злобе против меня. Я ведь, когда первый раз девка сбежала, по молодости ее лет даже заступился за нее перед обществом. И ей и матери сказал, что в другой раз не помилую. А если она говорит, что я сманивал ее, пусть покажет, кто ее по моему приказу держал, до тех людей и спросить, что они скажут, тогда и раскроется, кто прав, а кто виноват. Про самую старуху всякий изо всей вотчины вам скажет, хуже всякого потерянного мужика. Хитрая, злобная, грубая, а дочка тоже-с. Яблоко от дерева недалеко падает, с 12 лет пошла, может быть, на все 4 стороны. Ну, тут уж я не знаю, сударь, коли после этакого, да этаким людям станут веру давать, так лучше не жить на белом свете.
0: Складно баишь, Егор Парменович, как пописаному. Только что ж так уж очень эту девушку порочишь? Какая-нибудь Пелагея Марковская, солдатка Фёкла из Варгунихи или там Мельничка не лучше ее?
2: Ну, я ее, сударь, не порочу против других. Она или другие прочие мне все равны.
0: А, полно, Егор Парменов, петли мешать, фигли-мигли выкидывать. Я вашей братьей Говрунов через свои руки 1000 пропустил. По слову разберу, что солгал и что правду сказал. Тебе меня не обмануть, я все знаю.
2: Я, сударь, не ради обмана, а только припадаю к вашим стопам. Вотчина ихняя начинает против меня строить разные выдумки. А заступы я себя ни от кого не вижу. Не заморайте меня, маленького человека, навеки перед господином. А за добродетель вашу я благодарность чувствовать могу. Хоть бы из денег или какими вещами не тягощусь, а еще и за благодеяние почту.
0: Ха, вот, вот, Егор Парменович, а? Как бы ты с этого начал, так мы, может быть, давно бы все и покончили.
2: Не смел говорить, сударь, я от природы человек робкий. Как к вам подступиться? Ума вы необыкновенного, а мы люди самых маленьких понятий.
0: А это все присказки, а ты мне говори сказку. Как и что будет от тебя?
2: Я бы, сударь, просил бы вас самих назначение сделать. Вы чиновник не маленький, назначать я вам не могу, а должен только удовлетворить с удовольствием, что сами потребуете.
0: Хорошо, братец. Я от этого не прочь. Изволь. Только вот видишь что, совести моей я еще ни разу не продавал. Следовательно, мне на первый раз за пустяки ее уступить не пристало. 10 целковых не возьму.
2: Как возможность? 10 целковых. Совесть — вещь драгоценная.
0: Ну, не то, что совсем уж драгоценная, а за твое, например, дело можно взять тыщенок 100 ассигнациями.
2: Как, сударь, 100 000?
0: А что ж такое?
2: Очень много-с. Этаких денег у меня и в руках не бывало, да мне их и не сосчитать.
0: Ничего, вместе считать будем. Не обочту, не бойся.
2: Ну, конечно-с, не обманете. Только, сударь, помилуйте, сумма-то уж это ни с чем не сообразно.
0: Ну, а чего ж несообразно? У тебя, я думаю, в кармане лежит около того, а чего не достает, я и в долг поверю.

0: сотой части, сударь, около того нет.
1: Шутить надо мной извольте. Я не больше того, как в шутку принимаю ваши слова.
2: То ты есть, любезный. Хорошо, что ты скоро догадался. Неужели ты думаешь, что я из-за денег стану с тобой заодно плутовать и мошенничать? Стал быть, за этим ты ко мне и приехал, Егор Парменов.
3: И чем разговор закончили, Иван Семенович?
2: Ну, начал я ему высчитывать вся и все. Все его добрые деяния представил, как в зеркале. И как вы думали, милостивый государь?
3: Догадываюсь, отпирался.
2: От первого до последнего моего слова у него достало духу во всем запереться. А по его понятиям, правее его самого человека на свете нет. Хоть бы маленькое раскаяние в том, что дурно делал. Толковал с ним так, что даже в горле пересохло. Наконец, выслал его от меня и с первой же почтой написал барину письмо с подробным изложением всех обстоятельств.
3: И что же пишет барин, Иван Семенович?
2: Ну, пока, сударь мой, не знаюсь. Жду ответа с большим нетерпением.
3: Ох, голубчик, уж вы, Иван Семенович, поставьте меня в известность, поскольку заинтригован до крайности.
2: А, непременно-с, непременно-с, сударь.
4: Ваше благородие, кажись, приехали. Куда править прикажете?
2: А вот прямо к церкви и правь.
4: А, слушай, ваше благородие.
2: Ну, приказание мое объявлю тебе на сходке.
0: Сходка готова, сударь, только мне до сходки желалось бы знать ваше распоряжение.
2: Ну, коли сходка готова, так и пойдем. А, да, Егор Парменович, это, кажется, твой флигель.
0: Мой, сударь.
2: А, так потрудись зайти за женою, надобно, чтобы она была.
0: Да она-то там, зачем же нужна-с?
2: Да так уж, так надобно.
0: Нельзя ли, батюшка, жены не требовать? Женщина, она непривычная, на сходках мужицких не бывала. Сделайте божескую милость, освободите ее.
2: Нет, любезный, нельзя. Такое уж дело идет, нельзя.
0: Эх, господи.
5: Иван Семенович, не жестоко ли?
2: Ничего-с. Она вот услышит и распорядится с супругом лучше всех нас. Ну, вот мы и пришли. Милости прошу, сударь, в Марковскую сборную избу. Здравствуйте, братцы!
6: Здорово, кормилец!
7: Доброго здоровьечка!
2: Как живете и можете?
6: О, да помаленьку, кормилец! А как ваше благополучие?
2: Да тоже помаленьку, живу да хлеб жую.
6: И дайте Господь много лет жить да здравствовать.
2: А, спасибо, ребят, спасибо. А что, Петр Иванов здесь?
8: Да здесь, сюда, здесь.
2: О, совсем белый стал, как лунь. Ну что, старина, как твое здоровье? Поправляется ли?
8: Нечто, сударь, с прежним-то не сравнить. А все надо Бога благодарить.
2: Рекомендую вам прежний здешний бурмистр. Старик добрый, богомольный, начетник священного писания.
8: О, благодарствую, что хвалить изволишь.
2: Ну, а писать-то можешь еще? Не разучился?
8: Да пишу.
2: А что, братцы, как вы думаете и желаете? Не лучше ли, если бы вами опять начал управлять Петр Иванов, а Егора Парменова в смену?
9: Это бы, ваше благородие, лучше не надо быть. В глаза и за глаза скажем, Егору Парменовичу супротив Петра Ивановича не начальство.
2: О, это ты, братец, говоришь один, а что скажет мир? Говорите, братцы, что вы думаете?
6: За Петра Ивановича мы, кроме только Бога, молили.
9: А вот Егора Парменовича временем, пожалуй, жутко бывает.
6: Да, мы за Петром Ивановичем постоим.
5: На эти слова вошел Егор Пармёнов вместе с женой своею, которая точно была премодная, собою не дурна. Оделась она, вероятно, для внушения к себе вязчего уважения в шелковое платье и даже надела шляпку, а в руках держала зонтик. Вошла она прямо и довольно дерзко обратилась к исправнику, сказав:
10: «Что такое вам угодно от меня?»
5: На что Иван Семенович, встав посередине избы, вынул из бокового кармана письмо.
2: «Сейчас, милостивый государыня, все будет разъяснено. Это я читаю письмо вашего барина. Милостивый государь Иван Семенович, приношу вам мою чувствительную благодарность за уведомление о беспутствах моего управителя Егора Пармёнова».
10: «Что? Что такое?»
2: «Оставить его в настоящей должности я считаю вредным для себя и для имения, а потому покорнейше прошу, по доброте вашей, принять участие и немедленно сделать распоряжение о смене его». «Распоряжение о смене его и о назначении в управляющие более благонадежного по усмотрению вашему человека. Он же, как обманувший мое доверие, должен поступить за уряд в число дворовых людей».
5: Егор Пармёнов, побледневший как преступник в минуты объявления ему судебного приговора, прислонился только к стене, а его жена, зарыдав, все же, впрочем, сумела проговорить:
11: «Мы сами тоже будем писать барину. И еще посмотрим. Может, будет что-нибудь и другое».
2: «А, пишите, сударыня, пишите. И я желаю от души вашему мужу оправдаться. Но вместе с тем, чтобы ты, Егор Пармёнович, впоследствии не обвинил, что я на тебя что-нибудь налгал или выдумал, я прочитаю вам то, что я послал вашему барину».
5: И с этими словами, вынув из кармана черновое письмо, прочитал его во всеуслышание. В письме этом было написано все, что Иван Семенович мне говорил. Управительница взглянула на мужа так, что мне сделалось страшно за него.
0: «Ничего этого и в помышлениях моих не бывало. Я и с молоду этими делами не занимался, не то чтобы по теперешним моим заботам. Выдумать на человека по злобе можно все.
9: Ну как не бывало, Егор Пармёнович?
0: Как не бывало?
9: Как это не бывало? Что? Доказывать-то на тебя не смели, а может, бывало и больше.
0: Ты
9: где это? Ласка, а где другие правы?
2: Вместо Егора Пармёнова я назначаю по вашему желанию Петра Иванова.
0: О, как.
2: Желаете ли вы?
9: Желаю.
2: Стало быть, делу так. Ты, Егор Пармёнов, изволь сдать все счеты и отчеты, а ты, Петр Иванов, прими аккуратнее. На себя ничего не принимай. Сам после отвечать будешь. Прощайте, братцы. Прощай, Егор Пармёнов. Не пеняй на меня. Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет».
5: Мы вышли с Иваном Семеновичем и тотчас же выехали. Год спустя пришел ко мне из Кокинского уезда мужичок, на лицо очень незнакомый, поклонился и начал просить о своем деле, которого, как водится, никак не мог растолковать. «Да ты чей?»
12: «Да я это... из Маркова».
5: «А, из Маркова. Кто у вас, Петр Иванов нынче управителем?»
12: «Нет, ваше сокровище. Петр Иванович, дай бог ему царство небесное, побывшился. Теперь не Петр Иванович, другой».
5: «Кто ж такой?»
12: «А из наших же, батюшка, мужичков».
5: «Ну, а прежний где управитель? Ну, который до Петра Иванова был».
12: «А прежний-то?»
5: «Ну да, прежний».
12: «А, это леший-то».
5: «Какой леший?» Егор Пармёнов он.
12: А, так, батюшка, прозвание уж у нас ему, ваше сокровище, такое идет. Девушку из Дмитриева от матки, но вот увел, а после так отпустил, велел ей на лешего сговорить. Исправник тогда об этом деле спознал, наехал. Ну так будь же ты, говорит, сам леший. Так, братцы, и зовите его лешим. Мы и рад стараться. Поскольку его с управителей сняли, так осмелели. Дураки, леший и леший. Так лешим и остался.
5: А где же теперь эта дмитриевская девушка?
12: А при матке батюшка живет.
5: Замуж не вышла?
12: Ну, где уж там. Хоши мужики, а обегаем этого. Парнишку тоже принесла. Матка ладила было подкинуть. Так Марфутка-то не захотела. Сама говорит, выпою и выкормлю. Такая дикая теперь девка стала. Слово с народом не промолвит. Все богомольство будет. Ну, по богомольям ходит.
5: Ну, а жена Егора Пармёнова где?
12: О, так при нем и живет батюшка. Тоже по нем и ее лишачихой дразнят.
5: А ее-то за что же?
12: А сердцем-то она уж больно люта. Да и на руку дерзка. Теперь уж воль-то ни над кем нет, так с мужем батальствует. До того дерутся да лаются, что в избе уж места мало, на улицу выбивается. Прямые лешие.

0: Вы слушали заключительную часть радиоспектакля по рассказу Алексея Феофилактовича Писемского «Леший». Роли исполняли рассказчик Сергей Колесников, исправник Иван Семёныч, Виктор Петров, управитель Егор Парменыч, Михаил Васьков, Марфа Ольга Васильева, Аксинья Наталья Литвинова, унтер Пушкарев Борис Никифоров. В эпизодах заняты артисты Олег Семисынов, Дмитрий Филимонов. В массовых сценах – артисты московских театров. Автор инсценировки – Александр Кукис. Композитор – Виктор Енченко. Звукорежиссер – Андрей Коновалов. Ассистент режиссера – Дмитрий Филимонов. Постановка – Аркадия Абакумова.
1: Радио России. И все это музыка. Реклама.
2: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
3: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
4: МЧС информирует.
5: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама.
1: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине. До 10 батальонов ВСУ остаются заблокированными в котле в Харьковской области. Последний богатырь «Колобок» заработал более миллиарда рублей в прокате. И теперь подробнее. Президент Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию, вылетел из страны, сообщили в Кремле. В рамках рабочей поездки Путин провел несколько двусторонних встреч, а также поучаствовал в деловом форуме БРИКС и саммите Содружества. Встречи в формате БРИКС плюс хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога стран-членов БРИКС со своими партнерами из других стран, заявил Путин на расширенном заседании БРИКС в заключительный день саммита. БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции, сказал Путин.
8: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансирования экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения, и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития.
7: Одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях саммита БРИКС стала проблема украинского урегулирования. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью «Известиям». Одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал наследный принц Абу-Даби. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «Известиям» заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
9: Касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
7: Чуть позже Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. И новость последних минут. Власти США просили Киев не наносить удары в России по объектам, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп. «Мы поговорили об этом с господином Зеленским. Есть много других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, так как это вредит всему миру», сказал Трамп журналистам в Ирландии. По словам Трампа, нехватка дистоплива в мире вызвана не Ближним Востоком, а тем, что происходит между Россией и Украиной. Число раненых в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск выросло до 14 человек. Трое пострадавших находятся в больнице. Состояние двоих тяжелое. Погибли два человека, сообщили власти Татарстана, передает ТАСС. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сегодняшней атаки ВСУ на Нижнекамск. А Минобороны ранее сегодня сообщило о том, что средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 7 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 902 беспилотника. Общие потери ВСУ за сутки составили более 1400 военных. Взят под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребуют референдумов о независимости от Лондона. Первый министр Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джон Суини, Рин Ап Йорвет и Мишель О'Нил собираются подписать соответствующую декларацию, пишет газета «Телеграф». Издание называет беспрецедентной встречу, намеченную на 14 сентября. Она должна пройти в валлийском городе Кардифф. По мнению «Телеграф», эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать 4 области – экономику, энергетику, отношения с Европой и международным сообществом, а также право на самоопределение. Там также будет указано, что все ныне административно-политические части Британии должны стать частью Евросоюза. Шотландия и Уэльс как новые члены, а Северная Ирландия как часть Республики Ирландии. По данным газеты «Телеграф», на встрече в Кардиффе к лидерам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии должна присоединиться Лу Макдональд, председатель национал-республиканской партии Ирландии Шин Фейн. Первый министр Шотландии уже предложил главе правительства Великобритании Энди Бёрнему задуматься о том, что он войдет в историю как последний британский премьер. Сказочный семейный блокбастер «Последний богатырь» «Колобок» заработал более миллиарда рублей в российском кинопрокате. Об этом свидетельствуют данные единой автоматизированной информационной системы фонда кино, с которым ознакомилась РИА Новости. Картина вышла в прокате в российских кинотеатрах 6 августа. «Колобок» стал пятым фильмом киновселенной «Последний богатырь». Режиссером выступил Антон Маслов. Самого Колобка озвучил Гарик Харламов. Синоптики спрогнозировали аномально теплую, но мокрую зиму в Центральной России. А вот весна в 27-м году ожидается чрезвычайно неустойчивой. Весеннее тепло будут сменять холода и снегопады, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, весна после теплой зимы не будет ранней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в ближайшие минуты начнется противостояние московского «Спартака» и Ростова. Ахмат же сегодня вырвал победу у махачкалинского «Динамо» со счетом 3-2. Мячи в этом матче у Ахмата забили Калиду Сидибе и Мануэл Килиану, а защитник гостей Андерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» голы на свой счет записали Гамит Агаларов и Темиркан Сундуков. Последний получил красную карточку на 95-й минуте. Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов был заменен на 22-й минуте из-за травмы. Вместо него на поле вышел Давид Волк. В первой лиге сегодня проходят матчи 11-го тура. Ульяновская «Волга» и «Уфа» сыграли в ничью 2-2. Такой же результат в матче «Ленинградец-Текстильчик». «Торпедо» в эти минуты встречается с «Нижним Новгородом» и уступает 0-1. В матчах «Тульского арсенала» и «СКА Хабаровска», «Ротора» и «Енисея» нулевые ничьи. Там только начались первые таймы. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. В эти минуты «Нефтехимик» встречается с «Адмиралом», ЦСКА с «Локомотивом». В обоих матчах нулевые ничьи. «Авангард» сегодня в овертайме переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3-2. Решающую шайбу забросил Эндрю Потуральский. Еще в одном матче «Автомобилист» со счетом 5-2 переиграл «Сибирь». В этом матче очередную шайбу за «Сибирь» забросил Евгений Кузнецов, но команде это, к сожалению, не помогло. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
11: Реклама.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Радио России.
13: Погода.
14: Понедельник, 14 сентября, в Перми ожидается 13-15 градусов, кратковременный дождь. В Кирове от 13 до 15 выше нуля, без осадка. В Уфе будет сухо, 17-19 градусов, в Оренбурге плюс 18, плюс 20 градусов, без осадков. В Казани 16-18 тепла, без осадков. В Самаре, Нижнем Новгороде 17-19 градусов. В Пензе, Ярославле, Владимире и Туле плюс 16, плюс 18. В Санкт-Петербурге днем без осадков 15-17 градусов. В Москве ночью 7-9 градусов, днем без осадков плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 16 градусов.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
3: Телевизионный цикл «Земля людей». Впечатление об экспедициях на Кавказ. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Про Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
3: «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.
7: Просто о джазе.
1: С Михаилом Иконниковым.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию сезонную передачу, для которой собрал джазовые стандарты, имеющие самое непосредственное отношение к осени. Благо таковых предостаточно, и найти их несложно, сложнее выбрать, в чем исполнение они прозвучат. Композитор Гарри Уоррен и поэт-песник Эл Дубин сочинили пьесу «September in the Rain» – «Сентябрьский дождь» в 1935 году для фильма «Звезды над Бродвеем». Правда, говорят, что сцена с ней была вырезана из картины, и в итоге она впервые прозвучала в исполнении ведущего тенора Метрополитен-оперы Джеймса Мелтона в 1937 году в фильме «Мелодия для двоих». В конце 30-х и в 40-е годы песня несколько раз попадала в хит-парад. В 49-м году ее записал перебравшийся за два года до этого в США британский пианист Джордж Ширинг. Его версия в итоге разошлась тиражом около миллиона экземпляров. Дальше мог бы быть список всех, кто записывал «September in the Rain», но я сэкономлю время и лучше послушаем, как она звучит в исполнении Дайан Шур.

Пьеса «This Autumn» – это осень была написана в 1941 году актером-музыкантом-хипстером Генри Немо, тремя годами ранее приложившего руку к созданию другого знаменитого произведения «Let the song go out of my heart». Впервые была записана квартетом Нета Кинга Коула в 1949 году. Как любой джазовый стандарт, позже исполнялась многими звездами – Редом Гарландом, Джо Пассом, Кармен Макрей и неоднократно Четом Бейкером, в том числе на шикарном альбоме «Чет» 1959 года.

Песня «Отомный Нью-Йорк», «Осень Нью-Йорка» написана Вернон Дюком на отдыхе летом 1934 года. Впервые прозвучала 27 декабря того же года в бродвейском мюзикле «Thumbs Up». Если переводить в лоб, то «Пальцы вверх», но мне больше нравится вариант «Отлично». В исполнении певца и актера Джея Гарольда Мюррея. Считается, что для своего времени песня была слишком прогрессивной и по этой причине не пользовалась успехом. В 1944 году биг-бенды Гарри Джеймс и Чарли Спивака исполняли эту мелодию в радиопередачах, а в 1946 году вокалистка Луэн Хоган записала ее для лейбла Musicraft Records. Но по-настоящему популярной она стала лишь в 1949 году, когда достигла 27-й строчки хит-парада в исполнении Фрэнка Синатры. Позже ее исполняли практически все джазовые звезды, включая Эллу Фицджеральд и Луи Армстронга, записавших «Отомный Нью-Йорк» летом 1957 года для альбома «Эллен Луи Гэ».

Популярнейшая песня «Autumn Leaves» написана в 1945 году на французском языке под названием «Не буду произносить по-французски, у меня с ним все очень плохо». Музыка композитора Жозеф Касма, стихи поэта и кинодраматурга Жака Превера. Впервые прозвучала в исполнении Ива Монтана, вышедшем в 1946 году в фильме Марселя Карне «Врата ночи». Поначалу не пользовалась особым успехом, но после того, как Монтан выпустил ее в 1949 году в виде сингла, за следующие 5 лет разошлась миллионным тиражом. В 1950 году знаменитый поэт-песенник Джонни Мерсер написал английский текст и дал ей английское название. И в июле того же года она была записана певицей Джо Стаффорд. С этого момента только в 50-х ее исполняли Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй и знаменитые инструменталисты, в частности Арт Тейтум, Эрл Гарнер и Дюк Эллингтон. У нас ее в 56-м году записала Елена Великанова, автор русского текста Николай Доризо. В 2012 году историк джаза Филипп Бадуан назвал эту песню самым важным неамериканским стандартом. Для сегодняшней передачи я выбрал версию «Autumn Leaves», записанную 29 декабря 1959 года классическим трио Билла Эванса со Скоттом Лафарой и Полом Моушеном для альбома пианиста «Portrait in Jazz».

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Будущий стандарт «September Song» — сентябрьская песня — впервые прозвучал в исполнении актера Уолтера Хьюстона, отца режиссера Джона Хьюстона, деда актрисы Анжелики Хьюстон и прадеда актера Джека Хьюстона 19 октября 1938 года в бродвейском мюзикле «Праздник Никербокера». Написан автором трехгрошовой оперы, композитором Куртом Вайлем и лауреатом Пулитцеровской премии драматургом Макселом Андерсоном. Песня сходу попала в хит-парад, даже несмотря на не самые выдающиеся вокальные качества Хьюстона. Более того, в 1984 году его версия была введена в зал славы премии Грэмми. Позже песни популяризировали Либерачи, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и, например, Сара Вон, записавшие ее в 1954 году вместе с трубачом Клиффордом Брауном.

исполнение «Autumn Nocturne», «Осенний ноктюрн» не числится в списке джазовых стандартов, но исполнялось достаточно часто. Написано эмигрировавшим из России, точнее из РФСР, в 1922 году с родителями композитором Джозефом Майро или Иосифом Мировым. Автор слов – поэт песни Ким Геннон. Впервые «Autumn Nocturne» был записан 8 июля 1941 года. Позже исполнялся такими звездами, как Сони Роллинс, Марк Мерфи, Кассандра Уилсон, Арт Фармер, Херби Мэн, Самара Джой, ну и так далее. Самый известный альбом, на котором записана инструментальная версия пьесы, это, наверное, все же лучшая, по мнению большинства джазовых критиков, пластинка альтсаксофониста Лу Дональдсона «Блюзбок» 1958 года.

Пьеса «The September of My Years» – «Сентябрь моих лет» написана в 1965 году знаменитой парой соавторов, композитором Джимми Ван Хьюзеном и поэтом-песником Сэмом Каном, к тому времени работавшим вместе на протяжении 10 лет. Сотрудничать с Синатрой они начали в 1956 году, хотя Кан писал тексты для певца и раньше. «The September of My Years» дала название одноименному альбому, выпущенному в сентябре 1965 года. На 8-й церемонии вручения премии Грэмми она принесла Фрэнку Синатре две награды – как лучший альбом года и лучшее мужское вокальное исполнение, правда, за другую песню «It was a very good year». В 1999 году «The September of My Years» была включена в зал славы Грэмми.

«Early Autumn» – «Ранняя осень». Песня, написанная Ральфом Бернсом и Вуди Германом на слова Джонни Мерсера. Оригинальная инструментальная композиция была записана вторым составом оркестра Германа 27 декабря 1947 года, и в ней было примечательное соло саксофониста Стэна Гетца. Эта версия в 2000 году была включена в зал славы премии Грэмми. В 1952 году Герман попросил Джонни Мерсера написать слова, и он перезаписал песню, исполнив вокальную партию сам. В том же году ее записал и Джо Стаффорд. Как у любого джазового стандарта, существует множество версий «Early Autumn». Для сегодняшней программы я выбрал ту, что была записана вышеупомянутым Стэном Гетцем в марте 1960 года в сопровождении струнных для его альбома «Cool Velvet». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: МЧС России напоминает.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Украинское урегулирование стало одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях саммита БРИКС. В Кремле не исключили, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Каждый народ вправе самостоятельно выбирать свой путь развития, заявил Владимир Путин в приветствии к участникам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. И теперь подробнее. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника, расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, занят населенный пункт Черняков. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах Новоалександровки и Приколотного. Также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Селезнёва и Гогина. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле свыше 300 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкрубов в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы «Вести».
5: Неделю. Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы обыграли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
4: За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 военных, уничтожен наземный роботизированный комплекс. Кроме того, по данным Минобороны России, в Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченко, Старица, Новоселовка, Погорелая, Хатни и Федоровка. Владимир Путин завершил рабочий визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Как заявил Путин на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС+ дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
6: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития.
4: Украинское урегулирование стало одной из главных тем во время двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Ушаков полагает, что для Москвы эта площадка является приемлемой.
7: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется эта площадка вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
4: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге через видеообращение, которое показали на открытии форума.
8: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу. Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир.
4: Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. Но из последних минут Минобороны сообщает, что продолжены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки военных грузов из Европы. В порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. Также в Одессе поражены вооруженными силами Российской Федерации 3 логистических центра, где хранятся грузы для ВСУ. Это центр «Новая почта», один из них. Также поражены электроподстанция «Новая» и «Усатова», обеспечивающие функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей, говорится в сводке Минобороны.
9: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа восьмого тура. В эти минуты московский «Спартак» принимает Ростов. Счет 1-0 после первого тайма. Единственный мяч на 26-й минуте забил Жедсон Фернандеш. Еще в одной встрече игрового дня Ахмат со счетом 3-2 переиграл махачкалинское «Динамо». В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Мануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова. «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Ахмат» идет 9-м, у него 10 очков. Также сегодня состоится еще один матч. Краснодар на своем поле примет «Акрон». Эта встреча начнется в 19:30 по Москве. В первой лиге сегодня проходит матч 11-го тура. В эти минуты Ротор принимает Енисей и ведет со счетом 2-0. Арсенал играет с СКА Хабаровском. Здесь пока что ничья 1-1. А Нижний Новгород в гостях ведет в противостоянии с московским Торпедо 2-1. Еще два матча 11-го тура завершились. Уфа сыграла в ничью с Ульяновской Волгой 2-2. Ленинградец и Текстильщик также победителя не выявили. Ничья 2-2. В континентальной хоккейной лиге продолжаются два матча регулярного чемпионата. Ярославский «Локомотив» ведет со счетом 1-0 в гостях у ЦСКА. «Нефтехимик» и «Адмирал» пока что играют в ничью 1-1 в обоих матчах вторые периоды. «Авангард» сегодня в овертайме переиграл «Металлург» со счетом 3-2. Решающую шайбу забросил Эндрю Потуральский. А еще в одном матче «Сибирь» уступила «Автомобилисту» 2-5. На этом «Аспорт» все, до встречи.
10: Реклама.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
4: Понедельник, 14 сентября, в Самаре и Нижнем Новгороде ожидается 17-19 градусов без осадков. В Пензе, Ярославле, Владимире и Туле от 16 до 18 тепла, будет сухо. В Воронеже временами дождь, 15-17 градусов. В Ростове-на-Дону 28-30 градусов без осадков. В Волгограде 23-25. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь, 10-12 градусов, днем без осадков, 15-17 тепла. В Москве температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов, днем без осадков, плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 16 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.
13: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
14: Консерватники!
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, зрители и слушатели программы «Консерватники» в эфире «Радио России». В студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский. Мы вам очень рады.
16: Да, добрый день. Давно мы не были в прямом эфире. И вот, наконец-то, вы можете не только нас послушать, но и нами полюбоваться. И, естественно, возрождается наш с вами интерактив. Вы можете любые новости, любые наши изречения комментировать, задавать вопросы. Самые интересные мы зачитаем и на них ответим. Пишите в любой доступный вам мессенджер по телефону 925-222-9992.
15: Да, надеемся на ваши умные или колкие комментарии. Мы вас любим, нам приятно с вами проводить эти воскресные вечера, поэтому давайте-ка тоже поднажмите. Мы приехали поработать. Поработайте немножко, и вы входите уже в режим рабочей недели. Начать хочется с такой хорошей, очень правильной, на самом деле глубокой новости. 12 сентября у нас был важный праздник. Он скорее церковный, но я бы его все-таки отнес к категории даже церковно-государственных, потому что это день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, день памяти перенесения его мощей. И личность уникальная, и опыт уникальный, и нам необходимы сейчас примеры. Они вообще всегда необходимы. Плохо, что мы долгое время без них жили, без них как-то пытались обойтись. Вот потому изобрели в те дебри, из которых сейчас все мужественно и, в принципе, успешно прорываемся. Ром, что для тебя, вот кто для тебя святой благоверный князь Александр Невский?
16: Ну, безусловно, это один из основателей, наверное, нашего государства, потому что без его грамотной дипломатии, без его побед, наверное, не было бы и Руси, потому что чем он очень важен? Вот у нас на общемосковском крестном ходе несли частичку мощей Дмитрия Донского, который положил как раз с начала освобождения от Орды. А Александр Невский фактически в противоборстве с Западом, как сейчас у нас происходит на Украине, он не дал Россию окатоличить, да, потому что, в принципе, он грамотно оценил масштаб угроз, потому что он осознал, что невозможно воевать тогдашней Руси на два фронта одновременно и с Ордой на востоке и на западе со шведами и немцами. Но он понял, что если с Ордой у него может быть вассалитет, просто вассальные отношения, то наступление западных оккупантов грозит именно оккупацией и окатоличиванием Руси. И, наверное, если бы Александр Невский не выиграл свои сражения против шведов и немцев, то, скорее всего, русских бы не было. В лучшем случае мы были бы типа поляков, католики, славяне, а в худшем нас бы просто германизировали, как восточных немцев, которые, по сути, являются германизированными славянами, чью идентичность просто стерли.
15: Это так. И Александр Невский — это пример талантливого человека, который, ну, действительно талантлив во всем. Великий воин, да, безусловно, в 21 год разбил шведов, шведский спецназ, который высадился там, на Неве, где сейчас стоит Александра Невская лавра. И куда, собственно, Петр и перенес мощи благоверного князя Александра из Владимира в Питер. Петра очень часто представляют как
16: безбожника,
15: безбожника, материалиста, прогрессиста. Но при этом он прекрасно понимал, в чем источник победы. Победа куется в первую очередь в духовном пространстве. И готовясь сражаться с сильнейшей на тот момент армией Европы шведами, он символически призвал на помощь того, кто тех самых шведов бил еще в 13 веке, за 5 веков до самого Петра. И мы уверены, что помощь и заступничество благоверного князя Александра Невского обеспечило и победу в Невской битве, и позволило построить нашу прекрасную северную Пальмиру, северную имперскую столицу Санкт-Петербург, в которой прошел накануне масштабнейший крестный ход. Скажи, пожалуйста, Ром, ты следил ли за ним? Сколько там было человек?
16: Я следил за ним, да. Официальная оценка МВД — 90 тысяч человек. В прошлом году официальная оценка, опять же, от МВД была 70 тысяч человек. Но вполне возможно, что вышло более 100 тысяч, потому что иногда мы видим, что официальные оценки немного занижаются. И, в принципе, более 100 тысяч человек на улицах Петербурга, с учетом того, что там в два раза больше живет, в два раза меньше живет народу, меньше, чем в Москве, это действительно большая цифра. Вот, опять были красочные колонны. Вот, посмотрел, опять же, это был такой крестный ход общенародный. Были подростки, дети, пенсионеры, студенты, школьники, правопатриотические организации. Кого только не было, было очень красиво. Вот, я там даже один из роликов с этого хода выложил в одну вражескую западную соцсеть, и она там, в принципе, неплохо завирусилась, там собрала достаточно много просмотров, в том числе восхищенно это комментировали иностранцы.
15: Очень хорошо, да, и даже учитывая, что у нас традиционно занижают число пришедших на крестный ход, даже официальная цифра в более чем 90 тысяч, считаю, 100 тысяч человек, это огромная цифра для города Санкт-Петербурга. Молодцы наши братья в северной столице. Замечательно, здорово показали, что Русь жива, как говорил сам благоверный князь Александр Невский. Знаешь, вообще Александр Невский – это такой наш князь под горой. Это замечательный фольклорный бродячий так называемый сюжет, то есть сюжет, который переходит из одного народного эпоса в другой. Некий герой, некий исторический персонаж, который почил, уже отошел в мир иной, но народ его настолько чтит и любит, что вот рождается о нем такая легенда, ставшая былью, что в трудные периоды истории этого народа этот герой приходит на помощь и помогает. Это вот легенда о короле Артуре, это Фридрих Барбаросса у немцев, это и нардский эпос, вот «Спящие богатыри». У нас, среди прочих, у нас множество князей под горой, воинов под горой, но вот Александр Невский стоит особняком, и действительно, вот в самые тяжелые моменты нашей истории он явственно появляется. Во-первых, есть огромное количество исторических летописных свидетельств о том, что видели наши воины, сражавшиеся 100, 200, 300 лет спустя смерти Александра Невского, его в центре боя, что он появлялся и буквально помогал, поддерживал, сражался плечом к плечу с нашими воинами в критические моменты истории. Петр, который буквально призвал себе на помощь Александра Невского, сам как царь возглавил церемонию перенесения мощей из Владимира в Санкт-Петербург благоверного князя Александра Невского, сделал абсолютно то же самое. Александр I, Александр II и Александр III все напрямую связаны с благоверным князем Александром Невским, и вот этот такой целый объем эстетики, церковной утвари, икон, каких-то батальных сцен, которые были приняты в золотой век русской истории создавать, они напрямую отсылают нас именно к Александру Невскому. Великая Отечественная война. Великая Отечественная война, как только поняли, что нужны русские патриотические образы, одним из первых вспомнили Александра Невского, да. Почему? Да он немцев бил.
16: И он бил тевтонцев. И в преддверии все понимали, что война неизбежна, был еще снят в конце 30-х годов замечательный фильм с отличными русскими смыслами и замечательным актером Черкасовым, который идеально воплотил образ Александра Невского на киноэкране.
15: Это так. И мы должны понимать, что Александр Невский – это единственный орден, который был во всех трех наших эпохах. Это был орден Российской империи, это был орден советского периода, и сейчас у нас тоже есть государственная награда – орден святого благоверного великого князя Александра Невского. Имя России не случайно, по-моему, в 12-м году, когда проходило это голосование, именно его люди назвали именем России. И вот в день его памяти в Петербурге проходит такое масштабное, жизнеутверждающее, духоподъемное событие.
16: И хоть у нас это в повестке нет, но я отмечу, что такие масштабные крестные ходы проходят не только в двух столицах, в Москве и в Петербурге, что на этой неделе был еще крестный ход «Дорога к явлению в Листе». Казалось бы, преимущественно буддийский регион Калмыкия, но там у них тоже прошел крестный ход во главе тоже с Батухайсиковым, с главой Калмыкии. Посвящен он был тем, что 80 лет назад, в 46-м году, местному жителю явился Иисус Христос. Была написана икона с чудодейственными свойствами. И вот 17 километров крестный ход «Дорога к явлению» тоже собирает огромное количество верующих со всей Калмыкии и соседних регионов.
15: Мы с тобой должны также, Роман, обсудить, и как москвичи, безусловно, прошедший в минувшие выходные 6 сентября большой общегородской московский крестный ход. К нам подключится к этому разговору Александр Дюков, историк, замечательный, блестящий публицист. Я не знаю, слышит ли он сейчас нас или нет, Александр Шедевич. Скоро его коллеги, наши редакторы, подключат Александра Дюкова. Вот. А пока, Ром, твое мнение, почему так много людей, почему так много критиков сделали все возможное для того, чтобы как-то очернить это абсолютно светлое, дружественное событие? Мне подсказывают, что Александр Дюков с нами.
16: И придержи, он ответит на этот вопрос.
15: Придержи мысль, да. Александр, мы вас приветствуем. Вот два больших масштабных события в двух наших столицах. 6 сентября – общегородской московский крестный ход. 12 сентября в Петербурге – Невский крестный ход. Как ни крути, сотни тысяч людей, сколько бы там ни занижали эти цифры. Но почему такая критика со стороны тех, кого когда-то мы считали лидерами общественного мнения?
17: Ну, с одной стороны, мы должны понимать, что люди, которые, как правило, комментируют крестный ход, они комментируют его не как духовное событие, которым он, вне всякого сомнения, является, а как событие, скорее, политическое. Вот если мы посмотрим на то, как комментировали московский крестный ход, то мы увидим там слова «мобилизационный потенциал Русской Православной Церкви». Да. Да? Мы увидим там рассказы про то, что якобы туда свозили из приходов людей и так далее. То есть люди совершенно искренне, на самом деле, просто не могут понять то, чем является на самом деле крестный ход. Они не могут понять, что это духовное явление, что люди приходят туда не по разнарядке, что люди приходят туда не исходя из соображений какой-то мобилизации политической или военной, а приходят по соображениям веры. Вот это они не понимают от слова совсем. Прежде всего, наши либералы, так называемые. А с другой стороны, конечно, мы видим, что в данном случае их гложет совершенно нехорошее чувство, и это чувство зависти. На протяжении достаточно долгого времени, когда пытались провести именно политическую мобилизацию, вывести как можно больше людей на улицы в знак протеста против действующей власти, они клали на это большие усилия, и у них не получалось. И тут они видят, что действительно массы народа, огромные массы народа и в Москве, и в Петербурге, и в других городах совершенно добровольно, без всяких усилий выходят на крестный ход. И их это раздражает. Точно так же, как их раздражал бессмертный полк. Вот эта масса народа, которая идет и несет портреты наших воинов, да, вспоминает этих воинов. Вот для них это тоже был такой же острый нож, как и крестные ходы. Ну, что можно сказать? В данном случае эти люди, конечно, демонстрируют прежде всего свою определенную ущербность, потому что совершенно не понимают, о чем говорят, и пытаются поэтому сказать гадость.
15: Как вообще вы сами оцениваете реакцию общества, вот народа? Почему люди туда идут? Вот зачем люди туда идут? Понятное дело, что в первую очередь крестный ход – это молитвенное шествие. Но вот все же, что заставляет современного обывателя, живущего в крупных городах, мегаполисах мирового уровня, Москве и Санкт-Петербурге, прийти в таком количестве на такое мероприятие?
17: Ну, во-первых, это чувство общности, которое на самом деле очень важно для людей. Мы не должны сейчас как-то упускать из виду, что если мы зайдем, ну, на самом деле, в любой храм, причем не только на великие праздники, но и на обычные богослужения, мы увидим там достаточно большое количество народу, причем далеко не только пожилого возраста, как было, допустим, ну, лет 15 назад. Да? То есть у нас идет определенная и достаточно интенсивное воцерковление населения. И для людей это важно. Опять-таки, никто никого не гонит в храм, люди приходят добровольно. А почему они приходят? Потому что они таким образом приобщаются к тем вещам, которые являются лично для них важными. И лично для них необходимыми. Точно так же и крестный ход. Это, с одной стороны, действительно молитвенное, в данном случае, шествие, с другой стороны, это и ощущение, что называется, чувство локтя. Люди видят, что они не одни, что точно так же, как они, чувствуют, думают, делают множество других людей, с которыми они, в принципе, а в обычной жизни, может быть, или не сталкиваются, или не опознают их как своих. А когда человек приходит на крестный ход, он смотрит по сторонам и видит, сколько же прекрасных людей разного возраста, разного пола, совершенно разных социальных категорий. И все эти люди, они имеют с ним общую веру, да, они такие же православные, такие же русские, и это же прекрасно. Люди приходят в том числе и для того, чтобы увидеть людей, которые такие же, как они.
15: Александр, вот что бы вы порекомендовали людям, являющимся лидерами общественного мнения? Вот у нас кто-то сейчас пытается претендовать на какие-то посты, скажем так, выборные, да? Кто-то мечтает о том, чтобы что-то из себя представлять. Вот нужно ли вообще человеку, который претендует на что-то в нашем обществе, как-то публично заявлять о том, что он разделяет такие ценности?
17: Ну, понимаете, невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Или, да, конечно, можно быть враждебным обществом, в котором ты живешь, но тогда ты занимаешь совершенно определенную четкую позицию. Ну, позицию врага этого общества. Ну, понимаете, в нашем обществе есть множество различных взглядов, они уживаются между собой, множество различных подходов к тому, как мы описываем наш окружающий мир. Но есть и что-то базовое. Ну, совершенно абсурдно, на мой взгляд, человеку, который живет в России, который человеку, да, который живет в России, человеку, который является или хочет быть лидером общественного мнения в России, не замечать, ну, на самом деле, важные массовые события, которые собирают сотни тысяч людей. Еще страннее смотреть на эти события, на крестный ход или на бессмертный полк и говорить: ой, это что-то неправильное, это не то, что нужно, а вот я знаю, что нужно. Нельзя жить с нелюбовью к своим родным людям, которые нас окружают, к своему народу. Невозможно презирать веру народа, к которому ты себя причисляешь. Ну, поэтому для меня, конечно, очень странно, что некоторые политики, некоторые лидеры общественного мнения у нас вот как-то пытаются либо замести под ковер, либо сделать вид, что ничего не происходит, либо сказать какую-нибудь гадость, походя про крестный ход в Москве. Для меня это удивительно. Для меня это демонстрация нелюбви к своей родине, к своему народу и к вере нашей.
16: Да, правильно было замечание, потому что я посмотрел, что либо пытались занизить численность крестоходцев, либо наоборот признавали, что народа вышло много, но тут же добавляли, что это какие-то ужасные там правые радикалы, националисты, которые приватизировали крестный ход, хотя я вот лично заходил с колонной осетин, встретил там сидо-индийца, принявшего православие, известного блогера «Матрешка и медведь», который ведет. Были ребята-африканцы из Николо-Угришской академии, которые учат, чтобы нести Слово Божие в Африку. В общем, странно было называть всех крестоходцев праворадикалами. Абсолютно совершенно разные люди вышли, объединенные единой верой.
15: Да просто эти люди называют праворадикалами тех, кто им не нравится. И все. Плохая такая, но страшная правда. Александр, мы вас благодарим. Александр Дюков был с нами в эфире программы «Радио России. Консерватники». Обязательно подписывайтесь на социальные сети Александра. Блестящий историк Александр, да, Дюков и такой же блестящий публицист. Любо-дорого послушать.
16: А у нас уже появляется интерактив. Вот пишет нам Маруся из Москвы. Добрый вечер. Невероятное единение было на московском крестном ходе. Дождь был сильный, люди не расходились. Родители с маленькими детьми были очень много. Меня порадовало, что много молодежи пришло. Регионы шли рядом со мной. Организовано было все очень хорошо. Я из Москвы. Вот, в принципе, тоже свидетельство простой девушки, которая тоже была на этом событии.
15: Спасибо вам большое, Маруся. Действительно приятно это слышать. Полностью разделяем, подписываемся под каждым словом. Замечательные там были люди. Потому что наши.
16: Интересная ремарка от Евгения. Так называемых либералов Библии являются книги о Гарри Поттере. Этим объясняется их некомплиментарное отношение к церкви.
15: Ну, Гарри Поттер, кстати, не самое ужасное, наверное, что может быть и что могут читать наши либералы.
16: Да.
15: Читают они вещи похуже и считают своей настольной Библией. Но, безусловно...
16: Капитал Карла Маркса.
15: Да, на Гарри Поттере не построишь национальную идентичность и какой-то смысл. Потому что это просто сказочное развлекательное произведение, противоречивое, по которому самые разные есть позиции, кстати, в том числе и среди священников.
16: Да.
15: Вот кто-то прям хвалит и говорит хорошо, а кто-то говорит, что ничего хорошего в этом
16: нет. Пропаганда эзотерики.
15: Да, ну как бы то ни было, в любом случае, это талантливая книжка, но и да, есть определенная группа уехавших наших иноагентов, русофобов, которые постоянно там используют какие-то аналогии с Гарри Поттером, но в целом это, конечно, все. Смешно. А вот не смешно, это то, что у нас по-прежнему существует проблема неоязычества. И неоязычество – это очень серьезная история, это такой глобальный вызов, кстати, тоже брошенный России. Абсолютно точная технология, когнитивная, информационно-психологическая, разработанная в первую очередь британской разведкой, на уничтожение и как раз на подтачивание идентичности коллективной нашего народа, на разрывание ее на части и на создание конфликта, напряжения внутри патриотической консервативной среды. Миссионерский отдел Московской епархии проведет специальный онлайн-спецкурс, который будет называться «Православие и неоязычество». Мы этот спецкурс обсудим с диаконом Даниилом Якушевым, сотрудником миссионерского отдела Московской епархии. Отец Даниил, мы вас рады приветствовать.
18: Здравствуйте, добрый вечер.
16: Добрый вечер.
15: Расскажите, пожалуйста, про этот курс, что там будет и почему он сегодня так нужен нам?
18: Ну, цель нашего проекта — это чтобы православные христиане, прослушавшие этот курс и овладев базовыми знаниями в области славянского язычества и русского неоязычества, могли отличать истину от лжи, от фальсификаций, а также опровергать неоязыческие мифы о православии и свидетельствовать о православной вере родноверам или, по крайней мере, людям, симпатизирующим данному направлению.
15: Продолжайте, отчим.
18: Да, ну, среди задач можно обозначить таких три блока, да. В первую очередь, это образовательная задача, дать представление о реальном язычестве, его особенностях, и представление о неоязычестве, да, как явлению относительно новому, его течениях, фальсификациях, ну, основных лидерах, и рассмотреть, какие опасности и риски несут в себе некоторые направления этого неоязычества. Также православный взгляд на неоязыческую духовность. Второй блок – это апологетическая составляющая, развеять мифы о православии, так как, к сожалению, очень часто, ну, практически в 100% случаев в головах у неоязычников ложное представление о православии, ложное представление о праздниках, да, неоязычники очень часто приписывают именно праздники как свои, да. Ну и также практическая составляющая, в которой мы будем рассматривать, каким образом, какими терминами лучше всего свидетельствовать о православии неоязычникам или людям, симпатизирующим данному направлению. А также человек, который прослушает данный курс, православный верующий, он по нашему замыслу как бы должен уметь проводить профилактические беседы с людьми, незнакомыми с этой темой. Вот. О курсе как-то так вкратце.
15: Какие вот основные мифы, которые насаждаются и про наше язычество, да, славянское, и про неоязычество, и что они говорят про православие? Вот что самым является болевым, самой важной точкой?
18: Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что это в первую очередь вопрос христианизации Руси, о том, что Русь была крещена насильно, что были принуждения, и поэтому вот наш великий народ, да, языческий, он вот склонился на колени, изменил свою психологию, из психологии победителей они перешли в психологию рабов, да, таких покорных, людей, которые не умеют думать, которые действуют только по указанной установке священнослужителей. Вот это, наверное, основной такой миф. Ну, также они, вот интеллектуалы в их среде часто исследуют разную такую антихристианскую литературу, критика Библии, да, поиск противоречий в Священном Писании. И тоже, соответственно, это все развивают в подтверждение как бы своих взглядов. Я думаю, это вот основные такие направления. И миф о Золотом веке, о том, что до крещения вот славяне, они были такими сильными, могучими, да. Ну, в принципе, я об этом уже сказал, да, вот про психологию.
16: Ну, кстати, да, я, кстати, как вот человек, который все время побывал в лапах неязычников, могу сказать, что на молодежь молодую как раз говорят, что якобы христианство там терпильская религия, а вот в язычестве есть все эти воинские культы Перуна, что, кстати, хорошо отбивается, вот даже мы когда сегодня обсуждали крестные ходы, пожалуйста, Новодевичий монастырь основали в честь того, что отбили Смоленск от поляков, а во многом крестный ход Александра Невского при Елизавете пошел и приурочили не только к переносу мощей в Петербург, но и к Ништадтскому миру по итогам победы Петра Великого над шведами. Поэтому тоже можно приводить все эти примеры святых, которые одновременно были великими воинами, как Ушаков или Александр Невский, легко отбивать эти неоязыческие аргументы.
15: Ну, просто они, видимо, не под рукой у каждого человека, и как раз курс православия и неоязычества и должен раздать это оружие в руки всех тех, кто готов постоять за истину, на самом деле. Отец Даниил, мы вас благодарим. Диакон Даниил Якушев был на прямой связи программы «Консерватники» на Радио России. Ну, а мы движемся дальше, потому что есть отличные новости из Донбасса, из Донецка, из наших исторических территорий. В храму в Донецке подарили, принесли частицу мощей Георгия Победоносца, и вообще в последнее время очень интересные там происходят события, потому что все чаще мы, военкоры, видим, наблюдаем, как официальные и неофициальные делегации из Грузии приезжают для того, чтобы поддержать нас, высказать слова поддержки, привести какую-то реальную помощь. Я сам уже неоднократно был свидетелем всего этого. У нас на прямой связи со студией Андрей Петрович Крамер, зампредседателя Народного совета ДНР. Мы рады вас приветствовать, Андрей Петрович.
19: Здравствуйте.
15: Вы тоже...

0: пали. У нас владыка Макеевский, владыка Варнава, он был рукоположен сам как раз...
1: И как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
2: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России.
8: 24 сентября. Реклама.
9: МЧС информирует.
10: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
11: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
8: Реклама.
1: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили логистические центры, цех БПЛА и склады в Одессе. До 10 батальонов ВСУ остаются заблокированными в котле в Харьковской области. Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне учений НАТО на границе. С 1 января власти будут отслеживать цены на 24 вида продуктов питания. И теперь подробнее. Российские войска поразили две электроподстанции, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях, Новая почта и Усатова, где хранятся

0: грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В городе Одесса ударом подверглись логистические центры «Пальма», «Арабин Украины» и «Одесса-22» и логистический центр «Блум» в Теплодаре. Все они хранили грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении. Также поражены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов в населенном пункте Ильичевка и склад вооружения и боеприпасов, информировали в ведомстве. С начала сентября ВСУ в Харьковском котле потеряли более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информслужбы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкруба.
1: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
0: Сегодня Минобороны сообщил также о взятии под контроль населенного пункта Черняков Харьковской области. Владимир Путин завершил визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Выступая на расширенном заседании в заключительный день саммита, российский лидер назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. По словам Путина, входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Президент России заявил, что у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание в мире.
2: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры. Выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. На страны участницы приходится почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%.
0: Тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ужесточала свои требования по украинскому урегулированию. Они остались прежними, заявил Ушаков в интервью «Вестям». Он отметил, что Россия надеется, что процесс украинского урегулирования приведет к положительному результату. По его словам, договоренности, достигнутые в прошлом году в Анкоридже, по-прежнему составляют основу мирного процесса. Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне призывов об усилении учений НАТО на границе с российским регионом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил НАТО проводить более интенсивные военные учения вблизи Калининградской области. Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии, возможности получать образование и использовать новейшие технологии. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам Международного фестиваля молодежи, который открылся сегодня в Екатеринбурге. Глава государства предложил представителям молодежи разных стран работать вместе, если они разделяют эти стремления. Также президент России заявил, что каждый народ вправе самостоятельно выбирать свой путь развития, а новейшие технологии должны быть достоянием всего человечества. Путин выразил уверенность, что у молодого поколения все получится. Международный фестиваль молодежи, который проходит под девизом «Следуй за мечтой», продлится до 17 сентября. В Екатеринбурге собрались 10 000 человек из 191 страны. Российские власти с 1 января будут отслеживать цены на 24 вида продуктов питания, включая самые распространенные виды мяса, рыбу, макароны, некоторые овощи и крупы. Соответствующий перечень утвержден документом правительства, передает ТАСС. Цель – своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов питания. Составлен конкретный список таких товаров, утвержден перечень ведомств, которые будут получать соответствующую информацию от Федеральной налоговой службы. В него вошли Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, Федеральная антимонопольная служба и Росстат. Им будут доступны сведения о хозяйствующих субъектах, которые занимаются продажей и поставками продовольственных товаров, сделках между ними, ценах на продукты, объемах реализации, доходах, расходах и прибыли компании. Сказочный семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» заработал более миллиарда рублей в российском кинопрокате. Об этом свидетельствуют данные единой автоматизированной информационной системы фонда кино, с которым ознакомился РИА Новости. Картина вышла в прокат в российских кинотеатрах 6 августа. Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И только что завершилась встреча между московским «Спартаком» и Ростовом. Красно-белые дома победили со счетом 3-0. Первый мяч на 26-й минуте забил Жедсон Фернандеш. Затем Пабло Солари с пенальти увеличил преимущество своей команде. И на 89-й минуте отличился еще Никита Масалыга. Ахмат сегодня переиграл дома махачкалинское «Динамо» со счетом 3-2. В составе Ахмата отличились Калиду Сидибе и Мануэл Килиану. Также защитник гостей Эндерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Галарова и Тимиркана Сундукова, который был удален с поля в концовке уже в добавленное к матчу время. «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Ахмат» идет 9-м с 10 баллами. В первой лиге сегодня также проходят матчи 11-го тура. И в эти минуты продолжается... Уже только что завершился матч между «Ротором» и «Енисеем». «Ротор» разгромил соперника со счетом 4-0. Тульский «Арсенал» и «СКА Хабаровск» сыграли в ничью 2-2. Такой же счет в матче «Уфа-Волга» и «Ленинградец-Текстильщик». Нижний Новгород со счетом 2-1 переиграл «Московская торпеда». В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. В эти минуты ЦСКА продолжает свое противостояние с «Локомотивом» и уступает 1-3. «Нефтехимика» ведет в матче с «Адмиралом» 2-1. «Авангард» сегодня только в овертайме сумел победить «Магнитогорский Металлург» со счетом 3-2. «Автомобилист» переиграл в «Сибирь» в гостях со счетом 5-2. И на этом о спорте все. До встречи.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В понедельник, 14 сентября, в Нальчике ожидается 26-28 градусов. В Ставрополе от 28 до 30 тепла. В Сочи 26-28 градусов выше нуля. В Краснодаре плюс 27, плюс 29. В Волгограде 23-25 градусов. В Ростове-на-Дону 28-30. В Воронеже временами дождь 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь 10-12 градусов, днем без осадков 15-17 выше нуля. В Москве температура ночью от 7 до 9 градусов, днем плюс 18, плюс 20 без осадков. Сейчас в столице 14 градусов.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Консерватники.
4: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский и Андрей Афанасьев в студии. И к нам присоединился Владимир Львович Ковшов, директор школы при Московском Андреевском монастыре.
5: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
4: Чрезвычайно интересный у нас состоялся разговор в перерыве еще до программы, не относящийся напрямую к теме православного образования в России. Но я думаю, мы через тему православного образования выйдем все-таки на тот разговор, который пока пусть для вас останется небольшой тайной загадкой, которую нам так не хотелось прерывать, что мы буквально вбежали уже в студию за несколько секунд до прямого эфира. Владимир Львович, для начала расскажите, пожалуйста, свой путь, как вы пришли в образование и в православное образование.
5: Ну, как-то удивительным образом мой профессиональный путь, вот именно директора школы, он начался здесь, вот совсем неподалеку, на улице Правды, и на этой же улице Имского поля, когда в 89-м году, я будучи еще беспартийным, на закате, можно сказать, перестройки, возглавил школу номер 210. Она тогда была общеобразовательной, но относилась к спортивному обществу «Динамо». То есть здесь собрали всех спортсменов, не то что олимпийского резерва, но даже звезд будущих канадского хоккея, я об этом не знал. И мой первый выпуск вот как раз знаменовался тем, что я выпускал дочку Анисина, которая потом каким-то странным образом стала женой одного из каких-то, так сказать, актеров, так скажем, и Ковалева, Николишина, Вышиткевича, то есть те наши спортсмены, которые украсили, прежде всего, отечественный спорт, но стали и звездами канадского хоккея. И вот параллельно с этим, все-таки, так сказать, «Динамо» уже стало так подразваливаться. Вот, на месте стадиона возник чеченский рынок обувной. И, в общем, я думал над тем, как мне переориентироваться. И я здесь работал завучем, в соседней тоже 220-й школе, и мы там создавали классы при историко-архивном институте, даже тогда еще не при РГГУ. Вот. И мы по договоренности с директором, я перевел в свои эти классы с углубленным изучением истории. Кстати, Федор Гайда, Андрей Мамонов, известные ваши, так сказать, гости и в телеканале «Спас», и я думаю, что на радио они тоже выступали, и Андрей Медведев, ваш шеф, они вот перешли. Ну, Андрей Медведев пришел позже. Во всяком случае...
4: Хорошая компания, одним словом.
5: Да, и, отвечая на ваш вопрос, было три как бы школы, потому что ко мне обратился отец Дмитрий Смирнов, вот, который предложил мне создать еще православную гимназию. Так как у меня начальной школы не было, но мне это, в общем-то, очень подходило. И получилось три школы в школе. Динамовцы, спортсмены, гуманитарные классы при историко-архивном, затем при РГГУ. И вот православная начальная школа. Я просто взял учителей его прихода и детей из его же прихода. Это было, по-моему, три класса. И год был на дворе 91-й. Это было еще до, так сказать, крушения или, так скажем, исчезновения коммунистической власти. И вот у истоков православного образования, сейчас до сих пор эта гимназия «Свет» существует, и даже меня там помянули какими-то хорошими словами, что было приятно. Вот. Ну, а потом моя жизнь там по-разному складывалась, но профессиональный путь все равно так или иначе, не впрямую, но так или иначе сочетался с православным христианским образованием, потому что, ну, оказавшись в Торонто, в Канаде, был какой-то период в эмиграции, я преподавал литературу и историю в нашем храме зарубежной тогда еще церкви, еще не объединенной с матерью церковью в Торонто. А это была православная школа, правда, она была воскресная, но, тем не менее, там полноценные предметы был русский язык и так далее. Вернувшись из Канады, я возглавил одну из школ Центрального округа, и мы тесно взаимодействовали с храмом Георгия Победоносца, и вот в том числе один из священников, клириков храма Георгия Победоносца, преподавал у нас основу православной веры, ну, соответственно, по тогда еще по согласованию с родителями. И, в общем, я никогда не был руководителем именно православной школы. Всегда был поборником, кстати говоря, очень прочной и твердой системы государственного образования. И вот каким-то странным таким чудесным, я бы сказал, образом в конце своей мне 65, в конце своей педагогической карьеры, вот, я не без колебаний и не зная, и не видя, принял предложение настоятеля игумена Андреевского монастыря Дионисия о возглавлении вот школы, собственно говоря. Потому что я уже собирался поехать по Склепике, хотел писать мемуары, вот, посвященные там вот теме, о которой мы говорили до эфира. И, правда, мне настоятель Тумского храма, отец Михаил, также предложил возглавить епархиальную, правда, школу такую полноценную в Туме. Я, в общем-то сказать, все-таки думал над тем, как создать в Спасклепиках Кривеческий музей, потому что музей Есенина там есть, филиал музея Есенина. И вот я, в общем-то, хотел уже уходить на покой, но мне сделал отец Дионисий Шленов такое предложение, от которого я не смог отказаться.
4: Чем православное образование отличается от светского?
5: Ну, вот если говорить по таким формальным каким-то вещам, потому что мы получаем субсидию и от московского правительства, от Департамента образования и науки города Москвы, сейчас стоит вопрос, и если мы вовремя обновим наше конфессиональное представление, мы также субсидию будем получать от учебного отдела Московского патриархата, ну и, соответственно, у нас платное образование, то есть родители вносят определенные взносы, это порядка, так сказать, 400 тысяч рублей в 10 месяцев, лето они не оплачивают. В общем, и кроме того, есть благотворители, которые, так сказать, помогают нам финансировать какие-то проекты. Чем отличается? Ну, если... У нас и так же разговоры о важном. Если бы меня спросили, чем не отличается, я вам, так сказать, назвал бы какие-то вещи, которые не отличишь от нашу школу, от тех процессов, которые происходят в системе образования в России и в Москве. То есть мы не стоим особняком. Ну, конечно, вот на этой неделе у нас был праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, в четверг была общая литургия, которая входит в план работы. Дети перед занятиями всей школы, 140 человек, присутствовали при литургической службе, которую, так сказать, ввел наш наместник и, так сказать, игумен нашего монастыря со своими, так сказать, помощниками и священниками. Кстати говоря, алтарники – это наши ученики. Ну и ежедневно мы начинаем учебу с молебна, а потом расходимся по занятиям. Если говорить о содержательной стороне дела, то основу православной веры пронизывают, называется это, так сказать, на чиновничьем языке компонентом православного образования, я бы его назвал фундаментом. То есть по одному часу в неделю с 1 по 11 класс у нас проходит основа православной веры. В 4 классе, когда преподают предметы основы культуры нравственности, соответственно, так как у нас все православные, в разной степени воцерковления, выбирают, соответственно, историю православия, то есть добавляется еще час. Ну, а в старших классах, поскольку у нас скорее такая классическая гимназия, то есть у нас грекофил-настоятель, автор, так сказать, существенных трудов, особенно сейчас важных, о месте Константинополя, вообще, так сказать, вот в порядке канонического, так сказать, наследования традиций мирового православия, и, кроме того, у нас синодальная библиотека. Ну, дух, я бы сказал, чем отличается? Ну, конечно, у нас иконы почитаются и, так сказать, украшаем мы ими и наше, так сказать, здание, и наш вход, и там в кабинетах, так сказать, и так дальше. У нас большая часть учителей все-таки воцерковлены, но тоже с разной степенью воцерковления, я хочу сказать. Ну и ребята из православных семей, многодетных очень много, так сказать, и не только членов нашего прихода, приезжают из разных районов Москвы. Во всяком случае, если посмотрим на общий план годовой, да, у нас, конечно, 2-10 праздники, у нас один день добавляется к пасхальным каникулам. У нас, ну, я бы сказал, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Но и одновременно с тем, конечно, так как православие имеет характер вселенский, мы открыты не только этому, но и, в общем, всему тому, что есть, существует в мире. Да, греческая философия неоплатонизм, предшественники православия. Мы даем христианство вообще, даем достаточно большую философскую подготовку в старшем звене, в курсе обществознания, где уже на другом этапе и на другом уровне преподается православная философия, христианская философия, если смотреть шире, в части обществознания, как вот модуль этого предмета. Ну и в сочетании с продолжением изучения классических языков, это латынь и греческий, это 5-6 класс, так сказать, стараемся давать такое полноценное гуманитарное образование, как детям, которые выбирают себе путь поступления в технические вузы, так и в гуманитарные. То есть напрямую на классическое отделение Московского университета филологического мы тоже готовим, но не только.
6: А скажите, а вот, допустим, православный фундамент, он оказывает влияние на преподавание других предметов? Вот, например, если мы говорим о происхождении человека из земли, рассказываете ли вы одновременно и о креационистской, и о эволюционной теории?
5: Ну, вы знаете, я-то сам не преподаю, читаю только лекции раз в месяц по тем темам, которые, как кажется, ну, тоже в системе существуют, но интересно. Я пригласил на работу... Я еще преподаю, точнее говоря, занимаю определенную должность в Московском педагогическом университете, сейчас называется МПГУ, вот, и веду там один из проектов, который благословил наш ректор Алексей Владимирович Лубков, и по протекции как раз мне рекомендовали молодого специалиста, так получилось, что с моим назначением освободилось вакантное место учителя биологии и химии, но это вот наш современник, красный диплом, и я, конечно же, еще и чиновник в определенной степени, поэтому при найме на работу красный диплом на меня... вообще-то производит по сию впору впечатление, хорошее, положительное. Я спросил его, как вы будете вот эволюцию, так сказать, и вообще дарвинизм, и все остальное. Он говорит, ну это же не противоречит никак, сам Дарвин учился на богословском факультете. В этом смысле у детей должно быть понимание различных подходов. Ну, конечно,
6: это другую теорию рассказать.
5: Да, конечно, но не в пятом классе, когда начинается, собственно говоря, преподавание биологии, а несколько позднее, когда дети получают уже достаточное количество знаний и в... Ну, назовем это законом Божьим, хотя мы называем это основой православной веры. Очень важно, и наш настоятель говорит о том, что чтобы все-таки в меру все это дело происходило, чтобы это не вызывало отторжения, как и посещение литургических служб по 20-м праздникам, но, конечно же, самое главное, чтобы не было вот этого вот воинствующего остатков того, что называлось атеистическим, так сказать, вот таким вшиванием и перешиванием человеческого сознания. У детей должно быть, и у подростков должно быть научное представление о мире, как мы знаем, наше богословие и, так сказать, происхождение человека, включая и креационистские взгляды, и, так сказать, и иную теорию, не противоречит современным научным, в том числе, подходам в этих вопросах.
4: А как сделать так, чтобы за время обучения не отбить желание ходить в храм у ребят? Частая проблема, я слышу, что в православных гимназиях иногда перегибают. И у меня даже есть несколько знакомых священников, которые, наоборот, говорят, я отдам детей в обычную общеобразовательную школу, а всему православному компоненту буду учить сам. Потому что школа, даже самая хорошая, с самыми талантливыми преподавателями, это все равно немножко производство и немножко конвейер. Вот как на этом конвейере не отбить у православных ребят желание быть православными?
5: Здесь очень важно слово «учитель», как везде, как в любом образовательном процессе. Личность, но у нас есть духовники, двое у нас занимают штат, в штатном расписании спрашивали меня, чем отличается. У нас нет психологов в штате, но у нас есть духовники. Причем дети свободны в выборе одного и другого. Они разные, эти священники. Один священник в монашестве, то есть иеромонах, другой представитель белого духовенства. И, в общем, надо сказать, что один такой интеллектуал из числа такой образованной очень интеллигенции московской, другой тоже образован, конечно. Но и одновременно, вот отвечая на ваш вопрос, скажу, что очень важно еще и возрастная, так сказать, дистанция, конечно. У нас преподают классические языки аспиранты Московской духовной академии, потому что наш настоятель возглавляет еще аспирантуру и недавно защитил докторскую диссертацию и преподает в Московской духовной академии. Эти же закончили Свято-Тихоновский университет, обладая знаниями, так сказать, уже высокого уровня богословскими, но они наши современники. Точнее говоря, они, конечно, не ровесники, но если у меня там дистанция все-таки 65 и 15-17, она достаточно высокая, на мой взгляд. А вот я не собираюсь быть ровесником, но хочу остаться современником, это очень важно. Вот. И когда есть горение в сердцах, не начетчество какое-то, так сказать, с назидательным тоном, а когда и дети, и преподаватели вместе участвуют, ну, в каком-то созидании духовном, я имею в виду, одни компетентны, а у других открытые сердца. Очень важно здесь продозировать, конечно, и не набить оскомину, и не перекормить чем-то. Тем больше нам нужно учитывать, что дети участвуют в литургических службах в воскресенье в своих семьях. У нас очень небольшой приход, потому что мы находимся на Андреевской набережной, кругом там элитные дома и, так сказать, такое паломническое место велосипедистов и жителей города, молодежи в основном, которые выступают за здоровый образ жизни. Здесь ничего дурного, конечно, в этом нет. Но у нас нет большого прихода. Поэтому надо понимать, что родители и дети, они часто посещают службы в других храмах, где они, собственно, непосредственно живут. И здесь еще и у нас. Поэтому я вот был на последней литургии, я видел, что, конечно, полтора часа, пока, так сказать, длилась служба, ну, тяжеловато бывает школьникам находиться все время в храме. Но у нас есть стихийдит, во-первых, а во-вторых, есть и в определенных, по определенному чину, когда литургии, можно и посидеть, когда, то есть, когда можно посидеть. Вот. Во всяком случае, такое доброе отношение, особенно к маленьким детям, им действительно, это, так сказать, просто физически тяжеловато. А потом идет программа, которая никак не отличается от обычной школы. Конечно, здесь...
4: И аттестат тоже государственного образца.
5: И аттестат государственного образца. У нас есть лицензия, аккредитация. И то же самое, что уже набил оскомину вот эти аббревиатуры, которые вызывают отторжение ЕГЭ и ГИА. Ну, назовем это экзаменами, государственными итоговыми аттестациями. И в 9-м, и в 4-м, и в 11-м классе. Все как в обычной школе.
4: А насчет как раз экзаменов и вообще, как изменилось время, вот... 20 лет назад лично я поступил в университет. И это был последний год, когда можно было не сдавать то самое ЕГЭ. То есть люди моего возраста, а мне 37, это самые молодые люди из поколения не ЕГЭ. Все, кто младше меня, 36 минус, 36, 35, 34, гарантированно сдавали ЕГЭ. У меня есть мое мнение, как у преподавателя высшей школы. Ваше мнение по поводу всех этих экзаменов и того, что произошло с нашей системой образования за последние десятилетия?
5: Ну вот у нас, когда вы объявили предварительно тему передачи, я с Кристиной разговаривал, речь шла о всяких новоязыческих культах, так сказать, и так далее. Я готовился к этому, а не к сегодняшнему нашему разговору. Я хочу сказать, что вот падение уровня образования – это одна из причин, не, может быть, не главное, но одна из причин того, что в том числе молодежь начинает исповедовать разного рода, ну, назовем это, или не будем называть.
4: Говорите, как называется. Есть, главное, чтобы в рамках действующего законодательства.
5: Ну, какими-то сатанинскими, так сказать,
4: конечно,
5: этими вещами.
4: Быть. Так и есть.
5: Да, и это, конечно, результат в том числе падения общего уровня образования. То, что деградировало, так сказать, систему в определенной степени, это совершенно очевидный факт. И люди вот моего поколения, а сейчас мы уходим уже, так сказать, пенсионный возраст, и уже происходит смена. То есть я себя не считаю советским человеком, но я рожден в СССР. Вот.
4: У меня то же самое.
5: И в этом смысле, да, ну, мое настроение как антикоммунистическое, конечно, оно сформировалось где-то к 18-20 годам, вот, и нам, слава богу, было у кого учиться. Я заканчивал педагогический университет, и тогда он назывался, кстати говоря, институтом педагогическим и носил имя вот одного из представителей вот этих новоязыческих культов, Владимира Ильича Ленина в частности. Но у нас были разные, кстати, преподаватели, которые, которых условно можно отнести там, к либералам, а кого-то можно отнести и к... Националисты – очень плохое слово, к русским патриотам, я бы так назвал, которые нам дали очень хорошую, даже лучше, чем в Московском университете, потому что там очень Маркс много был на различных кафедрах, а у нас как раз такие преподаватели, как мой учитель, например, Сергей Николаевич Симанов или Николай Иванович Павленко, которого все время били за какой-то позитивизм, значит, это я только двух назвал, Леонычев, вообще, который, так сказать, не решил для себя тогда основной вопрос философии, а сейчас, ну вот смотрите, вот формат единого государственного экзамена в обществознании был очень сложным в этом году, дети были к нему не готовы, и Москва не очень хорошо его сдала, но формализация здания какая-то была, мотивом было страшное коррумпирование вузов в Российской Федерации к моменту, так сказать, введения того, что аббревиатура, которая называется ЕГЭ. Победила ли это коррупцию? Отчасти да, отчасти нет. Значит,
4: трансформировала?
5: Трансформировала в какой-то степени, потому что, как всегда, преступный мир, он, так сказать, адаптируется к тем условиям, как вот телефонные мошенники. Это тоже, так сказать, имеет место быть. То, что касается детей. Посмотрите, формат этих экзаменов, он постепенно и постоянно меняется. Сейчас, слава богу, введена единая линейка и, так сказать, новые учебники, которые хотя бы как-то ориентируют большую часть преподавательского состава на некие такие государственные федеральные стандарты. Очень многое изменилось в подходах, я думаю, и с точки зрения федеральных властей, так сказать, и Министерства просвещения, само название, которое сейчас было возвращено, и, ну, дело, конечно, не только в названии, но как назовешь корабль, так сказать, так он и поплывет. В принципе, как мне кажется, если вот от наслоения все убрать, этот экзамен сложно сдать, ну, так сказать, получив там свыше 90 баллов для того, чтобы поступить в университет. Под университетом мы понимаем, как я думаю, университет имени Ломоносова. Потому что, ну, как бы в моем сознании был всегда один университет. Был еще РУДН нынешний, ну, Лумумба, как мы его называли. Все остальное, так сказать, это вот университеты новейшего времени, равно как академия. Я думаю, что Баумка, если оно носило название училища, а не университета или академия, оно никак не потеряло, так сказать, своего значения.
4: Да и МГИМО.
5: Ну, и МГИМО, да, МГИМО, я, кстати...
4: Кто-то даже пытался назвать мою альма-матер как-то МГУМО, не прижилось.
5: Не прижилось,
4: был, да. Был МГИМО в скобках У, когда нужно было стать университетом.
5: А вы закончили университет или МГИМО?
4: Я закончил МГИМО.
5: А, ну, МГИМО – это тоже марка, ее можно аббревиатурой назвать, неважно, я понимаю, почему, так сказать, происходили это переименование, это связано, так сказать, с финансированием там, да. И всем остальным. В общем... И все равно я смотрю на все с надеждой. Вот, потому что то поколение, которое научили мы, я имею в виду люди моего поколения, эта преемственность есть. В масштабах страны я не могу судить, потому что я могу смотреть, что происходит в Москве. Но и свет во тьме светит. И я поставил вообще памятник учителям, которые работали в эти годы, особенно вот 90-е и нулевые. Да. И не только учителям. На них держалось все. Они сумели передать, они сумели научить. То смена поколения, которая сейчас происходит, она имеет определенную рисковую составляющую. Но вот наряду с учителями опытными, сейчас у меня в школе, у нас в школе работают молодые специалисты. И хочу сказать, что они будут уже сейчас видно, что они будут настоящими профессионалами. Хотя неверно делать ставку как и на опытных преподавателей с большим стажем, так и на молодых. Здесь нужно что-то среднее. Вот гендерная, прошу прощения за выражение, составляющая, то есть соотношение мужчин и женщин в школах, особенно которые претендуют на то, чтобы стать... или стремиться к тому, чтобы стать классическими гимназиями, оно, конечно, должно меняться, и нужно думать над тем. Вот власть советская, как ее, так сказать, не критикуй, у нас была кафедра. Я, правда, так же, как вы, вот последний год без ЕГЭ, а у нас на курсе другая была ситуация, потому что мы поступали в институт с военной кафедрой. И мальчики, соответственно, шли в педагогические особенности, ФАК и так далее. Но как раз я в 78-м году поступал, и нам в 79-м году сказали, что у вас кафедры не будет. То есть советская власть по традиции придала своему же закону обратную силу. Сейчас бы это руководство засудили бы нынешние студенты. А мы получили 5 лет отсрочки, а потом пошли служить рядовыми, ну, я сержантом, в частности, закончил и офицером после сборов офицеров запаса. Но лямку нам пришлось, мне почти 2 года так получилось. Вот, поэтому я не скажу, что это было плохо. Ну, там было все, это другая тема разговора. Но для директорских моих компетенций, я считаю, что вот младший сержант, заместитель командира взвода, ну, сыграл свою роль положительно.
4: Да, конечно. Это абсолютно да. Точно.
5: Вот, поэтому, заключая разговор, так сказать, знаете, уже...
4: Сдержанный оптимизм.
5: Да, сдержанный оптимизм. Совершенно верно. Вообще, когда мы говорим о деградации и прочее, но одновременно с тем я вот могу сказать, что вот в школе, в которую я вот сейчас поступил работать, куда меня настоятель взял по найму, да, я могу сказать, что каждый день я прихожу туда, и каждый день вот этот вот оптимизм у меня не сдержанным становится, а сужу по своему участку работы.
4: Знаете, у меня то же самое. У меня, правда, участок работы другой. Помимо журналистики я преподаю и в МГИМО, и в МГУТУ как раз. Университет технологии управления, Первый казачий университет. И что там, с каждым годом студентов все лучше. Вот в МГИМО у меня выборка 20 лет. С моего первого курса до моих нынешних вот студентов. И могу сказать, что из года в год студенты все лучше. Да, кто-то скажет, что, ну, конечно, МГИМО это не репрезентативно, это там белая кость и прочее. Неважно, неважно. Белая кость может гнить, а может заживать. И вот за 20 лет наша белая кость стала гораздо лучше, чем была в мое время.
5: У вас даже образно звучит эта белая кость, потому что мне, не знаю, повезло, наверное, повезло работать вместе с вашим руководителем, с ректором Арсением Станиславовичем Мироновым, передавайте ему от меня поклон.
4: Обязательно.
5: Мы поработали вместе, правда, короткий срок, он на посту ректора Института культуры,
4: да.
5: Я, руководя там, одним будучи, одним из руководителей, значит, кадетского корпуса музыкального, где были мальчики одни, и, так сказать, из разных регионов России. Это был такой стартап для них замечательный, я хочу сказать. Вот. Во всяком случае, я знаю Арсения Станиславовича, знаю, что он православный христианин и не скрывает этих своих взглядов.
4: Да.
5: И ведет свою политику, и ректорскую, и, так сказать, вот я думаю, что он продолжает это, собирая правильно мыслящих людей, правильно я безоценочно имею в виду, это патриотизм, это, так сказать, это верность своему представлению, своему мировоззрению, основанному, безусловно, на православной вере, ну и на профессионализме, конечно, потому что и казачий университет, и белая кость, о которой вы так говорили, все это мне, например, очень духовно близко.
4: И слава Богу.
6: А скажите, а вот как воспитать вообще еще в школе патриота? И нужно ли присутствие определенной идеологии в преподавании гуманитарных наук, в частности, там, истории, русского языка, литературы, философии?
5: Вы знаете, для меня здесь совершенно очевидно, что когда говорим об академизме, так сказать, научном диспуте, вообще любая культура, конечно, идеологична, И мастерство преподавателя, конечно, заключается еще и в том, чтобы дать, ну, разные точки зрения на какой-то предмет и так далее. Но обучение в школе должно быть, я бы сказал, отчасти рутинным и хрестоматийным. Так сказать, на определенных этапах взросления, поступая в университет или даже учась в старших классах, конечно, необходимо давать основу, так сказать, исследовательского опыта. Вот у нас школа существует с 1657 года, да? Я имею в виду при Греко-Латинской академии, которая находилась на месте нашего, так сказать, Святоандреевского монастыря, находилась школа, которую, возможно, даже посещал Михаил Васильевич Ломоносов, так сказать, поступив туда. Да, это Ртищевская, так сказать, была школа, времена, так сказать, Алексея Михайловича, потом понятно, что...

0: России русский учитель, он является проводником государственной политики. Поэтому у него все равно должна быть сердцевина, связанная с тем и с ответственностью за те слова, которые он произносит. И неважно, в каких условиях мы находимся, все говорят, вот сейчас у нас военная операция, правильно сказать, война, которую, так сказать, мы ведем идеологически по всем направлениям. И, конечно же, роль учителя в становлении будущего России, потому что мы речь ведем о будущем поколении, и как этот маленький человек, а завтра гражданин, будет относиться к своей родине, к своим традиционным убеждениям, связанным с религиозной верой, с своими действиями, гражданской позицией. Здесь нельзя сказать, что вот мы даем все, пожалуйста, берите, так сказать, кто что может и прочее, в зависимости от того, что вам будет нравиться. Труд, работа, почва, родина, вера.
1: Очень хорошо сказано. И когда вы упомянули про славяно-греко-латинскую академию, я вспомнил наш разговор с Владимиром Романовичем Легойдой как раз в стенах Андреевского монастыря, когда я записывал с ним интервью. У нас с ним родился такой совместный образ, что вообще-то Академия наук, которая возвышается над Андреевским монастырем, корнями уходит именно сюда. И что это Андреевский монастырь, если посмотреть на этот берег Москвы-реки, он как раз является той корневой системой, из которой выросла Академия наук как здание и как институт.
0: Я бы даже сказал, что если бы нам удалось, вот мы с 10-9 классом, 10-11 классом на прошлой неделе ездили в Московский университет, посетили музей МГУ, значит, и наверняка съездим, и не только сходим, тем более там выше нас на горке, президиум Академии наук. Кстати говоря, один из ведущих ученых Института всеобщей истории, Алексей Беглов, тоже наш ученик, и на год постарше Андрея Медведева, тоже мой выпускник, автор, так сказать, книг и по истории катакомбной церкви, и по жизни православного прихода на рубеже веков. Может, просто спуститься к нам, еще какую-то лекцию прочесть, как Федор Александрович Гайден, например, или Андрей Валентинович Мамонов и так дальше. Конечно, это место, оно ко многому обязывает, потому что здесь синодальная библиотека, здесь замах на то, чтобы создать такое место обучения, где сосредоточены все дары восточного православия, нашей греко-русской веры, с уникальным собранием книг, и, так сказать, которое бы составило, вообще мечтаю о том, чтобы когда-то это было бы равно по значению Ватиканской библиотеки или какого-нибудь там Кембриджа. Хотя для меня, бывавшего и в Кембридже, и, так сказать, и в других американских университетах, вот Московский университет, для меня это серьезный звук. Академия наук, президиум Академии наук российская, с этой традицией, о которой вы сейчас говорили, которая ведет на безусловную историю, в том числе от Ртищевской школы и от Греко-Латинской академии, это, безусловно, очень много значит. И Ломоносов, и Курчатов, Королёв, и Келдыш, один из выдающихся вообще математиков и президентов Академии наук, не только наши святые, хотя в основном начинается с этого, наша православная вера, наше русское видение мира, связанное с христианским мировоззрением, православным мировоззрением, и опыт и наших страстотерпцев, и опыт трагического 20 века, где фактически была уничтожена и церковь, и сама, собственно говоря, религия, она была почти на грани. Но это в человеческих силах не властно. соответственно, то, что осталось православная церковь, чудовым это назвать нельзя, потому что...

0: существует вера, которую невозможно истребить.
1: Врата никакими адовы способами. Ее не одолеют. Ну,
0: нет,
1: Господь
0: абсолютно.
1: Сказал, ну что, надо быть спокойными.
0: Абсолютно. И вот союз вот этой традиции, истории, культуры, библиотеки, монастыря, который является центром на сегодняшний день вообще, может быть, вселенского православия, и нахождение там школы, которая, так сказать, наследует в качестве образца примеры христианских святых, в частности, месточтимых и русских православных святых, и наших, безусловно, выдающихся ученых, как гуманитарных, так и в технических, в естественных науках. Вот что является центром и предметом того, чтобы подражали и учились у этого наши дети.
2: Вот, кстати, показательный комментарий от наших оппонентов. Пишет нам Наталья Юрьевна. На радио «Россия» одни враги народа, антисоветчики. Волосы дыбом от этого. Где товарищ Сталин, защитник народа? Надоели эти христиане? Ужас. Противно слушать. Бессовестные люди, да еще и верующие. Какого-то бога придумали. Враги народа, советского народа.
1: Товарищ Сталин в той же стене да. похоронен, что и предок нашего сегодняшнего собеседника. Собственно, про это мы и говорили в перерыве в том числе.
0: Даже не в стене, а
1: рядышком.
0: Сталин похоронен да, рядышком. С левой стороны, в земле. И брат моего деда старший, Виталий Ковшов, комбриг 28, погибший в польской войне 1920 года, защищая советскую власть, против, слава богу, что не против своих же русских, а против врагов, шляхов и поляхов. Потому что Брусилов, русский патриот, бросил тогда призыв ко всем офицерам забыть распри. Врангель был еще в Крыму. И, так сказать, пауза, но всех призвал. Другое дело, как потом большевики к этому призыву, как Брусилова, они использовали, это совершенно другой вопрос. Нельзя говорить о том, что собрались какие-то антисоветчики. Собрались люди, рожденные в Советском Союзе. Я упомянул имя президента Академии наук Мстислава Всеволодовича Келдыша. Я говорил о Курчатове, говорил о Королеве, говорил о том, что и в советский период было сделано очень много. Это другая тема. Почему благодаря или что-то вопреки? Но мы ведем разговор о неразрывном потоке русской истории, о чем говорил президент неоднократно. Нечего пинать и, так сказать, вечно критиковать тот строй, который дал нам атомный щит. Это тоже был результат, но это был результат, созданный не только и связанный с именем Сталина. Это был подвиг русского народа и других народов многонациональной нашей Родины, которые, так сказать, обливаясь кровью в войну, восстанавливая народное хозяйство после войны, и все равно свет православия существовал. Я это знаю по своей семье, под асфальтом, под бетоном теплилась эта лампада, и луч света всегда существовал. Идеология коммунистическая умерла, значит, на смену ее сначала в безвремени пришлось как бы безидеологичное общество. На сегодняшний день, как мне кажется, наша христианская вера, как веры наших сограждан традиционной религии ислам, являются союзниками в отстаивании национальных интересов современной России.
1: Так и есть, так и есть. И заключительный блок нашей программы, наверное, хочется посвятить лично для меня очень важной теме традиционные ценности. Вот нас Маруся, наша слушательница, благодарит за гости, то есть за вас. Вот, ну вот, Маруся, приятно получать да. такие благодарности. 809-й указ о традиционных ценностях. Как журналист могу сказать, работать стало гораздо легче.
0: Слава Богу.
1: Вот, нам, профессиональным журналистам, искренним патриотам, которые действительно отечество любят, а не патриотствуют с 9 до 6, 5, 2, стало работать легче и приятнее. Не могу сказать про всех остальных. СМИ у нас много разных, и люди там работают разные. Как-то изменился воздух, изменилась вот реальность в сфере среднего нашего образования, когда издали этот указ. Стало ли легче сеять разумное, доброе, вечное детям, когда глава государства подписал этот документ?
0: Ну, мне нужно вернуться на 10 лет назад, когда только началась какая-то реабилитация национального чувства. Это связано, конечно, с воссоединением Крыма с Россией. Но нужно было видеть физиономии наших начальников, которые тогда возглавляли департамент образования, как они выходили на Красную площадь, участвуя в митингах. Я видел, что их присутствие было неискренним. У них были двойные стандарты, они просто обязаны были это делать. И вот это двойное дно, как мне кажется, оно очень у многих наших современников, и в том числе медийных фигур, оно, мне кажется, по сегодняшний день, так сказать, присутствует. Но вектор изменился. И поэтому, особенно, когда началась военная операция. Я помню, у нас в университете был какой-то большой форум, где присутствовали там представители Миноборнауки или тогда уже Минпроса. И, значит, главным вопросом, который они разбирали, это, значит, один из главных, что в таком космополитическом городе, каким является Москва, значит, нужно стремиться к тому, чтобы все учителя без разбора, так сказать, изучали иностранный язык, английский, поскольку здесь будет столпотворение, так сказать, иностранцев, которые будут приезжать, смотреть, как, так сказать, идут реформы в России и так далее.
1: И вот. Очень обидится, если узнают, что тут русские живут.
0: Да, совершенно да. Верно. Но потом началось СВО, вот, и как-то, так сказать, вот этот пыл в изучении европейских языков поостыл. Я, кстати, не противник изучения европейских языков, конечно, наряду, так сказать, с теми, кто желает изучать китайский. Но, отвечая впрямую на ваш вопрос, идеологический перелом, коренной перелом, если так можно назвать, еще не наступил. Но мы чаем и надеемся, что благодаря усилиям федеральных властей, и прежде всего, я здесь без всяких, так сказать, оговорок хочу сказать, что мы, и здесь речь не идет о авторитаризме, каком-то низкопоклонничестве перед первым лицом, так сказать, страны, но я могу себе представить, какие сложности преодолевает сам президент, выправляя страну на новый курс.
1: Это так, я с вами, кстати, полностью согласен.
2: Поддерживаем.
1: Да, хоть мы иногда с Ромой в эфире программы «Консерватники» и критикуем некоторые процессы в нашей стране, личность верховного главнокомандующего, ничего кроме уважения, благодарности лично у меня, парня из Москвы, родившегося в 89-м году, не возникает. Мне было 10 лет, когда Путин пришел к власти. Я помню уже ту страну. Я был, может, ребенком, но уже очень многое понимал. Я при нем вырос и начинаю стареть. И пока ничего, кроме благодарности и понимания, что трудности, которые он преодолевает, действительно колоссальные.
2: Я-то родился еще при Брежневе, поэтому могу сказать, что никогда русский человек не жил так хорошо, как в путинской России, потому что я застал ельцинскую эпоху и поздний СССР.
0: Ну, я родился во времена Хрущева, и, в общем-то, сказать, через там 16 лет после окончания войны, это вообще вчерашний день, как бы был тогда, и, ну, мы тогда этого не понимали. И надо сказать, что, конечно, я помню эту жизнь относительно спокойную. Брежневские времена, я здесь с вами не соглашусь. Мне кажется, что никогда русский человек так хорошо, как во времена позднего Брежнева, не жил. Но одновременно с тем не было той степени свободы, как свобода не безответственной какой-то, так сказать, атмосферы, а свобода высказывания своего мнения вот сегодня. И я благодарен Путину за то, что свобода высказывания мнения, она сегодня существует.
1: Владимир Львович, мы вас благодарим.
2: Спасибо большое.
1: Говорили бы и говорили, но, к сожалению, эфир – штука ограниченная. Мы рады, что вы были с нами. Нас благодарят наши слушатели за вас. Мы вас тоже благодарим за ваше время. Спасибо. Программа «Консерватники», Роман Антоновский, Андрей Афанасьев.
2: Спасибо.
1: Берегите себя, любите Россию.

0: Консерватники.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио России. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
4: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Телевизионный цикл «Земля». Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: МЧС России напоминает.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России поразила используемые ВСУ логистические центры в Одесской области. Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Дональд Трамп допустил возможность введения ограничений для искусственного интеллекта. И теперь подробнее. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись военные грузы, сообщили в Минобороны России. В Одессе под удары попали логистические центры для хранения грузов для обеспечения ВСУ, цех по производству БПЛА, склад вооружений и боеприпасов. В порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. Ударом подверглись электроподстанции «Новая» и «Усатова». Они обеспечивали функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Кроме того, вооруженные силы России продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки военных грузов из Европы. Владимир Путин завершил визит в Индию, сообщили в Кремле. Самолет главы государства вылетел с авиабазы индийских ВВС Палам сегодня днем. Президент России участвовал в работе саммита БРИКС. Путин заявил, что потенциал для развития БРИКС далеко не исчерпан.
8: Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом. Так же, как и то, что партнерство БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов. Уважение культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве.
7: Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской АЭС. Удары по инфраструктуре могут спровоцировать ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя инцидент, который произошел 11 сентября. По его словам, ВСУ ударили по бензовозам с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли двое военных. Среди бойцов есть раненые, уточнил Лихачев. Он вновь призвал Международное агентство по атомной энергии осудить подобные действия и установить имена виновных. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссі перенес визит на Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона не предоставила ему гарантий безопасности, в отличие от России. Об этом в интервью информслужбы «Вести» сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
9: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по Энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
10: Кто же может вообще их дать?
9: Вообще, мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гроссі все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН. Поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
7: Ранее Лихачев заявил, что обстановка на Запорожской АЭС остается под контролем, несмотря на перебои с электроснабжением и атаки ВСУ. Запад услышал слова Владимира Путина об ответе на попытки захвата российских торговых судов, но мы не можем исключить того, что эти попытки в дальнейшем опять не произойдут, считает помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Сопровождение российских судов кораблями военно-морского флота России помогает защитить их от захвата недружественными государствами, заявил Патрушев в интервью Павлу Зарубину для «Вестей». Владимир Путин ранее сказал, что Москва видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских эконом-операторов в нарушении международного морского права. Бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов. Будет это делать в любых акваториях, подчеркнул президент. Дональд Трамп допустил возможность введения ограничений для искусственного интеллекта, однако считает, что связанные с этим риски преувеличены. Американский лидер также призвал опередить Китай в разработке искусственного интеллекта. Как отмечает РИА Новости, искусственный интеллект – один из главных элементов повестки Трампа по поддержанию американского технологического лидерства, обеспечению экономической конкурентоспособности и укреплению национальной безопасности. Накануне глава компании Anthropic Дарио Амадей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания XAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман, поддержали эту идею. Сегодня бывший президент США Барак Обама попросил конгрессменов от Демократической партии в ближайшие годы в приоритетном порядке заниматься темой безопасности искусственного интеллекта для человека. Неспокойно и британскому королю Карлу Третьему. По данным газеты «Таймс», на следующей неделе монарх проведет саммит с руководителями ведущих корпораций в области искусственного интеллекта и попросит их использовать технологию, цитирую, «на благо человечества». Далее новости спорта, прогноз погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
11: Спорт.
10: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа восьмого тура. И Краснодар в эти минуты принимает Акрон. Идет 35-я минута встречи. Тольяттинцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 13-й минуте забил Константин Марадишвили. В других матчах московский «Спартак» разгромил Ростов со счетом 3-0. В этом матче отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари с пенальти и Никита Масалыга. А Ахмат дома справился с махачкалинским «Динамо» со счетом 3-2. В составе Ахмата отличились Калиду Сидибе и Мануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» отличились Гамит Агаларов и Тимиркан Сундуков, который в концовке встречи на 5-й добавленной минуте заработал вторую желтую карточку и был удален с поля. В первой лиге сегодня состоялись матчи 11-го тура. Ротор разгромил Енисей 4-0. Тульский «Арсенал» и СКА «Хабаровск» сыграли в ничью 2-2. Такой же счет в матчах «Уфа-Волга» и «Ленинградец Текстильщик». Московская «Торпеда» дома не справилась с Нижним Новгородом 1-2. В континентальной хоккейной лиге также состоялись матчи регулярного чемпионата. Сибирь дома уступила «Автомобилисту» 2-5. «Авангард» переиграл в овертайме «Металлург» 3-2. «Нефтехимик» справился с «Адмиралом» 2-1. «ЦСКА» дома уступил «Ярославскому локомотиву» со счетом 2-3. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла одержать победу в турнире категории «Челленджер» в Колумбии. В финале она отступила американке Клэр Лью со счетом 0-6, 6-2, 5-7. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Вредина.
0: Погода.
7: В понедельник, 14 сентября, в Мурманске ожидается от 10 до 12 градусов без осадков. В Архангельске 12-14 градусов, небольшой дождь. В Петрозаводске и Вологде плюс 14, плюс 16, небольшой дождь. В Сыктывкаре без осадков от 13 до 15 выше нуля. В Великом Новгороде 15-17 градусов, небольшой дождь. В Калининграде без осадков 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь 10-12 градусов, днем без осадков, плюс 15, плюс 17. В Москве температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем без осадков 18-20 градусов. Сейчас в столице плюс 13.
0: Завещание чести.
11: Эпиграф «Береги честь с молоду», он ко всему роману относится. Все герои поверяются понятием чести. Журнал «Современник» в 36-м году только начал выходить. 4-й номер открывался капитанской дочкой. 5-й номер уже посвящен памяти Пушкина.
0: 190-летию первой публикации капитанской дочки. В программе «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Медицина.
14: Посоветуйте, доктор. «Азбука здоровья и долголетия» в программе Ольги Копыловой.
15: Друзья, приветствую всех. У микрофона Ольга Копылова. Сахарный диабет – неинфекционная болезнь, которая убивает гораздо успешнее многих опасных инфекций. Не случайно медики сегодня предупреждают о настоящей эпидемии сахарного диабета. Напомню, выделяют первый и второй тип сахарного диабета, при этом диабет второго типа, развитие которого во многом связано с ожирением и нездоровым образом жизни, составляет почти 95% всех диагностированных случаев. Ежегодно во всем мире от осложнений этого недуга уходит из жизни более 2 миллионов человек, и этот тревожный показатель с течением времени неуклонно растет. Ученые и врачи во всех странах напряженно ищут способы борьбы с диабетом. Ну, в первую очередь, это, конечно, разработка новых технологий лечения и контроля за болезнью, но не только. Значительные средства вкладываются в поддержку профилактических мероприятий и проектов помощи больным, у которых уже есть этот диагноз. В 2023 году в России стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Финансирование этой программы позволяет увеличить количество пациентов под диспансерным наблюдением, обеспечить их бесплатными лекарствами и системами современного контроля, открыть школы для больных диабетом и очень многие другие мероприятия важные провести. Вот, например, в 2024-2026 годах на это у нас планируют потратить более 27 миллиардов рублей. Сегодня у нас в гостях ученый, врач, мэтр эндокринологии, директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Сегодня мы будем говорить о том, как реализуется федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Марина Владимировна, приветствую вас, здравствуйте.
16: Добрый день.
15: Большое спасибо, что вы согласились на этот эфир. Тема диабет, она актуальна всегда, и я бы так сказала, что, наверное, она становится все более актуальной, потому что я посмотрела статистику перед эфиром, и, к сожалению, случаев все больше и больше регистрируется. Давайте с этого начнем. Как вы это можете объяснить?
16: Статистика и в мире, и в России приблизительно одинакова с точки зрения тенденции к росту заболеваемости и распространенности сахарного диабета. Ольга, ну, диабет у нас делится на разные подтипы, так скажем, и диабет первого типа, тот, который требуется и нуждается в инсулинотерапии пожизненной, его меньшая доля в структуре диабета где-то 10%, а 90% составляет диабет второго типа, который зависит от жизни нашего, так скажем, благополучия, можно сказать, да, нашей комфортной жизни, питания, движения, то, что называется образом жизни. И вот если мы как бы утопаем в комфорте, не лишены питания, а в избытке, в изобилии живем, калорийной пищи, мало двигаемся, да, и много питаемся, то вот отсюда и растет сахарный диабет. Через ожирение, то есть мы набираем вес, этот вес становится настолько излишним, что инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой в достаточном количестве при втором типе диабета, уже не справляется со своими задачами, просто-напросто слишком много тела, слишком много жира, и развивается диабет, который потом уже прогрессирует, и в последующем он приводит к истощению, в том числе и секреции инсулина, и потребности в инсулинотерапии даже спустя многие годы после развития второго типа диабета.
15: То есть это еще один аргумент против ожирения в том смысле, что природа не предусмотрела такое тело, которое не обеспечивается просто нашими возможностями, поджелудочной железы в том числе.
16: Совершенно верно. Природа этого не предусмотрела, и эволюционно все складывалось к тому, что человек, который живет впроголодь, ну, пещерный человек, который с трудом добывает себе пищу нерегулярно, то ему повезло на охоте, не повезло на охоте. И поэтому, когда же все-таки ему повезло, и пища есть, то все, что он съедает, организм старается, эволюционно так сложилось, отложить про запас, чтобы у него вот это то, что про запас в виде жира, расходовалось в неблагоприятные периоды времени, когда пищи нету. А теперь, когда у нас нет вот этого периода голода, недостатка, лишения пищи прежде всего, то у нас все, что мы не съедим, все идет впрок. И поэтому тут вот так и сложно балансировать, чтобы не переедать вкусной, калорийной и жирной пищи, да, иначе она вся откладывается вот в наших запасах жира, которые эволюционно нормально вот так и должны были сохраняться. Но они при этом потом расходовались у пещерного человека, ну, потому да. что когда он бегал за оленем там или за мамонтом, а у нас не расходуются, мы не бегаем, даже уже за трамваями перестали и троллейбусами бегать, тоже перестали.
15: Вы специалист-эндокринолог. Эндокринологи занимаются самыми разными проблемами, связанными с так называемыми метаболическим синдромом. У меня так получилось, просто подряд несколько эфиров совершенно с разными специалистами. Вот только что мы записывали эфир про подагру с ревматологом, с кардиологами писали эфиры про атеросклероз, и вот с вами. И все говорят ожирение. Все вот просто сводят к этому и говорят, когда я задаю вопрос, а удавалось вашим пациентам избавиться от этой проблемы и избавиться от вашего заболевания? Они говорили, да, но это единичные случаи. И все-таки это работало. Если удавалось вот просто так радикально справиться с ожирением, то уходила и подагра, и показатели холестерина менялись на глазах. Но вот давайте с этой точки зрения, прежде чем начнем подробно рассказывать о диабете, вот сверху посмотрим. Вот об этом самом метаболическом синдроме. Что он такое делает в нашем организме? Что происходит? Почему тоже вот не справляется или что?
16: Да, конечно, изначально все, что мы съедаем лишнего или не лишнего, все, что мы в рот положим, оно всасывается в кишечнике, дальше эти продукты в виде уже всосавшихся микроэлементов, да, или аминокислот там и так далее, и тех же самых жиров всосавшихся, поступает в печень. Это первый орган, который встречается со всем, что мы не положим в рот. Неважно, это еда или это таблетка, все равно это все идет в печень. И вот дальше на самом деле очень многое зависит от этой печени и ее сохранности. И когда мы излишне переедаем, то печень – это первый орган, который начинает условно в кавычках «жиреть». То есть в печени начинает откладываться жир. Или это современными терминами и медицинскими называется неалкогольная жировая болезнь печени или метаболически ассоциированная болезнь печени. В ней развиваются вот жировые отложения. И, по сути дела, печень, важнейший орган регуляции гомеостаза, глюкозы, обмена глюкозы, начинает уже с этим не справляться. В том числе и с обработкой и глюкозы самой, потому что печень сама начинает реагировать бурно на поступающую еду, ожиревать, перестает, так скажем, разрушать инсулин, который тоже поступает в печень, на самом деле, потому что в печени есть фермент, разрушающий инсулин, а он при ожирелой печени не разрушает инсулин, инсулина становится даже много, очень много, но он не воспринимается тканями правильно, которые тоже, жировая ткань, мышечная ткань, да, сердечная мышца, тоже ожиревают от излишне поступающей еды. И в результате даже многое количество инсулина становится недостаточным для того, чтобы загнать глюкозу обратно в клетки. И эта глюкоза остается в кровотоке. И вот с этого момента, когда глюкоза, не поступая в органы разные и в ткани, остается в кровотоке, развивается так называемая гипергликемия. То есть мы это можем измерить как высокий сахар в крови. Этот высокий сахар в крови в конечном итоге называется тем самым сахарным диабетом, когда этот порог превышает нормальный уровень. Да, это сахарный диабет. То есть глюкоза не поступает ни в жировую ткань, уже не в мышечную ткань, а из печени, наоборот, излишнее количество глюкозы пытается выброситься, потому что печень уже тоже переполнена. И вот это все сопровождается развитием гипергликемии, высоким уровнем сахара крови, который, в свою очередь, начинает подтачивать сосуды, потому что все это попадает в сосуды, глюкоза, она там плавает, и она стеночки сосудов изнутри начинают, ну, как бы изъедать или тоже переполнять. И вот там вот эти поврежденные уже сосудистые клетки или эндотели поврежденные становятся почвой, на которую начинают откладываться холестериновые бляшки, те, про которые вы говорили с вашими с кардиологами, которые вам давали интервью, холестерин, который формирует бляшку внутри сосуда, и эта бляшка пережимает просвет сосуда, и развиваются такие осложнения вследствие диабета. Это как инфаркты, инсульты. Или если повреждаются мелкие сосуды, то это патологии почек, патологии зрения, потому что это тоже все сосудистые или микрососудистые русла, которые повреждаются вследствие высокого сахара крови. И поэтому диабет опасен, ну, казалось бы, ну, подумаешь, сахар, ну, сладкая кровь. Да, ну и что себе подумаешь, никакой угрозы бы не было бы, если бы эта сладкая кровь не повреждала сосуды. То есть, по сути дела, диабет – это сосудистое заболевание. Микро- и макрососудистое русло. Человек слепнет, это сосуды глаз, человек теряет функцию почек, и в конечном итоге аппарат начинает очищать кровь от токсинов, потому что почки с этим не справляются. Это называется гемодиализом. Это два. Это поражение нервной системы, когда вдруг либо человек вообще не чувствует боли, потому что засахарились нервные окончания. Человек не чувствует боли, он может наступить на гвоздь, а там развивается гнойная рана, он даже этого не чувствует ничего абсолютно. Да? Это все такие микрососудистые осложнения. А есть макрососудистые – это инфаркты, это инсульты, это гангрены, ампутации вследствие гангрен нижних конечностей. Вот это то, к чему приводит некомпенсированный, неконтролируемый сахарный диабет.
15: Ну, вот я себе прекрасно представляю, вот человек полный, да, это 20-30 килограмм, рюкзак такой вот он сам на себя надел и пошел, и так идет, идет и идет. А рядом бежит такой легонький, без рюкзака. Это вот просто метафора. Это образ.
16: Да.
15: И этого мало, что он просто несет килограммы. Точно так же страдают не только мышцы и позвоночник, да, что вот это вот все на нем, но точно так же страдают внутренние органы, которые должны обеспечить нашу жизнедеятельность. Они тоже вынуждены, что называется, как-то считаться с этим рюкзаком. И выматываются.
16: Конечно.
15: Им тяжело. У меня сейчас такой интересный будет к вам вопрос. Смотрите, помните, как нам в школе говорили? Ну, ученик выходил, его учитель спрашивал: «Ты учил?» Он говорит: «Учил», но он ответить не может. Тогда он ему говорит, учитель: «Учил, учил и не выучил». Помните?
16: Да, конечно.
15: Вот
16: да.
15: Смотрите, почему у нас все заболевания, вот эти самые неинфекционные, хронические, которые сейчас у нас на первом месте, и мы понимаем, что смертность основная от них, диабет в этом списке, почему мы их лечим, придумываем новые методики, появляются потрясающие какие-то перспективные инновации, мы об этом очень много слышим, но вылечить-то не можем. Почему? Есть вообще надежда, а почему пока не получилось?
16: На самом деле, вот вы и начали вопрос с того, а можно ли вылечить подагру там, или атеросклероз, да? И вот точно так же можно спросить, а можно ли вылечить диабет, если похудеть? Но на самом деле тут я вам отвечу позитивно. Да, можно. Но только мы не называем это излечением, просто потому, что риск возврата диабета всегда есть. Но мы называем это ремиссией. И опять, когда может эта ремиссия диабета возникнуть? Под ремиссией мы понимаем, ну вот прям... полный отказ от лекарств, сахароснижающих, и при этом человек себя хорошо чувствует, сахар у него остается в норме даже при отсутствии всяких лекарств. Это мы называем ремиссией. Может такая ремиссия случиться с человеком, если он достаточно похудеет. Что такое достаточно? Ну, считается, если он снизит свою массу тела на 10, а лучше бы на 15% от своей избыточной массы тела, то он может уйти в ремиссию диабета и отказаться от всех лекарств. Другое дело, что мы почему не говорим, что он излечился? Не говорим, потому что остаться вот в этой ремиссии достаточно сложно. То есть человек постоянно на протяжении всей своей жизни должен поддерживать вот этот образ жизни, который позволил ему похудеть. Была ли это диета? Но на диете это очень сложно выйти в ремиссию. Все равно люди бывают такие волевые, и где-то ну, 2-3-5% людей встречаются, которые могут чисто на диете уйти в ремиссию. Но сложно. На лекарствах, вот сейчас мы, наверное, с вами и перейдем к инновационным лекарствам, которые позволяют настолько снизить вес, что человек избавляется от диабета. Но когда он прекращает пить эти лекарства, к сожалению, очень велики риски, что вес опять вернется, а вместе с весом вернется диабет. И на сегодняшний день одно из наиболее мощных средств для похудения – это, конечно, бариатрическая операция. Операция хирургическая, да, это я не могу сказать, что мы ее рекомендуем всем. Нет, это целый консилиум собирается, состоящий из эндокринолога, из психолога, из диетолога, из фитнес-инструктора и хирурга. И вот когда весь этот консилиум принимает решение, что да, человек испытал все средства и не помогает, а все же он тяжело болен, и ему надо избавиться от этого лишнего веса, то принимается решение о бариатрической операции. Это операция на кишечнике, которая позволяет сильно снизить вес. Ну, очень сильно, на 30% от исходного, кто-то на 40%. То есть очень. Обычно такую операцию предлагают людям с морбидным ожирением, у которых индекс массы тела превышает 40 и больше. Ну, или 35. Это есть индекс. Я думаю, что наши слушатели знают, как измеряется индекс массы тела, потому что это сейчас очень популярный индекс.
15: Конечно.
16: Это, конечно же, да.
15: Если не знают, зайти в интернет, найти эту формулу и посчитать без проблем.
16: Да, найдут. Это простой, доступный индекс. Так вот, если 35 или 40 превышено, то предлагается бариатрическая операция, и человек, теряя вес, избавляется от диабета. И вот тут он избавляется от диабета на долгие годы. То есть это и 5, и 10 лет, и 15 лет, может быть. Но и бариатрическая операция не является гарантией того, что человек через эти 10-15 лет не наберет вновь вес.
15: А почему? Почему? Значит, смотрите, что касается бариатрической операции, человек же перестает хотеть есть. Он быстро насыщается. С 2 столовых ложек он уже сыт, так?
16: Да.
15: Потому что ему уменьшили, либо ему уменьшили разными способами желудок,
16: да,
15: либо на кишечнике тоже проводят сейчас операции.
16: Ему и желудок уменьшили, и ему длину петель кишечника тоже уменьшили. То есть у него как бы идет пассаж пищи, очень быстро проскакивает, падает в желудок и быстренько там, скажем, пробегает через кишечник, вылетая наружу, не успев сосаться, что называется. То есть вот за счет этого он и худеет. Конечно, там еще гормоны кишечные очень важны, которые стимулируются у людей при таких операциях.
15: Но наш калечащий. Но это только в крайне редких случаях.
16: Поэтому я и говорю, что мы ее не предлагаем всем. Мы предлагаем вот таким консилиумом, когда мы понимаем, что вред от веса гораздо больше, чем вред от операции.
15: Да.
16: Тогда мы предлагаем, и человек худеет. Почему вес возвращается? Ну, поначалу действительно маленький желудочек, и человек маленькими порциями только жидкую пищу ест и так далее. Но проходит время, а все-таки желудочек – это такая растяжимая ткань. Он имеет обыкновение чуть-чуть, так скажем, подрастягиваться. И поэтому вполне возможно, что объем желудка может растянуться до достаточно больших размеров. Но тут не только в этом дело. Тут дело в том, а что же человека побуждает вновь есть много. То есть это значит голод его побуждает. А голод – это центры голода, находятся в головном мозге. Ну, то есть, иными словами, головной мозг побуждает человека есть больше и больше. И вот тут встает вопрос, который меня лично, как ученого, очень волнует. Кого винить? Винить человека его безволие, что он не может удержаться, и вот опять начинает есть безвольный человек. Вот так вот он ведет себя нехорошо. Или же все же это биологический процесс. То есть за то время, что он был полным, так перестроился организм, и мозг так перестроился, что теперь, потеряв этот вес, мозг не дает человеку покоя. Потому что мозгу-то хорошо, когда человек полный. Он в довольствии живет, ему всего хватает. Ему и жиров хватает, и углеводов хватает, и глюкозы хватает. И мозг не стремится к тому, чтобы человек похудел. Мозгу нашему этого не надо. И когда вдруг человек вот вследствие либо диеты, либо лекарств, либо бариатрической хирургии худеет, то мозг весь напрягается, он в тревоге. А что такое? Меня лишили. Меня лишили подпитки. И он начинает вырабатывать в том числе там центры голода, активируются в мозге вне зависимости от воли человека.
15: Угу.
16: Понимаете? Человек не управляет своим мозгом и центрами голода. И вот эти гормоны вырабатываются, голода, такой гормон грелин его еще называют, да, они зашкаливают, и человек вновь начинает есть. Это одна из причин. Другая причина, например, человек похудел, да, значит, жировой ткани стало меньше. Как только жировой ткани стало меньше, то клеточки, из которых рождается жировая ткань, получили сигнал, что нас стало мало, клеточек жировой ткани, и идет сигнал, что нам есть куда размножаться. И они начинают вновь образовываться. А раз клеточки жировой ткани вновь образовались, то значит, им надо чем-то заполниться. И они вновь заполняются жиром, триглицеридами, которые мы съедаем. И таким образом идет вновь наполнение новой емкости, которая образовалась после похудения. За счет того, что эти клеточки жира размножились, их стало больше, их надо наполнить. И они наполняются, и опять вес возвращается. Понимаете, это замкнутый круг. Поэтому я не сторонница, например, быстрого похудения. Особенно если человек набрал очень большую массу, набирал-то он ее годами в течение всей жизни, а похудеть он хочет за месяц, за два. И, допустим, с помощью операции он похудеет, и за месяц, и за два, и за полгода потрясающе он похудеет. И вот эта скорость похудения, к сожалению, вот сыграет обратную такую штуку, злую шутку над человеком. Человек также быстро может начать набирать вес, потому что организм и, главное, мозг не адаптировался к худому состоянию человека. Ему нужно мозгу время на то, чтобы понять, что это не опасность для него, это нормальное состояние. Поэтому худеть надо так же постепенно, как вы, собственно, набирали вес, так и худите. Будьте добры тоже постепенно, а не стремительно.
15: Но надо его обмануть, мне кажется, немножко. То есть надо, уменьшая порции, есть очень вкусную такую вот приятную еду. Если она еще и невкусная будет, ее будет мало, но точно мы не справимся с этим самым нашим мозгом.
16: Вы знаете, можно сделать ее вкусной, полезную еду, полезную сделать очень вкусной. Но, например, кто же откажется от очень вкусных салатов, приправленных? Ну, желательно не солью, потому что чаще эти люди в том числе и страдают гипертонией, да, и желательно, конечно, не майонезом, да, и не какой-нибудь жирной сметаной, но какими-нибудь приправами типа винега, там, соевый соус, лимонный соус, ну, даже, пожалуйста, поперчите, перец толченый – это не соль и так далее. Вот этим всем можно сдобрить вкуснейшие салаты, а салаты – это клетчатка. Ни к какому повышению веса клетчатка не приводит. А салаты можно любые: зеленые, листья, морковь, там, я не знаю, репа, редька, редис, огурцы, помидор, да все. И все приправить вот такими вкусными подливами. Ну, оливковое масло можно в конце концов, да, то есть оливковое масло — это ненасыщенные жирные кислоты, их можно. То есть, пожалуйста, вот есть это как основное блюдо, это салаты. И немножечко там, пожалуйста, немножечко углеводов и мясо, рыба, курица, никто не запрещает.
15: Та самая средиземноморская диета, вот кто был когда-нибудь, да, на этих курортах, то прекрасно знают, что там вообще ты днем с огнем не найдешь салат с майонезом. Вот не найдешь.
16: Да, да,
15: там
16: да.
15: Их просто не существует. Все салаты приправлены либо оливковым маслом, либо с какими-то, как вы говорите, добавками. И они там такие вкусные.
16: Очень
15: там
16: вкусно.
15: Очень много салатов с морепродуктами. Тоже очень
16: вот,
15: вкусных.
16: А морепродукты – это вообще кладезь витаминов и йода. Это белок, прежде всего. Белок не возбраняется, пожалуйста.
15: Белок, салаты, да, отлично. Можно очень вкусно приготовить очень много блюд. Это правда. Но это целая отдельная большая тема. Вот такая вот доктор на кухне.
16: Да,
15: доктор
16: да.
15: на кухне. Да,
16: да,
15: это вот мы просто сегодня немножко коснулись с вами. Хорошо, вот сейчас мы подходим к очень важному моменту. Вы уже это несколько раз сейчас упомянули о видах лечения, просто мы их как бы не называли, что есть симптоматическое лечение, а есть такое, вот, ну, скажем так, близкое к радикальному. Симптоматическое при диабете – это, ну что, это когда просто человеку помогают справиться вот с этим лишним сахаром, но при этом никакого похудения этого там нет. А вот есть радикальные, и вот сейчас как раз инновации, лекарственные, терапевтическое лечение, они вот именно связаны с препаратами, которые помогают радикально просто сбросить вес. Мне бы хотелось на них поподробнее остановиться. Это вообще модная тема. Сейчас вот вы какой-нибудь не откройте чат каких-нибудь женщин, красавиц, которые пытаются себя привести в порядок, даже если у них нет диабета, все обсуждают эти препараты. Я их не хочу называть,
16: да.
15: Вы сами назовите группу, и, если можно, поподробнее давайте на них остановимся. Там два типа их. Два.
16: Да. Конечно же, эти препараты, по счастью, пришли к нам, и, в общем-то, действительно, сейчас мы живем в период революции в области лечения диабета и ожирения, или ожирения даже без диабета. Революция наступила, потому что мы имеем возможность использовать эти вновь пришедшие к нам препараты. Это, слава богу, препараты, естественные наши гормоны. Гормоны, которые образуются в кишечнике, да, ну, их длинное название глюкагоноподобный пептид, да, аналоги глюкагоноподобного пептида, и эти гормоны и в норме синтезируются у нас в кишечнике, но при диабете, при ожирении их становится меньше. Вот как инсулин истощается при диабете, так и эти гормоны истощаются при ожирении и при диабете. И поэтому, собственно говоря, вот нашли фармакологи вот такое изящное решение, как воссоздать эти пептидные гормоны. Ну, поскольку они пептидные гормоны, то они находятся в растворе, да, то есть они не в виде таблетки, хотя сейчас и это даже изобретают, но изначально они к нам пришли в виде растворов, которые нужно вводить подкожно, как и инсулин, как гормон инсулин вводится в шприц ручкой подкожно, так и вот эти инкретиновые гормоны. И эти инкретиновые гормоны занимаются чем? Они влияют на желудочно-кишечный тракт и на мозг. Вот это их точки приложения. В желудочно-кишечном тракте они замедляют как бы прохождение пищи через желудок и дальше, 12-перстную кишку и дальше, дальше. То есть пища не так быстро проходит, задерживается. Значит, задерживая желудки и переполняя желудок, человек, когда он чувствует голод, когда желудок пустой, а когда желудок полный, он не чувствует голода. Поэтому вот это вот переполнение желудка тоже тормозит чувство голода. Это первое. А второе, эти же препараты и в самом деле работают на уровне головного мозга, тормозя центры голода и активируя центры насыщения. То есть человек не хочет есть.
15: Назовите их, пожалуйста, группу этих препаратов.
16: Агонисты глюкагоноподобного пептида первого типа. Ну, сокращенно ГПП-1. Агонисты ГПП-1. Это гормоны. И еще один инкретин есть, сокращенно ГИП, а длинное его название – глюкагоноподобный инсулинотропный полипептид. И эти два инкретина, собственно говоря, регулируют и центры насыщения, и центры голода, и эвакуации пищи из желудка, и степень насыщения и так далее. Тем самым они обеспечивают подавление аппетита, человек меньше ест и начинает терять вес. И таких препаратов у нас сейчас достаточно много на рынке, на нашем российском. По счастью, у нас есть несколько компаний отечественных, которые воспроизводят эти препараты. То есть наши пациенты абсолютно обеспечены в нужном количестве этими препаратами, если им необходимо, нет никаких ограничений. Первый такой препарат пришел лироглютид, и затем он также был воспроизведен отечественными компаниями, а изначально это была датская компания. Потом пришел семаглютид, тоже датская компания, но сейчас наши отечественные производители, Герафарм, Промамед и много других, Акрихин и Фармасинтез, очень много компаний, которые воспроизводят семаглютид. Потом появился двойной агонист, который сочетается ГПП-1 и ГИП, тоже агонисты того и другого, это тирзепатид.
15: Вот они их сейчас говорят, что они вот самые эффективные, вот эти вот, которые двойного действия.
16: Они сейчас на сегодняшний день самые эффективные, то есть за полгода там человек теряет до 22% от своего исходного веса, ну за год. То есть вот настолько, настолько эффективны эти группы препаратов, и у нас они есть.
15: Наши, и врачи могут их прописать.
16: Наши, отечественные, потому что, конечно, санкции коснулись фармрынка, и западные препараты ушли с нашего рынка. Вот эти же западные препараты. А вот отечественные производители сумели, спасибо им, воспроизвести эти препараты. И мы уже их проверили в практике. Они потрясающе работают, ничуть не уступая по эффективности западным. Да, и поэтому сейчас просто у нас в руках это могучее оружие, которым мы пользуемся в лечении диабета и ожирения. И ожирение без диабета тоже.
15: Вначале были еще несколько препаратов. Вот сначала о них много говорили, пока вот эти только-только приходили на рынок. Это препараты, которые позволяют лишний сахар с мочой вывести побольше, да? Вот если можно, давайте мы о них, потому что был момент, когда многие худели на них. И еще там у них очень хороший эффект, если у человека, например, сердечная недостаточность. То есть мы сейчас реально говорим о том, что препараты начинают работать не на одну проблему. Расширяется спектр некоторых использований. Не только диабет, скажем так. Это вообще тенденция. Это вот сейчас тенденция такая. Многие препараты, если взять любые направления медицинские, вот начинают быть такими универсальными, что ли. Расширяют свой спектр, границы.
16: Да, да, совершенно верно. Да, значит, эти препараты, которые выводят глюкозу с мочой, они были придуманы для лечения, исходно для лечения диабета. Ну вот придумали так, почему бы нам не открыть шлюзы и не спустить лишнюю глюкозу с мочой, тем самым уменьшается ее количество в крови, да? И вот такая была идея. А потом уже, когда были

0: оказалось, лечат диабет, это раз, потому что снижает сахар в крови. Второе, действительно помогает похудеть, потому что сахар – это килокалории, утекая с мочой, а действительно они вот эти килокалории вытекают, и человек их теряет с мочой, значит, он худеет. Второе, немножечко снижается артериальное давление, потому что глюкоза – это осмотически такое вещество, оно тянет на себя еще и воду, и натрий. Вместе уходит. А вода и натрий – это основные компоненты, поддерживающие гипертонию. Значит, если они уходят, значит, и артериальное давление снижается. И, наконец, обнаружили, что эти же препараты помогают у больных с хронической сердечной недостаточностью и даже без сахарного диабета. Поэтому сейчас эти препараты вошли в такие льготные списки кардиологов. Кардиологи всем больным с хронической сердечной недостаточностью назначают наши сахароснижающие препараты, даже не имея сахарного диабета.
1: Это какие наши? Наши какие?
0: Это дапаглифлазин, эмпаглифлазин, канаглифлазин. Это не торговые наименования, это международные непатентованные наименования этих препаратов. У этих препаратов пока отечественных как бы аналогов пока нет, но мы ждем с минуты на минуту, что придут, потому что они уже на самом деле готовы. Просто мы ждем разрешения о том, что мы можем вывести на рынок отечественные препараты, потому что есть вот эти законы о патентной защите, ну и так далее, и так далее. То есть вот как только это все разрешат, то отечественные фармкомпании выведут на рынок вот эти группы препаратов.
1: Вот два типа препаратов с вами, да, рассмотрели. Вопрос у меня как у потребителя, да, какой лучше? Как врач выбирает, какие у него критерии, какой именно препарат предложить? Разные типы. Я вот сейчас вижу, в основном предлагают вот эти, которые, где задерживается в желудке еда. Они прям такие модные, их все обсуждают, а вот те, которые выводят глюкозу, почему-то куда-то ушли на второй план. Так мне кажется.
0: У каждого препарата есть свои показания, свои противопоказания и своя ниша применения. И у них во многом схожая ниша, но а в чем-то разные, поэтому они в разных ситуациях применяются. Те, которые для похудения, мы с вами обсудили, что они могут применяться как с диабетом, так и без диабета именно для похудения, для того, чтобы скинуть лишние килограммы.
1: Это которые задерживаются в желудке, да.
0: Которые задерживают, да, пищу в желудке, которые инъекционные пока еще, хотя грядет у нас новая эра препаратов в скором времени, таблетированных, таких же, но таблетированных, но сейчас пока инъекционные.
2: Посоветуйте, доктор.
0: А вот препараты, которые выводят глюкозу с мочой, они для лечения сахарного диабета созданы были исходно, но об этом я вам говорила, да. Потом выяснилось, что они помогают хорошо при сердечной недостаточности и при хронической болезни почек. И их можно употреблять без диабета при этих двух вот состояниях. Но они не используются для похудения. Хотя они, да, могут сбросить несколько килограмм. Но это несколько килограмм. 2, 3, 4. Не более того. Да. Почему так? Потому что опять тут вмешивается мозг. Когда вдруг идет избыточная потеря калорий, а она идет с этими препаратами, потому что на этих препаратах, глифлозинах, человек теряет 50, 60, 70 грамм глюкозы ежедневно. Это много. И опять мозг начинает нервничать. Как так? Из меня утекает энергия из организма, да? И он этому противится. И мозг, конечно же, активирует тоже центры голода. Чуть-чуть на этих препаратах активируется голод человека, то есть он начинает заедать. Да, он теряет глюкозу с мочой, но он восполняет потерянные калории с едой. Все же это происходит. Поэтому потеря массы тела не столь велика, сколь можно было бы ожидать, если бы центры голода не активировались. Можно было бы ожидать, что на этих препаратах тоже 10, 11, 15 килограмм человек будет терять, потому что ну, каждый день терять по 80 грамм глюкозы с мочой, это, конечно, многие килограммы идут. Но так же не происходит, потому что восполняется эта энергия путем заедания. Но зато эти препараты прекрасно лечат сердечную недостаточность, хроническую болезнь почек. Препараты, которые мы только что с вами обсуждали, которые задерживают эвакуацию пищи, они прекрасно лечат ожирение, прекрасно лечат всякие атеросклеротические проявления, то есть инфаркты, инсульты, не дают повторно развиваться инфаркту, инсульту, тормозят вот этот атеросклеротический процесс. Но в меньшей

0: меньшей степени влияют на сердечную недостаточность. Есть работа, что якобы влияет, но это так уже, знаете, такие активные поиски, а влияют ли? Да, влияют. Но, конечно, нет. Так сильно, так активно, как влияют глифозины на профилактику сердечной недостаточности, агонисты ГПП так и не делают. И в отношении хронической болезни почек, да, тоже позитив есть, но в большей степени этого позитива мы видим от глифозинов. Поэтому мы видим разные точки применения. Но, тем не менее, никто не возбранял применять эти препараты вместе. Друг с другом. Это разные группы препаратов, у них разные точки приложения, поэтому мы вполне их можем комбинировать у человека, у которого есть и, допустим, патология почек, и сердечная недостаточность, и атеросклероз, и ожирение. Вот все это у него, у одного человека есть, поэтому, пожалуйста, можно и агонисты ГПП-1, и глифлозины вместе назначать и получать прекрасный эффект.
1: Не могу не задать вопрос про побочные эффекты. Достаточно ли времени прошло? Вот вы как специалист, который видит очень много больных, читает всю эту литературу, всю статистику знает. Скажите мне, пожалуйста, достаточно ли прошло с вашей точки зрения времени, чтобы делать выводы о том, что они безопасны или небезопасны, и насколько вот те, которые уже проявились, побочные эффекты, есть то, о чем пишут, да, насколько они вас смущают, то есть каких рисков где больше. Вот их же недавно применяют. То есть, понимаете, вот смущает то, что они не 20 и не 30 лет применяются. Мы еще не знаем отдаленных результатов и побочек.
0: Не скажите, значит, агонисты ГПП, то есть первая группа препаратов, про которую мы с вами говорили, для лечения, которое ожирение и диабета через ожирение. Значит, первый препарат из этой группы пришел, знаете, когда? 2005 год. Вот с 2005 года мы копим опыт применения этой группы препаратов. А сейчас 2026.
1: 21 год, да, это серьезно.
0: 21 год уже применения этой группы препаратов. А не другое дело, что то было первое поколение, самый первый препарат пришел в 2005 году, а сейчас уже более мощные, более сильные, более, так скажем, продвинутые пришли препараты. Но первый пришел в 2005, 21 год назад. Глифлозины, которые выводят глюкозу с мочой, первые препараты пришли во всем мире, да, это где-то 2014-15 год, 10 лет. 10-12 лет мы ими пользуемся. Да, но 10-12 лет, согласна, еще не тот срок, чтобы сказать, да, точно, мы все изучили, мы все про них знаем, мы не можем ждать от них никакого подвоха. Но, по крайней мере, за эти 10-12 лет мы не нашли этого подвоха от препаратов глифлозинового ряда. Более того, даже как бы считается, что область их применения еще больше расширится. И вот вы начинали говорить про подагру. Возможно, глифлозины расширятся до подагры, потому что они еще выводят мочевую кислоту. А мочевая кислота – это тот самый субстрат, который откладывается в суставах, там и боли начинаются в коленках или в пальцах ноги и так далее. Вот именно это они выводят. Да, эти глифлозины не только выводят глюкозу, натрий, воду, но еще и мочевую кислоту выводят. Значит, это подагра лечение. Не очень пока понятный механизм, но считается, что у них может оказаться и противоопухолевый эффект.
1: Потрясающе, вот это очень интересно.
0: Пока не очень ясный механизм, но в эксперименте уже там на животных начинают тестировать и этот механизм. Далее, противоаритмические воздействия этих препаратов, антиаритмическое, антиревматическое, да, то есть вот прям целая череда идет исследований, которые пытаются расширить область применения этих препаратов. Самое главное, что у них нет гипогликемии.
1: Речь о препаратах, которые выводят излишки глюкозы с мочой, правильно я понимаю? О глифлозинах.
0: Да. Если вы вдруг теряете сахар с мочой, сахар утекает из организма, но у вас должен быть низкий сахар в крови. Вот эта опасность нету, оказалось,
1: Вот как
0: нету. То
1: интересно.
0: есть теряет, но теряет только лишний сахар, а вот тот, который нужен, остается, да? То есть вот гипогликемия, низкого сахара, а мы всегда опасаемся, прежде всего, гипогликемии. Вот это не происходит ни на глифлозинах, которые выводят глюкозу с мочой, ни на агонистах глюкагоноподобного пептида, которые тормозят эвакуацию пищи по желудке. Поэтому гипогликемии мы не опасаемся точно.
1: А почему говорят всегда только под контролем врача? Не вздумай сам начать прием.
0: Ну,
1: А что
0: конечно.
1: вы тогда контролируете?
0: Но это же препарат, это же не БАД какой-то.
1: Конечно, я вас понимаю, но вот а вы-то что конкретно по этим двум препаратам контролируете?
0: Но мы контролируем. То есть есть, например, заболевания, при которых мы никогда не назначим препараты агониста ГПП-1. Это медулярный рак щитовидной железы.
1: Ага.
0: Но если он есть... Если вот у человека есть рак, не просто рак, а медулярный рак щитовидной железы, там разные раки бывают, но вот этот рак – противопоказание к назначению агонистов ГПП. Заболевания желудочно-кишечного тракта.
1: У многих,
0: ну, там разные.
1: к сожалению.
0: Болезнь Крона там есть, да, и так далее, разные заболевания. Почему? Не назначим. Ведь они же влияют на желудочно-кишечный тракт, замедляют эвакуацию пищи. Тяжело как бы человеку, потому что у него это и провоцирует тошноту, рвоту. Если застоялась пища в желудке, ну, конечно, у него позывы на рвоту первое время, потом могут пройти, а у некоторых не проходят, и они даже отказываются от этого лечения. Как мне девушки, которые пережили первый триместр беременности и с токсикозом сильным, говорят, что если у меня будут ощущения такие же, как вот с моим токсикозом, то я не буду принимать эти препараты никогда. Потому что это порой бывает очень тяжелое ощущение подташнивания, рвоты, вот этого всего. Поэтому если заболевание желудочно-кишечного, то тоже мы не будем. Парез желудка, иногда даже вследствие диабета, бывает парез желудка, иннервация желудка нарушается, и желудок как мертвый стоит.
1: Так как же его еще замедлять, да?
0: Вот, а тут мы еще дадим этот препарат. Ну, куда же мы дадим, если и так пища в желудке стоит? Потом, например, очень непростые ситуации, еще надо разбираться. Ведь эти препараты, агонисты глюкагоноподобного пептида, сейчас современные, это препараты недельного срока действия. Раз в неделю колются.
1: Да.
0: Не каждый день, а раз в неделю. Очень удобно. Но, с другой стороны, а если нужна экстренная операция?
1: Да.
0: Случилось так. А что? А у тебя пища в желудке стоит.
1: Точно.
0: А ты должен идти на операцию с голодным желудком, пустым. А она у тебя неделю там стоит, эта пища. Что тогда делать? То есть тут много таких нюансов, с которыми еще надо разбираться.
1: Хорошо, а зрение? Вот про это много сейчас пишут.
0: Нейроишемическое, да, поражение зрительного нерва. Это исследуется проблема. Она существует. Это должно быть под контролем. Но такой серьезной угрозы все же от этих препаратов, ну, не предвидится. Это редкое осложнение вот от этой группы препаратов.
1: Это ГПП-1.
0: Да, про ГПП-1 мы говорим, да, совершенно верно, что они могут вызывать такую ишемическую нейропатию зрительного нерва, да. Но, слава богу, они не вызывают прогрессирование диабетической ретинопатии, то, что очень частое состояние. Это нет. Вот видите, сколько набегает вещей, которых, ну, все-таки под контролем держать надо, и это может только делать врач.
1: Состоялось важное событие. В научном сообществе отметили 85-летний юбилей президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академика Ивана Ивановича Дедова.
0: Если позволите, воспользуюсь эфиром, чтобы отметить заслуги нашего главного внештатного эндокринолога Минздрава Российской Федерации, академика Дедова Ивана Ивановича. Ему исполнилось 85 лет. Он бодр, он энергичен, он просто фонтанирует идеями, он никому из нас покоя не дает, дает задания, потому что у него рождаются действительно очень новые интересные идеи. Вот спрашивают, чем живет центр? Вот в частности, мы как бы задумываемся над какими-то вещами, над которыми раньше не думали. Иван Иванович нам подкидывает эти вот идеи. И он же, будучи главным внештатным эндокринологом Минздрава, был инициатором федеральных программ сахарного диабета в 1996 году, в 2007 году. И сейчас то, что с 2023 года новый федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», как бы это его инициатива. То есть он чрезвычайно много своего времени, энергии, сил тратит на то, чтобы помогать нашим пациентам. Спасибо ему огромное. И мы все, в общем, как-то даже, может быть, как подключены к розетке, вот так скажем, и питаемся в том числе его энергией. Вот несмотря на возраст, удивительное дело. Ну, наверное, он еще какие-то секреты знает, как эндокринолог, самый главный эндокринолог страны. Но просто действительно спасибо ему и долгих лет, чтобы был бы с нами и нами. Вот так вот руководил, как президент нашего центра.
1: Спасибо вам большое. Конечно, наш коллектив «Радио России» присоединяется к этим поздравлениям. Спасибо вам, что вы нас лечите, что вы нас любите, что вы нас оберегаете. Всему коллективу прекрасного центра. И вам, конечно,
0: спасибо.
1: Всем здоровья.
0: Спасибо большое.
1: В беседе принимала участие директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Друзья, через неделю мы продолжим начатый разговор и ответим в эфире на ваши вопросы. Поэтому задавайте их на моих страницах, соцсетях и мессенджерах. Мои страницы везде называются точно так же, как и программа на Радио России. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Всего несколько нот и Реклама.
1: Каждый день на Орловщине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
2: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
3: МЧС информирует.
4: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. До 10 батальонов ВСУ остаются заблокированными в котле в Харьковской области. За день над регионами России сбито 140 беспилотников ВСУ. Трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. На следующей неделе в Центральную Россию придет бабье лето. И теперь подробнее. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Северная группировка, продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, заняла населенный пункт Черняков. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для «Вестей» рассказал командир дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба.
7: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волча. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
6: Сегодня вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые идут и распределяются грузы военного назначения ВСУ, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, сообщили в Минобороны России. Поражен логистический центр «Новая почта» в населенном пункте Нерубайская в Одесской области. Он используется для хранения и распределения военного имущества. В Одессе под удар попала электроподстанция Усатова, а в Николаеве электроподстанция «Новая». торговые. Они обеспечивают функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которая обеспечивает перевозку военных грузов из стран Европы. Еще одно сообщение Минобороны России. Средствами ПВО с 8 утра до 20 часов перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. В Кремле не исключают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одним из возможных мест будущих контактов могут стать ОАЭ. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Выступая на расширенном заседании саммита БРИКС, Владимир Путин заявил, что существуют сложности в процессе формирования многополярного мира.
8: Формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. И жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность. И стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
6: На следующей неделе Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии и Совбеза, принять участие в открытии ряда инфраструктурных объектов. Верующие смогут поклониться мощам святителя Спиридона Триемифунтского в Москве с 15 по 20 сентября. Как сообщили в комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь, ковчег с мощами святого будет доступен для поклонения верующих в Москве в храме Христа Спасителя с 8 утра до 20 часов со вторника. Перед мощами будут совершаться молебны. Десницу, правую руку одного из самых почитаемых в мире святых Спиридона Триемифунтского привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Почти за месяц мощам святителя Спиридона поклонились сотни тысяч православных верующих в разных городах России. Сейчас он доставлен во Владимир. На следующей неделе в центральную Россию придет бабье лето. В столичном регионе воздух может прогреться до 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
9: На следующей неделе есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей центральной России, да и, собственно говоря, южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится на середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы. То есть это ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. Это очень комфортный период. Я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
6: По словам Тишковца, весна после теплой зимы не будет ранней. Она ожидается неустойчивой. Весеннее тепло будут сменять холода и снегопады. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в эти минуты Краснодар на своем поле принимает Акрон. Идет 70-я минута встречи. Счет 1-0 в пользу Акрона. Единственный мяч на 13-й минуте забил Константин Марадишвили. Московский «Спартак» сегодня разгромил Ростов со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. Ахмат победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи. Ленинградец-Текстильщик, Уфа-Волга, Арсенал-Скахабаровск завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. Ротор разгромил Енисей 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, Велес второй, Сочи и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Григорий Шихалиев и Дарья Элашвили стали чемпионами мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Это первое золото России в данной дисциплине с 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял 6-е место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира, а Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-0 по сетам. Бронзовыми призерами стали Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсман. В женском турнире первое место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
11: Реклама.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Радио России.
14: Погода.
15: В понедельник, 14 сентября, в Перми ожидается 13-15 градусов, кратковременный дождь. В Кирове без осадков, от 13 до 15 тепла. В Уфе плюс 17, плюс 19. В Оренбурге 18-20 градусов. В Казани от 16 до 18 тепла. В Самаре и Нижнем Новгороде 17-19 градусов. В Пензе, Ярославле, Владимире и Туле плюс 16, плюс 18. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь, 10-12 градусов. Днем без осадков, 15-17. В Москве ночью от 7 до 9 градусов. Днем плюс 18, плюс 20, без осадков. Сейчас в столице 12 градусов.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона художественный руководитель театра «Геликон Опера» Илья Ильин.

37-й театральный сезон. Сезон, который насыщен огромной-огромной интересной творческой работой. И, конечно, хочется поделиться с вами, дорогие радиослушатели, теми счастливыми моментами, которые мы скоро вместе, я надеюсь, переживем в стенах замечательного особняка в центре Москвы, театре «Геликон Опера».

Важнейшее событие сентября – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию великого композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Программа фестиваля включает в себя выступления наших друзей, с которыми мы часто встречаемся на сцене. И поэтому в фестивале, который называется «Шостакович вместо Сумбура», примет участие Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством Арсентия Ткаченко, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Народного артиста России Юрия Башмета, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова под руководством Народного артиста России Геннадия Дмитрика, Московский театр кукол, Народный артист России Владимир Понькин, Народный артист России Феликс Коробов, Народная артистка России Наталья Загоринская, замечательные пианисты Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников, Филипп Копачевский, ведущие солисты, артисты хора, симфонический оркестр, театр Геликон опера под руководством главного дирижера театра Валерия Кирьянова, а также большой сводный хор Менделеевского хорового конгресса под руководством Бориса Тараканова.

В этом фестивале публика сможет увидеть одновременно в зале более 400 музыкантов. Это исполнение знаменитой симфонической поэмы «Казнь Степана Разина». Дмитрий Скориков, наш солист, будет петь басовую партию главную, а Алексей Тихомиров в 13-й симфонии исполнит тоже главную партию совместно с капеллой имени Юрлова и хором «Геликона». Особое внимание, конечно, стоит уделить премьере. В фестивальные дни с 22 по 27 сентября мы представляем первую премьеру сезона – спектакль «Шостакович. Сказки», который объединит в себе два произведения Дмитрия Дмитриевича. Это сказка о глупом мышонке и сказка о попе и его работнике Балде. Это тоже часть фестивальной программы, но мы планируем, что этот спектакль обязательно будет идти в репертуаре театра, и местом для его показа выбран зал «Княгини Шаховской». У нас фантастический исторический зал, белоколонный, и этот спектакль мы делаем совместно с Московским театром «Кукол». Мы познакомились с удивительным человеком, с Борисом Голдовским. Это художественный руководитель Московского театра «Кукол», и благодаря его энергии, его творчеству, мне кажется, получается очень интересно спектакль, совершенно фантастические, необычные куклы, которыми будут управлять и артисты театра кукол московского, и артисты «Геликона». Это отдельная работа, это такая долгосрочная работа. И, вы знаете, мне кажется, получается очень интересный, трогательный спектакль, который понравится публике не только детской. Мы позиционируем этот спектакль, там могут и дети от нуля приходить, потому что куклы, они абсолютно чудесные, и музыка Шостаковича, он же писал для детей и для своих в том числе, и будут использованы его произведения, его и детского альбома в этом спектакле. Милости просим, всех приглашаем на премьеру.

фестиваль Шостаковича – это событие, которое для нас является центральным осенним событием, хотя в сентябре это не время листопада, а это, наоборот, время собирания, время премьер. И вот уже в ноябре премьера оперы «Норма» Винченцо Беллини в постановке нашего бессменного лидера и президента театра, народного артиста России Дмитрия Александровича Бергмана.

В команде постановщиков звезды – это замечательный дирижер Фабио Мастранджело, художник из Австрии Хартмут Шерхофер, это ведущие солисты Геликона, и это, конечно, не первая постановка Нормы в Геликоне, хотя на этой сцене в здании на Большой Никитской Норма предстанет впервые. А первая постановка была много уже лет назад на фестивале в городе Сантандер в Испании, и там пела Мария Гулегина. А здесь сейчас будут царить Елена Михаленко, Софья Цыганкова, это наши ведущие солистки –

И, конечно, солисты театра и тенора замечательные будут все наши петь. Это для нас такая тоже этапная работа, потому что и Дмитрий Александрович давно вынашивал идею новой нормы. Эта постановка совершенно не похожа на ту, что была в Испании. Это совершенно новое режиссерское решение, и премьера его состоится 25 ноября.

октябре театр Геликон-опера отправляется на гастроли в Бангкок. Международный фестиваль музыки и танца. Единственный такой мощнейший фестиваль классического искусства в Таиланде. Он проходит под патронажем короля Таиланда. И Геликон не впервые, конечно, на этом фестивале. Мы много раз приезжали туда. А в этом году мы представляем два наших шедевра. Не побоюсь этого слова, потому что этот спектакль пользуется действительно огромным успехом у публики. Это постановки Дмитрия Александровича Бергмана. Спектакль «Мадам Баттерфляй» и спектакль «Травиата».

мы всегда выезжаем полным составом. Это и солисты, и хор, и оркестр, и техническая часть. Более 150 человек выезжают в Таиланд для того, чтобы представить таиландской публике все то, что есть лучшее в Москве. Тем более, что мы едем в Таиланд и при поддержке Департамента культуры города Москвы. И мы все ждем, чтобы мы повторим успех прошлого нашего приезда, когда мы привозили спектакль «Аида». И публика в этом огромном зале, больше 3000 мест, мы не узнали его, когда вошла публика, потому что вся публика была в костюмах времен фараонов. И это какая-то особенная традиция в Таиланде – надевать костюмы соответственно постановке. Можно себе представить, что будет во время «Мадам Баттерфляй», но мне сложно представить, что же будет во время «Травиаты».

37-м сезоне «Геликон» принимает участников 11-го фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». И к нам приедут наши друзья, наши коллеги из разных совершенно театров со всей нашей большой России. Это будет и Алтайский государственный музыкальный театр, музыкальный театр Республики Карелия, детский музыкальный театр имени Натальи Ильиничны САЦ. Нам приятно, что мы встречаемся с нашими друзьями на этой сцене. Желаю долгой жизни этому фестивалю, и мы всегда рады видеть их на нашей сцене. Фестиваль «Видеть музыку» – это миссия, чтобы московская публика увидела коллективы из далеких городов нашей России, может быть, не такие известные. И для артистов, конечно, это большая честь и удовольствие выступать на больших прославленных сценах. Вот «Геликон» участвует в этом фестивале. «Геликон» – это одна из площадок, которая всегда рада встречать наших друзей.

только отзвучал спектакль «Норма», и Геликон уже готовит следующую премьеру. Это совершенно необычный спектакль для Геликона. Мы впервые в истории театра делаем спектакль 31 декабря. И делаем его по просьбам зрителей.

зрители 31 декабря, как ни странно, не хотят сразу идти к столу, строгать салатики. Вот изменилась публика сейчас у нас. Публика ищет театральных развлечений, в том числе именно 31 декабря. И поэтому в канун Нового года мы делаем спектакль. Это новый совершенно спектакль, который называется «Новогодний бал княгини Шаховской». Мы не могли обойти стороной княгини Шаховской, потому что мы находимся, собственно, в ее особняке, построенному и созданному по ее идеям. И это будет совершенно мистический новогодний бал, связанный с историей этого здания, связанный с труппами, прославленными труппами, которые здесь работали, в том числе и театру Зимина, и Алиса Конан здесь работала. Все знают, что Айседора Дункан выступала в этом здании. В этом здании играл Прокофьев, и то он играл именно в этом зале, который сейчас называется «Белоколонный зал княгини Шаховской». И вот этим событиям, истории и будущему этого здания будет посвящен этот новогодний праздничный спектакль.

Этот спектакль эксклюзивный. Он будет идти каждый год, но все время с разным материалом. Название одно и то же – «Новогодний бал княгини Шкаской», но наполнение этого спектакля всегда будет разным. Я уверяю вас, дорогие радиослушатели, что те, кто захочет прийти на этот спектакль, получат совершенно эксклюзивную вещь, которую они не увидят никогда больше. В январе первый, конечно, спектакль для детей. Это новогодний спектакль, который мы представляем в начале января. Спектакль называется «Новый год в Лукоморье» по сказкам Пушкина. Хотя пьеса не связана с Пушкиным, никак написана, она замечательным Александром Куручековым, который сейчас уже ведущий, режиссер, он очень много ставит в театре Вахтангова, но когда-то написал эту пьесу. Он много писал пьесы для детских спектаклей. И «Новый год в Лукоморье» – это тоже его творчество, молодого Саши Куручекова. А музыку написал наш постоянный соавтор всех наших новогодних спектаклей Александр Пакитченко. Особенно мне хочется отметить костюмы, которые готовятся к этому спектаклю. Работает над ними замечательный художник по костюмам Татьяна Куликова. Мы с ней сделали уже несколько спектаклей. Один из них, я думаю, запомнился публике. «Страна забытых сказок». Это удивительные фантасмагорические совершенно костюмы. И для пушкинских сказок юные наши зрители увидят на сцене знакомых персонажей. Это и Балда, это и Золотая рыбка. Все объединено. Кощей, Баба-Яга. Но костюмы совершенно удивительные. И я приглашаю всех на новогодние каникулы в Геликон.

С особой нежностью я всегда говорю про спектакль, который тоже регулярно проходит в театре Геликон Опера, но все время с разной программой, называется тоже по-разному, происходит всегда в один день, 27 января. Это день снятия Ленинградской блокады. Традиционно в этот день мы проводим концерт-спектакль в памяти героев Ленинградской блокады. В прошлые годы один из спектаклей был посвящен памяти героических артистов театра музыкальной комедии, единственного театра, который в Ленинграде во время блокады не был закрыт. И все 900 дней блокады шли спектакли. В этом сезоне мы нашли совершенно удивительные факты, что Борис Асафьев, замечательный композитор, знаменитый благодаря Бахчисарайскому фонтану, в годы блокады в блокадном Ленинграде написал духовные канты. И они практически не исполнялись. Итак, спектакль, посвященный памяти блокадников, называется «Тайное оружие блокады Ленинграда», и он состоится в Геликоне 27 января 2027 года.

Иногда меня спрашивают, почему в Геликоне отмечают день снятия ленинградской блокады. Этому есть очень интересная история. Дело в том, что не всем нашим радиослушателям известен факт, что Геликон располагается, во-первых, в усадьбе княгини Шаховской, но после войны этот дом стал принадлежать профсоюзу медицинских работников города Москвы. И здесь был знаменитый дом медицинского работника. А в этом доме долгое время был клуб ленинградских блокадников, для которых и Геликон в том числе делал концерты, совместные мы делали. И вот мы продолжаем эту традицию. Традицию клуба ленинградских блокадников. Хотя, конечно, никого практически, к сожалению, большому уже не осталось из участников того клуба. Но я прекрасно помню этих чудесных женщин, которые обожали, во-первых, спектакли Геликона, обожали Дмитрия Александровича Бергмана, которых мы все обожали. И эти их встречи ежемесячные всегда обрамлялись концертом солистов Геликон-оперы. Для меня это были очень трогательные встречи, потому что петь для этих героических женщин, в большей степени это были женщины, это было особенным событием. Я, кстати, думаю, что нам обязательно еще нужно чтить память, и мы это делаем, клуба «Авиатриса», который был тоже в Доме медиков. И это героические женщины-летчицы, которые в годы войны, их еще называли ночные ведьмы или по-разному, их жутко боялись фашисты. И вот эти женщины, я их еще застал. И у них был клуб здесь в Доме медиков, назывался «Авиатриса». Какое красивое название. Название какого-то спектакля, да, даже можно придумать. Поэтому мы обязательно вернемся к этой идее. Поэтому и мы хотим продолжать традиции Дома медиков в том числе.

В течение всего сезона для нашей публики мы представляем еще интересные концерты. Это отдельная наша работа. В прошлом сезоне мы начали необычный цикл совершенно, который называется «Концерты-портреты». Его проводит наш дирижер и пианист Михаил Гиазарян, и он представляет публике артистов Геликона с необычной стороны. Вот, например, в прошлом году молодой наш солист Даниил Гуркунов представил не просто программу романсов, песен, арий, но он представил еще и собственное произведение, которое он пишет, стихи. И артисты Геликона раскрывают совершенно необычные стороны. Вот и в этом сезоне мы продолжим этот цикл. Уже совсем скоро, в октябре, в рамках цикла «Концерты-портреты» состоится сольный концерт заслуженной артистки России Анны Гречишкиной. И называется этот концерт «Шкатулка моих сновидений». Какое красивое название. Анечка замечательная артистка, колоратурная сопрано. И ее обожают не только зрители, но и все геликоновцы. И вот она делает такой свой концерт, и тоже в котором она откроет необычные грани своего таланта. А 4 ноября заслуженный артист России, концертмейстер группы «Виолончели» Театра Геликон-Опера Виктор Козодов познакомит зрителей со своей уникальной старинной виолончелью. Этой виолончели более 150 лет. Это будет необычный концерт, который называется «Юбилей виолончели».

Конечно, продолжится встреча в гостиной Людмилы Жумаевой. Людмила Алексеевна Жумаева – это мама Дмитрия Александровича Бергмана, и Дмитрий Александрович иногда сетует: «Мама, на твои вечера билеты продаются лучше, чем на мои спектакли». Дело в том, что Людмила Алексеевна всегда готовит такие эксклюзивные программы, посвященные композиторам, посвященные событиям. Это всегда с такой теплотой проходит, и артисты Геликона в них участвуют. И потом сам зал, белоколонный зал княгини Шаховской, он дает особую атмосферу такую душевную, и, конечно, каждый месяц мы ждем этих гостиных Людмилы Алексеевны Жумаевой как особого события и чуда. Дорогие радиослушатели, вот вкратце и все про предстоящий сезон. Конечно, событий будет много. Будет еще, конечно, текущие спектакли репертуара Геликона, который мы так называем, наверное, не очень уважительно, потому что каждый спектакль – это событие, это понятно. Я приглашаю еще раз всех на фестиваль Шостаковича, потому что для меня это особое событие. Я очень люблю музыку Дмитрия Дмитриевича. И вместе с Валерием Кирьяновым, нашим главным дирижером, мы задумали этот фестиваль, пригласили всех друзей. А на сегодня все. С вами был Илья Ильин, художественный руководитель театра «Геликон-Опера».

0: Радио России.
1: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и вы, конечно же, помните, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только об охоте и про охоту. Мы часто рассказываем вам об истории оружия, о великих оружейниках, конструкторах, граверах, которые делали и делают не просто оружие, а создавали и создают настоящие произведения искусства. Говорим об охотничьих собаках, о необходимости соблюдения правил безопасности на охоте и о многом другом очень важном. Однако думаю, что «Ни пуха, ни пера» – это программа прежде всего о хороших людях. Уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Например, наш великий писатель Иван Сергеевич Тургенев, удачливый охотник, любил охоту не за количество добытой дичи. Вот что говорил Тургенев. «Люблю охоту за свободу, за восход и закат солнца, за то, что с нею, как и с поэзией, связано особое чувство, которое стоит выше всего и зависит только от меня». И эти слова и чувства Тургенева полностью разделяет моя сегодняшняя гостья, прекрасный человек и страстный охотник, но прежде всего очаровательная, обаятельная и хорошо вам знакомая по прошлым нашим программам Елизавета Целыхова. Елизавета, рад вас видеть рядом со мной у микрофона.
3: Здравствуйте.
2: И с вашего позволения я напомню нашим радиослушателям, что вы кандидат филологических наук, автор нескольких кулинарных книг, посвященных приготовлению дичи, специалист по русской охотничьей культуре, и вы старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства. Довольно давно некоторые наши радиослушатели стали задаваться вопросом о взаимоотношениях, ну, скажем так, охотника и неохотника в одной семье. Я так понимаю, что здесь прежде всего речь может идти о супружеских парах, но в любом случае тема, на мой взгляд, очень интересная и в какой-то степени даже актуальная в наши дни. Попробуем поговорить об этом. Допустим, один из супругов, как правило, это мужчина, ну, или, если угодно, один из членов семьи, пусть это будет взрослый сын или взрослая дочь, за обедом сообщают, что решил стать охотником. Какая обычно первая реакция возникает у других членов семьи, не охотников? Вот, Елизавета, может быть, вы приведете какие-то примеры из жизни?
3: А, как правило, реакция такая: ты хочешь их убивать?
2: Вот это слово «убивать» – это от непонимания вообще, что такое охота.
3: Да, конечно,
2: потому что ни один охотник, извините, перебиваю, уважаемые радиослушатели, ни один охотник не скажет, что он убил. Он всегда говорит «добыл» или «взял дичь».
3: Конечно.
2: Так, да.
3: Добыл. Непонимание того, как ты хочешь это делать, ты действительно в состоянии сделать так, чтобы животное умерло, но никто не думает о том, что умерла курица, которую ты покупаешь в магазине, и прочее. Что мы не можем показывать некоторые сцены охоты, но магазины забиты дичью. Никто просто не думает. И вот, как правило, это неприятие. Зачем? Зачем тебе нужно? И еще боязнь того, что человек будет обращаться с оружием. Например, у меня родители не смогли принять то, что я сама снаряжаю патроны. Они боялись, как это порох в доме, как я сама все это делаю, поэтому попросили только покупные патроны.
2: А сейчас вы сами снаряжаете?
3: Да, конечно. Мы с супругом занимаемся этим, потому что это удобнее, и для того, что мы делаем, на самом деле проще сделать самим.
2: Самим. Хорошо. Вот продолжение вопроса. Как охотнику лучше всего объяснить свою мотивацию и страсть к охоте человеку, который этого не понимает? И объяснить, знаете, не рубить с плеча, что называется, а найти правильные нужные слова?
3: Как правило, невозможно. То есть единственный, на мой взгляд, способ, как объяснить, это именно мотивация того, что невозможно жить, если ты вообще употребляешь мясо без того, чтобы кто-то умер. Но это не все понимают. Как правило, ответом является то, что они же выращены для того, чтобы стать едой, а эти же живут отдельно в природе. Но никто не понимает очень важную вещь. Например, тех же лосей может стать так много, что они съедят весь подрост сосны. То есть они съедят весь свой корм, им будет тоже плохо. Сейчас природа приведена в такое состояние, что нельзя не регулировать ее разумно. она нуждается в разумной регуляции. Численность животных нуждается в нашем контроле. Нужно не допускать того, чтобы зверя было слишком много. К примеру, енотовидные собаки, они же переносчики бешенства. Их тоже нужно отстреливать. Никто этого не делает.
2: Вы знаете, один из моих знакомых, очень опытных охотников, пожилой человек, вот в этой связи все думал и гадал, а может стоить человеку, далекому от охоты, хотя бы раз попробовать сходить на охоту для лучшего понимания? Правда, в каких-то случаях это может помочь, а в каких-то наоборот, навредить.
3: Как правило, вредит. В этом проблема с приучением детей к охоте. Нужно быть готовым к тому, что произойдет. Нужно очень хорошо морально готовить человека. Потому что мы не все готовы принять ответственность за то, что белковая пища не происходит просто так. За то, что кто-то должен умереть. Ты должен быть готов принять на себя это.
2: Хорошо. Известны ли вам случаи, когда неохотник или вообще ярый противник охоты со временем или даже вдруг тоже начинает интересоваться охотой и решает стать охотником?
3: Не в России. В Германии есть человек, который был веганом. Причем веганом именно это не вегетарианец, это более строгое ограничение. И он стал охотником именно из-за решения принимать на себя ответственность. И он даже написал книгу.
2: Книгу о том, почему он
3: да,
2: решил стать охотником.
3: Да, о своем охотничьем пути, о своем приятии охоты.
2: Охота в какой-то степени дело затратное, и удовольствие, в принципе, в какой-то степени дорогое. Снаряжение, амуниция, оружие, патроны, лицензия на дичь – все это деньги, и деньги порой немалые. Я это вот к чему. Понятно, что охота, если мы сейчас говорим о семье, бьет, что называется, по семейному бюджету. Обсуждаются ли обычно в семьях траты на снаряжение, лицензии, поездки? Я думаю так, что, как правило, я предполагаю, жены ворчат. Вот, мол, опять 20-30 тысяч утекли из семейного бюджета на охоту.
3: Какие 20-30?
2: Я так аккуратненько. Все-таки 20-30 тысяч, зачастую это, конечно, больше. А вот другая часть представительниц прекрасного пола, причем часть, находящаяся в значительном меньшинстве, говорит, бог с этими тратами, пусть мой благоверный съездит на охоту и порадует себя. О конфликтах в семьях на этой почве?
3: Очень много и очень часто подруги мои, которые не охотятся сами, у которых мужья охотники, 30 тысяч за охотничьи штаны, и плюс ко всему,

0: увлечение мототехникой. Можно упасть и все что угодно. Я считаю, что охота, если она является хобби мужчины, то это, наверное, самое безопасное, потому что все всегда следят за соблюдением техники безопасности. Если никто, извините, не напился, что запрещено при транспортировке оружия, при обращении с оружием, то все в порядке. Единственное, что это, конечно же, добор подранка. Это сложно, это может представлять опасность, но, как правило, при поездке на платную охоту этим занимается егерь.
1: Егерь, да, конечно. Да.
0: А в нашей семье мы в охотничьем хозяйстве добираем подранка сами. Мы вдвоем с мужем это делаем. То есть для нас это нормально, но мы профессионалы.
1: Но вы профессионально, да, занимаетесь.
0: А так никто никуда не пойдет. Даже если подранок медведь, все равно это будет делать егерь. Если у человека с головой, то все в порядке.
1: Конечно. Нет. Давайте вернемся к семьям, там, где есть охотники и неохотники. Наверняка в семьях возникают какие-то бытовые неудобства, чаще всего из-за охотничьего увлечения. Например, когда в доме, скажем, готовят дичь, возможно, возникают какие-то неудобства. Или неудобства, связанные с хранением оружия, снаряжения и амуниции. Помню, как однажды мой знакомый охотник жаловался на свою супругу. Мне говорил он, что для хранения оружия для него выделили в кладовке небольшое пространство. Он там установил два сейфа. А потом он говорит, что прихожу как-то домой, смотрю, мои сейфы завалены гладильными досками, там еще какие-то утюги стояли, химикаты для стиральной машинки и так далее. Потом я, говорит, пытался найти свои резиновые сапоги, жена сказала, что она не помнит, куда она их положила, то ли на антресоли, то ли куда-то. Вот такие неудобства, в принципе, наверное, возникают во многих семьях.
0: Да, конечно, потому что охотничье снаряжение занимает довольно много места, и ради всего этого приходится выделять все-таки какое-то помещение, если действительно человек серьезно занимается охотой. Если человек один раз едет в год пострелять удок, то этой проблемы не будет. Что там, сапоги и один костюм. А так это минимум два костюма, теплый и такой осенний-весенний, вполне может быть. Нужно просто взаимопонимание. Нужно научиться принимать увлечение своего супруга или своей супруги. Но чаще, конечно, супругу. Я считаю, что возможность поехать на охоту, если действительно человек ездит на охоту, это очень здоровый отдых. Это возможность и держать себя в хорошей физической форме, и быть на природе, а не где-то. Считается, что охотник выходит в лес и начинает прям стрелять сразу. Но, как правило, одна-две птицы или одна добыча за сезон – это максимум. Мы не так много добываем, как могли бы. Вот недавно я прочитала статью у моих австрийских коллег. В Австрии намного больше. Значит, там 112 килограммов мяса в среднем на человека. Но у них другая охота. Они в основном добывают косулю и помногу. 112 в среднем килограммов. Но у нас этого нет. У нас, если среднестатистический охотник за всю свою жизнь добыл одного или двух лосей, уже счастье. Вот, Николай, вы же охотник сам.
1: В последнее время все реже и реже выбираюсь на охоту. Вы приглашали вместе с Сергеем Ивановичем, вашим супругом, меня на охоту, но не сложилось.
0: Тоже вы посмотрите по количеству добычи.
1: Я лучше промолчу, потому что я давно не выезжал на охоту, на самом деле.
0: Вы знаете, Николай, и это на самом деле не только ваша проблема. Это большинство охотников добывают мало. У нас проблема не в том, что нет дичи. Проблема в том, что в некоторых районах очень много охотников, и на всех не хватает. Но а в других районах, наоборот, недопромысел.
1: Давайте вернемся к охотничьим семьям, там, где есть охотник и неохотник. Вот мы заговорили о конфликтах бытовых, да, из-за охоты. Вот, кстати, конфликты возникают и тогда, когда охотник уезжает на охоту. Знаете, я к чему? Значит, ну, условно говоря, у супруги на выходные, значит, одни планы – съездить, скажем, на дачу или за покупками, но приходит муж с работы и говорит: «Слушай, выходные, я договорился с ребятами, мы, значит, у нас охота по перу, мы выезжаем, значит, на субботу-воскресенье». Вот тоже конфликты.
0: У меня был немножко другой конфликт, когда одного из моих учеников по немецкому языку папа не взял на охоту. Он очень расстроился. Он сказал: «А, мы с мамой решили поехать пошопиться». И потом ребенок станет охотником, если папа не взял с собой. Но да, как правило, это бывает, что нужна дача, что нужно позаниматься. заниматься растениями, жена хочет одного, муж хочет другого. Нерешаемый вопрос. И еще один большой конфликт возникает из-за приготовления дичи, когда муж привозит кусок лосятины, а жена не знает, что с ним сделать, потому что не всегда качественно обрабатывают, и это мясо не похоже на мясо из магазина.
1: А я знаю, что нужно сделать, извините, перебиваю, взять книгу Елизаветы Целыховой

0: Охотничьей кухни и вычитать какие-то хорошие вкусные рецепты.
1: Или зайти на мой сайт.
0: Да,
1: они там тоже есть. Да. Охотничья культура. Но, как правило, женщинам сложно готовить дичь, потому что она, как правило, не терпит нагрева сильного. Если, например, вот говядина, особенно мраморная, она терпит любой перегрев. Ну, фактически любой, там нужно очень постараться сделать, чтобы было плохо. Лосятина этого не потерпит никогда. Нужно всегда следить за тем, чтобы не перегревалась. То есть не пережарить ни в коем случае. А многие этого не понимают, и в результате куча усилий, куча всего, и не получилось. И вот опять плохо, и зачем ты мне притащил вот этого вонючку, особенно тетерева? Тетерев же, он пахнет перекурицей, его нужно вымачивать. Это нужны специальные знания. А не все мужчины правильно подготавливают дичь для того, чтобы отдать жене. Вот, например, того же тетерева нужно как можно быстрее выпотрошить и желательно еще тщательно промыть. После этого он будет не вонючий. И все равно нужно будет дома его, ну, хотя бы в раствор лимона. Ну, так слабо кислый, чтобы можно было без неприятных ощущений выпить столовую ложку воды. И вот в это вот его замочить, пусть он там полежит некоторое время, и все.
0: Я помню, как-то во время съемок, телевизионных съемок несколько лет назад, вы почивали всю съемочную группу глухарем, кажется, тушеный глухарь с киви.
1: Угу.
0: Да, тушёный глухарь с киви. И еще, уважаемые радиослушатели, я попробовал салат оливье из рябчиков, приготовленный лично Елизаветой Целыховой. Сказать, что было вкусно, не сказать ничего. И глухарь был хорош, кстати.
1: Ну да, тушёный, но только глухарь. Выглядел он как птеродактиль.
0: Лиза, опять вернемся, давайте, к семьям. Вот такой короткий вопрос. Приходилось ли вам слышать о случаях, когда увлечение охотой приводило к разрыву семейных отношений? Если да, то что было главной причиной?
1: Нет, честно говоря, не приходилось. Как правило, причина бывает другой. Но у меня вот было несколько случаев, когда очень серьезные конфликты, и, в общем...
0: Ну, как-то приходили к консенсусу, да?
1: Да, приходили к консенсусу, но разрыва не было. Угу. То есть все-таки или у меня такие знакомые, либо...
0: Мудрые, да, и супруги мудрые, и муж, так сказать, проявил. Главное – уступать друг другу.
1: Когда... Вот, например, у меня из внуков никто не увлекается охотой, и из детей моего супруга тоже. То есть у нас это только с ним совместное увлечение, но никакого конфликта нет. Наоборот, дети очень любят дичь. Угу. Например, двое моих внуков могут сожрать глухаря просто в один присест.
0: Ну, когда такая бабушка и так замечательно готовит глухаря. Так что хорошо. Кстати, вот пришлось к слову дети. Давайте немного поговорим о детях. Вот интересно, как обычно дети в семьях воспринимают ситуацию, когда мама или папа охотник, а второй родитель против охоты?
1: Ребенок принимает либо ту, либо другую сторону. То есть были случаи из знакомых, когда ребенок даже отказывался вообще от мяса, то есть принципиально становился веганом. У нас этого нет, у нас абсолютно адекватное отношение, потому что мы с самого рождения прививали любовь к охоте и правильное восприятие того, что есть. И вот почему я сама начала правильно это воспринимать, когда я была совсем маленькой, мне было около год-два, дедушка мне сразу уже показывал добытую дичь. И бабушка объясняла, что это правильно, что вот это, ну, это нужно делать. А ни мама, ни папа у меня этим не занимались. Бабушка тоже спокойно относилась к охоте, ну, готовила дичь, но не так, чтобы прям ей было все это интересно. Но в какой-то момент охота спасла нашу семью после войны. Когда дедушка пришел с фронта, фактически все, что можно было из мясного получить в деревне, это была дичь. И он охотился, он добывал зайцев и этим кормил жену и двоих детей.
0: Было тяжелое время, да, конечно. Хорошо. В таких семьях как решается вопрос воспитания детей? Вы в какой-то степени предвосхитили мой вопрос, но все-таки приобщать их к охоте или ограждать от охоты?
1: А наоборот, приобщать. Нужно объяснять, что это правильно. Как я уже говорила, невозможно есть мясо, чтобы никто не умер. Просто нужно прививать детям здоровые отношения. Не нужно вызывать какой-то лишней агрессии при обращении с оружием. Нужно учить... Во-первых, обращению с дичью. Нужно учить обращению с оружейной культурой, что сейф нельзя трогать папина. Что, когда ты вырастешь, ты получишь, что у тебя будет свое оружие. Но только для этого нужно научиться и нужно вырасти, и нужно приобрести достаточные знания для того, чтобы стать охотником. Что охотник – это не просто человек, который выходит в угодь. Ты должен принять ответственность. И я считаю, это единственный правильный вариант обращения с ребенком. Показывать дичь, разрешать принимать участие в готовке, чтобы он понимал, откуда происходит его еда. И то, что папа не просто куда-то уезжает, а папа уезжает для того, чтобы добыть. Может быть, у папы не всегда получается, и к этому тоже нужно привыкнуть.
0: Самое последнее. Папе брать ребенка на охоту или
1: по возможности,
0: нет?
1: Да. И чем раньше, тем лучше. Но для этого, к сожалению, придется сделать небольшое усилие над собой, потому что не каждый охотничий коллектив готов к тому, чтобы присутствовал ребенок. Еще замечательный пример демонстрирует главный редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство» Павел Павлов. Его внук с 5 лет ездит на охоту вместе с ним в Кировскую область. У них рядом с нашей избушкой своя изба, и он постоянно и принимает участие в воспитании собаки, и принимает участие в охотах, конечно же, без оружия. Он просто подает вальшнапы, например, на весенней охоте. Ребенок увлечен, и когда у него в прошлом году не получилось поехать на охоту, он буквально разрыдался, там все была трагедия. Это именно культура охоты в семье. У Павла Павлова и сын охотится, и внук, получается, будет охотиться. Это правильное, я считаю, воспитание. То есть, когда происходит передача охоты из поколения в поколение.
0: И, может быть, все-таки вот слушая вас, я сейчас подумал, что, может быть, и не охотнику стоит пару раз все-таки съездить на охоту и своими глазами увидеть и понять, что это за действо такое, окунуться в эту атмосферу, одновременно наслаждаясь красотами природы, или, может быть, установить семейную традицию, например, вот вместе готовить блюда из дичи по выходным. Такое обычно все-таки сближает людей, и, конечно же, как я сказал, надо уметь договариваться. Что ж, давайте подведем итог. Думаю, что все-таки в семьях, где есть охотник и, скажем так, не охотник, споры и разногласия наверняка будут, они периодически будут возникать, но стороны должны проявлять мудрость, терпение, толерантность. Можно и нужно идти на взаимные уступки и всегда проявлять взаимное уважение.
1: Конечно же.
0: Что ж, уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить нашу гостью, страстного охотника, ученого-филолога, автора многих книг про охотничью культуру и охотничью кухню, очаровательную и обаятельную Елизавету Целыхову за сегодняшнюю интересную и полезную беседу. Лиза, спасибо вам большое. Новых творческих успехов и удачи во всех делах и начинаниях.
1: Большое вам спасибо, Николай. До новых встреч.
0: Слава благодарности режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Ни пуха, ни пера. Об охоте и не только.
3: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Телевизионный цикл «Земля людей». Впечатление об экспедициях на Кавказ. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
5: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
4: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
4: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех». 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: Театр Радио России.
12: Реклама. МЧС информирует.
13: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
14: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
15: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
12: Реклама.
16: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил рабочий визит в Индию. Минобороны России сообщила о взятии под контроль населенного пункта Черняков в Харьковской области. На выборах в Госдуму откроются 333 избирательных участка в 152 странах. Далее подробно. Владимир Путин завершил рабочий визит в Индию. За три дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двухсторонних встреч. Как заявил Путин, на расширенном заседании в заключительный день саммита встречи в формате БРИКС+, дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
18: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
17: Украинское урегулирование стало одной из главных тем во время двухсторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Ушаков полагает, что для Москвы эта площадка является приемлемой.
19: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
17: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Российские войска поразили две энергоподстанции, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Новая почта и Усатова, где хранятся грузы, предназначены для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В городе Одесса ударом подверглись логистические центры «Пальма», «Рабен Украина», «Одесса-22» и логистический центр «Блум» в Теплодаре. Все они хранили грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении. Также поражены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов в населенном пункте Ильичевка и склад вооружения и боеприпасов, информировали в ведомстве. Сегодня Минобороны сообщило также о взятии под контроль населенного пункта Черняков в Харьковской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге через видеообращение, которое показали на открытии форума.
20: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу. Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир.
17: Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. На выборах в Госдуму откроются 333 избирательных участка в 152 странах. В Турции, в провинции Мерсин, уже организовано досрочное выездное голосование. Об этом рассказал посол России в Турции Сергей Вершинин.
21: Один из самых важных участков – это Мерсин, где, как известно, многочисленные российские специалисты вместе со своими турецкими коллегами строят атомную электростанцию «Акую». Работы там ведутся безостановочно. И с учетом важности и сложности возложенных задач, наши граждане, а также члены их семей, не имеют возможности проголосовать в России или в посольстве в Анкаре. Поэтому организовано досрочное голосование с выездом в Мерсин членов участковой избирательной комиссии. От выбора каждого зависит наше будущее и будущее нашей страны. Ждем российских граждан в посольстве в Анкаре, в генконсульствах в Стамбуле, Анталии и Трабзоне в основной день голосования 20 сентября.
17: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
22: В студии
0: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Краснодар сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1-1. В составе гостей мяч забил на 13-й минуте Константин Марадишвили. У хозяев отличился Хуан Басселли. Краснодар набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Быки впервые в этом сезоне потеряли очки. Это первая их ничья. До этого были только победы. В других матчах «Спартак» разгромил «Ростов» 3-0. Отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари и Никита Масалыга. «Ахмат» победил «Динамо Махачкала». В составе «Грозненцев» отличились Калиде Сидибе и Мануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Галарова и Тимиркана Сундукова. Российский полузащитник Алексей Батраков отдал первую голевую передачу за турецкий футбольный клуб «Галатасарай». В субботу «Галатасарай» принимает «Коджейлспор» в рамках 5-го тура чемпионата Турции. Батраков вышел на поле на 59-й минуте, а на 71-й отдал голевую передачу на Абдулькерима Бардакджи, открывшего счет в игре. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл «Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральски. «Нефтехимик» победил «Адмирал» со счетом 2-1. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
17: Завтра, в понедельник, 14 сентября, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Челябинске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 14, плюс 15, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нальчике плюс 26, плюс 28, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Сегодня тема нашего разговора – капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина. Есть вполне достойный повод. 190 лет назад, в 1836 году, этот шедевр русской прозы увидел свет. Я очень люблю капитанскую дочку. И я думаю, моя собеседница – методист литературного музея Александра Сергеевича Пушкина, что на Пречистенке в Москве, Ольга Олеговна Устинова, разделяет мои чувства. Здравствуйте, Ольга Олеговна, начнем с этого.
2: Здравствуйте.
1: Что же, собственно говоря, такое капитанская дочка? Скрупулезное историческое исследование, детектив с участием ужасных злодеев, изменников власти, история о предательстве, о любви, о воинской доблести или о такой сказке со счастливым концом, венцом которой образ доброй императрицы может служить. Как вам кажется, что же такое капитанская дочка?
2: Это действительно удивительная история, потому что, как вы справедливо заметили, в ней есть все и про любовь, и про измену, и про предательство, и про то, как люди, вопреки сословным предрассудкам, над этими предрассудками могут понять друг друга и протянуть друг другу руку. То есть, на самом деле, это про все, и, может быть, именно поэтому это произведение, роман или повесть, мы не знаем, да, как Пушкин собирался называть жанр, потому что без обозначения жанра вышло на страницах «Современника» это произведение. Но, тем не менее, вот действительно оно обо всем, и поэтому, наверное, каждый может что-то найти здесь важное и близкое. И известно, что есть несколько, может быть, самых таких важных мыслей, которые Пушкин заложил в это произведение. И нам, конечно, наверное, особенно важно, что появилось это произведение на страницах журнала «Современник». Журнал «Современник» в 1936 году только начал выходить весной, и вот четвертый номер как раз открывался капитанской дочкой. Пятый номер уже будет посвящен памяти Пушкина. То есть это последнее произведение, да, которое публика читает еще когда, когда Пушкин жив, при его жизни. И в этом смысле оно как бы итоговое, да, и поэтому, может быть, особенно важно не просто с удивлением, с особенным чувством, состраданием героям его прочитать, но и попытаться в самом деле увидеть, какое же тут завещание, да, если можно так сказать, Пушкин нам оставляет, с каким итогом он сам подходит к последним дням своей жизни. И итогов, конечно, этих несколько, и, в общем, они всем известны, наверное, потому что все помнят, разумеется, что ко всему роману, я буду иногда романом называть, да, вот хотя говорила уже о неточности определения жанра, что Пушкин нам сам не оставил этого определения, но тем не менее. Так вот, известно, что эпиграфом ко всему произведению будут слова знаменитые, известные пословицы, да, часть пословицы русская «Береги честь с молоду». И важно, что у каждой части этого романа есть эпиграф, но вот этот «Береги честь с молоду», он открывает весь роман, он над всем романом, он ко всему роману относится. Интересно еще, что эти слова «Береги честь с молоду», они вот не только являются эпиграфом ко всему роману, но они и присутствуют, как вы, вероятно, еще и со школьных лет, да, помните, как раз в первой главе, как раз когда Петруша, конечно, отправляет на службу отец. Он, правда, говорит эту пословицу в ее полном варианте.
1: Да, береги платье снова,
2: а
1: да.
2: А честь смолоду, совершенно верно. Да, и вот Пушкин, конечно, не случайно так немножко по-разному представляет нам эту пословицу, потому что здесь, внутри первой главы, она связана, ну, как бы с заботой каждого дня, да, понятно, как отец напутствует сына. Здесь есть и универсальная некая мысль, и вот обычные такие бытовые представления. Ну, а у романа, действительно, повторюсь, в начале романа она, конечно, смысл универсальный приобретает, и мы видим, как на самом деле, что все герои этой повести, этого романа, поверяются так или иначе понятием чести, оно для них очень важно, при этом это понятие не только к дворянской сословной чести относится, а действительно именно к тому, как мы все в широком смысле и очень определенном это понятие себе представляем. И вот интересно, что, казалось бы, что может быть для отца дороже его ребенка. Тем не менее, когда отец Петруши Гринёва узнает о том, что он под судом, что он сотрудничал с Пугачёвым, да, что он будто бы предал своих, что он изменник, это его поражает, и что он говорит, да, он продолжает ту свою мысль, которую когда-то в качестве напутствия Петруши говорит, он потрясён и говорит: «Не казнь страшна, пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святыней своей совести. Не смерть страшна, да, а вот то, что честь он не уберёг». Это очень действительно важная для Пушкина мысль, он все время к ней так или иначе, я уже говорила об этом, возвращается, и видно, что отец готов скорее пожертвовать сыном, чем представлением о чести, да, и это вот действительно кажется очень важным таким и своеобразным итогом. И для Пушкина это, конечно, было так тоже.
1: Связано с обстоятельствами его собственной жизни.
2: Его собственной жизни, да, потому что вот действительно мы уже упомянули, что эта повесть появляется на страницах «Современника» в декабре 1936 года. Осталось Пушкину жить, ну, чуть-чуть больше месяца по существу. И этот поединок, на который он выйдет в конце января, тоже, безусловно, будет для него делом чести. Ну, и не только этот, разумеется, есть и другие обстоятельства. Но вот именно то, как связан этот роман, его главные идеи, эпиграф с его личной жизнью, тоже вот здесь нельзя это не увидеть и не отметить. Это чрезвычайно важно. Кстати, в общем, на страницах романа можно и другие приметы личной жизни Пушкина, обстоятельства именно этого времени в его жизни тоже найти и отметить. Ну, вот я стала говорить, что есть несколько таких, может быть, важных положений, да, о которых Пушкин хочет поговорить с читателем. Это действительно представление о чести. Это такая универсальная мысль, которая в романе на всех этапах воспроизводится. Но это, конечно, еще не все, потому что есть еще одна очень такая важная мысль, которая тоже, мне кажется, хорошо всем известна, фраза, которую неоднократно цитируют. И, конечно, она не случайно возникает в произведении Пушкина, не только потому, что ему это братство людей внесословное, да, возможность протянуть друг другу руку на человеческих, а не политических, не социальных основаниях так важна, но и потому, что вообще он не случайно, конечно, обращается к написанию этого произведения. И не случайно это произведение, как вы справедливо заметили, да, очень странно как-то оно двоится будто бы в творчестве Пушкина, потому что он собирался когда-то, как известно, писать историю Петра, был допущен к работе в архивах, но в архивах неожиданно вдруг увлёкся историей Пугачёва. Но это, на первый взгляд, неожиданно, да, но на самом деле известно, что Пушкин вообще история его чрезвычайно интересовала. Но вот он еще в 25-м году в Михайловском ссылке напишет Бориса Годунова, да, увлеченный чтением, в частности, истории государства российского Карамзина. А что его интересует в истории Бориса Годунова? Вот эти переломные моменты русской истории или европейской истории, то, что является в данном случае, если мы говорим о Борисе, каноном смуты, да, что его интересовало в петровском времени, тоже этот переломный момент. Что мы можем сказать о времени Пушкина в 30-х годах, когда он пишет Пугачёва в разных вариантах, как историческое произведение, как художественное? Это восстание декабристов, 25-й год, это Кавказские войны, это польское восстание, это революция в Европе, это холерные бунты, как раз это 30-е годы, и восстание в военных поселениях. То есть вот эти вот моменты исторические, да, события, в которых задействованы большие массы людей, народа.
1: И, в общем, переломные в известном смысле для течения истории государства, потому что любое нарушение привычного хода жизни, того самого, что потом будет бесконечно, вот я предваряю ваши слова о том, что часто цитируется о русском бунте.
2: Да, совершенно верно, я к этому веду как раз.
1: Да, потому что действительно бессмысленно и беспощадно, вот что особенно подчеркнуто.
2: Да, совершенно верно. И вот действительно, моменты переломные, насколько возможно избежать жертв, действительно, вот бессмысленность, беспощадность таких волнений и выступлений, да, как обосновать, насколько это правомерно и так далее. Для Пушкина это важно, повторюсь, он сам свидетель, да, вот на его глазах те же самые бунты холерные происходили. Он пишет об этом, например, в письмах Вяземскому и так далее. То есть это его чрезвычайно волнует. И действительно, не приведи бог, увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Пишет пишет он в предпоследней главе своего романа. И, кстати, эти слова заключают период, где он пишет о том, как все перестает действовать в соответствии с законом, как беззаконно себя ведут бунтовщики, как беззаконно ведут себя те, кто присланы их усмирять.
1: Противостоять им, да.
2: Да, это неизбежный закон бунта, когда стихия врывается в жизнь и отменяет все законы, все договоренности, и возникает только вот эта вот некая жестокость, непредсказуемость и беспощадность. Но надо сказать, что, хотя вот действительно эта фраза чрезвычайно известна, ее очень часто цитируют, но надо сказать, что Пушкин и некий рецепт дает того, как этого избежать, и это тоже очень важная для него мысль в 30-е годы. Не случайно он повторяет ее дважды. Он упоминает эту мысль в «Капитанской дочке», и еще в «Путешествии из Петербурга в Москву» он вот прямо ее буквально дословно воспроизводит. Дважды, примерно в одно и то же время, в разных произведениях, он пишет: «Молодой человек, если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Ну вот это очень важная мысль Пушкина, собственно, рецепт, действительно, как избегать и ради чего, и как действовать. Важно, что здесь он слово употребляет «прочнейшие», то есть то, что не через потрясение достигается, а выращивается какими-то усилиями, да, изменением нравов, смягчением нравов. И, кстати, вот опять же это... Цитата в «Капитанской дочке», она начинается с того, что Пушкин сравнивает два времени. Одного времени Екатерины, он, естественно, не был свидетелем, но был свидетелем времени Александра I, и он пишет, естественно, что это от имени Петра Андреевича, да, происходит все это, этот рассказ и размышления. «Когда вспомню, что это случилось на моем веку, и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу дивиться быстрым успехом просвещения и распространению правил человеколюбия». Вот, опять же, очень важная для Пушкина мысль — правила человеколюбия, просвещение, да, возможность добиться перемен какими-то другими способами.
1: Эволюционным путем.
2: Да, совершенно верно.
1: Выражаются историки, философы — эволюционным путем.
2: Да, так и есть.
1: Хотя, наверное, тогда Пушкин такой формулировки у него, наверное, в лексиконе не было.
2: Да, такой, конечно, возможно, не было, но идея, как вот мы видим, да, она на самом деле важная. При этом Пушкин не снимает вины со власти. То есть в данном случае, ну, если считать, что в бунте есть две стороны противостоящие, понятно, что их больше обычно, но пусть две, то обе как бы виноваты или обе должны действовать иначе. Не случайно, вот как вы справедливо тоже заметили, что он пишет не только роман. Роман – это завершение работы над историей Пугачёва. Он пишет и исследование, как историк. А история Пугачёва или история Пугачёвского бунта, как император посоветовал назвать, поскольку у бунтовщика не может быть истории. Но как бы то ни было, Пушкин действительно действует в одном случае как историк, в другом случае как писатель, как художник слова. По этому поводу, кстати, Марина Ивановна Цветаева замечала, что «Капитанскую дочку» Пушкин пишет как поэт, а историю как прозаик. Я бы Марину Ивановну даже поправила, хоть это, конечно, несколько нескромно с моей стороны, но я бы сказала, что он пишет как историк, точнее, вот так вот, наверное, непредвзятый. Поэтому та же самая Цветаева говорила, что невозможно не очароваться Пугачёвым в «Капитанской дочке», невозможно не ужаснуться, не отвратиться от Пугачёва в истории Пугачёва.
1: Вот как раз подошли вы к моему вопросу. Что ж такое Пугачёв-то, вот этот вот злодей? Злодей, благодарный злодей, который вспомнил Петру Андреевичу Гринёву, может быть, одну из самых трудных минут его жизни и его, скажем так, благодеяние, да, такое барское, да, вот замерзает человек, и он ему, значит, с барского плеча, цитируемый частенько, заячий тулупчик, который, конечно, ему не впору, который трещит по всем швам, но поступок оценен. И красивый человек Пугачёв, привлекательный, знаете, ведь есть привлекательность и в отрицательных образах.
2: Я только могу присоединиться к Марине Ивановне, да, вот она не случайно этих двух Пугачёвых, историческое лицо, где Пушкин на основании документов рассказывает о жестокостях, казнях и так далее, и художественное воспроизведение Пугачёва в «Капитанской дочке», там действительно его образ написан поэтом, безусловно, и Пушкин хочет, когда он не историк, а художник слова, он хочет видеть в каждом человека, и в этом смысле каждого, ну, как бы и оправдать в чём-то, увидеть какие-то другие мотивы или возможности. И вот я уже тоже говорила, что они протягивают руку друг другу вот именно как люди, не как Пушкин, кстати, пишет в истории Пугачевского бунта для императора отдельную записку. История выйдет в свет, а записка предназначалась только для императора. Пушкин очень хотел Николаю на что-то намекнуть, судя по всему, поэтому для него вот такое отдельное еще описание событий или комментарий к событиям предоставил. И в этой записке он пишет, что весь черный народ был за Пугачева, что за него было даже духовенство, и даже архимандриты его благословляли, только дворянство было на стороне правительства. Вот это классовое разделение, основанное на несправедливости, какой-то нетерпимости, незаконности действия представителей, может быть, высшей власти или дворянства, Пушкин тоже видел, он говорит императору о том, действительно, как одна или другая сторона виновата, что они должны прийти к некому примирению и увидеть друг друга, и протянуть руки, как когда-то протянул этот разбор дворянину Петру Гринёву, да, с его представлениями о чести, потому что здесь они над сословными предрассудками действуют как люди. Один одному помог, другой спас другого. И это такая цепная реакция добра, она и дальше продолжается, и не прерывается, что чрезвычайно важно. Так что мне кажется, что действительно в повести, безусловно, Пугачёв привлекателен, да, это не случайно, это вот замысел автора, который связан, ну, с тем, что я, вот, собственно, говорила уже. Для Пушкина важно, вот я перечислила эти, может быть, главные идеи, да, романа, это «Береги честь с молоду», это «Не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный, беспощадный», это «Лучшие перемены, которые достигаются», вот таким, как мы сказали, эволюционным путем. Но есть еще очень важная, может быть, самая важная мысль, которая, собственно, «Капитанская дочка» заканчивается, да, не случайно эта мысль возникает в последней главе. Когда императрица спрашивает Машу, а Маша не знает, как вы помните, что это императрица, что она с ней беседует.
3: Императрица,
2: да. Она спрашивает, что же вы приехали искать справедливости? Она говорит, нет, я ищу не правосудие, а милости. И вот эта милость, может быть, самое главное на самом деле для Пушкина в этом произведении, еще и потому, что вообще вся половина 30-х годов для Пушкина связана вот с этими размышлениями о милости и милосердии.
3: Милость так падшим
2: Совершенно
3: призывал.
2: Верно, да, вот как раз действительно, это, кстати, тоже ведь, да, вот если мы говорим о «Капитанской дочке», что это как бы некий итог, вынужденный итог, поскольку дальше дуэль, да, но тем не менее он, безусловно, вот этот некий вывод, к которому Пушкин в это время приходит, и в стихотворении, которое принято называть «Памятник», да, но Пушкин его без названия оставил, действительно, эти строчки «Чувство доброе я лирой пробуждал, милость к падшим призывал», чрезвычайно важны, в этом Пушкин видит свою заслугу. Но ведь и раньше, когда вот он, например, обращаясь к Николаю Первому, пишет, сравнивая его с Петром Первым, кстати, вот опять Петр у нас возникает, Пушкин советует ему быть таким же незлобивым памятью, как был когда-то Петр Первый. Пушкин в 1933 году, знаменитой «Второй болдинской осенью», пишет поэму «Анжела». И это тоже удивительное произведение, по многим причинам удивительное. Во-первых, потому что его не оценило, как известно, ни критика, ни читатели. А Пушкин писал на Щёкину или говорил на Щёкину, что он считает это произведение своё самым замечательным. Хотя вот мы действительно по сей день не так часто к нему обращаемся и не так часто его цитируем.
3: В школе не учат.
2: Да, совершенно верно. А ведь вот как раз, может быть, этому бы и стоило особенно поучить. Вот Пушкин как бы переиначивает несколько, да, не переводит буквально драму Шекспира «Меру за меру» и отметает этот такой ветхозаветный принцип в этом произведении, называет просто именем одного из главных героев. И там, в частности, героиня говорит такие замечательные слова. «Подумай, если тот, чья праведная сила прощает и целит, судил бы грешных нас без милосердия, скажи, что было б с нами? Подумай, и любви услышишь сердце глаз, и милость нежная твоими тхнет устами, и новый человек ты будешь». И вот этот удивительный, новозаветный такой свет, милость, милосердие, которые прозвучали вот в этом произведении, в поэме «Анжела», это 1933 год, вот это как раз сфера размышлений Пушкина в это время. И поэтому действительно в «Капитанской дочке» милость выше, чем правосудие. Поэтому милость к падшим призывал он. Вот об этом говорит, в этом видит свою заслугу. Кстати, вообще вот 1936 год, последний год Пушкина, он в этом смысле так почти символически выглядит, потому что «Современник», последний пушкинский проект, он начинает выходить весной 1836 года и открывается первый номер «Современника» стихотворением Пушкина «Пир Петра I. И там тоже эта идея милосердия присутствует. Там он описывает пир Петра I, и Петр на этом пиру с подданным мирится, виноватому вину отпускает, веселится, кружку пенит с ним одну, и в чело его целует, светил сердцем лицом, и прощение торжествует, как победу над врагом. И вот то, что этот пушкинский проект начинается с этого, опять же, гимна просто примирению, милосердию, дружбе, прощению в первом номере, и заканчивается капитанской дочкой в последнем номере, действительно выглядит как-то по-особенному, может быть, символично.
1: Завещанием таким, если применить избитое такое выражение, некое завещание. Кстати, вот если мы говорили об эпиграфе основном, ведь там очень много разного рода эпиграфов в «Капитанской дочке», масса цитат из народных песен, каких-то поговорок. На меня производит впечатление иногда и в пушкинской прозе вообще, и в великой русской прозе героя нашего времени Лермонтова, например, самые обычные фразы. Например, «сделалась метель» или «беда, барин, буран». Такие обыденные какие-то слова,
2: да.
1: Но сразу такое яркое представление о том, что же вокруг происходит с человеком, с природой, чем это все грозит. Просто удивительно. Вот кратко, кратко, и ну, это уже особенность таланта необыкновенного Александра Сергеевича.
2: Да, действительно. И, кстати, вот я уже упоминала, что мы можем в этом романе слышать голос Пушкина не только тогда, он нам вот эти вот завещания, да, формулирует и оставляет, но как бы какие-то отголоски его собственной жизни, вот этого последнего времени. Вот, например, последняя глава ведь имеет эпиграф «Мирская молва, морская волна». Это, с одной стороны, подобие некоторых волн, которые накатывают.
1: Опять о нем, да, вот эта морская волна и вот эта молва, которая, собственно говоря, его и погубила, если так.
2: Да, совершенно верно. Всю историю. Не случайно Лермонтов напишет про клеветников ничтожно, и не случайно Вяземский скажет: Пушкина зарезали и в гроб положили, городские сплетни и так далее. И вот не случайно, вероятно, действительно, этот эпиграф тоже как-то напоминает нам не только о том, что Петруш оклеветан, да, напрасно Швабриным, и что это неправда, но и действительно обращает нас к той ситуации, в которой в это время сам Пушкин находится. Кстати, вот в связи с этим интересно то, что накануне дуэли, 26 января 1837 года, Пушкин пишет письмо некому графу Толю, Константин Федорович, по-моему, его звали. Он ему посылал как раз историю Пугачевского бунта, и Толь отозвался, он был военным и был в курсе всей военной истории. Он отозвался на то, как Пушкин отметил участие в подавлении восстания Ивана Ивановича Михельсона, заслуги которого впоследствии были недооценены, и вот именно тоже в силу и клеветы, да, и молвы какой-то мирской и так далее. И Пушкин как-то сочувственно тоже о нем написал, и Толь его очень поддержал и написал ему в письме, что ему было приятно увидеть вот это справедливое чувство Пушкина в отношении несправедливо оклеветанного человека. И вот Пушкин на это письмо отвечает тоже, повторюсь, это канун просто дня дуэли, это 26 января. Он говорит об этой ситуации и благодарит Толя, что он его поддержал, как не сильно предубеждение невежества, как не жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное таким человеком, как вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя.
1: Ну как?
2: Тоже просто вот удивительное такое совпадение или не совпадение, поскольку ничего случайного, мы знаем, не бывает. Тоже вот такое звучит накануне последней дуэли Пушкина.
1: Вот если бы Александр Сергеевич отнесся к своей жизненной ситуации так, что морская волна откатится, если бы он сумел так подойти к той жизненной несправедливости, ко всей этой ужасной ситуации, которая привела его к ранней несправедливой и трагической гибели, по-другому бы мы сегодня с вами, может быть, разговаривали и о другом. Ну, в общем, не бывает слагательных наклонений в истории. По крайней мере, нам осталась «Капитанская дочка», замечательное произведение, опубликованное 190 лет назад в журнале «Современник». Спасибо вам, Ольга Олеговна. Я напоминаю, что мы сегодня беседовали с Ольгой Устиновой, методистом литературного музея Александра Сергеевича Пушкина, что на Пречистенке в Москве.
2: Спасибо, приходите в музей.
1: Обязательно, мы всем рекомендуем всегда ваш музей с удовольствием. Спасибо за внимание нашим слушателям. Читайте «Капитанскую дочку». Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Как обычно, в назначенное время листаем страницы журнала «Свидетели нескольких эпох». В разные годы миссия «Кругозор» оставалась неизменной – знакомить жителей огромной территории нашей страны с событиями, явлениями, музыкой, актуальными на данном временном отрезке. Впрочем, историческим событиям и людям в истории здесь, безусловно, тоже находилось свое место. Журнал выходил ежемесячно, и сейчас может показаться, что такой режим подачи информации не оперативен. Но вот что интересно. Листая старые номера, понимаешь, сколько же интересных материалов достойны того, чтобы к ним возвращаться. Начнем с музыки. В мартовском номере «Кругозора» за 1984 год вышел материал авторства композитора Михаила Таривердиева, посвященный трио «Меридиан». 3 года назад на одном из фестивалей в Ташкенте ко мне подошли молодые люди и попросили их послушать. Попутная Глинки в их исполнении прозвучала безукоризненно. Ее обработка была сделана Николаем Сметаниным с чувством меры, со вкусом, уважением к оригиналу. Это знакомство стало началом нашей совместной работы с вокальным трио «Меридиан». Надежда Лукашевич, Владимир Ситанов и Николай Сметанин живут в городе Иваново и уже много лет поют вместе. Объединила их студенческая самодеятельность, а все более глубокий интерес к музыке, успешные выступления в концертах привели к решению посвятить себя целиком искусству. Что привлекательно в этом ансамбле? Естественное звучание голосов, их тембровое богатство, широкое использование гармонических, полифонических и акустических приемов, которые свойственны не только эстрадной музыке. И в этом плане трио «Меридиан», как мне кажется, намного современнее тех вокально-инструментальных ансамблей, которые грешат некоторой вычурностью электромузыкальных эффектов, чрезмерно громким звучанием, заглушающим голоса певцов. Мы много работаем с трио в кино. В фильме «Предчувствие любви» вся музыка записана ансамблем. Я поставил задачу обойтись без оркестра. Все сыграно гитарами, с вокализами, но, конечно, не без помощи различных эффектов звукозаписи. Сейчас мы записали музыку к еще одной картине «Ученик лекаря». В этой сказке о добре и зле действуют средневековые герои. Партии 3 министрелей, комментирующих действия, исполняет трио «Меридиан». Они поют 4 баллады на стихи Коростылева. Впереди у ребят много интересной работы. Я желаю им, не теряя своего лица, держать руку на пульсе времени, но не моды, она обманчива. Материал «Трио «Меридиан», автор Михаил Таривердиев, март 1984 года. Датой образования коллектива считается 1975 год, но встреча с Таривердиевым и другими большими авторами, как тогда говорилось, открыли новые страницы в творчестве коллектива. Давайте послушаем песню авторства Михаила Таривердиева и Николая Добронравова «Предчувствие любви» в исполнении «Трио «Меридиан».

0: песня Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова «Предчувствие любви» в исполнении «Трио Меридиан», журнал «Кругозор», март 1984 года. История «Трио Меридиан» из города Иваново оказалась довольно долгой. К 90-м годам трио объездило множество стран. В 1995 году Владимир Ситанов, Николай Сметанин и Надежда Лукашевич были удостоены звания заслуженных артистов России. В 1999 году погиб основатель «Меридиана» Владимир Ситанов, но коллектив нашел силы продолжить работу, в состав вошел Алексей Подшивалов, ранее работавший с группой Леонида Агутина. В 2000-х годах «Меридиан» активно гастролировал, но в 2021 году, в год своего 45-летия, заявил о окончании творческой деятельности. Тем не менее, время от времени музыканты встречаются для совместных выступлений.
1: Наш друг Кругозор.
0: Обратимся к номеру «Кругозора» за январь 1974 года. Большинство материалов журнала отличал авторский почерк. Это мог быть и жанр песни-репортажа Юрия Висбора, а мог быть и литературный подход, в котором в рубрике «Спортивная доблесть» выполнен материал «Кольцо» Игоря Цибульского, впоследствии немало сделавшего на литературной ниве. За час до старта они все еще копались в моторе, а виноват был, конечно, Валерка. Прилетел в Ригу за 2 часа до гонки. Колясочник Леня Самсонов, обычно улыбчивый, а сейчас сердитый и мрачный, ворчал. «Нет уж, хватит, последний сезон, мне 35, я не мальчишка». Водитель Валера Алфеев, ладно сложенный парень с рыжими пиратскими бакенбардами, молчал. Все громкие слова были сказаны в первые минуты встречи. Повторять их значило бы еще больше разозлить Леньку. «Конечно, какое ему дело, что у меня хвост по криминалистике, и профессор назначил пересдачу именно на этот день?» Пятый год Алфеев маялся на юрфаке МГУ, сдавая между гонками экзамены и зачеты. «Представляю, как завопил бы Ленька, если бы узнал, что сегодня 18:00 мне нужно быть в Москве и сдавать гражданское право».

0: много радости, страсть к конструированию. Работа и спорт в его душе шли как бы на параллельных курсах. Там приборы, электронная аппаратура, здесь рамы, моторы, сделанные собственноручно, с микронными допусками и шлифовкой 10 класса точности. До старта оставалось 30 минут. Они все еще копались со сцеплением. Чумазые, злые, казалось, заранее переживающие неудачу. «Ближе не подходи, опасно», — предупредил меня знаменитейший гонщик, 20-кратный чемпион страны, а ныне тренер кольцевиков ЦСКА Николай Севастьянов. «За этими ребятами смотри, не пожалеешь», — добавил он убежденно. Как было тихо здесь, на середине трассы. Взрывы и пулеметные очереди бешеных лошадок, на которых прикатывались к тренировочным петлям гонщики, едва доносились сюда. Птицы и то были слышнее. И вдруг там за лесом, словно далекий гром. И сразу возбужденно заговорили зрители, побежал по вершинам ветер. Неровно и сильно забилось сердце. «Началось», — вздохнул, глядя на меня светлыми глазами, пожилой рижанин, который минуту назад говорил, что смотрит гонки 25 лет и уже не волнуется. Они вылетели из левого поворота. Пестрая стая неправдоподобно стремительных, приплюснутых к земле машин. Черные люди, наглухо, как рука в перчатку, затянутые в кожаные комбинезоны, в глухих шлемах и очках, совершенно меняющих знакомые лица. Алфеев и Самсонов шли последними. Значит, сцепление все же подвело. Они шли зло и сильно, даже слишком. И вот правый вираж начал выворачивать их наизнанку. Мотоцикл, визжа и дымя резиной, полз в кювет. Коляска, за которой непонятно на чем висел Леня, медленно поднялась в воздух. Звуковой репортаж называется «Случай на мотогонках».
1: Сейчас на Рижской кольцевой трассе начнется гонка первого этапа чемпионата страны для мотоциклов с колясками в классе 350 кубических сантиметров. Под первым номером место на старте занимают серебряные призеры чемпионата страны прошлого года Валерий Алфеев и Леонид Самсонов.
2: Это герои нашей пластинки.
1: Итак, старт. Впереди 24 круга по 3 километра. Неудача постигает предполагаемых лидеров Алфеева и Самсонова. Кажется, заглох двигатель. Пытается завести. Да, вот и они уехали. Но, пожалуй, теперь у этого экипажа мало шансов догнать лидирующую группу.
2: Пройдены первые километры. Генеральский и Котовинский виражи. Вираж – острие гонки. Он не прощает ошибок даже самым сильным. Интересно, что чувствуют ребята, проходя опасные повороты? Узнать об этом мы смогли, конечно же, только после гонки.
3: Допустим, проходим правый вираж.
2: Леонид Самсонов, колясочник.
3: Пошла машина в занос. Водитель, как у нас говорят, передал газу. Ну, колясочник должен эту ситуацию быстро уловить и немножечко отпустить коляску. Это не каждому дано. Это очень и очень тонкое чувство.
4: Если проходит поворот на одиночном мотоцикле, на одиночке, то там на повороте он наклоняет свой мотоцикл и проходит вираж.
2: Валерий Алфеев, водитель.
4: У нас же специфика поворота на мотоцикле с коляской совсем другая. Мы его не можем отклонить, и поэтому колясочник должен обязательно выкинуться и повиснуть за пределами коляски. Где-то он вывешивается и надвисает над мотоциклом и над дорогой. Чем он, например, больше отвисает, тем больше скорость прохождения поворота.
1: Итак, пройдена половина дистанции. Кто же лидер? По-прежнему экипаж под номером 21 из сборной России. Алфеев и Самсонов теперь на 10-м месте.
2: Значит, за 12 кругов они обошли около 20 экипажей. Трехкилометровый круг за 2 с небольшим минуты.
4: Без риска нельзя добиться там, например, в нашем спорте, секунд высоких и побед. И вот в этом умении, в этом хладнокровии управлять этим мотоциклом, вот какое-то чувство гордости появляется. Не только за себя, но и за своих товарищей. Ну, я имею в виду лидеры соревнований. Они все вот на виду и пользуются каким-то, ну, наивысшим авторитетом среди гонщиков. Мы же все-таки ощущаем все это. И мы видим, как остальные гонщики проходят вираж, и как этот гонщик проходит вираж. И так переживаешь за этих ребят. Зритель тоже ощущает это. Потому что со стороны на них-то еще страшнее смотреть. Вот он выходит из мотоцикла, и он с ноги на ногу. Переминается. Ну просто диву даешься. Босиком. Такое впечатление, что он босиком приехал. Он так мотоцикл наклоняет наверх.

0: Скажи, что сапоги его чиркают об асфальт, они стираются. Короче говоря, у него пальцы наружу высовываются из сапог. Он до того их стер на гараже.
1: До финиша гонки два круга. Пятый тебе идет машина под номером один из команды Москвы. Каким-то образом на одном кругу этим гонщикам удалось обойти сразу три очень сильных экипажа.
2: Круга за три до конца гонки попадается нам ленинградский гонщик, фамилия Степаненков. Ну, мы его зовем Степанида. Но постоянно мы его боимся, потому что он нас обычно, как мы его обгоняем, почему-то вот именно мы ему понравились. Обязательно он нас запустит на обочину. Но в этот раз Степанида культурно пропустил нас. И накатываемся тут же на гонщиков из эстонской команды. Ну, ребята молодые, горячие. Оглянулся этот парень и не хочет уступать дорогу. Мы погорячились, ход большой был. Примерно километров 150. Жалко терять было скорость. И они, идя по большому радиусу, мы влезали во внутренний радиус. Резко перемещаются влево. Мы сталкиваемся с ними. Наш мотоцикл влево перемещается к столбу. Жду удара. Нет. Открываю глаза. Смотрю, тащим мы боком за собой этих ребят. Так мне жалко их стало, сейчас мы их перевернем. Ну, к нашему счастью, все-таки каким-то образом мы расцепились. И выйдя напрямую, мы стали два раздельных экипажа. В общем, после этого поворота мы больше их не видели.
3: В Таллине, на Руме, пенечек нам попался.
2: Ну, мотоцикл пошел в сильный занос. Удержать его на дороге не было возможности. Выруливаем в лес. Пролетаем между соснами, и вдруг из травы вырастает то ли пенек, и, в общем, что-то такое торчащее. Мы оба так спохватились с Валерой, но поздно.
0: Все-таки собрались.
2: Все-таки собрались, да? Напряглись, уперся Валера в руль, я уперся в дужку, и вдруг нас обдало какой-то сыростью. После этого мы смотрели, оказался пенек высокий, настолько гнилой, что, в общем, обдал нас сыростью, и все.
3: Геннадий Петрович подошел и говорит: ну, ребята, вы и даете.
1: Первой линию финиша пересекает машина под номером 21. Леонид Ельников, Вячеслав Такаев, Российская Федерация.
4: Валерий Алфеев и Леонид Самсонов финишируют пятыми.
5: Не знаем, удалось ли, но мы хотели показать вам гонку снаружи и изнутри.
6: Репортаж «Случай на мотогонках», журнал «Кругозор», январь 1974 года.
7: Наш друг Кругозор.
6: Ну и материал про музыку зарубежную. Ей «Кругозор» неизменно отводил место на своих страницах. В ноябре 1969 года материал под названием «Для труб и саксофонов» был посвящен оркестру Рэя Конифа. Таким образом, в нашей сегодняшней программе мы охватили три десятилетия журнала «Кругозор» — 60-е, 70-е и 80-е. А к 90-м, конечно же, вернемся и еще не раз. Когда в конце 50-х годов имя Рэя Конифа запестрело в огнях реклам, он был уже хорошо известен в среде профессионалов. В середине 30-х годов он, молодой тогда тромбонист, впервые завоевал признание своей мягкой игрой на этом инструменте. Солировал в джаз-оркестрах Бенни Берригана, Боба Кросби, Арти Шоу. Популярность Рэя Конифа росла, но, видимо, что-то не удовлетворяло музыканта. Уже вкусивший славы, он сел на студенческую скамью знаменитой нью-йоркской Джульярдской музыкальной школы. Музыка Бетховена, Чайковского, Листа, Римского-Корсакова. К ней обратился Рэй Конев, пытаясь аранжировать, обработать ее для эстрадного оркестра. Он прекрасно понимал, что существенные качества будут утеряны, когда классические мелодии зазвучат в переложении для труб, саксофонов, тромбонов. Но он возлагал надежды на возможности оркестра. Отточенные по стилю аранжировки привлекли внимание менеджеров радио и фирм грампластинок. Музыканту предложили возглавить оркестр одной из нью-йоркских радиокомпаний. В его распоряжение была предоставлена великолепная лаборатория звукозаписи. Изобретательный музыкант, обладающий мастерством, открывает новые сочетания инструментов и человеческих голосов, новые ритмы, новые оркестровые составы и характеры звучания. Конев использует человеческие голоса, инструментально смешивая тембры женских голосов с высокими трубами, саксофонами, кларнетами, мужские – с тромбонами и другими низкими регистрами. Материал для труб и саксофонов, журнал «Кругозор», ноябрь 1969 года. В завершении нашей программы давайте послушаем звуковую страницу этого номера, фрагмент музыкальной подборки, которая называется «Аранжировки Рэя Конефа». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
9: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
8: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
10: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
8: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
11: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
12: От безысходности.
8: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Народные музыкальные традиции. Реклама.
13: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
14: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
15: МЧС информирует.
16: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
17: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин по итогам саммита БРИКС заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширяют внешнюю зону контроля. Общемосковский крестный ход – это возрождение доброй традиции, которая существовала в нашем Отечестве на протяжении многих веков, заявил митрополит Воскресенский Григорий. Далее подробно. Владимир Путин завершил визит в Индию. Президент России участвовал там в работе саммита БРИКС. Путин заявил, что потенциал для развития БРИКС далеко не исчерпан.
12: Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом. Так же, как и то, что партнерство БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов. Уважение культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве.
18: Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер, заявил помощник президента Юрий Ушаков. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, занят населенный пункт Черняков. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бурдаки и Бузова. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах Новоалександровки и Приколотного. Также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Слезнева и Гогина. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 военных, уничтожен наземный роботизированный комплекс. Кроме того, по данным Минобороны России, в Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченково, Старица, Новоселовка, Погорелая, Хатня и Федоровка. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской АЭС. Удары по инфраструктуре могут спровоцировать ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя инцидент, который произошел 11 сентября. По его словам, ВСУ ударили по бензовозам с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли двое военных, среди бойцов есть раненые, уточнил Лихачев. Он вновь призвал Международное агентство по атомной энергии осудить подобные действия и установить имена виновных. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перенес визит на Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона не смогла предоставить ему гарантии безопасности, в отличие от России. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
19: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
20: Кто же может вообще их дать?
19: Вообще, мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гросси все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН, поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
18: Ранее Лихачев заявил, что обстановка на Запорожской АЭС остается под контролем, несмотря на перебои с электроснабжением и атаки ВСУ. Общемосковский крестный ход – это возрождение доброй традиции, которая существовала в нашем Отечестве на протяжении многих веков, заявил митрополит Воскресенский Георгий Григорий на крестном ходе в Москве.
21: Важна духовная составляющая
20: Вы совершенно верно заметили. Это важное для нас, православных христиан, событие. Сам общемосковский крестный ход – это возрождение доброй традиции, которая на протяжении многих веков существовала в нашем Отечестве и была прервана при советской власти. И возрождение таких массовых православных шествий началось совсем недавно. А этот общемосковский крестный ход проводится второй раз. Мы, как и в прошлом году, совершили молитвенное шествие по улицам нашей столицы. Мы шли и молились о своем Отечестве, об укреплении наших воинов. Молились мы и о наших семьях, чтобы Господь благословил их. Молились и о самих себе. Возглавил наше шествие, наш крестный ход, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
18: Напомню, 6 сентября 2026 года в Москве прошел общемосковский крестный ход в день празднования Собора Московских Святых. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. Спорт.
21: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3-0. Отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари и Никита Масалыга. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Эммануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкона забил мяч в свои ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл «Магнитогорский Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральски. «Нефтехимик» победил «Адмирал» 2-1. Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Уральский рубеж» в Челябинской области. Второе место в генеральной классификации занял другой экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Богдана Каримова. Третьим стал Юрий Найман из команды «Урал-Мотоспорт». Сармат Тиблоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Тиблоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщин чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Игрок сборной России и Курского «Динамо» Ольга Фролкина перенесла операцию на ахилловом сухожилии. По предварительной информации, Ольга пропустит около 2 месяцев. Фролкина является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3x3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
18: Завтра, в понедельник, 14 сентября, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Мурманске плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 10, плюс 12, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 7, плюс 9, днем в столице плюс 18, плюс 20.
22: Радио России. Музыка. Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зиминой.
23: Сегодня в программе самый востребованный композитор в мире к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

0: письме близкому другу, профессору Гликману, Шостакович заявляет:
1: «Разочаровался я в самом себе. Вернее, убедился в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором».
0: Бесконечные сомнения и даже неуверенность в себе свойственны, как известно, гению. Однако на его защиту встает бесстрастное время, которое расставляет все по своим местам и к тому же позволяет найти ответы на многие вопросы. Скажем, что прежде всего отличает Шостаковича от многих его современников и в чем уникальность его таланта?

0: индивидуальность Шостаковича и его отличие от очень многих композиторов, которые были его современниками, от тех, кто творили до него и после него, в том, что через него разговаривало время.
1: Музыковед Роман Берченко.
0: Он родился в 1906 году, и когда начались вот эти все потрясения общественные, которые, собственно говоря, продолжались практически всю его жизнь. Две мировые войны, две революции, коллективизация, индустриализация, страна действительно полностью поменялась, и в 1975 году, когда он умер, был этот самый знаменитый полет Союза Аполлон, то есть начиналось все с посева каких-то там культур вручную, закончилось космическим полетом двух держав. Вот это вроде самоочевидная история, но мне кажется, что вот тот нерв, который существует в его музыке, и которого нету почти ни у кого из его современников, которые пытались либо от этих всех событий отстраниться демонстративно, либо, наоборот, следовать некой официальной точке зрения. Много же было такой поверхностно-патриотической, словословной советской музыки, которая вроде бы была так же современна, как музыка Шостаковича, только она была пустая, бездарная. А он эти все события действительно пропускал через себя. Это, кстати, видно даже по его портретам, по его фотографиям. Вот этот оголенный нерв, который существует всегда в его музыке, мне кажется, что вот это одно из важнейших отличий, если говорить вот о сравнении Шостаковича с коллегами из так называемого академического цеха.

Мне кажется, что вообще он опрокинул академическую музыку, сняв ее с пьедестала какого-то небожительства в общественную и гражданскую жизнь. Новую линию, которая появилась действительно в Советском Союзе, когда реально хотели власти, чтобы культура, культуру в массы мы уже воспринимаем как абсолютный штамп. Но если вдуматься, для кого он писал свою музыку, кто сидел в зале, когда исполнялись премьеры его симфонии, оратории, то это были люди, которые в массе своей или их родители не имели никакого отношения или очень отдаленное отношение не только к академической музыке, но и искусству в целом. Вот мне кажется, здесь кроется его своеобразие. Еще не случайно вот что. Почти во всех его произведениях, самых академических, в симфониях, мы всегда слышим некие уличные мотивчики, какие-то песенки. Голос вот этой звуковой среды, города, страны, в которой он жил.

Шостакович очень рано заявил о себе как человек в высшей степени одаренный. В 19 лет он пишет свою первую симфонию, исполнение которой стало, можно сказать, событием мирового уровня. Премьера состоялась в Ленинграде в исполнении филармонического оркестра под управлением Николая Малько.

Вскоре партитуру первой симфонии запросил дирижер Бруно Вальтер, который исполнил сочинение в Берлине. Затем она дважды прозвучала в США в исполнении Филадельфийского оркестра в интерпретации Леопольда Стаковского, а затем Артура Тосканини.

Казалось бы, Шостаковичу предначертан безоблачный путь выдающегося музыканта 20-го столетия. Однако все обернулось иначе. В 1934 году он представил в Ленинграде свою оперу «Леди Макбет Мценского уезда», написанную на сюжет известной повести Николая Лескова.

Какая мощь, какая шекспировская глубина! Со времени создания «Пиковой дамы» Чайковского в русской музыке не появлялась опера более волнующая и воздействующая, чем «Леди Макбет».

0: Многие театральные деятели восприняли оперу как абсолютный шедевр. В том числе режиссер Немирович Данченко, дирижер Самуил Самосуд и многие другие. Но вскоре возникли иные мнения.
1: Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодий, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой музыкой трудно, запомнить ее невозможно. И вот еще один шедевр критической мысли неизвестного рецензента. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию.
2: Мы все знаем его судьбу, сколько раз его долбали, скажем так. Он, правда, был в этом не одинок. В 1936 году, в январе, вышла эта знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», персонально против него направлена. И с января 1936 года по ноябрь 1937, когда была премьера с Мравинским в Пятой симфонии, вот все это время он был, ну вот, на грани непонятно чего. Мы все знаем, какие были аресты в это время. Я сейчас говорю не только о творчестве, а о том, что уж музыку его после статьи в «Правде» перестали исполнять. Так вот, это первая волна критики, уничтожающие, включающие клевету и оговоры, касалась лично его в 30-х годах. А потом он получил вместе со всеми по полной программе в 48-м. И требовалось огромнейшее мужество и сила воли, чтобы не сломаться и не стать прислугой властей. Или, наоборот, не онеметь, как было это с другими. Вот есть такой пример очень яркий, совсем другая судьба Мацалов. Он, правда, и в лагерь попал, и после лагеря человек просто сломался, онемел, он поднимал трубку и говорил у телефона «покойный Мацалов». До такой степени эти события его переменили. Шостакович, при том, что он не выглядел никогда эпическим великаном или таким богатырем, вот его богатырство, мне кажется, было в его душе, в его силе духа, которая позволяла ему, может быть, иногда гнуться, но не ломаться.

0: музыку Шостаковича мы узнаем сразу же, буквально с первых звуков. И это редкий дар, которым обладал композитор.
1: Он один из очень немногих композиторов 20 века, особенно второй половины, когда перестали цениться индивидуальности, а стали цениться школой. У него есть свой язык, а уж если идти по технологии музыкальной, есть своя система ладов, своя система инструментовки, только ему присущая, некий автограф, который он всегда оставлял своей музыкой в звуке. Он открыт был к жизни, очень драматичной, временами страшной, и токи этой жизни пропускал через себя и выражал симфонической музыкой. Мне кажется, что премьеры его сочинений, да и не только премьеры, просто исполнение его произведений не случайно так часто превращались в вот такие вот гражданские манифестации. Не только политические там были мотивы. Все знают, ну, по крайней мере, те, кто интересуется его жизнью, биографией, знают про премьеру Пятой симфонии, когда 40 минут была овация, люди плакали. Они понимали язык, на котором он с ними разговаривал. В 1937 году, в ноябре. Они понимали, про что эта музыка, поэтому они плакали. Я не знаю почти никого, по крайней мере, в русской музыке 20 века, кто бы так соединялся со своей публикой.

0: Шостакович жил в то время, когда в Европе в полный голос заявил о себе авангард, и многие российские композиторы стремились освоить азы нового, как тогда казалось, перспективного направления в музыке, которое связано с деятельностью нововенской школы.
1: В отличие от нововенской школы, которая и композиторов авангарда, которые радовались тому, что они пишут недоступным языком, они это возводили в манифест. Шостакович этому абсолютная противоположность. Поэтому можно говорить о том, что он внешне на уровне мелодий, попевок, ритмов, это же не только в его бытовой музыке, огромное количество в ранних балетах и в операх это есть, но и в симфонии это проникает, и в концерты это проникает. Вот эта бытовая музыка, узнаваемая и понятная людям, живет в его музыке. Это вот первая вещь и очень важная. Интонация Шостаковича – это где-то в прообразе интонация какого-то бытового жанра. Она переосмыслена, она переплавлена в недрах вот этого симфонического жанра. Это, мне кажется, вот главная черта его стиля, если говорить о стиле. Ты подключаешься к этому, он тебе дает навигатор или путь тебе прокладывает к тому, чтобы понимать, про что он с тобой разговаривает. Вот этот мелодизм или там тематизм бытовых жанров 20 века, который пронизывает его творчество очень во многом, потом, переворачиваясь, достигает каких-то духовных пиков, такой универсальный ключ к сердцам, к головам слушателей, которые Шостакович всегда умел подобрать, мне кажется, в этом ему нет равных. Его сочинения часто очень мрачные. Они показывают жизнь честно, такой, как она была. И его мысли по поводу, его эмоции. И это не сводимо только к политическим каким-то контекстам, к общественным или даже к его здоровью.

здоровью. Про что 14-я симфония? Разговаривает человек о смерти. Это не веселая история, совсем не веселая. Но все равно для чего-то это нужно, для того, чтобы люди какими-то стали другими после этой музыки. И даже вот эти поздние квартеты, они не разгаданные во многом, они странные, но я убежден, что и их он тоже писал во имя чего-то.

Мне кажется, что как раз возвращение Шостаковича, большая роль в этом, кстати, Гергиева, который всего его сыграл на пасхальном фестивале, где-то с середины нулевых у меня такое ощущение, что мы, с одной стороны, перестали это воспринимать как некую вот исключительно вот гражданскую ситуацию, там было много публицистики. Вокруг Шостаковича все эти критические статьи, скандалы, запреты, вот это все казалось, вот за этим нет ничего другого. И когда эта музыка вернулась через эту вот паузу, естественно, то в ней мы стали слышать, из нее не ушел этот нерв, и эта боль, которая там есть, и этот страх, и мрак, который там есть. Но мы стали слышать вот этот гигантский масштаб. Сейчас вот новое восприятие Шостаковича, мне кажется, связано именно с этим. Что, с одной стороны, ушла вот эта злободневность, а с другой стороны, ушла бронза. Она смылась временем. Искусственная абсолютно бронза, к которой он никакого отношения не имел. И как раз мне кажется, что сейчас мы находимся в таком периоде, когда мы его музыку можем воспринимать более-менее объективно. Все-таки время и лечит, и на место ставит. Величие его никуда не ушло. И нерв этот сохранился до сих пор. Это просто какой-то невероятный уровень симфонизма, музыки, в котором с тобой разговаривают. А с моей точки зрения, настоящая музыка всегда есть нечто большее, чем просто звуки или партитура, если это великая музыка. Великая музыка отличается от просто хорошей тем, что она не в пробирке существует. Она абсолютно выламывается из вот этой вот хрустальной башни и начинает куда-то течь вовне. Его музыка была частью общественной жизни, когда людям что-то такое нужно было и от этой музыки, и друг от друга, когда они приходили, они становились неким обществом. Конечно, мы живем в эпоху невероятных деформаций, когда по телевизору, по радио оценивается с точки зрения вот хит или не хит. У Шостаковича, мне кажется, что все хит, поскольку он был воспринят. Это все было абсолютно направлено, как стрела, которая пронзает твою голову, твое сердце. Главное качество его музыки – абсолютная развернутость на слушателя.

0: О творчестве Дмитрия Шостаковича нам рассказывал кандидат искусствоведения, музыковед Роман Берченко. Режиссер Юлия Донце, журналист Ирина Зимина, программа «Ключевые знаки».
1: Ключевые знаки. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил визит в Индию. По данным Минобороны России, за сутки в окружении в Харьковской области противник потерял до 55 боевиков. Верующие смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского в Москве с 15 по 20 сентября. Далее подробно. Владимир Путин завершил визит в Индию. За три дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Как заявил российский лидер на расширенном заседании, в заключительный день саммита встречи в формате БРИКС+ хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
2: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
1: Тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе двухсторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Черняков. Нанесено поражение живой силе техники подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бурдаки и Бузова. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах Новоалександровки и Приколотного. Также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Слезнева и Гогина. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести». По его словам, ВСУ никак не ожидали окружения в Харьковской области.
3: Неделю. Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы, как бы играли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
1: По данным Минобороны России, за сутки в окружении в Харьковской области противник потерял до 55 боевиков. Верующие смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского в Москве с 15 по 20 сентября. как сообщили в комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, ковчег с мощами святого будет доступен для поклонения верующих в храме Христа Спасителя с 8 утра до 8 вечера, с 15 по 19 сентября, а 20 сентября с 8 до 14 часов. Перед мощами московским духовенством будут совершаться молебны. Напомню, десницу, правую руку одного из самых почитаемых в мире святых, Спиридона Тринифунского, привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Ему уже поклонились сотни тысяч православных верующих в разных городах России. Сегодня ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского будет находиться во Владимире в Свято-Успенском кафедральном соборе. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 33-го километра МКАД в районе Варшавского шоссе, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Движение по внешней стороне МКАД ограничено и осуществляется по двум полосам из шести, добавили в департаменте. На этой неделе в центральную Россию придет бабье лето. В столичном регионе воздух может прогреться до 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, да и, собственно говоря, южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится на середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы. То есть это ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. Это очень комфортно. Период. Я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
1: На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» разгромил Ростов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи: «Ленинградец» «Текстильщик», «Уфа» «Волга» и «Арсенал» Хабаровск завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. «Ротор» разгромил «Енисей» 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, «Велес» второй, «Сочи» и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили стали чемпионами мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Это первое золото России в данной дисциплине с 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял шестое место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира, а Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. Бронзовыми призерами стали Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. В женском турнире первое место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Магадане плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 20, плюс 22, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 25, плюс 27, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
1: У нас уже был материал, но названия не было. И вот августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. «Эпидемия» — неплохое название для группы.
0: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Саратова. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Наука.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем говорить о безопасности квантовых вычислений, о безопасности квантовой криптографии, постквантовых систем, всего того, в чем участвует Россия в этой мировой гонке квантовых компьютеров и квантовой безопасности. Мы отправляемся в знаменитейший Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в гости к нашему доброму другу, доктору технических наук, профессору Сергею Анатольевичу Петренко. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
8: Добрый день. Здравствуйте.
7: Сергей Анатольевич, мы только привыкли говорить или так осознавать тот факт, что Россия и ведущие мировые технологические державы участвуют в гонке квантовых компьютеров. Вычислителей, которые обещают выдающуюся производительность в некоторых задачах в 1000 раз более производительных, чем существующие суперкомпьютеры. В России развиваются квантовые коммуникации. ОРЖД заявляет о 7800 километрах квантовых коммуникаций, которые объединяют, по-моему, уже 1,5 десятка городов. Президент Путин на острове Русский сказал, что надо эти квантовые коммуникации протянуть до Дальнего Востока. То есть вся страна становится таким квантовым хабом, обладающим квантовой инфраструктурой. Но в то же время ваши коллеги рассказывали в Российском радиоуниверситете, что существующие эксперименты с квантовыми вычислителями могут привести к ситуации, когда уже сейчас определенные протоколы защиты информации могут быть вскрыты, пока без расшифровки, и конкуренты могут скачивать эту информацию про запас, чтобы потом эту информацию расшифровывать. Для этого уже сейчас нужно обновлять и алгоритмы безопасности, и шифрования, и уже быть готовыми к появлению у наших конкурентов мощнейших квантовых вычислителей. В данном случае расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, чем занимается ваша группа, чем занимаетесь вы, а почему мы говорим о мире постквантовой безопасности.
8: Давайте тогда по порядку. Значит, все, что вы назвали, это называется квантовые технологии. Они традиционно подразделяются на три больших части. Это, собственно, квантовые вычисления, то есть это разработка компьютеров высокой производительности. Действительно, на несколько порядков, то есть, ну, для сравнения, самый производительный компьютер фон Неймана — это 10-18, 10-21 степени, и дальше у него порог. То есть дальше он не может свою производительность поднять. В принципе, большинство задач инженерно-технических для решения их этой производительности вполне достаточно. квантовый компьютер или гибридный квантовый, совмещенный с фон Неймана. Это новый вид архитектуры, и у нее ключевая особенность, что производительность этого квантового компьютера составляет 1081. То есть было 1018, 1021 стало 1081. Что такое 1081? Это, по сути дела, все процессы в коллайдере, это процессы развития Вселенной. То есть это сложные с точки зрения вычислений задачи, которые становятся возможным решить с помощью квантовых компьютеров, ну и, соответственно, гибридов. Это квантовые вычисления. Второе направление – это квантовые коммуникации. И здесь речь идет действительно о создании сейчас достаточно мощной квантовой сети, но на самом деле речь идет о чем? Что поверх темного оптового окна, то есть обычного канала, мы еще с вами размещаем так называемую аппаратуру для передачи, мы говорим об асимметричной криптографии. Асимметричная криптография – это, соответственно, значит, ключ, который состоит из двух частей, открытой и закрытой. Так вот, вот эту часть закрытую становится возможным передать на большие расстояния и тем самым обеспечить требуемую, как говорят, безопасность и киберустойчивость. И, наконец, третье направление, которое, значит, относится к квантовым технологиям, это квантовая сенсорика. То есть, поскольку они достаточно чувствительные по самой природе, вот эти вот сенсоры, то становится возможным, соответственно, их использовать для как обнаружения, так и для мониторинга, ну и как для различного предупреждения. Далее обязательно, конечно, надо сказать, что в России существует дорожная карта. За эту дорожную карту отвечает у нас сразу несколько организаций. Например, квантовые коммуникации – это РЖД. Квантовые вычисления сейчас полностью отвечают, так же, как и сенсорика, отвечает полностью Росатом. А до этого за квантовую сенсорику отвечал, значит, Ростех, Ростехнологии. То есть три крупнейших корпорации, а именно Росатом, РЖД и Ростехнологии, они в целом ответственны за реализацию дорожной карты. Эта дорожная карта была разработана в конце 2018 года. В 2025 году в начале она была пересмотрена, то есть сейчас мы работаем по второй дорожной карте. Направление в целом достаточно хорошо, уверенно развивается, то есть идет и государственная поддержка, причем достаточно серьезная, это 64-96-98 миллиардов рублей. То есть это вполне сопоставимо с бюджетами, как говорят, высокоразвитых, технологически развитых европейских стран и американцев. Но и вот по этим трем направлениям так традиционно исторически получилось, что МИФИ на самом деле занимается всеми тремя направлениями. Но наша группа – это примерно коллектив 85 человек, примерно 6 докторов физико-математических наук и технических наук, примерно 27 кандидатов физико-математических и технических наук и достаточно большое количество, более 50 аспирантов и магистров. То есть у нас такая молодежная относительно группа, которая занимается в основном квантовыми вычислениями, то есть это первая составляющая, в том числе постквантовой криптографии. Ну и, конечно, надо сказать, что вся эта инициатива, она полностью укладывается в инициативу ректора МИФИ Владимира Шевченко, посвященная развитию квантового университета, как национального, так и квантового университета стран БРИКС. Вот как бы вот, если так сначала говорить, то расставить точки, то я постарался это сделать.
7: А если мы вспомним Жюля Верна с его образом капитана Немо корабля «Наутилус», там был девиз «Подвижный в подвижном». Фактически речь идет о том, что создаваемые квантовые технологии во всех их проявлениях, квантовые вычислители, алгоритмы, математика, физические, технологические приемы, все это нужно постоянно пересматривать, подстраивать под тот уровень, который достигается всеми ведущими участниками этой мировой квантовой гонки. В данном случае, если мы говорим о безопасности квантовых систем, о безопасности информации, вы написали книгу, посвященную постквантовой безопасности, и, по сути дела, это показывает тот уровень и тот передний край, на котором находится, ну, все-таки базовое понимание и пути развития этих технологий. Расскажите, пожалуйста, подробнее, о чем идет речь.
8: Ну, опять же, если быть точным, то на самом деле мы подготовили, начиная с 2017 года, 15 книг. Из них 5 англо и 1 испано, на испанском языке, и остальные книги, их более 10, на русском языке. Значит, почему такая плодовитость и почему так много? И более 400 различных научных и научно-популярных статей, причем речь идет о высокорейтинговых изданиях Q1, Q2, это зарубежные, и, соответственно, наши, это К1, К2, белый список. Почему такая плодовитость и почему на это делается, значит, акцент в нашей группе? Ну, первое, что бы я хотел сказать, вы абсолютно правильно, вот у нас не секрет, что как много тех, кто достаточно оптимистично встречает эти технологии, но также есть и достаточно большое количество скептиков, которые говорят, что ну а что там может быть новое, или которые сомневаются в том, что это в принципе можно создать квантовый компьютер, ну и, соответственно, все, что вокруг него связано. Но на самом деле правда заключается в том, что хотим мы того или нет, действительно наука постоянно развивается. И речь идет в данном случае о чем? Что мы с вами развиваем основы математики, которая использует принципы так называемой квантовой механики. То есть, другими словами, никто не отказывается от тех сложных моделей, например, термодинамики или математической физики, а речь идет о создании новых математических моделей. Ну и дальше, так как это принято в научном мире, речь идет о чем? Что первым делом нужно эту модель получить. Ну вот примеры, которые, значит, были до этого достаточно сложные, опять же, лучше привязываться это, наверное, к вычислительной технике. Прежде чем появилась архитектура фон Неймана, появились так называемые принципы фон Неймана. По годам это, соответственно, 46-48 год прошлого столетия, когда только-только появилась соответствующая вычислительная техника, первые образцы компьютеров. И возникла задача, нужно было как-то программировать, и, соответственно, нужны для создания универсальной машины, вот мы сейчас с вами работаем на универсальной, и, в принципе, нам как бы все равно, мы не задумываемся, что там более 1300 языков программирования сейчас, что там достаточно большое количество реализации этой фон Неймана. То есть у нас есть просто инструмент, готовый для решения наших задач. И вот чтобы создать эту универсальную машину фон Неймана, потребовалось создать вот сначала логическую модель. Здесь появилась модель так называемая Тьюринга. И затем последовало создание операционных систем и различных трансляторов и компиляторов, то есть языков программирования. Точно такая же ситуация сейчас примерно состоит с квантовыми компьютерами. То есть у нас сейчас идет во всех странах, развивается более 14 типов так называемых квантовых чипов, то есть на основе чего будет строиться этот квантовый компьютер. Но вместе с этим пока не поднят и не реализован вопрос о создании универсального квантового компьютера. Ну и, соответственно, вот то, что выделяет нашу группу, что мы задали этот вопрос, а как можно создать вот эту модель сначала, в данном случае речь идет о квантовой модели Тьюринга, и как затем, отталкиваясь от этой модели, можно создать соответствующую операционную систему и трансляторы. Задали вопрос, посмотрели и увидели, что с точки зрения науки здесь все хорошо, но как теория квантовых вычислений, мы увидели, что она находится на самом таком первичном этапе развития. Что это означает? Что в любой теории есть элементы, ну то есть это компоненты, ну вот как Булева алгебра, например, то есть у нее есть соответствующие компоненты, а для того, чтобы эта булева алгебра стала прагматичной, то есть достаточной для решения инженерных задач, нам нужны еще так называемые связи, то есть операции между этими компонентами. Вот точно так же здесь. Мы увидели, что в плане компонентов по квантовым вычислениям они появились, их более 8 операторов. А вот связи между ними, они в настоящий момент отсутствуют. То есть, другими словами, для создания именно квантовой теории вычислений должны появиться вот эти математики. Ну, явно, что можно сказать, что это не обязательно выдающиеся математики, но математики с достаточной квалификацией, которые смогут построить эту квантовую теорию. Примерно такая же ситуация была, например, 15-20 лет, когда разрабатывали тензорную алгебру. Например, в Казанском государственном университете также скептики говорили, что это невозможно, пока не появился профессор Широков, к сожалению, он погиб на полях Великой Отечественной войны, он успел выпустить только первый том, который так и назывался «Тензорная алгебра», но это стало таким классическим учебником для развития всего тензорного вычисления. Потом его уже перестали вспоминать, но это был очень такой наглядный пример. Точно так же и в квантовой теории, только здесь другие имена, например, та же машина Изинга, то есть физик Изинг, который защитил диссертацию более 100 лет назад, выпустил только одну статью, и, собственно говоря, больше он не успел ничего сделать, потому что преследовали его нацисты. Вот. Но, тем не менее, вот то, что он сделал, сейчас фактически, вот, если мы наберем машину Изинга в поисковике, то выясняется, то, что он придумал 100 лет назад, сейчас используется везде, в искусственном интеллекте, в квантовых технологиях и в других. Вот. То есть, другими словами, что получается? Что, почему вот сейчас назрела необходимость, и почему это так актуально и свежо, что сейчас у нас пока отсутствует квантовая теория, соответственно, можно приложиться свои усилия как математику, отсутствует универсальный квантовый компьютер, то есть у нас примерно сейчас вот лучшие образцы, в том числе и в России, они есть, это 5 компьютеров, это большое достижение, потому что европейцы, несмотря на сопоставимое инвестирование, они таких квантовых компьютеров не имеют. Ни Германия, ни Британия, ни другие страны Евросоюза. А у России уже есть 5, причем они сопоставимы с лучшими образцами Китая и США. Речь сейчас пока идет о 100 кубитах, но в планах создания 300 кубитов для того, чтобы этот компьютер был, как говорят, релевантный или прагматичный. Здесь нужно количество кубитов, ну, раньше говорили 20 миллионов физических, потом стали говорить, китайцы в 24-м году выпустили сенсационную статью, что достаточно 1000. Вот. Ну, а если так вот убрать, вот сказать, сколько нам нужно для реальной работы, то это более 500, ну, в районе 1000 вот этих кубитов. И тогда мы уже получим, что называется, релевантный компьютер. Вот. То есть есть место для математиков, есть место для программистов, потому что отсутствует язык программирования. Сейчас все, что относится к квантовым интероцляторам, это симулятор. То есть еще, собственно, самих вот и нет. Почему? Потому что нет универсальной квантовой машины. Это, естественно, интерес представляет для чем в основном и группы Росатома занимается. Это созданием квантовых вычислителей. То есть это создание и совершенствование квантовых чипов. И они сейчас пытаются увеличить количество кубитов раз. И второе, обеспечить их стабильное состояние 2. То есть то, на что обратил внимание академик Холева, то есть создание стабильных соединений. Значит, дальше, кто этим может заниматься и кому интересно? Конечно, интересно прикладникам, потому что для того, чтобы квантовый компьютер или гибрид квантового компьютера заработал, соответственно, нужно математическую модель и алгоритмы подготовить к решению таких задач на вот этом квантовом или квантово-гибридном вычислительном устройстве. Что значит подготовить? Это значит, что нужно ту математическую модель и тот метод, который был сформулирован на известном уже математическом языке, например, расчет движения, значит, расчет двигателя, термодинамические процессы, их нужно перевести в квантово-механические модели и алгоритмы. Поэтому здесь появляется большая, значит, ниша для прикладников. Ну и, конечно, почему вот молодежь достаточно активно реагирует на все эти направления, и почему так востребован квантовый университет? Потому что, ну, на самом деле, вот это сопоставимо с развитием космических программ, начиная с 61 года. То есть вспомните, что у нас, например, когда был ключевая точка, которой мы всем гордимся, это запуск «Бурана». Так вот, при запуске «Бурана» у нас работала кооперация, как известно, там более 16,5 тысяч исследователей, не просто инженеров, а именно исследователей. И было порядка 5000 различных государственной собственности и смешанной вот этих компаний и предприятий. То есть, по сути дела, все жили и работали для достижения этой единой цели. Результат был просто прекрасный. То есть мы создали не просто аналог шаттла, а мы создали устройство, которое без пилотов смогло вернуться обратно на Землю и сделало это достаточно успешно, и это знаковое событие. Точно так же и сейчас. То есть мы можем вот по всем этим направлениям не просто быть участниками этого процесса, а можем, начиная со студенческой скамьи, значит, и начиная вот с работы инженерами, исследователями, можем здесь предложить достаточно интересные какие-то решения. Но и если говорить о наших монографиях, то это первые попытки. Не только у нас в России, например, есть очень такой интересный популяризатор Михаил Кэку, который проводит, это разработчик, один из разработчиков теории струн, тоже очень интересная конструкция, но вот он переключился на квантовые компьютеры и сейчас очень известен тем, что постоянно вот читает лекции по всему миру, ну там, где ему возможно приехать. Вот. Ну и также у нас в России не только наша группа, значит, ну минимум 5 коллективов, это, безусловно, вот по квантовым коммуникациям есть такой межуниверситетский квантовый консорциум, туда входит уже 8 вузов, основа, соответственно, МГУ. И наиболее известный это Сергей Павлович Кулик и его сподвижники. Вот, если говорить о квантовых вычислениях, то здесь тоже есть различные коллективы. Но вот так получилось, что, собственно, мы вот эту нишу вот подсмотрели, значит, что есть определенные проблемы в квантовых вычислениях, и, соответственно, подготовили несколько монографий. Они в основном были направлены на что? На создание постквантовых алгоритмов. Эта тема у нас сейчас, ну, просто остро стоит. Почему? Потому что, например, американцы провели конкурс с 19 по 24 год. Было более 60 кандидатов. На выходе осталось только 6, и один уже взломали. То есть 6 и 1. Если говорить о России, то мы такой конкурс еще пока не проводили. У нас есть только 4 кандидата на вот эти вот проекты, национальные проекты. И вот один из таких проектов на сложной математике. Мы используем, значит, алгебры и степенные уравнения высокой сложности. Это, собственно, наша разработка, то есть наш проект национального стандарта. Мы его затачиваем именно для электронно-цифровой подписи. Что касается других направлений, они тоже достаточно интересны. Мы здесь сосредоточились, поскольку вот, ну, нет еще этого квантового универсального компьютера, есть только, значит, отдельные фрагменты, и есть облачный доступ, он стал появляться, но там, правда, доступ больше таким квантовым симуляторам. Вот. Тем не менее, мы посмотрели, что мы можем здесь сделать, и сделали на основе машины Изинга модификацию так называемого куба решателя сложных задач именно для кибербезопасности и для создания, значит, сейчас очень в Росатоме очень активно продвигается тема так называемой киберустойчивости или функциональной устойчивости вот, объектов критической информационной инфраструктуры. Вот, поэтому первые книги появились, как бы оценивать их, насколько они качественные и полны. Я думаю, что здесь надо сказать скромно, что это первые попытки, но они действительно первые, поэтому к ним интерес, и постоянно идет обсуждение, часто приглашают на различные лекции в университетах, так называемые гостевые лекции, то есть, ну и сама экосистема МИФИ очень большая, но и наши партнеры, практически это все ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга и России, Новосибирска, Екатеринбурга, они часто приглашают для различного рода такого сообщения. Ну и, кстати говоря, мы проводим прекрасную конференцию. Если слушателям будет интересно, то в МИФИ проводятся две конференции. Вот ближайший сейчас будет форум «Микроэлектроника». Это вот в конце месяца. А после него, ближе к декабрю, будет, значит, так называемые критические информационные технологии. Это прямо в МИФИ. И чуть позднее, уже в январе, будет ИФТИС, будет интеллектуальная система, будет проводить свою конференцию, где у нас целое сердце. Там открытый доступ, пожалуйста, можно принять участие. и в качестве слушателя, и в качестве докладчика.
7: Если мы говорим о квантовой безопасности, очень популярно среди популяризаторов данного направления упоминать квантовую механику как массово использующую в данном случае для безопасности тот самый пресловутый эффект наблюдателя. То есть если некий посторонний агент пытается войти в систему, в сеть, то он обязательно оставит следы, и сверяя некие ключи, можно тогда понять, что была попытка проникновения, и все это, соответственно, весь этот сеанс связи дискредитируется, все понятно, надо уворачиваться. С другой стороны, мощность вычислителей растет, и, возможно, просто всю систему вводить в состояние нестабильности или заниматься каким-то саботажем, либо просто перегружать какие-то анализаторы, сенсоры, ну и тихонечко дальше пастись в этих системах. В данном случае, когда мы говорим о направлении систем безопасности, о чем речь идет? О повышении чувствительности к системе, к проникновению, либо о усложнении математики, так скажем, запутывания этих ключей, чтобы какое-то время их вычисления превысило все разумные вот эти порядки 10, там 80 какой-нибудь степени.
8: Вы абсолютно правы, только единственное, здесь вот, опять же, чтобы было полностью понятно, то есть, смотрите, когда мы говорим о квантовой безопасности, есть два направления, то есть, первое направление физическое, это так называемая квантовая безопасность, и здесь, ну, наиболее известная работа, вот, среди исследователей, я бы, наверное, отметил Валентина Макарова, который вот и ищет уязвимости на физическом уровне и показывает, что есть уязвимость, вот буквально там неделю назад он сообщил о том, что он нашел новые уязвимости в квантовом распределении ключей. Это вот как раз квантовая коммуникация. Вот. Второе направление, то есть вот первое, это чисто физика. И здесь абсолютно вы правы, что делается расчет на что? Что если вот есть у нас реализация, программно-техническая реализация этой квантовой механической модели, то любая попытка, значит, даже не дестабилизация, а просто исследовать, она приводит к тому, что, значит, нарушится вся вот это состояние вот этой модели, и автоматически будет понятно, что нас или, как говорят, злоумышленник, или вторую сторону, там, Алиса и Боб, то есть понятно, что их кто-то начинает прослушивать и пытаться что-то сделать. Вот. Второе направление – это математическое, это постквантовая криптография, это не физическая. Постквантовая криптография, ну, если говорить простыми словами, это увеличение длины ключа. Длины ключа для чего? Для того, чтобы обеспечить требуемую стойкость вот к этим атакам со стороны квантовых компьютеров или высокопроизводительных машин фон Неймана, или гибридов, И здесь мы, значит, предлагаем, пытаемся сделать и предложить математику. Там несколько вот лидирует сейчас теория решеток, но помимо теории решеток там есть многочлены Чебышева и Загения, и вот алгебры, которые мы используем, ну и другие математики. То есть там достаточно большой набор математических аппаратов, которые сейчас используются. Вот. И там как бы основная идея заключается в том, что мы создаем, значит, ключи, которые невозможно подобрать за так называемое разумное время. Вот. Можно, конечно, совместить эти два направления. То есть это как бы третий будет, то есть гибридный, но обычно сейчас вот физики работают вот именно по первому направлению, а математики и те, кто себя называют группами, значит, физической математики, они больше занимаются вопросами постквантов. Если говорить про коллективы наши, то, конечно, надо сказать, что у нас шесть, то есть не каждая страна может похвастаться своими криптографическими научными школами. У нас она не одна, у нас шесть криптографических школ, то есть это две в Москве, одна в Петербурге, одна в Новосибирске, и очень интересно развивается сейчас, значит, школа Канта в университете Канта в Калининграде. То есть вот наши, они проводят и олимпиады, то есть это не закрытые мероприятия, то есть можно принять участие в олимпиадах, это вот школьники и студенты, можно выступить с докладами, ну и, конечно, вот два раза в год мы собираемся, у нас есть такое мероприятие, как Рускрипто, которое проводится под Москвой, где вот собираются лучшие. Ну и есть у нас национальный криптографический центр на Воробьевых горах, где вот тоже, соответственно, периодически идут выступления. Но там, правда, формат он такой не совсем открытый. А вот Euroscrypto, пожалуйста, это открытое мероприятие, открытая площадка, и там можно принять участие. Мы принимаем участие уже более 14 лет.
7: Сергей Анатольевич, я, возможно, сейчас такой детский вопрос задам, но по мере того, как когда-то вспомнить самые простые какие-нибудь висячие замки на сараях, то у них очень такое было простое устройство. По мере усложнения росли, могут расти и замки, и ключи, и можно представить себе, что кто-то будет за собой таскать какую-нибудь тележку или телегу, а на ней будет лежать такой мега-ключ, который будет открывать что-то. Но что это уже неразумно. То есть, если мы собираемся обмениваться большими массивами информации, то можно придумывать, конечно, сложные ключи, но и при пересылке информации они будут, ну, отжирать либо много энергии, либо много времени на их передачу. То есть тоже нужна какая-то оптимизация этого процесса. В данном случае, как мы собираемся вот эту постоянную сложность, нарастание сложности в какие-нибудь термодинамические разумные рамки уместить в это прокрустово ложе?
8: Это очень хороший вопрос. В большей степени сейчас вот как раз занимается Институт Стеклова, группа академика Холева и Дмитрия Кронберга, вот математически. То есть речь идет о чем? Речь идет о... То есть вы абсолютно правильно. То есть вот два направления, которые вот, ну, они лежат на виду, это, соответственно, постквантовая криптография и работа на уровне физических принципов. Но есть еще и третий подход, и абсолютно вы в точку попали, вот, что это так называемый мастер-ключ. Мы его с вами могли видеть, например, вот в «Матрице». Там вот как раз вот, я уже не помню, третья или четвертая матрица, где пытаются защитить так называемого человека, ученого, с этим мастер-ключом. То есть он может проникать в любые сложные системы. И вот здесь эта очень ассоциация, она очень такая хорошая. В каком плане? Что действительно, если мы идем по третьему направлению, а именно создаем квантово-механические модели, в том числе и защиты, а поскольку эти модели открытые, то это означает, что всегда у нас не обязательно вот действовать в лоб, то есть брать лом и ломать этот замок. Наверняка, если это открытая система, как сейчас, например, вот при использовании интернета и более там 80-100 протоколов, значит, интернета, TCP/IP и для промышленного интернета вещей, там есть всегда так называемые недекларируемые возможности, то есть попытка, возможность зайти с так называемого потайного входа запасного и проникнуть в систему. Здесь абсолютно точно, поскольку эта система открытая, вот, но сразу скажу, что вот создание вот таких квантово-механических моделей, первая попытка, которую, ну, например, мне известно, это Питер Шор, это знаменитый американский математик, который вот предложил квантовый алгоритм Шора, то есть в 84-86 году он показал, что, собственно говоря, вот вся криптография классическая, она может быть взломана. Вот. И тогда еще не было квантового компьютера, его многие восприняли, что, ну, просто там теоретик, то есть никогда этого не будет, пока не появились первые компьютеры. И он же не успокоился, он, что называется, в 22-24 году предложил первым вместе с группой ученых из МИТа так называемую квантово-механическую модель блокчейна. И, по сути дела, с 24 года возникла вот эта задача создания, понятно, что блокчейн – это интересное направление, но гораздо интереснее создать квантово-механическую модель, например, физического процесса, критического объекта, например, атомной электростанции или какого-то агрегата, и посмотреть, насколько здесь, вот, соответственно, есть вот эти уязвимости, потайные всякие входы и выходы. Но это как бы планка, ну, не то что отдаленная, но, по сути дела, это третье перспективное направление.
7: Давайте, Сергей Анатольевич, мы об этом продолжим после небольшого перерыва. Я уверен, что для наших радиослушателей они сегодня услышали колоссальное количество новых терминов, понятий, но мы сегодня не демонов призываем, а говорим о самых современных

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, мы говорим о постквантовой безопасности обмена информацией в квантовых сетях. Казалось бы, только что мы привыкли говорить о квантовых компьютерах, уже наступает постквантовая эпоха, когда нужно быть готовым к появлению сверхмощных вычислителей. Этим занимаются ведущие страны мира, и в этой квантовой гонке, где Америка, Китай и Россия делят между собой лидирующие позиции, и Западная Европа отстает, со всеми этим вопросом мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору технических наук, профессору Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Сергею Анатольевичу Петренко. Сергей Анатольевич, вы говорили о том, что в принципе возникает много идей защиты информации, обеспечения устойчивости и вычислителей, и систем связи между различными центрами обработки информации, и, соответственно, есть физические либо математические для этого подходы, ну и существуют такие концепции каких-то, как вы сказали, мастер-ключей сложных систем, которые помогли бы верифицировать и подтверждать информацию. И упомянули модель, появившуюся в 2022, если память не изменяет, в 2024 годах на этом этапе автор, математик Шор, который говорит, что можно в данном случае создать некую что он предложил в данном случае для обеспечения безопасности информации.
2: Ну, фактически он предложил полностью не программно-техническую реализацию на классической машине Тьюринга и фон Неймана, он предложил квантово-механическую реализацию блокчейна вот именно в терминах квантовой теории и квантовых вычислений. Тут он, конечно, был первым, поскольку все эти системы они являются открытыми, то он как бы даже специально на это не обращал внимания. Это как бы следует вот из его предложения, что поскольку система является открытая, то это означает, что у нее помимо традиционного входа и выхода есть еще, соответственно, выходы, входы и выходы, которые не описаны. Ну, если образно говорить, вот у нас достаточно серьезно, ну и также в США к этому относятся, то есть речь идет о чем? О сертификации по требованиям безопасности, например, операционных систем, СУБД, различных каких-то программ. И каждый раз история повторяется, то есть нам говорят, что это доверенное математическое программное обеспечение или какой-то ПАК. Дальше выдается нам сертификат, потребитель, соответственно, ставит это решение в полной уверенности, что, соответственно, оно не подвержено каким-то угрозам и уязвимости. И каждый раз сталкивается с ситуацией, что технологии меняются каждые полгода. Каждые полгода, иногда даже чаще, появляются какие-то новые уязвимости, о которых никто никогда не говорил и даже не думал. И на основе этих уязвимостей злоумышленники преодолевают классические вот эти барьеры, подтвержденные сертификатами. Что делают в этом случае регуляторы? Они просто отзывают эти сертификаты, то есть об этом становится известно. Вот, но здесь возникает достаточно много вопросов. А что если, то есть как это становится известно? Какая сама процедура, а будет ли это действительно известно, или там производители, или злоумышленники будут утаивать этот факт. И точно так же и здесь. То есть у нас любая технология, ну, по сути дела, это монета, у которой две стороны. То есть с одной стороны мы что-то усиливаем, с другой стороны понятно, что мы что-то можем недосмотреть и оставить вот эти вот входы для того, чтобы, соответственно, выводить из состояния то, что сделали. Но на самом деле это правильно, то есть вот любую технологию нужно всегда воспринимать, что есть так называемая оборонительная составляющая и активная составляющая. Мы в основном всегда традиционно говорим только об оборонительной, то есть мы в меньшей степени об активной составляющей. Американцы наоборот, то есть они делают на этом ставку, и у них вот можно даже вот появляется новая технология, и тут же появляется, скажем, там наставление по наступательным действиям. То есть они этого не стесняются абсолютно. Вот, например, тот же пример с криптографией. Вот мы все воспринимаем, что вот криптография — это как бы раздел науки, раздел теории, и как бы он самодостаточен и все прочее. Но на самом деле криптография — это часть так называемой более общей науки под названием криптология. А в криптологию еще включается так называемый криптоанализ.

0: Ну, а дальше, если вы проведете соответствующий, поиск, то вы с удивлением увидите, что у нас 180 вузов, которые под эгидой УМО информационной безопасности, и большая часть из них занимается криптографией. А вот криптоанализ вы не найдете, чтобы это было явно где-то указано. А у американцев с точностью до наоборот. То есть у них программы по криптологии, по криптоанализу. Вот. Ну и надо сказать, что мы тоже в этом плане, когда начинали, это 16-17 год, сделали такое, там мало было на самом деле об наступательной технике, но поскольку нам нужно было как-то о себе заявить, то мы, соответственно, вспомнили, что вот есть книга «Прикладная криптография», и первая наша книга была «Прикладной квантовый криптоанализ». И несмотря на то, что там на самом деле не было никаких сценариев и алгоритмов, собственно, криптоанализа, но это само по себе вот название этой книги, сама книга, она выстрелила очень эффектно. То есть вот наша группа сразу стала заметна, и стали нам всегда нас воспринимать вот именно как хакеров таких, там белых или черных, вот, которые занимаются, собственно, вот этим криптоанализом. Сразу скажу, что мы занимались криптоанализом, но для чего? В исследовательских целях. То есть мы делали ставку на создание устройств, алгоритмов и технических устройств именно повышенной безопасности и повышенной киберустойчивости. А в науке всегда две задачи. То есть это задача анализа и задача синтеза. И вот этот криптоанализ – это задача анализа. Можно, вопрос как бы задавали, а можно ли этим не заниматься? Можно. Но если вы не умеете атаковать, если вы не умеете преодолевать защитные барьеры, то, собственно, создать что-то такое действительно стоящее и стойкое вам будет, ну, если не невозможно, то практически невозможно. Поэтому любой исследователь, он сначала пытается преодолеть вот эти известные механизмы, показывает их недостаточность, а потом говорит, что вот они недостаточные, поэтому, как в математике, есть необходимые и достаточные условия. Вот поэтому для того, чтобы добиться этих достаточных условий, мы будем предлагать вам вот такие-то шаги. То есть это у нас был такой прием чисто методический, но он очень эффектно сработал.
1: В заключение нашей программы, возможно, такой тоже детский вопрос. Школьники, пытливые студенты, абитуриенты привыкли к тому, что обычно, когда популяризаторы рассказывают о квантовых системах, подчеркивают их какую-то неустойчивость или физическую неустойчивость. То есть этот компьютер, чтобы он сохранил способность к вычислениям, нужно держать в определенных условиях. Это очень короткий период. А с другой стороны, мы говорим о квантовых системах передачи информации. Вот это противоречие между, так скажем, чем больше мы стараемся, тем больше мы в энергию вносим, чем больше мы в систему вносим энергии. И наоборот, как сохранять устойчивость принципиально неустойчивых систем при попытках наращивать мощность всего этого хозяйства?
0: Тут вы говорите как самый настоящий ученый, а на самом деле так, наверное, и есть. А действительно, как ученые, что мы всегда ищем? Мы ищем количественные закономерности. И эти количественные закономерности – это уравнение или количественные закономерности баланса. Более того, я скажу, что вот до сих пор же не решены, вот если вы посмотрите, наши слушатели посмотрят внимательно, то у нас переходы из различных разделов теории, например, электродинамики, теплотехники, теории информации. Периодически в разные исторические эпохи возникала, идея, что, собственно говоря, эти законы, они трансформируются. Есть такие сложные, ну, относительно сложные понятия, как гомоморфизм и изоморфизм, то есть это переход с потерей свойств и без потери свойств. И каждый раз, когда эти вопросы поднимались, они, из-за своей сложности не решались. Хотя, например, в школьном учебнике физики, это шестой класс, то есть это даже не последние классы, там проверяется правильность законов на систему измерения Си, то есть систему измерений. То есть дается формула, и школьники шестой класса просят их сказать, что эта формула имеет вообще право каким-то законом, или это какой-то просто набор бессвязных математических утверждений, знаков, которые, в общем-то, ничего за собой не содержат. И шестиклассники с большим удовольствием, то есть они переводят, вспоминают, что У нас есть функция, у нее три способа задания, как известно, это аналитический, графический, там эти Брадиса. Они вспоминают, что есть еще четвертый способ задания, то есть они еще не знают, что такое тензор, они будут только это изучать в 10, 11 и 1, и, естественно, не знают, что такое квантовая теория, как следующий шаг развития. Но они прекрасно вводят четвертое измерение, это так называемые размерности, и по этим размерностям сразу говорят, вот эта формула имеет право на существование, это выведено вот из такого-то закона, там в химии, физике и в других каких-то разделах, а это у нас просто какой-то набор бессвязных форм. И это делают школьники в 8 классе. Потом студенты, им уже задачи несколько посложнее, то есть им говорят, что вообще говоря, помимо Евклида, есть еще и другие пространства, например, там Риммана и другие математики, другие представления, скажем так, и просят их, вот это как раз уже первый курс, их просят перевести графическую фигуру, геометрическую фигуру из одного представления в другое. И я как бы с удовольствием всегда вижу, как это студенты, причем это обычные студенты, это даже не выпускники физмат-школ, они с удовольствием пытаются вот это вот перейти и построить, и показать. А с точки зрения такого эффекта, что они на самом деле делают простыми словами? Они делают вот как раз вот, вот это устройство баланса, да, это Ванька-встанька, то есть его как ни наклоняй, он всегда встанет. Точно так же и здесь. То есть как бы они не преобразовывали вот эту математическую модель, они всегда пытаются ее привести к какому-то такому устойчивому состоянию. Ну и, наконец, одаренные из них, они, вот чем славится наша математическая и физическая школа, именно и советская, и российская, что мы умеем представлять n-размерные вот, модели, то есть вот что, ну, как бы не... Вот у нас лучше всего получается по сравнению с другими школьниками и студентами, что мы можем построить сложную модель, и мы можем ее нормализовать или линеаризовать, то есть привести к такому виду, который позволяет решить вот эти вот уравнения.
1: Сергей Анатольевич, давайте мы здесь поставим многоточие, потому что вы сейчас, сами того не заметив, открыли удивительный, возможно, интересный такой аспект для наших слушателей, что то, как мы думаем, еще определяет наши способности развивать науки. То есть, если мы не боимся, возможно, каких-то больших пространств, это еще определяет нашу возможность мыслить эти пространства уже в других пространствах, в данном случае математических и физических, но об этом уже в следующий раз. Сергей Анатольевич, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо.

0: Радио России.
1: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
0: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Владимир Путин завершил визит в Индию. Гала-концерт прошел в Московской государственной консерватории имени Чайковского в честь ее 160-летия. Далее подробно. Владимир Путин завершил визит в Индию. За три дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двухсторонних встреч. Выступая на расширенном заседании в заключительный день саммита, российский лидер назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. По словам Путина, входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Президент России заявил, что у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание в мире.
2: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры. Выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. Иностранные участницы приходятся почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%.
1: Тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Министерство обороны России сообщило, что подразделение группировки войск «Север», продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населенный пункт Черняков. За сутки уничтожено до 55 боевиков. А с начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба. Гвардии полковник заявил, что разгром боевиков в котле снизит потенциал ВСУ под Харьковом.
3: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили два населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще четырех населенных пунктов – это Приколотное, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
1: Подразделения южной группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе и технике 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Ясногорка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райская, Василевская, Пустошь, Новоселовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих. Выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в 21 веке» показывает, за что борются военнослужащие на передовой спецоперации. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
4: Это память, которую нельзя забыть. Это то, за что воюют сегодня ребята на передовой СВО в России. И мы от огромного количества участников из всех стран мира слышим сегодня, знаете, часто все начинается с удивления. Они говорят, мы так не понимали, мы так не думали, нам не так рассказывают в наших странах.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется по поводу того, что председатель КНР Си Цзиньпин может отменить свой визит в Соединенные Штаты. «Нет, не волнуюсь, у нас прекрасные отношения», – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, волнуется ли он по этому поводу. Трамп ранее заявил, что визит Си Цзиньпина в США ожидается 24 сентября. Гала-концерт прошел в Московской государственной консерватории имени Чайковского в честь ее 160-летия, передает корреспондент РИА Новости. Музыканты исполнили перед зрителями произведения отечественных и зарубежных классиков Петра Чайковского, Йозефа Гайдна, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Джузеппе Верди и Альфреда Шнитке. Во время концерта также прошла церемония награждения выдающихся выпускников консерватории золотой медалью имени Николая Рубинштейна. В числе лауреатов – народный артист Советского Союза Юрий Башмет, заслуженный деятель искусств России Всеволод Задирацкий, заслуженный работник культуры России Ирина Скворцова и народный артист России Петр Скузниченко. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3-0. Отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари и Никита Масалыга. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Мануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкона забил мяч в свои ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл у «Магнитогорский Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральский. «Нефтехимик» победил «Адмирал» 2-1. Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Уральский рубеж» в Челябинской области. Второе место в генеральной классификации занял другой экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Богдана Каримова. Третьим стал Юрий Найман из команды «Урал-Мотоспорт». Сармат Тиблоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Тиблоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщин чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Игрок сборной России и курского «Динамо» Ольга Фролкина перенесла операцию на ахилловом сухожилии. По предварительной информации, Ольга пропустит около 2 месяцев. Фролкина является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3-3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Омске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Архангельске плюс 12, плюс 14, облачно, небольшой дождь. В Волгограде плюс 23, плюс 25, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

Дорогие друзья, нас приветствует прославленный филадельфийский оркестр под управлением своего главного на тот момент дирижера, маэстро Юджина Орманди. Приветствует музыкой Рейнгольда Глиера. И вот здесь некоторая сложность в представлении не исполнителей, а автора. Я бы, конечно, с удовольствием сказал, что это выдающийся советский композитор и патриарх советской композиторской школы, как оно, собственно, и говорилось на протяжении десятилетий. Но нас сегодня интересует музыка, которую Глиер успел создать, будучи еще русским классиком, причем в довольно молодом возрасте, но уже несомненным классиком. Это третий случай, когда он получил так называемую Глинкинскую премию, очень почетную, высшую награду в дореволюционной музыкальной России за произведение фантастического размаха и масштаба. Симфонию «Илья Муромец», третью в списке симфонических партитур Глиера и свой 42-й опус. Вот эту симфонию, причем, надо честно вам сказать, с большими сокращениями, которых настойчиво потребовала американская музыкальная действительность, Орманди с филадельфийским оркестром записал, и это одно из эталонных исполнений, пожалуй, не только этой вещи, но и музыки Глиера вообще. Вот со всей силой, со всей концентрированной, собранной мощью, какой она требует, в сочетании, разумеется, с тонкостью и подвижностью, потому что здесь все одно к одному, и ничто ничему не противоречит.

Это Илья Муромец, Глиера. Илья Муромец, как вы помните, это былинный герой, который лежал 33 года на печи, а потом встал. И вот все, что с ним связано, с очень разными версиями разных былин о его подвигах, о его жизни и его смерти, все это Глиер не просто собрал, не просто, как сейчас говорят, озвучил, но и представил широкой мировой публике, потому что еще до мировой войны, до революции и до всех необратимых изменений, которые принесла история 20 века, это произведение перешагнуло границы русской культуры и стало, ну, если угодно, одной из новых весточек или новых веяний для европейской музыки, которая, кстати, тогда тоже сомневалась, можно ли так писать настолько в традициях 19-го столетия, в романтических традициях. Многие тогда считали их отжившими и ушедшими. Нет, они живы, и вот эта русская древность, фактически доисторическая, очень хорошо подтверждается именно таким стилем композиторского письма. Ее достоверность, ее живость и ее честность. Так вот, если помните, в процессе становления героя всех этих былин, то есть Ильи Ивановича из города Мурома на Оке, который стал Ильей Муромцем-богатырем, значительную роль сыграл другой богатырь по имени Святогор. И вот первая часть у Глиера так и называется «Илья Муромец и Святогор». Но кроме них двоих, свою, тоже очень важную, особенную роль играют также и калики-перехожие. Вот все это вместе с поправкой на то, насколько Юджин Орманди плюс Филадельфийский оркестр, один из лучших оркестров Америки за всю ее музыкальную историю, понимают тонкости этих русских былин.

Итак, Святогор с Ильей Муромцем уже повстречались. Уже Илью Муромца на истинный путь, путь подвига, самопожертвования и грядущего величия Святогор наставил. Вторая часть называется «Соловей-разбойник». Образ сказочного, но необычайно живучего и изобретательного зла здесь, конечно, должен быть представлен в полный рост. В исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Юджина Орманди в симфонии номер 3 Глиера Илья Муромец.

Друзья, напомню, это «Соловей-разбойник». Вторая из четырех частей грандиозной по масштабам симфонии Рейнгольда Морицовича Глиера «Илья Муромец». Сочинение 1911 года. Вот почему я упоминал про Глинкинскую премию и про все достижения, которые еще до наступления советского периода уже сделали Глиера важным и незаменимым человеком в отечественной композиторской школе. Да, пожалуй, слово «отечественное» здесь будет правильнее, чем «русское» или «советское».

Соловей-разбойник, он, конечно, большой герой, но Илья Муромец-то все-таки больше. И если вы помните, весь смысл присутствия этого злодея, коварного, обладающего большой магической силой в былинах об Илье Ивановиче, Илье Муромце, именно в том, чтобы Муромец его победил. Следующая, по счету третья часть, в симфонии «Илья Муромец» у Глиера называется просто «У Владимира красно солнышко». Праздник, пир княжеский. Тут, разумеется, собрано все лучшее в коллективной народной памяти, что вообще сохранилось об этом князе, крестителе Древней Руси и Владимире Святом. Но, кроме того, конечно, Глиер весьма изобретателен именно во всем, что касается веселья в разных его проявлениях. Надеюсь, мы отдадим этому должное в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением маэстро Юджина Ормонда.

Это Илья Муромец, Глиера. И это, дорогие друзья, финал, к которому мы сейчас подошли вместе с Филадельфийским оркестром и Юджином Ормонди. Повторяю еще раз, если вдруг, например, ваши ожидания немного не совпали с тем, что вы могли слышать раньше, существует ведь ровно одна единственная отечественная запись, сделанная в свое время оркестром Всесоюзного радио под управлением Натана Григорьевича Рахлина. Так вот, в той записи симфония в полтора раза больше. Потому что Рахлин, будучи таким же могучим богатырем в дирижерском деле, каким Илья Иванович Муромец был в деле ратном, он же был сын кузнеца Рахлин, могучий, с невероятным темпераментом и силой, с невероятно увлекающимся характером. Вот ему эта симфония идеально соответствовала. Он ее записал всю без единого сокращения, без купюр. А в Филадельфии Ормонди вынужден был пойти на огромные купюры, потому что иначе Илья Муромец превысил бы по протяженности и Брукнера, и Малера, и весь тот репертуар, к которому тогда была готова американская публика. Но, слава богу, он проявил достаточно мужества и такта, делая эти купюры, то есть ничего важного он не сократил. Финал.

финал – это трагическая смерть Ильи Муромца, его грандиозное самопожертвование, причем, если вы помните, по некоторым былинным версиям, его смерть постигла таким образом,

Он окаменел, превратившись некоторым образом в монумент самому себе. Ну и всей исчезнувшей, ушедшей Древней Руси. Вот такой у нас финал в филадельфийском исполнении под управлением маэстро Юджина Орманди. И с легкой руки Рейнгольда Морицовича Глиера, который так себе все это представлял в 1911 году.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
10: Ну, на Львов! На Львов!
11: Очень симпатичный господин, но, кажется, немного не в себе. Ненормальный аппетит и удивительный разговор.
1: Тартарен из Тараскона. Радиоспектакль по мотивам романа Альфонсо Даде.
12: Душа Дон Кихота живет у меня в теле Санчо Панса.
1: Он главный хвостун и фантазер, а также великий охотник и путешественник. Вот только есть одна проблема. Настоящих приключений в его жизни еще не было. Но что случится, когда ему действительно придется стать героем?
13: Это лев, сомнений нет. Скорее всего, сам. Нельзя терять ни минуты. Не обойтись с вами. Блядь, князь, я хочу встретиться с львом один на один.
1: Тартарен из Тараскона. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
15: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Кремле не исключают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Наша армия нанесла новые сокрушительные удары по украинским тылам. Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского постоянно будут находиться в Кремле. Далее подробно. В Кремле не исключают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Одним из возможных мест будущих контактов могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Выступая на расширенном заседании саммита, Владимир Путин заявил, что существуют сложности в процессе формирования многополярного мира.
2: Формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. И жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
1: На этой неделе Владимир Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии и Совбеза, принять участие в открытии ряда инфраструктурных объектов. Литва не понимает, что размещение у себя ядерного оружия, наоборот, станет провоцированием большей опасности, а не страховкой для ее защиты, указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
3: Литва на что вообще рассчитывает, если она всерьез разместит у себя или попытается разместить ядерное оружие?
4: Ну, Литва считает, что это будет страховкой для ее безопасности, а это будет, наоборот, провоцирование большой опасности для нее. Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия.
1: Наша армия нанесла новые сокрушительные удары по украинским тылам. Какие цели поражены в репортаже Эдуарда Пунигова?
5: Наша армия провела одну из самых массированных атак. За несколько часов туда было выпущено примерно 800 беспилотников. В Луцке ударные герани атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры. Один из дронов прилетел по поезду, который доставлял солдат и грузы для ВСУ. В Одесской области в селе Нерубайское уничтожили склад новой почты, который использовали для хранения и распределения военного имущества. Там же, в Лузановке, горят вагоны в депо. Свежие кадры из Житомирской области, село Наталовка в пригороде Звягеля. Прилет герани зафиксировали рядом с АЗС на границе с Польшей. На кадрах с места событий видно, что полностью выгорела заправка и грузовые фуры, используемые для транзита вооружения из стран Запада. А это Ровненская область. После удара российской армии по местной подстанции Ровно оказался частично обесточен. Также отключение электроэнергии зафиксировано в Одессе и Николаеве. Там уничтожили подстанции Усатова и Новая. Ударный дрон пикирует в направлении логистического узла. В Ковеле, Волынской области, группа дронов нацеливалась на критически важные объекты инфраструктуры. Слышно, как их пытаются перехватить военные, но промахиваются. Сильный пожар в городе Хмельницкий. Местные власти сообщили, что был нанесен удар по одному из промышленных предприятий. Несколько ударов нанесли по логистическому комплексу в Борисполе под Киевом. Пожарные всю ночь боролись с последствиями возгорания. Также взрывы прогремели в Черниговской, Винницкой, Львовской, Харьковской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Кроме герани, наша армия использовала бандероли и искандеры. В качестве целей в первую очередь выбирали объекты энергетики и предприятия ВПК, которые снабжали украинскую армию вооружениями и боеприпасами.
1: Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии, возможности получать образование и использовать новейшие технологии. Об этом Владимир Путин заявил в виде обращения к участникам Международного фестиваля молодежи, который открылся в Екатеринбурге. Глава государства предложил представителям молодежи разных стран работать вместе, если они разделяют эти стремления. Путин также рассказал о значении слова «мир» в русском языке.
6: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России. В наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу. Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир.
1: Напомню, Международный фестиваль молодежи под девизом «Следуй за мечтой» продлится до 17 сентября. Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского постоянно будут находиться в Кремле, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий в эфире телеканала «Россия-24». Он рассказал, что мощи были помещены в 3 специально изготовленных ковчега. Один из них был пронесен во время крестного хода в Москве, а затем был поставлен в храме Христа Спасителя для почитания. Другой был направлен в главный храм вооруженных сил и уже 7 сентября был направлен в зону спецоперации для духовного воодушевления наших воинов. Третий ковчег будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля, сообщил митрополит. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
7: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» разгромил Ростов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. Ахмат победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. 3 встречи. Ленинградец «Текстильщик», Уфа «Волга» и Арсенал Скахабаровск завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. «Ротор» разгромил «Енисей» 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, «Велес» второй, «Сочи» и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили стали чемпионами мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Это первое золото России в данной дисциплине с 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял 6-е место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира, а Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. Бронзовыми призерами стали Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. В женском турнире первое место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Новосибирске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Главный полдень. Радиоспектакль по одноименной книге Александра Миррера. Часть первая.
1: В тот день с утра было очень жарко и солнечно. От жары я проснулся рано.
2: Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед...
3: Алёша, за стол!
2: Пальцы прикасаются, локти в сторону. Сжимая пальцы в кулаки, разогните...
1: Позавтракал вместе с матерью и рано, задолго до восьми, пошел в школу. Разжимая пальцы... Помню, как на проспекте сильно терпко пахло тополевыми чешуйками. И либо были дымные, светло-зеленые, и солнце горело в витринах универмага. Дверь магазина была заперта, но Федя-гитарист уже сидел на ступеньках со своей гитарой и жмурился.
4: По Смоленской дороге...
1: Я еще подумал,
4: снега,
1: что на молокозаводе кончилась снега, ночная смена, и Федя снега, прямо с работы явился на свидание с Неллой. Продавщицей из обувной секции. Я прошел по другой стороне улицы, свернул за угол к школе, и тогда уже удивился. Не такой он человек, Федя, чтобы сидеть и ждать.
4: На Смоленской дороге снега. Снега?
1: Нет, он лучше встретит девушку около дома и проводит с громом, с гитарой. Эх, расступись. Он такой парень. Утро, вечер, ему все нипочем. Я думал о нем и улыбался, потому что мне такие люди нравятся. Я прошел по пустой лестнице, положил портфель и посмотрел в окошко. Федя-гитарист по-прежнему сидел на ступеньках универмага и держал на вытянутых руках гитару. Нет, с Федей явно сегодня было что-то не так. Он ее рассматривал и хмурился. Что это, мол, за штука такая? Наш знаменитый гитарист будто заново учился играть на гитаре. Чудно. Минуты через 2-3 у универмага появился заведующий почтой, и Федя его окликнул.
5: Эй, гражданин!
1: И тогда произошло вот что. Заведующий сделал неверный шаг. Двумя руками схватился за грудь. Но сразу выпрямился, опустил руки и зашагал дальше, не оглядываясь. Федя же сидел, словно ничего не произошло. А я уж смотрел на него во все глаза. Что он еще выкинет? На улице стало людно. Шли служащие на работу. Из подъезда выскакивали ребята и мчались к школьному подъезду. До звонка оставалось всего 5 минут.
3: Привет, Соколов! Я у тебя задачки по геометрии быстренько сдую.
6: Привет, Степка, без проблем.
1: Это Степка прибежал, мой друг. А Федя все сидел, опустив гитару к ноге, и равнодушно жмурился на прохожих. К почте тем временем торопился седой, грузный телеграфист, важный как генерал. Он всегда проходил мимо в это время. Именно его Федя вдруг выбрал из всех прохожих и поднял голову.
5: А ну постой!
1: Старый телеграфист будто налетел на невидимую веревку, нырнул всем корпусом, просеменил и остановился, схватившись обеими руками за грудь. Я думал, он упадет. Федя не приподнялся даже. Скотина такая. Старик же мог насмерть разбиться о ступеньки. К счастью, он не упал. Выпрямился и как будто взял у Феди что-то белое. И сразу пошел дальше, прежней походкой. А Федя встал и тоже пошел прочь. Я оглянулся. Учителя еще не было. И прыгнул через скамьи прямо к двери. Я выбежал из школьного подъезда, пробежал вперед на газон между тополями и увидел совсем близко Федю. Он успел отойти шагов на 20. Черный лак его гитары отражал все, как выпуклое зеркало на автобусах. Дома, деревья, палевый корпус грузовика, проезжающего мимо. И меня. А рядом со мной Степка, совершенно белый от волнения.
3: Ты что? Тревога?
6: С гитаристом что-то неладно.
3: С Федором? А тебе-то что за дело? Ну и псих.
6: Подозрительно все это. Смотри, он уходит. К синему камню, наверное, идет. Пошли за ним.
3: Зачем?
1: Я этого не знал. А Степка взъерошился от злости, но шел рядом и молчал.
6: Так мы прошли квартал до нового магазина «Фрукты-соки», перед которым стояло грузовое такси.
3: Новое? Таксомотор!
6: Мордастый водитель сидел на подножке и тоже насвистывал Федину любимую песню.
7: На Смоленской дороге снега, снега, снега. Ну, здравствуй!
8: Привет, механику!
6: Мы со Степкой остановились за кузовом машины. Гитарист садился в кабинку. Ну, давай! Давай руку, давай. Мы разом ухватились за задний борт, перевалились в кузов под брезентовую крышу и сели на пол. Спинами мы прижимались к переднему борту, и нас не могли заметить из кабины. Я прижал губы к Степкиному уху и рассказал о заведующем почтой, телеграфисте и вообще о Фединых фокусах.
9: А он чуть не рухнул. Гитару как-то ему странно лежал.
3: Чего?
9: Вот я дурень. Зачем я втянул тебя в эту историю? Может, все это ерунда? Конечно, Федя вел себя очень странно. Какое наше дело? Он вообще чудно.
3: А играть на гитаре он почему вдруг разучился?
6: После ночной смены можно и голову позабыть. А сейчас он, может, решил к Нелке поехать навстречу.
3: На грузовом такси?
6: Ну а что? Друзей у него в городе каждый третий.
3: К Нелке поехал. Она живет в обратной стороне вовсе. А ты идиот.
6: Ну, паникер я, ну, шпионских книжек начитался. Ну, почему идиот?
3: Начал дело, доведи его до конца.
6: Вот сам и доводи до конца. Я полез к заднему борту, чтобы спрыгнуть. Но в эту секунду машина резко прибавила скорость. Кончился город, пошло шоссе. Машина летела, как реактивный самолет. Приходилось ехать дальше. Мы в два счета проскочили стадион. Сейчас будет подъем, и там спрыгнем.
10: Пилотируешь, как молодой бог. Будь здоров.
11: Да что там, будь здоров.
6: Эх, здесь на Юру из машины не вылезешь. Кругом поле.
10: А поехали со мной, Михаил. Здесь рядом. Покажу такое, не пожалеешь.
7: Поехать, что ли?
6: Машина прокатилась до лесопарка и свернула на проселок. Нас кидало в кузове, зубы лязгали. Но машина скоро остановилась.
10: Пылища! Жуть! Топаем, механик. Чего молчишь?
7: Да я...
10: Парень, да ты чудак. Сколько проехал? 100 метров осталось. Ленишься?
7: Ну что, сразу ленишься?
10: Езжай тогда домой.
3: На слабо дураков ловят.
6: Водитель шел неохотно, оглядывался на машину. Место было подходящее для темного дела. Опушка елового питомника. Елочки здесь приземистые, но густые и растут очень тесно. Сначала скрылся за верхушками русый хохол гитариста. Потом голова шофера в грязной кепке. Мы спрыгнули в пыль, переглянулись и пошли по мягкой прошлогодней хвое.
9: Еще 50 метров, и откроется круглая полянка. Туда и ведет Федя таксиста.
3: Спокойно, без спешки.
6: Эх, надо было видеть Степку. Он крался кошачьим шагом, прищурив рыжие глаза. Мы с Валеркой знали, и Сур, ну то есть Сурен Давидович, наш тренер, знает, что Степка настоящий храбрец. А что он бледнеет, так это у него кожа виновата. На это многие нарывались. Видят, побледнел, и думают, что парень струсил, и попадают на его любимый удар, свинг слева. Мы проползли последние 2-3 метра под еловыми лапами и заглянули на поляну.
10: Ну вот, друг мой механик, видишь ли ты пень?
7: Вижу. А чё?
10: Да ничего. Замечательный пень. Можешь мне поверить?
7: Пень? Пень, значит. Так, пень. Ты на него смотреть меня заманил, балалайка?
10: А, тише. Тише, механик. Этого пенечка вчера не было. Селяви.
7: Ляви? Значит, я тебя довез. А кто твою балалайку обратно понесет? А кто тебя обратно понесет?
6: Федя сиганул в бок, и между ним и шофером оказался тот самый пень. Шофер бросился на Федю. Нет, он хотел броситься, он уже пригнулся и вдруг охнул. поднял руки к груди и опустился в одуванчике. Все было так, как и с двумя предыдущими людьми. Только они удерживались на ногах, а этот упал.
3: Смотри, поднимается!
9: Тише ты!
6: Да, он спокойно так поднялся и стал вертеть головой и оглядываться. И гитарист спокойно смотрел на него, придерживая свою гитару. Я толкнул локтем Степана. Он меня.
9: Мы старались не дышать.
12: Это красивая местность.
8: Ага. Я угол третий. Ты треугольник 13?
12: Он самый. Жолнин Петр Григорьевич.
8: Знаю. И где живешь, знаю. Слушай, треугольник, ты водитель. Поэтому план будет изменен. Я не успел доложить еще, но план будет изменен без сомнения.
12: Развести эти, коробки по всем объектам?
8: Устанавливаю название «посредник». План я предложу такой. Отвезти большой посредник в центр города. Берешься?
12: Риск чрезвычайный. Доложи угол 3. Я как прикажут.
8: Меня Федором зовут. Улица Восстания 5, общежитие молокозавода. Киселев Федор Аристархович.
12: Аристархович. Прости меня, это проклятая. Как ее? Рекуперация.
8: Ассимиляция. Читать надо больше, пить меньше. Я докладываю, а ты хоть поспи 10 минут.
6: Тут они оба легли на землю. Шофер захрапел, присвистывая, а Федя, гитарист, подложил ладони под затылок и тоже будто заснул.
9: Но он говорил что-то с закрытым ртом, не слышно.
8: Докладываю. Посредник. Центр города. Докладываю.
9: Я зажмурился и стал отползать.
8: Посредник.
9: И так мы отползли довольно много. Потом вскочили и дали дёру.
3: Дьявольщина! Как пить дать? Они нас видели.
9: Они нас? И при нас все это говорили?
3: Ну да, они понарошку. Чем нас гнать, отвязываться, они решили мартышку валять. Дьявольщина, чтобы мы испугались и удрали.
9: Хорошо придумано. Чтобы мы удрали, а после всем растрезвонили, что шофер Жолнин, треугольник 13. Тссс, идут. Нет, показалось.
3: Да, зря удрали, выходит. Хорош следопыт. Трясешься, как щенок.
9: Ты сам удрал первый.
3: Врешь. Я за тобой пополз. Да перестань трястись. Пошли обратно.
9: Обратно? Не понимаешь ты, что ли? Эти двое нас пришибут, если попадемся. Они же шпионы. Мы должны сообщить о них. А ты на рожон лезешь. Слышал клички, пароли, большой посредник. А коробки? Бомбы, что ли? Надо в город подаваться, Степка. Ты беги, а я их выслежу.
3: В город погодим. Пароли. Зачем они сюда забрались? Допустим, весь разговор был парольный. А место что? Тоже парольное? Кто им мешал обменяться паролями в машине? У него, гада, ларингофон. Понимаешь, в кармане передатчик, а на горле такая штука, как у летчиков, чтобы говорить. Микрофон на горле. Дьявольщина, кому он мог докладывать? Либо они мартышку валяли, либо шпионы. Здорово. И мы их открыли.
9: По-моему, шпионы — гадость, и ничего хорошего в них нет. Выследили мы их удачно. Только я, хоть убей, не понимаю, почему так переменился шофер возле этого пенька. Был обыкновенный шофер и вдруг стал шпионом.
12: Это красивая местность.
6: Этот угол третий с утра вытворял штуки. А шофер был вполне обыкновенный. Может, и Смоленская дорога, которую он свистел, тоже пароль?
3: Слышь, шаги. Идут. Я прицеплюсь к ним, а ты лупи в город. К Суру. Там мы встретимся.
6: Первым показался Федя. Красный, пыхтящий. Он тащил что-то тяжелое на плече. За ним потянулось бревно. Второй его конец тащил шофер. Он пыхтел и спотыкался.
1: Медленно, с большой натугой, шофер и Федя перебрались через канаву. Вот так здорово! Они тащили пень. Тот самый, о котором говорилось, что вчера его не было. Шофер открыл дверцу в заднем борту, и вдвоем они задвинули пень внутрь. Машина скрипнула и осела. Федя отряхнул рубаху. Гитару он заткнул за пояс, за спиной. Просто так, без тесьмы. Шофер подал ему узелок, связанный из носового платка.
8: Конфет купить. Вот что. В бумажках. Лады, Петя. Я сяду в кузов.
7: Незачем. Садись в кабину.
8: Мне бы надо быть с ними.
7: Слушай, эти вещи я знаю лучше. Я водитель. Включу счетчик, поедем законно. Увидят, как ты вылезаешь из пустого кузова, будут подозрения. Поглядывай в заднее окно. Довезем.
8: Ну, хорошо.
1: Федя, гитарист, прикоснулся к чему-то на груди под рубахой. Наклонился, чтобы отряхнуть брюки, и на его шее мелькнула черная полоска. Что-то было подвешено у него под рубахой на тесьме от гитары. Они полезли в кабину.
8: Деньги у тебя найдутся внести в кассу? Я пустой.
7: Найдутся. Какие тут деньги? 30 км, трешник. Зачем они теперь, эти деньги?
1: Машина рванулась вперед, и Степка прыгнул, как блоха. Уцепился за задний борт, перевалился в кузов. Вот они укатили, а я остался. Мне надо было мчаться в город и поднимать тревогу, и выручать Степку от этих людей. Все я знал и понимал, но меня как собаку поводком волокло на полянку. Я должен был посмотреть, тот пень или не тот. И я вылетел на это место и едва не заорал. Пень исчез. И если бы только исчез, он совершенно следа не оставил. Земля кругом не была разрыта. Никакой ямы. Лишь в дерне несколько неглубоких вдавлин.
13: Этого пенечка вчера не было. Селяви.
1: Судя по траве, его приволокли откуда-то недавно, ночью или утром. Трава под ним не успела завянуть. Пень весил центнер, не меньше. Вот уж действительно дьявольщина. То притаскивают этот несчастный пень, то увозят.
13: План я предложу так. Отвезти больших посредников в центр города. Берешься?
1: Совсем запутавшись, я начал искать следы тех, кто принес пень-посредник сюда. Не мог он прилететь по воздуху, правда? Так вот, никаких следов я не обнаружил. И без оглядки полетел на большую дорогу. Надо было мчаться к Суру, поднимать тревогу. От автобусной остановки открывалась панорама. Прямо по шоссе дома и водокачка синего камня. Левее лес и пруды с песчаными берегами. Потом лесопарк и, наконец, весь наш городок Тугарина, как на блюдечке. 3 продольные улицы и 5 поперечных. Завод тракторного электрооборудования, элеватор, молокозавод, вот и все. На ближнем холме стоял радиотелескоп. Плоская чаша антенны на сквозной раскоряченной подставке. Под телескопом белели 3 коробочки. 2 служебных корпуса и 1 жилой для научных сотрудников. Я загляделся, а тем временем приблизился автобус. Маленький, синий, с надписью «Служебный». Этот автобусик был с радиотелескопом.
14: Садись, мальчик!
1: Спасибо, Вячеслав Борисович. Вячеслав Борисович – это научный сотрудник с радиотелескопа. Довольно молодой, светловолосый, в сером костюме. Приезжий, остальные местные.
14: А почему ты такой красный и взъерошенный? И что ты делал в лесопарке в учебное время?
1: А вы зачем в рабочее время катаетесь?
14: Вопрос ребром, а? А знаешь ли ты, что такое нетерпение сердца?
1: Не.
14: На почту пришел пакет. Голубенький. Ты можешь не улыбаться. Настала моя очередь. И нетерпение сердца велит мне получить голубое письмо немедленно, в самое рабочее время. Но оставим это. Хороши ли твои успехи в королеве наук математики?
1: Не особенно. Вячеслав Борисович мне страшно понравился, и мы очень весело доехали. Меня высадили на углу улицы Героев Революции, наискосок от тира. Я перебежал улицу, спустился в подвал и метнулся в зал к Сурену Давидовичу. В стрелковом зале было темно, лишь вдалеке сияли мишени. Трое ребят из техникума стреляли. Сурен Давидович сидел у корректировочной трубы.
15: Хорошо, Верстович. Восьмерка на 4 часа. Дышите, Ильин. Правильно. Хорошо.
1: Мы могли ввалиться к Суру хоть среди ночи с любым делом или просто так. Только не во время работы. Сур замечательный тренер и сам стреляет лучше всех. Проклятая астма. Сур был бы чемпионом Союза, если бы не астма. Я в этом убежден.
15: Зачем пришел?
16: Сурен Давидович, тревога! Степа в опасности!
15: Что случилось, Алеша? Давай рассказывай.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Миррера. Действующие лица и исполнители: Алеша Соколов и рассказчик, Иван Абакумов, Степка Ростислав Харин, Федька-гитарист Даниил Толстых, Вячеслав Борисович Максим Керин, Сурен Давидович Михаил Богдасаров. А также в спектакле заняты артисты: Анастасия Лапина, Алена Кищик, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов, Сергей Кутасов, Борис Токарев, Григорий Данцигер, Мирослав Харин. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Режиссер монтажа Катерина Анцупова. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: А знаете ли вы, что в нашем отечестве тоже был свой граф Дракула? Ну, правда, графского титула у него не было, зато был дворец, Орлиное гнездо. Сейчас он являет собой полуразрушенное, заброшенное здание со следами былого ампирного величия в маленьком провинциальном поселке городского типа. Ну, почитай, почти 300 лет прошло. Одни боязливо обходят его стороной, другие, напротив, распугивая призраков и привидений, упорно ищут сокровища. Ведь хозяин-то был баснословно богат. Колдун, масон, многоженец, лихоимец и кровь невинных христиан уж точно пил, как злодеям-то и положено. Ну, по поводу масона, да, правда. Впрочем, в 18 веке даже у нас среди богачей, знаете, масон на масоне сидел, да масоном еще и погонял. А вот все остальное, ну, можно еще добавить фальшивомонетчик. За руку ловлен не был, но многие разведпризнаки указывают на то, что вполне возможно. Был за ним и такой грех. Служила ему целая банда лихих егерей, почти 800 вооруженных головорезов, ну, по сути, частная армия. Грабили всю округу, держали в страхе, занимались тем, что мы нынче называем рэкетом и рейдерскими захватами. С барином знам дело делились, а потому управы на них не было никакой. Ну какая там управа, если у хозяина даже в Петербурге все было куплено? О, князю Потемкину щедрые подарки возил. Лично. А еще был у нашего героя родной брат. Вместе они смогли достигнуть больших высот. Но разбогатев, как увы часто бывает, размолвились да разошлись. Тем не менее, если отбросить наветы и людскую молву, то охарактеризовать их обоих можно так. Русские оружейники, купцы, промышленники, заводчики, помещики и меценаты. Имя – Андрей Родионович Баташов. Время – точная дата рождения неизвестна, только год – 1724. Ушел из жизни 19 декабря 1799. Братья Баташовы из купеческой семьи. Биографических подробностей маловато, но после себя оставили, будь здоров, сколько, дома, усадьбы, заводы, церкви. Вот с церкви-то мы и начнем. Стоит она и по сию пору. В чуть, было не сказал, городе, нет, в рабочем поселке. Гусь железный поражает своими огромными размерами и несомненным архитектурным талантом ее создателя. Кто строил? Непонятно. Зачем в небольшом поселке такой огромный храм? Зачем ее постоянно перестраивали? Тайны, загадок тут множество. Ну, что известно, расскажет мой коллега, радиожурналист Анатолий Круглов. Ну, вот так, Анатолий. Гусь хрустальный почти все знают, а вот где гусь железный, плечами пожимает. А раньше, наверное, слава-то гремела и про железного гуся.
2: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, несмотря на то, что названия очень похожи у этих населенных пунктов, и находятся они, собственно, на одной и той же речке.
1: Речка Гусь.
2: Речка Гусь, да. Истории у них совершенно разные. Вот когда едешь в Касимов, а Касимов, вот чтобы вы представили, это самый конец Егорьевского шоссе, если выезжаешь из Москвы. То есть в Касимов Егорьевское шоссе упирается, да. А наверняка вы обращали внимание, вот те, кто передвигается много на автомобилях, что когда едешь по дороге, и вдруг прямо перед тобой возникает храм. Церкви строились обычно на повороте дороги. Таким образом, чтобы когда ты едешь, здание находилось четко перед тобой и было отлично видно. А в Гусе Железном вот эта вот Троицкая церковь, о которой мы сегодня говорим, она находится еще на холме. Это такая доминанта. Это действительно огромное здание, совершенно, казалось бы, на первый взгляд, неподходящее маленькому поселку, который расположен вокруг. Я могу ошибаться, но, по-моему, так оно и есть. Вот это вот здание Троицкой церкви считается самым крупным сельским храмом в России.
1: Да, причем при таких колоссальных размерах, а там действительно сопоставимо с храмом Христа Спасителя, с Исаакиевским собором, да, и при этом это все-таки церковь, а не собор. Ну, да, откуда это... тут епископ возьмется в деревне, чтобы служить?
2: Я расскажу. Есть абсолютно культовая персона в нашей истории, истории Касимовского района, зовут его...
1: Звали.
2: Звали, да, Андрей Баташов. Именно он был владельцем этой территории, на которой... При нем был построен и этот храм, при нем был построен металлообрабатывающий завод.
1: Но он был не только владельцем, он, по-моему, был такой полновластный хозяин, который чуть ли не с самим Потёмкиным дружил,
2: там...
1: и которому все боялись перечить, да?
2: Там история вообще этого рода тоже интересная. Основатель династии Баташовых, Иван Баташов, был приказчиком у Никиты Демидова, знаменитого русского промышленника, соратника Петра Великого. Вместе с ним в Туле он строил заводы, и потом... Он приобрел землю возле речки Гусь. Дело в том, что в тех краях было очень большое количество так называемой болотной руды. Она еще называется кричная руда или крица.
1: Болотное железо.
2: Болотное железо, да, крица, кричное железо. Пока не в таком масштабе развилась горнодобывающая отрасль, основным способом добычи железа это была вот эта самая болотная руда. И в окрестностях реки Гусь ее было очень много. В какой-то момент...
1: Сырьевая база была.
2: Да, в 18 веке девятая часть железа, которое добывалось в России, в Российской империи, добывалось там. Можно себе представить, какое состояние материальное было у человека, который, собственно, занимался добычей труды. Их было два брата, Андрей и Иван. И вот Андрей, он был как раз владельцем этой земли. И я не знаю, насколько это легенда, насколько это правда. В истории его образ сохранился как образ некого такого графа Дракулы.
1: Ну, говорят, в народе шептались, что он там орудие пыток изготавливает, что он там людей пытает, садистски их умерщвляет.
2: Да.
1: А если кто пожалует с какой-то проверкой, так он педальку потаенную нажмет, и эти проверяющие проваливаются в тартарары.
2: Да, и вроде как у него на усадьбе был павильон смерти и павильон удовольствия. В павильоне смерти был вот этот вот тайный люк, который поглощал в себя врагов вот этого Баташова. А в комнате удовольствий, наоборот, гости желанные могли насладиться прелестями местных красивых деревенских девушек.
1: Местный Эпштейн поставлял, да?
2: Да, ни павильона смерти, ни павильона удовольствий не осталось и следа от них.
1: Даже намека, да?
2: Даже намека, да. То есть это все осталось только в молве.
1: Ну, Анатолий, это понятно, это же рай и ад. Если он был бог местный, да, значит, у него должен был быть свой рай и свой ад.
2: Он всё был понятно. Абсолютный деспот. Он был абсолютный деспот, он вообще не подчинялся никому, плевать он вообще хотел на все законы. Ходят слухи, что он был богатейший фальшивомонетчик, но и это тоже вроде как и слухи.
1: Не доказано.
2: Но они подтверждены тем фактом, что вот он очень богатый был человек, но после смерти он не оставил практически ни копейки. Там что-то там делили родственники вот эту вот его усадьбу, денег не было.
1: А я читал, знаешь что, что он какое-то очень туманное завещание, деньги достаться тому, кто их достигнет. Вот как-то он очень
2: так... В общем, никто не достиг.
1: Двусмысленно написал.
2: Ходят, копают, найти не могут. Вроде как говорят, что где-то он, значит, эти бочки с золотом, серебром закопал. Но факт состоит в том, что из трех вот богатейший человек, на территории усадьбы нашли в ходе каких-то раскопок три монеты его периода.
1: 18 века.
2: Да, 18 века. Две из них были фальшивые. Из трех монет две фальшивые. То есть, в принципе, теория о том, что он был фальшивый монетчик, она вроде как этим фактом подтверждается. Есть еще такая легенда, что глубоко в подвалах его усадьбы трудилось 300 человек, деревенских мастеров, которые...
1: Скованные цепями
2: штамповали вот эти вот фальшивые копейки и рубли. И в какой-то момент, когда прибыли проверяющие, он приказал завалить входы в этот подвал. И то ли затопил его, то ли взорвал. Вот ты знаешь, мне кажется, что вот Баташов очень интересная и таинственная личность в русской истории, о которой очень мало известно.
1: Ну что, заинтриговали? А ведь мы только-только начали рассказ о бурном житии русского Дракулы. Только обозначили самые загадочные моменты. Тайн впереди еще множество. Как и лихих поворотов в судьбе нашего героя. Так что, как писали прежде в романах, продолжение следует.
0: Имя и время. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: правах рекламы.
1: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали, наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Светлана Валентиновна Лихачева. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте. Представьте, каждый день в вашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклиды, тяжелые металлы. Все это откладывается в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние. Из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
1: И все это копится внутри нас?
2: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика ядохимикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
1: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
2: Безусловно, это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а к хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
1: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
2: Из крови, кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное – токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа – река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит их из организма. От ее работы зависит чистота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
1: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
2: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
1: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
2: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
1: А что, если запоры стали нормой жизни?
2: Тогда система может дать сбой. Токсины вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным, а для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
1: Как понять, что лимфа встала, и ей нужно очищение и помощь?
2: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклые кожа. Но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки. Мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
1: И что же делать?
2: Заботиться о своем здоровье, но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника, потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение. Лимфогель Ламинор для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель Ламинор абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните позвоните и узнаете, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
1: Что-то я не

0: Встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
1: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы, это живой молекулярный гель, который является специализированным продуктом для лечебного диетического питания. Его производят в России, в Наукограде Пущино, по уникальной технологии без применения химии и высоких температур.
0: А как ламинор попадает в лимфу?
1: Его частицы имеют особый размер, способный проникать через ворсинки кишечника прямо в лимфатические сосуды. Сначала он мягко, но уверенно очищает кишечник, устраняя даже застарелые залежи. А затем проникает в лимфатическую систему, очищая ее и удаляя лишнюю воду.
0: Я читала, что жидкость может задерживаться в столь важных системах, как суставы, мозг, легкие.
1: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
0: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
1: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков, причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит жидкости из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного на короткий номер «#2203».
0: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
1: Абсолютно верно. Повторю. Лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
0: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
1: Из дикорастущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяют глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще в составе ламинария, а значит и ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
0: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203. Все звонки по России бесплатные. Я слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
1: А вот и нет. Средства-щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка и кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивают слизистую тонкой защитной заживляющей пленкой. По функциям аналогичны муциновой пленке самого кишечника, тем самым обеспечивает дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
0: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
1: Конечно, так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь, поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды. Вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
0: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
1: Верно. Именно для этого этого и создан лимфогель Ламинор. Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на наш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
0: Здоровье начинается с очищения.
1: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203.
0: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 0133 и короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. Специализированный продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
3: У нас уже был материал, но названия не было. И вот августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. Эти «Эпидемия» — неплохое название для группы.
2: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Саратова.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Тема украинского регулирования стала одной из главных в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Подразделения группировки российских войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширяют внешнюю зону контроля. На этой неделе в Центральную Россию придет бабье лето. Далее подробно. Владимир Путин завершил рабочий визит в Индию. За три дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двухсторонних встреч. Как заявил Путин, на расширенном